0: объему выданных товаров. Wildberries опроверг утверждение о том, что агентская модель позволяет снижать налоговую нагрузку. Компания уточнила, что продавец платит налоги за реализацию товара, а платформа – за свои услуги. Эксперты считают, что для отрасли важнее не вводить дополнительные сборы для участников рынка электронной коммерции, а усилить контроль за уплатой налогов субъектами малого и среднего предпринимательства. Также предлагается рассмотреть возможность предоставления льгот по налогу на имущество и земельному налогу для собственников торговых центров.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мел Робинс. Как навсегда избавиться от лени? Многие думают, что лень как-то связана с работой. Я и сама раньше так думала и постоянно откладывала дела на потом. Но поверьте, лень никак не связана с работой. Лень — это форма снятия стресса. Позвольте мне объяснить. Давайте предположим, что в вашей жизни что-то происходит, а у нас у всех постоянно что-то происходит. Может быть, вы поссорились со своей второй половинкой. Может быть, пошатнулось здоровье у ваших родителей, и это очень расстраивает вас. Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы. Вы вложили слишком много своих сбережений в акции, и когда они рухнули, вы переживаете из-за этого, верно? И вот вы идете на работу. У вас много дел, у вас есть чем заняться. Вы приходите на работу вместе с большим шаром стресса, который подсознательно висит у вас над головой. Вы приходите, садитесь за рабочее место и знаете, что вам нужно сделать 13 телефонных звонков. Вы также знаете, что вам страшно, потому что вам нужно обзвонить много влиятельных людей, до которых вы не можете дозвониться. И вот вы собираетесь это сделать. При этом на ваших плечах висит весь остальной стресс, и ваш мозг говорит вам: «Подожди минутку, ты же не хочешь звонить тем, кому ты боишься звонить?» Конечно же нет. У тебя и так много стресса в жизни. Давай расслабимся на 10 минут и посмотрим несколько смешных видео. И потом вы замечаете, что прошел целый час. И что вы делаете? Вы себя ругаете. Но поймите, вы не лентяй. Вы не родились лентяем. Вы просто приобрели привычку лениться. Вы постоянно что-то делали, чтобы избежать стресса. Это записалось и вошло в вашу привычку. И если с помощью постоянных действий вы приобрели привычку, то с помощью других постоянных действий вы сможете избавиться от этой привычки. Все привычки состоят из трех частей. Это триггер, стресс и действие. Триггер всегда вызывает стресс. И потом вы делаете что-то, чтобы его избежать. Потому что за это вы получаете награду, небольшое облегчение и расслабление. И единственный способ избавиться от привычки – это пресекать триггеры. Вы никогда не избавитесь от стресса в своей жизни, но вы полностью можете избавиться от привычки избегать работы. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вы чувствуете, что тратите слишком много времени на просмотр веселых видео, все, что вам нужно сделать, так это признать и осознать, что вы чем-то расстроены. Признайте свой стресс.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Тимур Турлов, основатель компании Freedom. Тимур, спасибо большое, что пришли.
2: Привет.
1: Большинство людей, которые нас сегодня смотрят, задаются вопросом вообще, что делать, куда вести свой бизнес, как не потерять деньги, в какой валюте держать деньги, куда инвестировать, вообще на чем зарабатывать в сегодняшнем мире. Отсюда первый вопрос, с которого хочется начать. О чем думает ваша голова в сегодняшних реалиях, в сегодняшнем вот этом переменчивом мире?
2: Я думаю об экосистемах и о больших данных и о том, как вообще рынки меняются, потому что все так быстро происходит. То есть эта неопределенность, она точно будет еще больше. То есть такое ощущение, что это самое начало каких-то вообще больших перемен, которые происходят. И это вот такая вот новая технологическая революция, которая происходит, которая на самом деле вместе с которой и политическая неопределенность большая грядет, так или иначе. Uh-huh. То есть помимо, наверное, там всех приключений, которые мы наблюдаем в целом, как бы на

0: и военный конфликт, и напряженность, там популистские политики, которые приходят к власти практически везде, там в разном типажом, где-то становится чуть больше прагматизма, где-то становится чуть больше популизма, но технологии настолько быстро и сильно все переворачивают, что, казалось бы, что те вещи, которые вообще очень долгие, не знаю, столетиями строились, стояли как огромное такое здание, и казалось, что это совершенно вечная тема, а потом полгода проходит, ее просто нету. То есть, ну, у тебя была какая-то огромная доля рынка, например, а через полгода ее нету.
1: Угу.
0: То есть, и никогда раньше так быстро вещи не происходили. То есть, цифровизация, она на самом деле позволила огромное количество вещей ускорить. То есть, ты можешь потерять всех своих клиентов за одну неделю. И такого раньше тоже не происходило. Это же чисто технически было невозможно.
1: Угу.
0: То есть, клиенты должны были, не знаю, там, прийти, расторгнуть с тобой какие-то договора, на, там, не знаю, деньги забрать, подождать чего-то, там, в очередь, в конце концов, выстроиться. А сейчас вот, ну, в современном цифровом мире оно может происходить абсолютно мгновенно. То есть ты можешь приобрести гигантское количество клиентов очень быстро, и потерять тоже можешь очень быстро большое количество клиентов. И вот мы не до конца адаптировались к этим скоростям, мы не до конца адаптировались к тому, сколько всего, какие вещи вообще можно делать, потому что вот это вот ускорение, оно очень хорошо в финансовом секторе видно. Ну, финансовый сектор вообще, он большой во всем мире, особенно в развитых странах, он прям там какую-то очень такую заметную часть ВВП занимает. То есть мы, не знаю, там больше 10% ВВП зачастую тратим на то, чтобы вот оказывать финансовые услуги. То есть у нас больше 10% вообще всех ресурсов тратится на перераспределение, там иногда 20% ресурсов. Mm-hmm. Это, правда, очень много. И такое ощущение, что вот эти банки, они становятся сейчас, могут стать значительно эффективнее. Они могут значительно быстрее, дешевле и точнее принимать решения, делать операции какие-то. И с другой стороны, на банки с каждым годом наваливается все больше и больше и больше и больше и больше и больше каких-то несвойственных обязанностей. Они должны быть и там и налоговым инспектором, и финансовым контролером, и следить за соблюдением, не знаю, там, санкционного режима или еще каких-нибудь вещей. То есть вот этот вот функционал совершенно для финансовой организации раньше невозможный и несвойственный, он постоянно увеличивается, увеличивается с каждым месяцем на самом деле. Когда регулятор приходит и говорит, а мы хотим еще вот это, а вот это, а вот это, а вот это мы хотим каждую секунду от вас получать информацию. Вот в таком-то объеме. Uh-huh. А мы хотим прямое подключение к этим базам. Мы хотим знать, что происходит с клиентом вот сразу, когда что-то произошло. А отправьте нам вот эти данные, сделайте вот это. Вот это вы сами должны найти, а если не найдете, мы вас накажем. Но удивительным образом у тебя при автоматизации вот и тех, с одной стороны, сумасшедшего увеличения эффективности в секторе, который происходит. А мне кажется, мало секторов пережили такую масштабную трансформацию, чтобы там произошло такой рост высокой производительности труда, как в финансовом секторе, но, с другой стороны, они не становятся ни меньше людей, ни меньше расходов, и зачастую даже операции не становятся сильно быстрее именно из-за того, что они обрастают каким-то какой-то тонной просто регуляторной нагрузки на них. И, с другой стороны, правительство очень сильно понимает, что, ну, как бы, они не могут эту работу выполнять, а банки могут. Да, и очень, как бы, и проще всего, и логичнее всего заставлять работать тех, кто, собственно, может.
1: Я постоянно слышу такие вот заголовки, вот эти хайлайты про то, что бизнес будет за счет ИИ автоматизирован, там, оптимизирован и так далее, и так далее. Но когда я фактически задаю вопрос бизнесу, говорю, а вы вообще в бизнесе как-то это применяете вот так, чтобы явно? Пока что не было еще ни одного ответа, да, мы это делаем вот тут, вот тут, вот тут. Вы в своей компании каким-то образом применяете технологии так, чтобы вот не просто люди пользуются вместо поисковика, а как-то на практике более явно?
0: Смотри, во-первых, это потрясающий... Ну, я начну с себя самого.
1: Ага.
0: Это потрясающий инструмент для принятия управленческих решений. Ну, то есть, в чем управленческие решения? Это вообще про то, что ты должен разбираться в каких-то вещах, в которых ты не всегда являешься лучшим специалистом. И, ну, то есть, к тебе приходят коллеги и говорят, вот надо сделать так и так. Или ты им говоришь, вот я хочу сделать так и так. Что вы думаете об этом? Они говорят, нет, вот так нельзя сделать, так нельзя сделать, вот так нельзя. Я начал ChatGPT использовать, во-первых, как second opinion практически на любое...
1: Критическое мышление такое, да?
0: Да. Если мне что-то кажется не очень логичным в ответах моих сотрудников, я могу очень быстро, буквально на совещании, буквально в течение 15 секунд получить какое-то second opinion на эту тему и спросить, а вообще вот так можно или нет? Не факт, что это будет очень качественный ответ, но если ChatGPT однозначно согласится с моими сотрудниками, то, скорее всего, мы эту тему закроем, как минимум на какое-то время. Или я попробую переформулировать вопросы перед сотрудниками и перед моделью. Но если ChatGPT в ответ мне ответит что-то совсем не то же самое, что сказали мои ребята, то я однозначно отправлю этот вопрос на доработку и... Меня удивляло, насколько разные задачи можно было кидать. Начиная с того, что, ну, не знаю, там, ребят приходят защищать какой-то бюджет. То есть тебе какие-то вещи кажутся странными. Ты можешь, не знаю, сфоткать экран просто со своим телефоном, экран своего ноутбука, где они тебе презентацию показывают, и спросить, слушай, а вот что является вообще как бы неким индустриальным эвериджем там, по строительству 1 километра? И пытаться понять, ну, то есть мы вообще как бы там насколько их average, он
1: близкий
0: к этому. А, можно очень быстро сказать какие-то штуки. Вот они говорят, вот мы 1 километр будет стоить столько-то прокопать. Я говорю, слушай, окей, хорошо, а сколько его лопаты будет стоить прокопать? Ну, у вас же есть какая-то крайность, да? То есть мы всегда, я в бизнесе пытаюсь нащупать лимиты. То есть, ну, наверное, точно никак не может стоить дороже, чем лопатой. А дальше давайте смотреть, там, насколько дешевле получится. И я вот один из там вопросов прикольных, который самому посчитать довольно хитро, ты можешь ему сказать, вот тем, я хочу как бы вырыть траншею такой-то длины, такой-то ширины, такой-то глубины, а вот силами рабочих со средней зарплатой в соответствии с трудовым законодательством, сколько рабочих понадобится, какая у них будет производительность труда, и сколько мне обойдется себестоимость там километра, если мы отправим людей копать лопатой. А, прикольно, что ответ на такой вопрос можно получить реально очень быстро. Ну, то есть он посчитает среднюю производительность твоего рабочего, как бы подставит в твое уравнение, ты ему диктуешь 15 секунд какого-то текста, он как бы решает тебе задачу и говорит, ну вот, типа, вот, не знаю, там, будет стоить 1000 баксов. А тебе понадобится, там, не знаю, в 20 рабочих они будут копать день. Ну, или там один рабочий будет 20 дней копать эту же самую траншею. А, я очень часто использовал его для споров с своими юристами. Когда юристы мне приходили и говорили, вот здесь надо регистрировать новую компанию. И вот потому-то. Вот обязательно иностранную. А в этом случае ты сэкономишь на налогах. Я переформулировал иногда вопросы, выяснял, что никакой разницы нету. Что они просто очень привыкли делать вот так. Они делают это там условно для, там, для резидентов одной страны, а там в моем случае для резидента Казахстана это вот, ну, условно говоря, нет никакой разницы. То есть я могу там казахстанскую компанию для этого использовать и сэкономить, не знаю, там 10 тысяч долларов в год на обслуживание новой компании, которую мы создадим для этого. Я же не эксперт, не на самом деле, там в каком-то там европейском или американском законодательстве, но задавая конкретный вопрос, можешь сказать, есть как бы, давай разберем преимущества и недостатки. Вот так идем и вот так. Какие налоги будут в этом случае, какие налоги будут в этом случае? И ты получаешь, правда, профессиональную консультацию, за которую с тебя у любой уважаемый юрист взял бы, ну, минимум 1000-3, сказал бы, что он 2 часа ее готовил для тебя, даже если он очень быстрый, вообще как бы бодрый, и всего 1500 долларов в час берет, то все равно у него заняло бы какое-то количество времени. Как бы чат GPT даст тебе более точное заключение за 15 секунд почти бесплатно. Мне на выходных надо было взять из базы, сделать специфическую выгрузку. У меня были к ней доступы, но я, собственно, разучился. Я когда-то учился SQL писать запросы. А там получалось так, что там, ну, как бы в Excel-чике это свести я не знал как. Ну, ты кидаешь ему как бы вот свой файлик с куском базы, который тебе надо обработать, и говоришь, слушай, я хочу вот, чтобы посчиталась такая вот табличка. И она берет и считается. То есть тебе не надо знать, как писать запрос. Тебе не обязательно знать SQL, тебе не обязательно какие-то макросы изучать. Ты даже можешь не знать формулы в Excel. Сам все посчитает. Просто скажи ему, что тебе надо, на самом деле, из этой таблицы взять. Ну, юристы наши фигачат и используют LLM-модели, причем, ну, как бы специфические, как правило, специально обученные на определенных базах. Они там не сильно дороже стоят, чем чат GPT, при этом гораздо точнее просто за счет того, что они лучше обучены на определенном законодательстве. Я не знаю, вот мы недавно совсем ругались с одной компанией, и у меня команда вся прибежала, вот давайте им заплатим, они сейчас подадут на нас суд, а у нас будет слабая позиция. Ну, я первое, что я сделал, я описал кейс чату GPT, вот что в Норвегии будет, если мы, например, вот у нас будет судебное разбирательство вот по такому-то вопросу. И он мне честно говорит, что вот, скорее всего, там будет возмещены судебные издержки, там сам договор заставлять исполнять не заставит. А как бы вот там таких-то прецедентов значительно больше.
1: А мне интересно, знаете, ваше мнение на тему того, что вы все равно смотрите и со стороны того, как большие компании борются, и там довольно плотно наблюдаете за тем, что происходит там на фондовых рынках. Почему сейчас у государств такой большой акцент, и почему государствам важно занять какую-то крепкую позицию относительно вот всего, что связано с условным искусственным интеллектом, да? Почему там, например, сейчас, там, когда 2 дня назад даже рынки обвалились довольно сильно на новости про это там DeepSeek, почему это имеет такую важность для стран?
0: Казахстан тоже сейчас занимается разработкой своей там LLM-модели. Мне тоже поначалу было непонятно, зачем нам своя LLM-модель.
1: Если... Можем использовать чужую, платить деньги, пожалуйста.
0: Ну да, то есть есть куча там open-source-ных решений и так далее. И, ну, странно предполагать, что ты прям сделаешь какую-то модель прям сильно-сильно-сильно круче, чем ребят, в которых уже вложили какие-то прям миллиарды.
1: И они много лет уже сидят этим занимаются.
0: Да, при этом вот выяснил, что даже так, как бы, что даже это не совсем точно работает. Знаешь, это похоже чем-то вот на собственный процессинг в банке. я, сори за аналогию, очень странную. Основное количество банков, они вот функционал по открытию карточек, закрытию карточек, обработке транзакций, лимитов, они их аутсорсят, и есть какие-то интеграторы, которые им дают, грубо говоря, там отдельный этот процессинг.
1: Так.
0: А крупные банки его покупают и настраивают. Ну, то есть у тебя всегда есть выбор между неким аутсорсом какого-то решения и своим собственным решением.
1: Угу.
0: У собственного решения есть, ну, ряд преимуществ. Ряд преимуществ заключается в том, что ты, во-первых, можешь делать какие-то глубокие доработки на нем, которые могут быть вендору твоему не очень интересны, или которые могут для него быть какими-то сложными, за которые он будет чарджить много денег, потому что они там нужны только тебе. Ты можешь в какой-то очереди оказаться на 27-й год. То есть, если у тебя есть своя модель, и ты хочешь ее научить чему-то особенному, у тебя будет такая возможность, то есть такая глубокая кастомизация под какие-то свои нужды, которые ты придумаешь. Когда у тебя есть свой продукт, его легче контролировать, его разработку легче контролировать. Ну, то есть тебе хочется, чтобы это было быстрее, ты, в принципе, понимаешь, что делать. А когда у тебя сидит вендор какой-то, ну, то есть... На самом деле ты от него очень сильно зависишь по гибкости. Второе — это обработка персональных данных. То есть тебе на самом деле очень важно, чтобы твои данные, которые эта моделька будет обрабатывать, они не оказывались в распоряжении твоих ну, каких-то внешних для тебя сторон. То есть, если государство хочет строить какие-то machine learning модели на больших данных, не знаю, просто, опять же, загрузить все данные, которые оно собрало в рамках оказания госуслуг для того, чтобы потом эти данные анализировать, конечно, им хочется иметь собственный инструмент, чтобы эти персональные данные там, всех своих граждан случайно не передать своему, не знаю, соседу, партнеру, там, кому угодно.
1: Mm-hmm.
0: Потому что это, правда, вопрос национальной безопасности, там, твоих каких-то конкурентных преимуществ, и ты можешь случайно скормить слишком-слишком много всего тому, кому ты не хотел бы, с кем ты не хотел бы этими данными делиться. Мне кажется, что вот эта вот проблема безопасности, проблема кастомизации, они очень важны. Ну, то есть вот там в Назарбаев университет, например, ну, мне кажется, довольно логичную тему сейчас делает. То есть они взяли опенсорсную модель, одну из опенсорсных моделей, я не помню какую, и достаточно как бы сильно ее начали дальше джастить, как раз допиливая историю, чтобы она там хорошо как казахский язык понимала.
1: Uh-huh.
0: Он действительно достаточно редкий. Ну, как бы тюркская группа языков, конкретно казахский язык, ну, на казахском языке там, ну, говорит там, ну, не знаю, 20-30 миллионов человек. Не самый распространенный язык в мире. Но тебе же важно, чтобы у тебя качество твоего перевода и вообще качество обработки всех твоих персональных данных на твоем государственном языке было адекватным. И там идти договариваться, условно говоря, с каким-нибудь OpenAI для того, чтобы оно взяло в приоритет, не знаю, там, обучение модели казахскому на казахской дате, чтобы она хорошо понимала контекст, чтобы она хорошо понимала эти вещи. Но это, правда, очень сложно. То есть проще взять какую-то неплохую базовую модель и начать ее потом фокусированно учить на определенном стеке данных уникальных, которые есть только у тебя. Банк прям много ресурсов влил в тренировку нейронок для того, чтобы кейс по комплайенсу решать. То есть у нас в какой-то момент стало 130 комплайенс-офицеров, ужасно долгая обработка всех платежей, ужасно много разных запросов, которые мы постоянно собираем. У нас была мечта, слушай, мы же цифровой банк, почему у нас 130 человек собирает какие-то просто чемоданы бумаг по каждому клиенту и просто, ну, все несчастливы. То есть клиенты несчастливы от того, что это долго, мы несчастливы от того, что это безумно дорого, и тоже долго, и клиенты несчастливы. То есть какой-то такой бизнес, который всем не нравился. То есть клиентам было дорого, и нам было невыгодно при этом, как бы из-за вот, мы думали, как это оптимизировать можно. То есть понятно, что мы взяли кучу готовых решений и начали потом их тренить на каких-то своих специфических кейсах, чтобы он очень хорошо научился читать определенного рода документы, чтобы он очень хорошо научился понимать и анализировать как бы вещи в определенном контексте. Опять же, там, ChatGPT на базовом уровне много чего умеет делать при правильных промптах, но когда ты хочешь специально сделать так, чтобы он у тебя из сути договоров понимал, есть ли там риск, не знаю, нарушения каких-то вторичных санкций, то этому лучше модель отдельно дообучать. И вот мы сидели и дообучали, ну, чтобы она научилась решать очень специфическую задачу, которая у нас есть, в том числе и на совершенно разных языках.
1: Да, ну вот это, кстати, уже полностью практическое применение, по сути, внутри бизнеса, да, то есть это же вот как раз то, что я спрашивал, то есть уже не персональное использование, а это конкретная модель, которая повышает эффективность бизнеса, скажем так.
0: Да-да-да, то есть у нас прям есть мечта, что наши комплайенсы будут заниматься чем-то другим, кроме того, чтобы клиенту запрашивать документы, сидеть, потом их читать.
1: Класс, понял. Вернемся чуть назад, хочется откатиться, мы начали про AI и про то, что это сильно меняет мир, но, по сути, у нас... как бы вот эти вот все изменения, они создают ощущение такой кризисности определенной, да, потому что у тебя все быстро меняется, у тебя меняются рынки, меняются бизнесы и все. И если мы возьмем там, не знаю, просто людей, которые работают в найме или людей, которые пытаются делать бизнес, у всех такой вот, скажем так, немножечко недомогание, мне кажется, сейчас. Первый вопрос, да, это как вообще не потерять то, что у тебя есть? Потому что ты видишь то, что меняется все, я не знаю, там, бум крипторынка у людей, безумная фома, тут у тебя курсы валют скачут, тут новый президент пришел, непонятно, какое законодательство будет принимать. Вот когда вы смотрите на все происходящее и на все вот эти вот передряги, задаете ли вы вопросом о том, как вообще не потерять то, что мы построили? Или 99% внимания, они настроены не на то, чтобы вот как не потерять, а на то, как вырасти в каких-то новых индустриях и сферах?
0: Мне кажется, да, это единственный путь. Ну, как для того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать. Очевидно. И нет никакого другого способа от этого защититься. То есть очень плохая стратегия обороняться. Нападать всегда лучше, на самом деле. И на рынке нападать лучше, и на, как бы, на отрасль свою нападать лучше. И на... Ну, то есть всегда лучше пытаться что-то расширять, чем что-то защищать. Защищать всегда невыгодно. Но если ты пытаешься остаться там, где ты есть, ты, скорее всего, там не останешься. Почти нет такого способа. Поэтому все равно придется как-то выходить из зоны комфорта, в каких-то новых вещах прям копаться, разбираться, что-то менять. И спрос на людей, которые способны поймать волну, он сумасшедший. Ну, то есть это то, что происходит, это не новые 90-е, это что-то сильно более масштабное, на самом деле. Вот, ну, то есть если там для, не знаю, того же самого постсоветского пространства формирование там первоначального капитала, оно вот было как бы характерно именно для вот этого периода как раз перехода к рыночной экономике, то сейчас такое ощущение, что все вот заново опять будет пересмотрено, и те, кто смогут вот эту вот уровень, растущий уровень сложности удержаться как-то на нем, в своей отрасли понимать вот что сейчас, что является наиболее эффективным с точки зрения бизнеса, да, как адаптироваться к этому всему, как наиболее эффективно использовать все инструменты, которые есть, то да, ты на самом деле как-то победитель получает все. То есть вот как Google, там, не знаю, получил свои 70% рынка, вот то же самое будет происходить почти во всех отраслях. С одной стороны, отрасли становятся гораздо более глубокими, то есть там и подрядчиков у Google много разных, но при этом, условно говоря, вот там поиск, он принадлежит глобально там одной компании. Сейчас, опять же, этот рынок начинает перезагружаться. У тебя появляются LLM-модели, они точно так же поделят рынок, и такое ощущение, что будет там лидер какой-то, который заберет свои там 60, не знаю, 70% рынка, будет какой-то 15-процентный, будет длинный хвост. Как с поиском это было? И, конечно, как бы LLM-модели, они поиск тоже каннибализируют в какой-то мере, поэтому Google там тоже пытается активно очень бежать вперед.
1: Да, они одни из основных инвесторов вообще.
0: Неплохо получается, на самом деле, с этим. Я к тому, что здесь, наверное, для вашего бизнеса, Для того, чтобы выжить, пытайтесь расти. Вот в Америке есть замечательная конференция для банковского сектора. Acquire or be acquired. Поэтому поглощайте кого-то или поглощайтесь кем-то. Это вот почти... Короче, нужно быть в движении. Нужно или кого-то, или кого-то пытаться поглотить, или кем-то быть поглощенным. Это гораздо выгоднее, чем как раз пытаться защищать вот какое-то небольшое положение. И понятно, опять же, да, то есть появляется новый инструмент, точно так же, как маркетплейсы появились, породили огромный класс предпринимателей, которые, в общем-то, начали этими инструментами пользоваться. Но это тоже как бы не такое длинное событие в нашей
1: жизни. Оно не больно, оно очень короткое, потому что дальше у тебя, по сути... как бы богатые богатеют, бедные беднеют. У тебя дальше маркетплейс становится тем самым как бы манипулятором определенным, который закручивает гайки и, собственно, катает тебе свои условия. Причем, что самое интересное, если взглянуть вообще там на сегмент, например, малого и среднего бизнеса, есть ощущение, что примерно там 10-12 лет назад вот эти вот социальные лифты, они стали очень такими гибкими, да, появился интернет очень активный, появились социальные сети, и ты, создавая любого рода бизнес, ты мог довольно легко промотироваться, привлекать клиентов, то есть у тебя вообще вот эта вот коммуникация с клиентом и доступ к людям, он стал гораздо более простой. Сейчас же такое ощущение, что происходит немного обратный эффект, потому что, с одной стороны, у тебя всего этого много, при этом у тебя гигантская конкуренция, а в реальности ты неэффективен, потому что гиганты, они настолько более богатые, настолько более эффективные, что весь малый и средний бизнес, он просто остается где-то за грани. И есть ощущение, что у тебя... как бы шанс того, чтобы преуспеть как-то сильно и вырваться в высшую лигу, ты должен сделать что-то сверхуникальное и как-то очень эффективно либо продаться кому-то, либо вот как-то вот туда выйти.
0: Слушай, это вот точно такая же дилемма. Ну, тут просто, когда начинался интернет, и когда как бы этот adoption начал расти, mm-hmm. Когда интернет-реклама стала вдруг внезапно эффективной, и ты говоришь о том, что это было легко. Это было легко для тех, кто умел этим инструментом пользоваться.
1: Ну да,
0: было
1: согласен. Люди смотрели как на AI, наверняка же, да? Я сейчас
0: абсолютно.
1: Уже сложно вспомнить.
0: То есть количество людей, которые этим инструментом пользовался, оно все еще было маленьким, и те, кто как бы эту волну поймал, они тогда как бы и взлетели.
1: Конкурентное преимущество большое получили.
0: Потом оно насытилось, понятно, превратилось в некий алый океан. Условно говоря, там такси-агрегаторы вышли и дали возможность огромному количеству людей зарабатывать. А потом это тоже задистраптится все. Ну, там, мне кажется, очевидно. К сожалению, как бы вот рынок такси, он очень большой в глобальном объеме, и он, наверное, будет одним из первых таких больших изменений на рынке труда, когда у тебя самоуправляемое такси.
1: Когда все водители пойдут. Да,
0: когда всем водителям надо будет заняться чем-то другим. Да. На самом деле им точно найдется работа. То есть такое ощущение, что экономика услуг, она правда безгранична, поэтому им не надо сильно переживать. Но условно, то те, кто начали как бы зарабатывать в агрегаторах такси, они, в общем-то, по большому счету зачастую выросли существенно в доходах. Те, кто пришли на маркетплейсы, особенно в начале, они тоже выросли в доходах и заработали какие-то вещи. Понятно, когда у тебя этот маркетплейс насыщается, в нем тоже происходит определенная экономическая концентрация между мерчантами и самим маркетплейсом, который доминирует над всеми мерчантами. И в какой-то момент и там уже алый океан. А в искусственном интеллекте и знаниях, например, внедрении искусственного интеллекта в огромный голубой океан сейчас на самом деле. То есть как бы все об этом говорят, никто не умеет им пользоваться. Это же тоже какая-то гигантская ниша для бизнеса. И вообще того, как, помогая бизнесам осваивать, по сути говоря, технологию, известную технологию, просто уча их, на самом деле, внедряем какие-то бизнес-процессы. Там консультанты, мне кажется, сейчас могут заработать. Этих консультанты нужны как бы маленькие, большие, там, для микробизнеса, для малого бизнеса, для среднего бизнеса, для крупных энтерпрайзов. И кто-то будет брать, не знаю, там, $10 в час, кто-то будет $1000 в час брать. И это тоже, на самом деле, большой рынок, который сейчас возникнет и тоже исчезнет через какое-то время. То есть вот прикол в том, что не надо сейчас думать, какая новая, большая, длинная история будет. Их не будет, скорее всего. Mm-hmm. То есть мир будет продолжать ускоряться. То есть у тебя будут вырастать...
1: Маленькие циклы яркие, да?
0: У тебя будут маленькие яркие цифры, если ты в этих маленьких ярких циклах будешь сохранять здравомыслие и как бы достаточно быстро видеть потенциал в каких-то вещах, можно прямо улететь в космос, правда. То есть там не надо быть лучшим. Ну, то есть, чтобы быть богатым человеком, не надо быть лучшим. Это тоже какая-то такая удивительная история. Ты можешь быть человеком там ленивым, слабым, каким-то не очень умным, но, как это, всегда можно сделать хуже. Достаточно, на самом деле, хоть как-то стараться к этому всему приблизиться и не бояться вот этого, понимаешь, не бояться из этой зоны комфорта постоянно выходить, не бояться постоянно что-то пробовать новое, не бояться постоянно рюхаться в какие-то вещи, изучать их, пытаться применять на практике. Я уверен, что здесь вот прям огромное количество ценностей завязано, и детей надо этому тоже учить, чтобы вот как раз, ребята, вы будете в своей жизни, скорее всего, будет очень много профессий.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Перед тем, как начать вести бизнес в Узбекистане, необходимо предварительно изучить особенности деловой культуры, местные традиции и этикет. Так как нетактичное поведение и незнание особенностей поведения и принципов ваших потенциальных бизнес-партнеров могут негативно сказаться на успехе вашего предприятия. Государственным языком в стране является узбекский. Однако в стране распространен русский язык, изучение которого является обязательным в высших учебных заведениях страны, и таджикский. В местной культуре принято уважать старших, поэтому при входе на бизнес-мероприятие необходимо первым поприветствовать самого старшего по возрасту присутствующего. Мужчины здороваются рукопожатием, при этом левую руку принято прикладывать к сердцу или к животу. Женщины дотрагиваются до локтя другой, либо целуются в щеки, если хорошо знают друг друга. Мужчина может поприветствовать женщину легким рукопожатием, если она первая протянет руку. В момент приветствия принято произносить «Ассаламу алейкум», а в ответ «Ва алейкум ассалам». При этом разговор необходимо продолжить, спросив о делах, семье, здоровье и тому подобное. Если вы не поинтересуетесь личными делами собеседника, то это может быть расценено как невежество. Деловой дресс-код у мужчин соответствует западноевропейскому стилю. Мужчины носят строгий костюм, рубашку и галстук. Женщины из семей космополитичных взглядов предпочитают строгие брючные или юбочные костюмы с блузкой, прикрывающие плечи. Некоторые женщины в том числе носят традиционную одежду и покрывают голову.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В глубине леса жил старый колдун. Многие говорили, что он умеет насылать на людей несчастье или, наоборот, привораживать счастье. Крестьяне его боялись, но в крайней нужде обращались за помощью. Такая крайняя нужда привела к колдуну одного крестьянина. Колдун хмуро спросил: «Чего пришел?» Крестьянин поклонился и испуганно попросил: «Помоги, отведи от меня несчастье». «Хорошо, иди за мной». Пошел крестьянин за колдуном, не чуя ног от страха. Колдун завел его в лесную чащу и пропал. Целый день крестьянин блуждал в лесу и лишь к вечеру выбрался на поле. Увидев небо золотое от заката, рассмеялся от радости, что жив. «Эх, руки-ноги у меня целы, значит, выберусь из нужды, новый дом построю», — сказал он сам себе и побежал в деревню. Смотрит, а навстречу идет колдун. Обмер крестьянин, а колдун улыбнулся и сказал: «Надеюсь, ты понял, что в любом несчастье судьба всегда оставляет дверцу для выхода. Нужно только искать эту дверцу так же настойчиво, как ты сегодня искал выход из лесной чащи».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи из Германии перечислили 3 заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу, считаются бактериальные менингиты. Менингококк может вызывать менингококцемию, а это заражение крови с высокой летальностью, а также другие опасные осложнения, такие как поражение почек, суставов, потеря слуха и неврологические нарушения. Все это следует из данных открытых источников. Болезнь в большинстве случаев развивается стремительно, иногда приводя к смерти от 24 часов до 48, даже при своевременном лечении. На втором месте в перечне стоит гангрена. Она, в частности, может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за 2 суток. Судя по данным открытых источников, летальность при гангрене разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может достигать 50%. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, особенно если на фоне простудных симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: В Дагестане 4 часа.
3: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
4: С начала года в России было зафиксировано значительное снижение объема инвестиций в коммерческую и жилую недвижимость. За первые 9 месяцев года показатель уменьшился на треть и составил 565 миллиардов рублей. Основные причины такого падения включают высокие процентные ставки по кредитам, дефицит качественных объектов и более привлекательные условия по банковским депозитам. Инвесторы особенно сократили активность в сегменте складов, опасаясь потерь имущества и увеличения расходов на страхование из-за участившихся атак беспилотников. Аналитики ожидают, что к концу текущего года общий объем инвестиций в недвижимость достигнет от 850 до 900 миллиардов рублей, что значительно меньше, чем в прошлом году, когда показатель составлял 1,2 триллиона рублей. Директор по развитию инвестиционной компании «Кама Капитал» Евгений Трушин отмечает, что в настоящее время инвесторы предпочитают размещать средства на банковских депозитах, где доходность выше, чем от вложений в недвижимость. Средний срок окупаемости проектов в сфере недвижимости также увеличился с 9 до 12-15 лет.
3: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза занимает особое место в культуре узбеков. Если вас пригласили на трапезу, то будьте готовы к тому, что блюда будут находиться на полу или на очень низком столе. Если трапеза будет подаваться на пол, то эта часть закрывается специальной скатертью или плотной тканью, на которую нельзя наступать или ставить сумки. Гости сидят на коврах или на мягких одеялах. Мужчины сидят за столом, скрестив ноги. Женщины протягивают ноги в сторону. Рассадка гостей также специфична. Самые дорогие гости сидят дальше от входа в комнату. Особое место в меню будет занимать традиционный узбекский хлеб тандыр-нон. Он плоский и круглый. Его едят, отрывая куски руками. Вначале подаются орехи и изюм, затем салаты, супы, мясные блюда, плов. Стоит учитывать, что узбеки не едят свинину, а предпочитают баранину. Зеленый чай употребляется на протяжении всего дня. Иногда к чаю подаются легкие закуски, а также он всегда предлагается гостям. В бизнесе узбеки, подобно многим восточным культурам, ценят размеренность, уважение и достоинство. Поэтому процесс переговоров может затянуться на длительное время. Так что стоит запастись терпением и приложить усилия для достижения положительного результата и успеха компании на данном рынке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Сабур етер муратха, сабурсуз калыр уятха. Терпеливый достигает своей цели, нетерпеливый опозорится. Сабур етер муратха, сабурсуз калыр уятха. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Будешь много кушать, вкуса не поймешь. Будешь много говорить, смысла не будет. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Қара хабарны қанатлары кең мола, у плохой вести крылья широкие. Қара хабарны қанатлары кең мола. Йоқны керек таптырыр, того, чего нет, заставит найти нужда. Йоқны керек таптырыр.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Просматривая разные интервью с Уорреном Баффетом, сегодня сложно поверить, что когда-то это был очень стеснительный и зажатый парень, которому было трудно говорить с людьми. За эти годы я, конечно, научился говорить на публике. Раньше меня это страшно пугало, особенно когда надо было выступать на публике.

Мы разберем каждый пункт, указанный Баффетом. Нельзя бравировать деньгами. У некоторых людей от стремительного обогащения голова идет кругом, никогда не держав в руках больших денег и не умея управлять ими. Такие люди начинают вести себя самым неподобающим образом. Покупают дорогие, но совершенно ненужные вещи или тратят их на безумные развлечения. Фонтан из дорогого шампанского, поедание ложками черной икры, скупка вещей целыми рядами. Все это попытки шокировать публику и прославиться за счет имеющихся денег. Но сорить деньгами не позволено никому. И жизнь показывает, что люди с подобным поведением очень скоро теряют шальные деньги, попавшие к ним в руки. Баффет яростно придерживается принципа сохранения денег. Многие ошибочно сравнивают его подход со скупостью. Хотя на самом деле миллиардер понимает, что к любой сумме денег нужно просто относиться с уважением и бережливостью. Тогда деньги ответят взаимностью и будут сами приходить в вашу жизнь. И именно поэтому Уоррен Баффет ведет себя настолько экономно. А самое главное, что такой подход дает результат, и вселенная всегда поддерживает Уоррена. Так, например, его компания Berkshire Hathaway многие годы остается на плаву, даже несмотря на кризисы 2008 и 2020 годов. Нельзя жить с девизом «не хуже, чем у других». Желание подражать окружающим творит с людьми страшные вещи. Если у друга есть дорогой телефон, у меня должен быть не хуже. Сосед купил автомобиль представительского класса, а чем я хуже? Подружка похвасталась новым кольцом с бриллиантом, а я разве нищая? Примерно с таких фраз начинается процесс, который загоняет современного человека в настоящую финансовую кабалу. Желание жить не хуже и иметь вещи, которые уже есть у других людей, толкает человека на необдуманные поступки. Не рассчитывая своих финансовых возможностей, человек берет кредиты в банке, покупает вещи в рассрочку, но не имеет возможности за них платить. Итогом становятся огромные задолженности и нищенское существование, вынуждающее работать исключительно на выплату кредитов. Уоррен Баффет же всегда говорит, что все приходит к тем, кто умеет ждать. Поэтому в погоне за богатством всегда побеждает тот, кто умеет ждать. Поклоняться дорогим брендам. Баффет считает, что нынешнее поколение живет в эпоху брендовых вещей. Это самые обыкновенные вещи, не лучше и не хуже других, но широко разрекламированные, а потому невероятно популярные, что заметно сказывается на их стоимости. Люди, которые хотят выделиться из толпы, готовы платить за брендовые вещи огромные деньги. Более того, готовы влезать в кредиты и жить впроголодь. На самом деле, за огромные деньги они получают посредственную вещь, которая ничем не отличается от дешевого аналога. Про таких людей принято говорить, что для них понты дороже денег. Но окружая себя разрекламированными брендовыми вещами, можно заработать себе лишь мнимую популярность и в то же время загнать себя в огромные долги, став рабом вещей. Нельзя жить непосредством. Существует категория людей, которые научились зарабатывать большие деньги, но совершенно не научились их тратить. Они не бравируют деньгами, не пытаются шокировать окружающих дорогими покупками, просто у них отсутствует культура потребления, из-за чего заработанные деньги убегают как песок сквозь пальцы. Эти личности могут вложиться в бизнес, совершенно в нем не разбираясь, могут покупать себе дорогие вещи, не соизмеряя их со своими реальными доходами. Обычно таким подходом к деньгам отличаются люди, которые вышли из низов и которым не привили культуру обращения с деньгами. Баффет подчеркивает, что траты этих людей необдуманные, и именно они приводят к постоянной утечке денег и угрозе бедности. Нельзя презрительно относиться к бедным. Некоторые люди, особенно те, которые ощутили в руках шальные деньги и поднялись из грязи в князи, начинают с презрением относиться к окружающим, особенно к бедным, едва сводящим концы с концами. О таких людях можно сказать, что они озабочены своим материальным статусом. Происходит это потому, что как личности они ничего собой не представляют и ничем не могут выделиться. Люди с подобным отношением к окружающим имеют проблемы с коммуникацией, им трудно выстраивать отношения, на них трудно положиться и им невозможно доверять. Баффет уверен, что с таким плохим человеком хороший бизнес не построить, а значит, со временем данная проблема приводит их к потере денег вплоть до полного разорения.

0: С бедностью расставаться тяжело. Менять свою жизнь очень тяжело, особенно когда приходится отказываться от чего-то привычного ради фигуральных перспектив. Уоррен Баффет, в свою очередь, называет это первым испытанием на пути к богатству. Жертва, которую нужно принести, не трагичная. Она просто чаще всего приносит множество неудобств людям. Хотя, сделав этот шаг, например, отказавшись от любых брендов или начав жить посредством, вы становитесь денежным магнитом. Этот эффект не будет мгновенным, потому что нужно уметь ждать. Но в перспективе вы расстанетесь с бедностью навсегда и сможете наконец-то наслаждаться личным богатством.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каракюре. Аул расположен в 8 километрах к востоку от Усухчая. Новая Каракюре и Усухчай – ближайшие сельские населенные пункты. Основателем Каракюре считается три крупных родственных объединения сихилы – Югулар, Пугуцар и Тваркар. Эти сихилы, в свою очередь, делились на тухумы, и в каждой из них входило от 10 до 15 тухумов. Каракюре – одно из древнейших селений Лезгистана. Предки каракюринцев происходили от армян и исповедовали христианство. Жили они в 5 населенных пунктах – Армут-Куза, Яркуль, Чухюр, Старалайхев и Каракюре. После прихода арабов и утверждения ислама, каракюринский владетель Разибек велел жителям указанных населенных пунктов перебраться в Каракюре, а брошенные 4 населенных пункта разрушить. Выдающимся историческим памятником селения является знаменитая каракюринская мечеть, которая была построена Абу-Муслимом примерно в X веке. Правителем в селе тогда был сын Абу-Муслима Мехтер Санджаба. Все стены мечети полностью заняты стуковым панно, которое сверху завершается куфической надписью религиозного содержания. Изучение этих надписей дало возможность утверждать, что эти куфические буквы относятся к переходному периоду и характерны для надписей Средней Азии примерно XI века. В 1888 году в селе Каракюре впервые была открыта светская школа. Называли ее тогда одноклассным начальным общественным училищем, и функционировала она в помещении сельской мечети. А в 1910 году она была преобразована в двухгодичную школу. Число учащихся увеличилось до 127 человек. Вместо одного в школе стало теперь 3 учителя. По инициативе знатных людей села через 5 лет ауле было открыто высшее начальное училище, в котором учились в основном дети богачей. Известно, что в мае 2013 года России были переданы Азербайджану урочище Ялах, принадлежащее селу Каракюре площадью 1500 гектаров и участок сенокосных угодий села, район трех ручьев, площадью 110 гектаров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Еще такой вопрос. Я уверен, наверняка у многих, наверное, на языке вертится. Твое отношение к криптовалютам и как ты к этому вообще? Торгуешь, не торгуешь?
2: Да, торгую. Я к криптовалютам отношусь только купил, продал, заработал. Все. Никакого оптимизма, никакого пессимизма, никакой влюбленности.
1: Угу.
2: Когда я пришел
1: чисто
2: в трейдинг...
1: Чисто как инструмент.
2: Ничего более. Угу. Да. Обмен, заработал, все. 24 года назад, когда я пришел в трейдинг, мне сказали одну вещь. Никогда не влюбляйся в инструмент. Ни в какой. И все. И вот это меня очень сильно бесит. Кто-то мне начинает писать. Мне вот тут сказали, можно зарабатывать 300% в день. Знаешь, есть хороший анекдот. Когда мужчина 75 лет приходит к доктору и говорит... Доктор, вы знаете, я хочу заниматься сексом, как мой сосед. Он говорит, сколько вашему соседу? Он говорит, 74. Он говорит, и сколько раз он сексом занимается в день? Он говорит, 4 раза. Откуда вы знаете? Он говорит, он мне сказал. Он говорит, говорите тоже.
1: Ну и вы говорите.
2: Да, и я понимаю одну вещь, что если людям объяснить, и люди в это начинают свято верить. Там биткоин пошел до 17 тысяч, все, надо покупать, он будет 50. И люди начинают просто вот это, в это свято верить. И все.
1: Да.
2: Вдруг откуда-то появлялось огромное какое-то количество людей. Кто-то, кто нас смотрит, скажет, например, ты, наверное, там завидуешь. Чему?
1: Да.
2: Чему? Я вчера для твоей группы делал презентацию, я ребятам показал две акции. Одна дала 10 иксов за 2 месяца. 10 иксов. Не надо криптовалютным гуру быть.
1: Да.
2: Мы в телеграм-канале, в инстаграме это публикуем.
1: Каждый день, сплошь и рядом.
2: Да, всегда. Если относиться к этому как к обыкновенному инструменту заработка, да. Но популяризировать на каждом шагу. Новая тема сейчас P2P.
1: Угу.
2: Да, ну я арбитраж делал 20 лет назад.
1: Да, да, да.
2: Я знаю о нем абсолютно все. Что P2P арбитраж там на акциях, между акциями, между секторами, там
1: да.
2: Ну, разный арбитраж
1: между
2: бывает.
1: Странами,
2: между
1: да.
2: Странами. Какого? Здесь то же самое, только это между биржами.
1: Здесь на одной между бирже... технологиями.
2: Да, между биржей с одной где-то схватил, где-то с другой. Люди не понимают одну вещь. 3-4 месяца, там, где будут обороты, зайдут фонды, это все выкушается.
1: Одно,
2: там
1: да.
2: Такие ребята MIT-шные сидят, как пионерфонд.
1: Да.
2: Там приходят пацаны, ты не понимаешь, они вот с MIT выходят, у меня мальчик вышел с MIT. Ну, гений, это ну, ничего не сказать.
1: Да.
2: Ему дали 200 тысяч долларов на старт зарплату сразу после колледжа. И 200 тысяч долларов в релокацию, только чтобы он в Нью-Йорк переехал. Он только закончил MIT. Вот гений.
1: Это все круто, это да, надо и нужно восхищаться. Но в то же время, вы помните, ну, я часто тоже об этом говорю, а инвестор – это человек, который ко всему относится с небольшим скепсисом.
2: Ко всему надо всегда относиться.
1: История это подтверждает. У нас есть фонд LTCM, который 2 нобелевских лауреата и грохнулся. Все, что они сделали, они произвели самый большой шум на рынке.
2: Так они не это, государство их спасало или не спасли.
1: Да.
2: Добью твою историю. 80% денег были потеряны за 4 часа.
1: Вот.
2: На дефолте России. 80% денег. 2 нобелевских лауреата.
1: Лауреата, да. Это алгоритмическая
2: торговля. Когда гений терпит поражение.
1: Все лучшие технологии были там.
2: Самое главное, люди должны понимать, везде бизнес, трейдинг, все что угодно, отношения, мужчина-женщина, одна ключевая фраза. Все может быть. А они сказали, этого не может быть.
1: Да, да, да.
2: Ты всегда должен иметь долю пессимизма.
1: Да.
2: Знаешь, когда самолет разбился, и на необитаемом острове оказывается пессимист и оптимист.
1: Да.
2: Ну, оптимист встает, говорит, ну, все, хуже уже не будет. Пессимист говорит, будет, будет. Доля, ты правильно сказал, скептицизма и пессимизма всегда должна быть. Иначе ты не сможешь адекватно думать.
1: Однозначно. Более того, я часто говорю, вот, помимо фразы «все может быть», там есть еще продолжение фразы «может быть еще и остальное».
2: И вот, например, у нас есть годовая программа в трейдинге, обучение, да? Самое популярное. Почему? Потому что человека вот за ручку берут, вот как у тебя, да? И тебя вести начинают. Почему? Если ты где-то какой-то там в класс не пришел или еще что-то, у тебя это звено не сойдется.
1: Да.
2: И вот мы сделали годовую программу. Пришел один студент. Студенты учат нас всему, больше всех. Вот он пришел, студент, и говорит, шеф, вот мне чуть-чуть не хватило, можно дополнительные уроки? давайте сделайте годовую программу, я первый у вас буду. И благодаря, у нас такой парень был, Андрей Дегода, благодаря ему родилась годовая программа. И все, и человек приходит, и его, моя задача, вот эти за 12 месяцев, выстроить, чтобы он был самостоятельной единицей, чтобы он меня не понимал, Александр Михайлович, что делать? Да. Маргулан, что делать? Ну, чтобы он сказал так, ага, вот у меня в тетрадке написано 1, 2, 3, 4, раз я открыл, посмотрел, что делать. Вот ради этого люди идут. Угу. Почему в университете учат 5 лет? Да потому что твоя голова физически, если тебе дали 20 предметов в день, ты физически ничего сделать не сможешь.
1: Это как раз, кстати, на вопрос. Мне часто задают вопрос, вот, говорит, Маргулан Кривич, вы много читаете, говорит, а почему вы, говорит, не освоили скорочтение?
2: Зачем?
1: Вот я говорю, проблема не в всасывании текста, проблема в понимании. То есть научиться быстро читать-то я могу, но узкое это горлышко надо обдумать и понять.
2: Чтобы нет, это просто написать. Цель другая.
1: Да, поэтому скорочтение это для коллекционеров, которые хотят выглядеть немного эрудитами, которые типа, да, я читал эту книжку.
2: Ты знаешь, это как цветы. Ты покупаешь либо красивые, либо те, которые пахнут. Угу. Вот я не куплю те, которые красивые. Я куплю те, которые пахнут. Потому что это цветы. Угу. Цветы должны пахнуть. Да. Машина должна ездить. Самолет должен летать. Птица должна летать. Да. Вот там ребята, которые у нас камеры снимают. Вот они выставили камеры на глазок. А сколько таких камер они выставляли на глазок? Вот это и есть профессионализм. Да. Профессионализм в этом именно и заключается. В том, что ты делаешь обдуманные действия очень много раз. Какой смысл попытаться быстро прочитать книгу? Чтобы потом сказать, я прочитал в своей жизни 6 тысяч книг. Я практически все книги, которые я читал, там, Жюль Верн.
1: Нет, даже если запомнил, но ничего не понял.
2: Да, я в своей жизни все книги, которые я прочитал, да, я могу сказать, например, там, вот ты говоришь, ты читал Даниэля Дефо, там, «Граф Монте-Кристо»? Да. А ты помнишь, с какого острова он убежал? Ну, это не важно. Да. Как не важно? Ты вот этот фильм смотрел, да, что-то такое знакомое название. Все фильмы, которые я смотрел, я помню до цитат. Начиная от «Москва слезам не верит», заканчивая «Вокзал для двоих» и все остальные фильмы. Угу. Все. У меня даже на компьютере есть папочка «Мои любимые вырезки». Я из каждого фильма, у меня есть специально обученные люди, я вырезаю мои любимые моменты и просто потом смотрю. Там «Хороший год» и все остальное. Да. И мне говорят, как у тебя память такая? У меня не память такая, просто в тот момент я хотел это, я это получил, и у меня мозг запомнил.
1: Да, да, да.
2: Все. И когда люди приходят в трейдинг, я говорю, ребята, это техническая литература. Тут работают 4 момента. Первое – это восприятие. Второе – это понимание. Третье – это запоминание. И четвертое – это воспроизведение. Так устроен мозг. Ты не затолкаешь никогда в жизни информацию. Да вот мне говорят, вот, Александр Михайлович, ваша книга там бла-бла-бла-бла-бла. Я говорю, ребят, книгу нужно сначала 3 раза прочитать, как просто художественную литературу, просто да. Перелистывать. Почему? Потому что мозга задача – это лечь на кровати, взять баночку пива и вот так вот лежать и отдыхать. У мозга нет задачи, чтобы он постоянно работал, его напрягать надо. И все. И я объясняю, это художественная литература. Когда мы с Антоном познакомились, он мне просто выломал мозг. Ты не понимаешь. Он физик-математик.
1: Вот этот Антон, который...
2: Ну, сейчас, знаешь, да. Антон, да, да, да, да. Ага. Пирожное, которое ты ел его супруги. Да. И вкусно же было, да?
1: Очень вкусно, да. Очень. Лена, вот, спасибо.
2: Да, и он, значит, мне говорит, вот ты мне честно сказал, это 7 лет назад было, ему 25 лет было. И можешь себе представить, я уже, мне там 44, я состоявшийся взрослый мужик, там, мультимиллионер, все. Но я понимаю, что если мы идем, я должен подчиняться системе. Не ему, а есть система.
1: Да.
2: Он мне говорит, Александр Михайлович, вам надо почитать одну книжку, Дэвид Дойч «Структура реальности».
1: Ой,
2: ты знаешь, я тебе скажу честно, когда сложно. Начал ее читать, сложно. И когда начал читать первый раз, такое ощущение было, что мне взяли кол и вбили в голову. Потом, значит, он мне говорит, я сейчас вам
1: там
2: дам...
1: Там у него, по-моему, 2 книги.
2: Ну, первая, это «Структура реальности». И он мне говорит, я вам сейчас дам вырезки, он мне дает, я начинаю читать. И я думаю, 43 года, 44 года мужику, состоялся, чистый поц. Вообще. И он говорит, ну вы просто должны понимать, как работает там джек. Потому что эта идея, это его была. Да? Я уже вторичный продукт, что я начал добавлять трейдинговые штучки в нее. Я понял одну вещь, что если ты хочешь в чем-то разобраться, должен подчиняться системе. Вообще во всем, всегда. Во всем, да, во всем система. Да. У тебя дома в семье законы, у тебя по отношению к родителям законы определенные. Нравится, не нравится, твоя мама, она твоя мама. Твой папа, да, это твой папа.
1: Да,
2: родители,
1: да,
2: не выбирают. То есть мы во всем всегда должны быть системными.
1: Абсолютно правильно.
2: Вот это то, что мне нравится у тебя. Ты пытаешься их систематизировать. Все. Mm-hmm. Вот у тебя есть кружок, вот твоя задача завести в кружок, закрыть двери, и вот в этом кружке они должны, mm-hmm, вот так по кругу. Как, знаешь, тюремный дворик, вот они вот так вот ходят по кругу.
1: А вот вопрос еще, Александр. Вот что для тебя деньги? Вот просто
2: ничего.
1: Для, чтобы молодежь.
2: Спорт.
1: Вот человек с деньгами,
2: отвечу,
1: что для тебя?
2: Спорт. Я люблю зарабатывать. Отвечу другим вопросом на вопрос. Значит, буквально недавно мне задали вопрос. Любите ли вы деньги? От этого пойдем. Я сказал, окей. Например, я люблю свою семью. Реально. Я ради своей семьи сделаю все. Вот мне надо было бы почку отдать, я бы отдал. У меня сосед отдал почку своей дочке. Прямо мой сосед вот соседнего дома. Сделал бы я это, вообще даже не задумался. А что бы я сделал ради денег? Ничего. Да. Значит, я их не люблю, а уважаю. Для меня деньги, я их люблю зарабатывать. Я их не ворую, я никогда ни у кого не отнимаю. Для меня деньги — это автомобиль передвижения. Больше денег — качественнее автомобиль. Меньше денег — автомобиль меньше качества. Ну, то есть много заработал, передвигаешься на Rolls-Royce, в смысле не Rolls-Royce, Rolls-Royce как машина, да, а да, просто у тебя более качественное передвижение. Летаешь бизнес-классом, там одежда вообще, вот честно, ты видишь, у меня ничего нет, я ничего не ношу, я не ювелирные изделия, у меня очень много часов, я не ношу, там мне понадарили коллекцию, я люблю машины.
1: Угу.
2: Я одеваюсь очень... Ты видел, я вчера пришел, одетый красиво специально для вас. Сегодня я понял, что зачем я буду одеваться, если все одеваются простенько. Я взял и одел джинсы. Я обожаю. Я очень много лет был в корпоративной индустрии. Я терпеть не мог рубашки. У них 200 штук, а то и 250. И я видел вчера, я пришел, я же должен уважать людей, которым я читаю лекцию. Просто элементарно. Я могу выйти, конечно, как холомидник,
1: да,
2: и сказать, ребят, я же там миллионер. Но когда ты выходишь и люди тебя слушают, ты должен иметь к ним уважение.
1: Да.
2: Это нормально. Вчера я увидел, что все одеты по-спортивному, я все тоже по-спортивному, естественно, тоже оделся. То есть одежда для меня вообще ничего не значит. Деньги – это возможность давать себе и своей семье возможность жить так, как мы хотим. Но переступил бы я свои интересы ради каких-то других денег? Никогда. И самое интересное, кто-то может сказать, наверное, вам мало предлагали. Мне много предлагали.
1: Угу.
2: Много. Я уходил с должностей, где у меня были миллионные заработки в виде зарплат. То есть просто компенсация.
1: Да, да, да.
2: Я когда уходил в свою компанию, мне партнеры говорят, останется там консультации, все остальное. Я сказал, ребят, это как водка. Завязал — значит, завязал.
1: Да. На этой оптимистичной ноте, наверное, позвольте завершить. У нас все-таки эфирное время не резиновое, и внимание наших телезрителей или тоже не бесконечно. Классный разговор.
2: Я думаю, что это интервью было абсолютно другим. Мы, мне кажется, ребята даже со стороны иногда улыбались, это приятно было. Мне кажется, мы зацепили вообще абсолютно все.
1: Здесь мне всегда кажется, я все время пытаюсь принизить значение бизнеса, заработков, денег. Я говорю, смотрите, это такой же вид деятельности. Это работа. Инвестиции – это тоже работа. Если всегда вы от этого получаете азарт, то это не инвестиции, а казино. По сути,
2: бизнес просто обнажает твои проблемы.
1: Да, да.
2: Всегда.
1: Да.
2: И трейдинг тоже самое.
1: Кстати,
2: трейдинг тебе
1: трейдинге,
2: показывает.
1: Если человек приходит с психологическими комплексами, все, это жертва 100%.
2: Знаешь, как я всегда говорю? Пойди в трейдинг на 3 месяца, ты будешь о себе знать больше, чем ты знаешь за всю жизнь.
1: Абсолютно.
2: Да.
1: Абсолютно.
2: Вот это один из самых важных факторов.
1: Кстати, классные книги сразу можем порекомендовать. Но для меня одна из любимейших книг в плане трейдинга — это «Reminiscence of
2: Stock Operator».
1: Stock Operator.
2: Да. Я, кстати, брал интервью у Швагера. Я Швагера персонально очень хорошо знаю.
1: И Джек Швагер мой любимый. Да. Это «Market Wizards». Почитайте.
2: Знаешь, посмеешься? В общем, 5 лет назад приезжаю, это интервью у меня есть на канале. Приезжаю я к Швагеру. Швагер никогда в жизни ни одного человека не приводил к себе домой. В общем, короче, мы с Димой садимся на джип, берем джип. Швагер никогда никому не давал, он давал много интервью, но русскоязычным никогда. В общем, я звоню, я представился, рассказал, кто, говорю, пожалуйста, проверьте, да. Он говорит, я в Колорадо, Болдер, в горах.
1: Да-да.
2: Приезжайте. Мы приезжаем домой, прямо нас пустили домой. У него две огромные вот такие вот собаки, очень любит собак. А он просто море обаяния. Я этим не могу передать. У него такая хорошая аура и энергетика. И он мне сидит, и начинаю его спрашивать. Я, ну, это на интервью, у меня есть на канале. Я говорю, скажи мне, как ты вот эту книгу писал? И тут он мне говорит, ну, я тебя разочарую, я в графиках вообще ничего не понимаю.
1: Ничего себе.
2: Я клянусь тебе, оно есть это в интервью. Мне просто сказали, надо написать книгу.
1: Ничего себе.
2: У меня был заказ. И показали пальцем, там мне все принесли, у кого были. Я уже у нескольких людей, у кого он был, Луис Барселина, Стив Каладжиан. Я у них всех брал интервью, они все со мной дружат. Меня даже на Чикагскую биржу приглашали, я летал туда. И мы вот со Стивеном Каладжианом там дружим. У Стивена Каладжиана вообще отец. У Луиса Барселина папа бандит был. Мафиозник итальянский.
1: Да.
2: Они украли 2 тонны серебра. Где-то там и продавали, ходили по улицам потом. Но это люди очень интересные. И он мне тогда сказал, я сижу и думаю, ё-моё, книга там, бестселлер и все остальное. А вот человек мне такое говорит. Он говорит, ну я тебе говорю правду, как есть. Все. Я, говорит, эту книжку писал про графики, да? Я, говорит, не понимаю, просто вот паттерны там описал.
1: Ну, описал он круто.
2: Да?
1: У него же так, Market Wizards, мастера рынка, Hedge Fund Wizards.
2: Да.
1: И...
2: Интервью с самыми лучшими игроками.
1: Да, по-моему, 3 книги у него. Все шикарные.
2: И третья у него чисто технический анализ.
1: Да, вот посмотрите книги Джека Швагера. И там именно в виде истории. Там не такие скучные книги, там истории.
2: Там чисто история, да.
1: И воспоминания биржевого спекулянта.
2: Лефефер.
1: Это про Джесси Ливермора. Это просто шикарная книга.
3: Как управлять капиталом и приумножать его? Дайте 3 совета предпринимателя.
1: Ну, смотрите, есть два аспекта этого вопроса. Первый – управлять собственным капиталом, и второй – управлять чужим капиталом. Так вот, не научившись управлять собственным капиталом, чужой капитал брать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Но если управлять собственным капиталом, то, наверное, прежде всего нужно понять такую вещь. Откуда приходит благо? Благо, в моем понимании, приходит от взятия риска и проявления терпения. То есть основа зарабатывания в инвестициях, если будем брать про инвестиции. Второе – это обеспечить выживаемость. Никогда не делайте в одну ставку, все деньги не ставьте, потому что в конечном итоге выигрывает тот, кто дольше остался в игре. И третий момент – четко понимайте, с чего вы зарабатываете. Если вы зарабатываете с актива, то следите за активом, за ее прибыльностью, за показателями этого актива и так далее. Если вы зарабатываете с другого человека, то есть на повышение цены, значит, вы зарабатываете с другого человека. Тогда все внимание обращайте не на актив, а на поведение и настроение толпы, людей, общее настроение в обществе. Поэтому вот я мог бы вот так разве что.
2: Я по-простому дополню Маргулана. Это люби то, что делаешь, и делай то, что любишь. Когда ты вот любишь то, что ты делаешь, ты не можешь навредить. Mm-hmm. Ну, вот, например, ты любишь там ребенка своего, маму, жену. Ты не можешь навредить. Ну, все так же самое и бизнес. Если ты любишь свой бизнес, ты будешь его холить, лелеять, жалеть, баловать и все остальное.
3: Ваш любимый кейс из студентов.
2: На сегодняшний день, вот приведу пример. Я всегда боюсь, когда у студента очень быстро все получается. Mm-hmm. У меня есть на сегодняшний день один из студентов, ему будет, наверное, Каца, зовут его Андрей Свешников, живет он в Португалии. И вот он 1.5 года просто вот вытягивал все. У него там это не получалось, то не получалось. Но он всегда с первого и до последнего по сегодняшний день, он как раз у меня учится 2-й год на годовой программе.
1: Угу.
2: Он мега дисциплинированный, он мега исполнительный, он мега послушный. И самое главное, мега открытый. Когда у него были проблемы, он всегда разговаривал. И вот сейчас он у меня вышел на уровень 1000-2000 долларов в день чистого заработка. Каждый день. Он мне там буквально там несколько недель назад прислал смс-ку. Вот это, наверное, у меня много очень, очень толковых ребят. Но это в чем хорошо? Этот человек знает, что он хочет, как он хочет и что он готов сделать для получения результата.
1: Круто. Реально хороший кейс. Я тоже не очень люблю, всегда настораживаюсь, когда вначале все получается. Обычно потом.
2: Там эмоции просто включаются, и все, тебя начинает клинить, и тебе надо чинить сразу.
1: А вот такие люди, как ты сказал, это редкость реально. Большая редкость.
2: Везде. И в бизнесе тоже.
1: Везде, да.
2: 91% по американским меркам в бизнесе закрывается в 1-й год. потому что люди просто не готовы.
1: Да.
2: И я смотрел очень много бизнес-планов. Через 6 месяцев выйти на самоокупаемость. Вот у нас кофейня, наш Ростерс в Дубае. Мы вышли на самоокупаемость через 2 месяца. Это называется повезло. Это называется чудо. Это открылись в правильном месте, в правильное время. Это просто повезло. Ставил бы я ставку на то, что бизнес выйдет на самоокупаемость через 2 месяца? Никогда. Никогда.
1: Но с другой стороны, везение – это хорошо сделанная домашняя работа.
2: Правильно? Да. Не, мы, естественно, готовились. Место подбиралось, сделался хороший ремонт. И все. Но это все равно повезло. Ну, боженька дал.
1: Да, да, да, да.
2: Это же значит, извини, что я все 3 другие кофейни открою, буду надеяться, что через 2 месяца. Я заложу денег на год вперед.
1: Угу.
2: И буду их высиживать. Все. Да. Даст быстрее? Хорошо. Нет, я буду ждать.
3: Правила жизни, которыми вы руководствуетесь, чтобы оставаться эффективным и не терять себя.
2: Я повторюсь. Надо просто любить то, что ты делаешь, и делаешь то, что любишь. Все. Если ты любишь свое дело, ты всегда будешь счастливым. Счастье – это то, что порождает вот это состояние. Все.
1: Да.
2: Вот ты пошел в шаурму, я говорю, сейчас ты думаешь, пойдем кушать шаурму, да? Представляешь, люди сейчас сядут и скажут, вот нищеброды, а? Со своими миллионами пойдут кушать шаурму. У меня есть один друг казах, Нурлан. Он в Колумбийском университете учился, в Америке очень много лет жил. Мы сегодня с Антоном должны его тоже увидеть. Он специально прилетел увидеться.
1: Uh-huh.
2: И я ему говорю, смотри, есть два варианта. Вариант первый, мы с тобой идем в шаурму в 2:30. Вариант второй, вечером в Риксосе пьем чай. Конечно, шаурму. И все. Просто люди должны понимать эту вещь, что человек должен быть счастливым. Все. В любом проявлении.
1: В любом. Всегда просто держите в голове, основной маяк – это счастье. Сделает это меня счастливее или нет? Вот это самый главный
2: вопрос. Если реально будете идти просто по руководству, просто вот любовь конек,
1: да.
2: Оно плохо никогда не получится.
1: Однозначно.
2: Вот папа всю жизнь мне говорил одну вещь, говорит, сделай хорошо, плохо получится само по себе.
1: Да, автоматически. Хорошо, спасибо на этом, Александр. Спасибо за беседу.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: На радио Асса притчи народов мира.
2: В одном царстве жил ростовщик. У него было много денег, но он всегда мечтал о большом слитке золота. И вот однажды в магазине, где торговали драгоценностями, он увидел на прилавке такой слиток. Он смотрел на предмет своей мечты, словно завороженный. Потом вдруг схватил слиток, сунул за пазуху и поспешно направился к выходу. Люди в магазине заметили это, схватили вора, отняли у него золото и спросили: «Разве ты ослеп? Разве не видел, что в магазине полно людей? Как же ты мог надеяться, что никто не увидит, как ты украл это золото?» Ростовщик с удивлением огляделся и долго не мог вымолвить ни слова. «Нет», — сказал он наконец, — «я никого не видел. Я видел золото, только золото». «Он, верно, безумец», — предположил хозяин магазина. «Как можно не видеть людей, если они стоят рядом?» «Не удивляйтесь», — заметил какой-то старый человек. «Для ослепленных золотом людей не существует».
1: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Перед наступлением холодов россияне все чаще обращаются за услугами по консервации загородных домов. По данным Профи.ру, спрос на эти услуги в сентябре увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом. Однако пик обращений традиционно приходится на октябрь. Особенно востребованы работы по сантехнике. Стоимость вызова мастера в среднем составляет 5-7 тысяч рублей. По данным Авито услуг, в августе спрос на установку водоснабжения вырос на 83% по сравнению с прошлым годом, а на монтаж отопительных систем на 54%. Подготовка дома к зиме не исключает зимних рисков, поэтому многие россияне не только утепляют свои дачи, но и оформляют на них страховые полисы. Опытные владельцы дач заключают годовые договоры страхования, которые затем продлевают следующей осенью. В этот период количество проданных полисов увеличивается на 20%. Самые распространенные страховые риски – это пожары, противоправные действия третьих лиц и стихийные бедствия, отметил руководитель общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Весь интернет смеется над фотографией в социальных сетях. Американская команда по математике впервые победила на Всемирной математической олимпиаде.
2: А там все
1: китайцы. И фотография. А там 5 китайцев.
2: Да.
1: И что с этим делать? Сегодня в Китае гениальных детей с коэффициентом интеллекта, который можно назвать гениальностью, больше, чем детей в США вообще. Это без генетических еще экспериментов. А когда эти все подрастут, да, в которых встроили геном, и непонятно, что с этим делать. И уже будет не догнать. И вот скажи, пожалуйста, а как на нас повлияет? Ты уже сказал, да, вот когда-то там Советский Союз сформировался тем, что русская языковая культура, литература, научная мысль, да, обогатила мышление, культуры, технологии, экономику, социальную сферу тех республик, которые вошли в Советский Союз, вот это то, что называется постсоветское пространство. Ну, действительно, были там какие-то территории были менее развиты,
2: да, это
1: и
2: правда.
1: Вот накрыло, да, и подняло. Промышленность, экономику, социальную сферу, медицину, образование. А вот сейчас не получится, что китайское так накроет нас?
2: Да.
1: Мы, посмотри.
2: Я хочу сказать, да, получится, да.
1: Вот посмотри, мы все больше увлекаемся именно иньскими видами спорта.
2: Да.
1: Да, где-то беговые лыжи сейчас, фристайл, да, это иньский вид спорта, не нужна внутренняя энергия. Фристайл, кайт, виндсерфинг. Да? Это иньские виды спорта. Посмотри, сколько людей увлекаются. Дзюань, цигунь.
2: Да.
1: Китайскими гимнастиками. Да, как много людей хочет поехать туда, в Шаолинь, учиться. Ты же преподавал на каких-то актерских курсах, притом преподавал дыхание.
2: Ну да, было дело.
1: Да? Дыхание и энергии актерам. Притом за основу ты взял именно восточные практики.
2: Конечно, да. Ну, в школе драматического искусства я вел мастер-класс долго довольно, да. Я хочу сказать, да, как этот, не хотелось бы моей той имперской части сказать, нет, этого не будет. Да, накроет. И вообще единственный шанс...
1: И хорошо ли это?
2: Конечно, хорошо. Ну, а куда деваться-то, собственно говоря? Если ты будешь говорить плохо, тогда накроет, и тебе будет плохо. Если ты будешь говорить хорошо, и бороться с этим бесполезно, и бессмысленно, более того, это будущее идет сюда навстречу, как таковое. Да?
1: Будущее идет.
2: Это волна, она прокатилась, ну, наверное, по земле.
1: Через прошлое идет будущее.
2: Да, в одну сторону прокатилась, сейчас идет в другую сторону. И, в принципе, с моей так точки зрения, дальнейшее развитие человечества, оно как раз и заключается в этой возможности соединения вот эти вот древние совершенно системы знаний, значит, в основе которых лежат как раз науки о сознании, там, Китай, ну, традиционная
1: управление. Китайская... Я напомню, что в запретном городе есть специальный зал, где еще там 2000 лет назад тестировали управленцев.
2: Да, конечно, да, всегда.
1: Здесь еще раз говорю, мы непонятно кем были,
2: непонятно,
1: а там уже были тесты на управленцев.
2: Нас просто не было, мы еще были растворены в других каких-то там этнических потоках, как таковых.
1: Это видно по нашим с тобой школам.
2: Да, эти тесты на управленцев были, однозначно, да, всегда были. И более того, тот тип знаний, которым китайцы владели, ну, я думаю, что на протяжении там 5000 лет, это то, к чему вот-вот приближается самая продвинутая современная наука. И, в общем, я думаю, что это на самом деле один из таких ответов на этот вопрос, как они этого добились, вот что у них такая наука сейчас, что они двигаются по каким-то там областям впереди по-настоящему, да, что они действительно захватят, через какое-то время они, конечно, захватят интеллектуальное пространство. Да, потому что думать в категориях, в понятиях и оперировать вот этими вот какими-то внутренними блоками внутри сознания, которые более привычны для такого вот древнекитайского способа мышления, будет интереснее, приятнее, плодотворнее и продуктивнее. В этом причина заключается, что в этом интерес к искусству войны Суньцзы, он же заключается и не в том, что там слово Суньцзы баюкает слух современного человека, да, значит, или интерес к той же самой, я не знаю, Конфуцию, к его текстам, или там Джуанзе, мистическим текстам даосским, заключается именно в том, что это дает тебе какой-то другой тип видения, который дает тебе эти самые преимущества в этой жизни, который позволяет жить более комфортно, проводить время духу внутри тела, собственно говоря. Про это же речь-то идет.
1: Мало того, это созидательный процесс. Если у Клаузевица мы читаем, что бой является самым лучшим способом ведения войны, угу, у Сунь-цзы мы читаем: лучший бой, не начатый бой.
2: Однозначно. Я очень люблю эту связку у Сунь-цзы, что, конечно, там высшего уровня полководец разрушает замыслы противника. Да, разрушает замыслы противника. Следующий за ним разрушает его связи и союзы. Следующий за ним разрушает его войска. И следующий за ним штурмует города. А я говорю о том, что высшего уровня, значит, полководец, он воспитывает детей противников, правителей противника, да? Он дает им системы знаний, да, по большому счету. И в конечном счете, я думаю, что Китай сейчас стоит перед этой точкой, когда он, наконец, поймет нереальный потенциал великий своего вот этого духовного наследия. То есть, по большому счету, всего того, что работа-то шла, не китайцы шли с тем, чтобы сейчас мы вот западным людям объясним, расскажем, что у нас. Китайцы как раз, чем раньше мы туда идем, тем более они были в абсолютно уверенности пребывали, что западный человек не способен понять их тонкости, их вот этого вот мышления, древних текстов, и их искренне восхищал и удивлял этот интерес, когда ты это проявлял там к чему-нибудь такому. И до сих пор это так в Китае, да? И китайцы-то пошли к тому, чтобы изучать авраамический, западный дискурс в конечном счете. И они пока еще не настолько владеют этим самым авраамическим западным дискурсом, хотя начинают приближаться, учатся они хорошо. И следующим этапом, когда...
1: Сам я могу сказать, как человек, который преподает там 28 лет в Америке и 15 во Франции, самые работоспособные, трудолюбивые, ответственные студенты всегда китайцы.
2: Китайские.
1: В любой группе. Всегда.
2: Да.
1: Они вот, даже задания до утра будут в библиотеке сидеть.
2: Да, потому что они научены учиться, потому что для Китая грамотность, собственно говоря, по-китайски учиться в университете или где-то, это душу, читать книги, душу. Это так переводится этот термин. Не ценар, душу, чем это, ты в каком университете читаешь книги, учишься, означает это, да? И они понимают, что это такое, потому что большая традиция вот этих самых 5000 лет, что люди, читающие книги, всегда были самыми главными, передовыми, они занимали должности, они управляли, и грамотность всегда была этим отличительным знаком знатности.

0: твоего приветствия.
1: Да.
0: Добрым людям.
1: Доброе утро добрым людям, да.
0: Да, добрым людям. Это каждое утро, да, я читаю?
1: Да, каждое
0: блог.
1: Утро,
0: ты
1: да.
0: Честно и трудолюбиво пишешь огромные тексты каждое утро своим последователям, друзьям, кто подписан на тебя. У меня возникло впечатление, что у тебя совершенно другое восприятие чисел. Может быть, только Пифагор, да, со своей вот, со своим отношением к гармоникам этого мира, которые реализованы в цифрах. Напомню, что современную музыкальную культуру тоже создал Пифагор, как раз думая о цифрах и гармониках, и соотношении там, частот. Да? Он не знал слова «частота», но тем не менее он понимал, что такое общий знаменатель, когда создал полутон, да? Создавая вот эту современную музыкальную архитектуру современной европейской музыки. Но ошибся. Та 12-я квинта не равна 7-й октаве.
1: Да.
0: Ошибся.
1: Я помню, я же услышал, это ты рассказывал, меня это очень поразило, и очень мне понравилась эта тема, что не может строить эта история темперирования.
0: Ну, отсюда волчьи звуки, темперирование, да, и отказ от темперирования тем же Генделем или Скрябиным. Скажи, пожалуйста, что для тебя цифры? Гармония цифр, соотношение цифр.
1: Цифра
0: каждый день. Мы только что проверяли микрофоны. Я сказал 16, а ты сказал 17.
1: 17, да. Очень интересно. 16 – две восьмерки, я сразу там буду говорить. А 17 – единица и семерка – это у нас, для меня 17 – это разница между 81 и 64, да, эти 9 девяток и 8 восьмерок. Такая базовая матрица китайской культуры, и 17 представляет собой самое такое мистическое число в китайской культуре, потому что вот оно как раз указывает на отсутствие, на пустой дом такой некий, так, центральный дом в девятиклеточном квадрате. Да. И для меня, конечно, же цифра, опять же, ну, русское слово «цифра» происходит от арабского «цифра», но что означает «знак», собственно говоря. Цифра означает «знак» как таковой, и во многих традициях не было цифр как таковых. Кстати, у иудейской традиции же цифры обозначались буквами, да, там 1, 2, 3, 4, и в старославянской та же самая история была. Значит, арабские, индийские цифры, которые пришли сюда, пришли позже гораздо. Да. А в Китае были всегда эти цифры, но они обязательно имели еще свое лексическое значение, но так же, как ты говоришь, когда слово там «один», оно в любом случае имеет лексическое значение. Единица, единство и так далее. Два, дева, двойственность и так далее. Ну и прочее. Вот. Для меня цифра – это некий такой способ оперирования реальностью, которая соотносится, опять же, по-китайски с образом. Потому что технология толкования книги перемен – это технология толкования образов и чисел, образов и цифр как таковых. И только соединяя, но потом, так как я занимаюсь этими практиками довольно много, психофизическими, там везде есть обязательно счеты. Да, там есть счет дыханий. Я сейчас собираюсь сделать для современного мира некий такой фьюжн цигуна и йоги, то есть соединить цигун с йогой, значит, как базовые принципы, как таковые, где как раз добавится счет дыханий с осмыслением того...
0: Ты видел проект человека, которого я безумно люблю, просто влюблен в эту женщину, Алена Долецкая, «Пойду подышу».
1: Нет,
0: посмотри, невероятно. Это то, о чем ты сейчас говоришь.
1: Да.
0: Посмотри ее проект. Великолепный. Я его консультировал. Великолепный проект. «Пойду подышу». Она учит дышать. Просто это 3 раза в день. Люди подключаются к ее подкасту и учатся дышать.
1: Ну, это очень важная история, да, конечно.
0: Притом, она при этом читает какие-то литературные тексты.
1: Да. Я же говорю, я много говорю о том, что вот об устройстве шестичленном человеческого сознания, что, собственно говоря, 6 каналов сенсорных – это как раз зрение, осязание, вкус, зрение. Если идти извне вовнутрь, зрение, осязание, вкус, дыхание, обоняние, слух. Вот они как бы таким образом идут, да. Вот я сюда ввожу дыхание как несенсорный оператор, да, который как раз в аврамической традиции был абсолютно затушеван, да. Он перестал восприниматься как орган, некий орган сенсорный, да, орган, который отвечает за гармонизацию внутренней.

0: внутренних и внешних частот, как таковых, да, и которые работают только как раз через подключение туда осознанного внимания. Это когда ты подключаешь осознанное внимание, но более того...
1: Как осознанное дыхание Бутейко.
0: Да, осознанное дыхание, да, осознанное дыхание, это, по сути дела, вот китайский термин на самом деле. Собственно говоря, чигун – это есть работа по соединению внимания, дыхания и ощущения, собственно говоря. И это, конечно, тело, душа и дух. И с этой точки зрения, но опять же китайская история, она отличается тем, что она не откинула концепцию времени как некого ощутимого потока, который тоже ощущается только через дыхание. Только через ощущение дыхания ты постепенно можешь прийти к ощущению времени. Да? И даосские расклады, когда ты делаешь упражнение, обязательное точное количество раз. То есть это там 7, 9, 36, 24, 72, 76, 640. Ты всегда знаешь, на какие синтагмы он делится, на какие цифры. Да? И более того, какая цифра что означает. То есть если ты делаешь 19, то это есть гармонизация вот этого Солнца и Луны, значит, какого-то ритма, да, какого-то там... Мне очень хочется слово назвать циркадного, значит, красиво, оно звучит красиво, да? Значит, если ты делаешь 24, то ты там делаешь иньское движение, там 36 – янское и так далее. Ты все время через эти вещи синхронизируешь себя с временем. Вот для меня цифры и числа, значит, когда ты за цифрой имеешь всегда образ, что такое единица, то есть 3 и 1 не равно 2 и 2, да, по сути дела, в этом случае, и не равно 1 и 3, как таковое. Это разные типы распределения внимания в сознании, да, внимания второго внимания, твоего второго поля внимания. И, по сути дела, вот опять же, книга «Перемен», она тебя учит так обращаться с числами, как единицами твоего сознания. И только когда ты начинаешь этот мир считать, да, по сути дела, тогда он становится другим, то есть мир становится... Мы же действительно живем в сильно разных мирах. Ну, чем ближе люди духовно, тем в более похожих мирах они живут. И эти миры очень богаты, и никак друг с другом могут и не пересекаться, да, как таковые. Чем люди беднее духовно, тем более у них миры отличаются, да, и поэтому между ними возникает вражда. Как говорит традиционный китайский этот расклад, осознанный человек, знатный человек, он ищет всегда... осознанности, осмысленности, да, и совести его на первом месте. Маленький человек всегда ищет выгоды, собственно говоря. Вот это противоречие между поиском выгоды и поиском осознанности, это то, что ведет человека, потому что выгода – это такой короткий вариант, как таковой. Ты вот сейчас выгода, вот она, ты ее взял и в карман положил. Осознанность, она тебе дает длинный поток времени. То есть я вот все время говорю о том, что такое в Китае счастье, да, которое состоит из трех компонентов. В традиционном китайском видении, это долголетие, это богатство, благополучие и карьера. Значит, карьера как жалование, там, значит, если брать. И здоровое долголетие – это то, чем тебя награждает небо, скажем так. Да? И это происходит сплошь и рядом каждый день. На тебе или в связи с твоими какими-то правильными или неправильными движениями и усилиями твоего духа внутри твоего тела, внутри твоей среды, в которой ты обитаешь, тебе или прибавляешь или убавляется качественная жизнь в конце.
1: Слушай, ты говоришь вот практически формулировками из нашей книги «Кармалоджик».
0: Угу.
1: Да, ну, потому что универсальный... надо соблюдать правила данного перерождения, чтобы, да. Да, чтобы выстроить свою судьбу.
0: Чтобы пробыть здесь как можно дольше в качественном каком-то состоянии. Да.
1: Супер. Замечательно. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Друзья, вот видите, какой удивительный, глубокий, мудрый и интересный собеседник у меня сегодня. Я очень дорожу дружбой с Брониславом Виногородским. Надеюсь, вы тоже в него влюбились и тоже станете его слушателями, последователями. Спасибо большое, Бронислав.
0: Спасибо,
1: что пришел,
0: спасибо,
1: за
0: что пригласил.
1: Твое время,
0: спасибо.
1: И за твою мудрость.
0: Спасибо огромное.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Новости.
1: Денег на льготные автокредиты станет меньше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Центральный банк ждет стабилизации топливного рынка до конца года. Такой прогноз недавно дали в проекте денежно-кредитной политики. Это значит, что рост цен на бензин остановится. А это благотворно повлияет на инфляцию в целом. Дело в том, что рост цен на топливо заложен в цену абсолютно любого товара на полках магазинов. Напомним, с августа в стране были перебои с бензином. Сейчас ситуация постепенно нормализуется. В ряде регионов очереди на заправках уже пропали. Но до сих пор есть и проблемные регионы. Денег на льготные автокредиты станет меньше. На два ближайших года правительство сократило программу субсидирования покупки новых автомобилей втрое. Выделит 7 миллиардов рублей в год. Поддержка на уровне 25 миллиардов, как сейчас, свернется только в 2029 году. Изменения повлияют на льготные категории населения – учителей, врачей, участников специальной военной операции, семьи с детьми и инвалидов. Если планируете покупку в следующем году, с ней надо будет поторопиться. В Ростове-на-Дону произошел громкий коррупционный скандал. Бывшего командира батальона ДПС осудили за взятки от компании по эвакуации автомобилей. За деньги полицейский приказывал подчиненным выписывать протоколы за неправильную парковку. После этого машину увозили на штрафстоянку. Экс-полицейский получил 2,5 года условно и штраф 700 тысяч рублей. Если сталкиваетесь с подобной проблемой, обращайтесь в суд. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот несколько идей того, как структурировать свой день так, чтобы добиться максимальных результатов и продуктивности. Недавно на Фейсбуке Бенни спросил меня, как вы планируете свой день? Итак, несколько советов по тайм-менеджменту, которые сделают ваш день более продуктивным и успешным. Во-первых, каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут на исполнение работы до конца. Таким образом, самое важное, что вы можете сделать, это спланировать свой предстоящий день, предпочтительно накануне вечером. Запишите на лист бумаги все, что вам предстоит сделать завтра. Планирование должно быть последним из того, что вы делаете в конце дня. Однако, если по какой-то причине вы этого не сделали, то первое, что вы должны сделать утром, прежде чем проверить свою электронную почту, телефонные звонки, новости, самое первое, что вы должны сделать, это составить список всего, что вам нужно сделать в этот день. И если у вас есть список, считайте, что у вас есть дорожная карта для передвижения. Составление этого списка побуждает вас работать на более высоком уровне. Если вы работаете по такому списку, вы повышаете свою результативность на 25% с первого же дня. Все успешные люди работают, исходя из своего списка задач. И все они пользуются чек-листами. Чек-лист — это список, где все задачи расположены последовательно, и вы действуете в соответствии с этим списком. И второй способ организации своего дня — это установка приоритетов в своем списке. Не стоит сразу бросаться в дела. Просмотрите список и примените к нему правило 80 на 20. Если у вас в списке 10 дел, два из них будут более значимыми, чем остальные 8 вместе взятые. Иногда действует правило 90 на 10. Если в вашем списке 10 дел, одно из них будет более важным, чем все остальные. Пройдитесь по своему списку и задайте себе вопрос. Если бы я мог выполнить только один пункт из этого списка до моего отпуска, на месяц. Какую задачу я бы хотел обязательно выполнить? Я сам постоянно бываю в разъездах. На неделю, две, три, а иногда и на месяц. Случалось и так, что я был в разъездах, не заезжая домой, в течение 36 дней подряд. Однако перед отъездом я всегда просматриваю список дел и стремлюсь выполнить свои самые важные задачи. Когда вы определите самую важную задачу на сегодня, она приведет к организации следующего вашего дня. Немедленно начните выполнять свою самую значимую задачу и не бросайте ее до тех пор, пока она не будет завершена. Весь наш успех в жизни зависит от того, как мы доводим начатые проекты до конца. Есть многозадачные проекты. То есть внутри более крупной задачи есть несколько подзадач. И вам нужно в вашем чек-листе сначала организовать правильную последовательность задач, и затем начать выполнение самой важной задачи и не бросать ее, пока она не будет завершена. Этот процесс называется однозадачность. Это самая мощная стратегия успеха для управления своим временем. Вы действительно можете повысить свою производительность на 50%, просто начиная выполнение своих самых важных задач первым делом, каждый день, и доводя их до конца. Таким образом, если вы будете делать три вещи — составлять список дел, определять приоритеты и начинать с наиболее важных задач, то вы сможете удвоить или утроить свою производительность. Иногда даже за одну ночь. Спасибо за то, что вы слушали. Это Брайан Трейси, и мы говорим об успехе. Вам понравилось это видео? Обязательно подписывайтесь и поделитесь им с друзьями.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов, но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Притчи народов мира.
1: У одного бая было трое дочерей и ни одного сына. Бай страдал. Дочь не сын, козлятина не мясо, осел не транспорт, чай не еда, приговаривал он. Дочери выросли, вышли замуж и покинули отчий дом. Бай со своей старухой остались одни. В один год случился страшный джуд, стихийное бедствие. И вся скотина бая, не выдержав голодной зимы, погибла. Совсем оставшись без средств к существованию, бай выехал к своим дочерям. Дочери его, посоветовавшись, решили помочь отцу кто чем может. Какой из них бы он ни приехал, его дочери с зятьями сначала кормили мясом, поили чаем, потом давали сотню баранов, десяток другой коров и лошадей и провожали с почетом домой. Бай, возвращаясь домой, приговаривал: «Дочь, как сын, если отца не забывает. Козлятина вкусна, если достаточно жирна. Осел хороший транспорт, если дорога удалась. Чай приятно пить, если на душе легко». Так бай благодарил Всевышнего за то, что он послал ему дочерей.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у некоторых народов горного Дагестана к концу мая – начало июня приурочивались праздники цветов, обычаи организации летнего досуга? Так, например, в пору цветения трав в Самужской долине Южного Дагестана отмечалось одно из интересных народных празднеств – праздник цветов. Он приурочивался к периоду сбора лечебных трав для домашних нужд. В рационе лезгин лечебные травы занимали важное место. Из них готовили начинку для пирогов, приправу, сдобренную кислым молоком и другое. В различных вариантах праздник цветов отмечался во многих селениях самужских лезгин, но наиболее торжественно и красочно он проходил в селении Ахты, где еще в XIX веке он был описан русским лингвистом, этнографом и педагогом Леонардом Загурским.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Академик РАН, главный онколог Минздрава и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что около 64% всех онкологических заболеваний в России сейчас выявляются на ранней стадии. По его словам, это неплохой показатель и по европейским данным тоже. При этом самые распространенные виды онкологических заболеваний в России – это рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. У мужчин рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак на третьем месте, приводит слова Андрея Каприна РИА Новости. А у женщин на первом месте рак молочной железы, на третьем, как и у мужчин, колоректальный рак. И еще одна часто встречающаяся форма онкозаболевания у жителей России – это рак кожи.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: под таким названием. Есть свой Утамыш и у нас в республике, в Карикенском районе. Поездка в селение Утамыш, что в Дагестане, для неискушенных в деталях истории – кладезь находок и открытий. Эта древняя земля очень богата историческими памятниками. Здесь есть и следы больших погребальных полей, и знаменитые утамышские курганы. Известно, что в раннем средневековье Утамыш с группой крепостей Гавур-Кала был узлом обороны войны с арабами. А позже, пережив нашествие войск Чингисхана, Утамыш уже город с населением в десятки тысяч человек. С тех пор он много раз разрушался и восстанавливался, но ныне же здесь обычное муниципальное образование в административном делении Дагестана. В 19 веке, погрузив на телеги утварь, детей и все нажитое, сотни семей из села в 4 этапа эмигрировали в Османскую империю. Ныне только в Сирии, в городке Хомс, дагестанцев более 20 тысяч. В основном это кумыки из Утамыша и Башлы, а также есть аварцы, даргинцы и лакцы.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Возвращение USB-легенды. Logitech выпустила преемника своего легендарного USB-микрофона – модель Blue Yeti 2. Новинка сохранила форму предшественника из 2009 года, но при этом получила продвинутую начинку, включая ИИ-систему настройки звука прямо во время записи. Далее подробнее. 3D-датчик приближения голоса непрерывно отслеживает положение пользователя в пространстве и автоматически корректирует уровень усиления, эквализацию и даже диаграммы направленности. Благодаря этому качество записи остается стабильно высоким, независимо от того, приближается ли спикер вплотную или случайно отклоняется от микрофона во время трансляции. За частоту речи без использования стороннего софта отвечает выделенный процессор, а искусственный интеллектовый алгоритм вырезает фоновые шумы, включая клики мыши, стук клавиатуры и гул компьютерных кулеров. Также Yeti 2 предлагает переработанный массив из 3 микрофонных капсулей и поддерживает запись звука с высоким разрешением до 24 бит на 48 кГц. На фронтальной панели под физическими элементами управления теперь находится цветной IPS-дисплей, на котором, так сказать, живет анимированный персонаж Yeti. Он меняет свой вид и реагирует в реальном времени, помогая спикеру визуально отслеживать текущую полярность и уровень громкости. При желании аватар можно полностью кастомизировать через фирменное приложение Logitech G-Hub. Logitech G Blue Yeti 2 поступил в продажу на международный рынок в классических черной и белой расцветках. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости.
4: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
5: Притчи народов мира.
6: Шли лошадь и осел с базара. Так случилось, что осел был навьючен выше головы, а лошадь бежала налегке. Шли они, шли, прошли полдороги. Осел устал, кряхтит. «Будь другом», — попросил он лошадь, — «помоги мне, возьми часть груза». Но лошадь и ухом не повела. Дорога пошла в гору. Осел чувствует, что вот-вот упадет, и взмолился: «Мне уже не вмоготу, помоги». «Ладно», — согласилась лошадь, — «кое-что я возьму на себя. Ты неси груз, а я, так уж и быть, буду за тебя кряхтеть и отдуваться». Осел прошел еще десяток шагов и упал. «Вставай, вставай, милый», — умолял хозяин, но осел не мог подняться. Делать нечего. Разгрузил хозяин осла и всю поклажу взвалил на лошадь. Теперь осел бежал налегке, а лошадь кряхтела и отдувалась за двоих.
7: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
5: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Японцы очень ценят соблюдение бизнес-этикета и связанных с ним церемоний и традиций. Это касается также и иностранцев, ведущих переговоры с японцами. Если вы принимаете участие в бизнес-встрече любого характера, первое, на что вам стоит обратить внимание, это правильный дресс-код. Японский бизнес-этикет не всегда приветствует бизнес-кэжуал стиль в одежде, поэтому всегда лучше перестраховаться и одеться более официально. Конечно же, в зависимости от формата встречи, стиль одежды будет меняться, например, если встреча будет проходить в рамках спортивного мероприятия. Но согласитесь, что лучше немного перестараться с официальным стилем одежды, чем одеться недостаточно официально и чувствовать себя не в своей тарелке во время всей встречи. Во время деловой встречи старайтесь вести себя максимально консервативно. Японцы всегда стараются говорить мягко и сдержанно. Они избегают прямых и резких высказываний, чтобы случайно не обидеть никого из своих собеседников. Японцы довольно скрытны, поэтому будьте готовы к тому, что во время переговоров японцы будут озвучивать минимум информации и затягивать с окончательными ответами и решениями. Происходит это потому, что для японцев главное – сохранить добрые отношения со своими бизнес-партнерами и поддерживать дружелюбную атмосферу в течение всех переговоров. Кроме того, японцы, часто слушая своего собеседника, кивают головой. Однако это далеко не всегда означает согласие с его словами. Зачастую в это вкладывается совсем иной смысл. Так японцы показывают, что они внимательно слушают и понимают своего собеседника.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы говорили когда про твою стратегию, которой нет. Но ты сказал, что есть то, что не надо делать. Вот там пункт номер один, DNS не будет маркетплейсом. Пункт номер два, я помню, мы как-то с тобой обсуждали, что DNS не будет работать с маркетплейсами. Можешь рассказать про DNS и маркетплейсы? Планируете ли вы вот как-то работать вообще, или вы игнорируете, что такой огромный кусок рынка, с которым вы не работаете?
2: Мы же как бы гибкая компания, да, поэтому мы где-то экспериментируем. То есть вот мы там сейчас с Озоном, мы немножко работаем, взаимодействуем. Угу.
1: То есть вы вышли именно там как DNS и продаете там...
2: Сейчас это скорее серия экспериментов. Mm-hmm. И сказать, что вот мы там конкретно вышли, есть модели того, как мы вышли, это не так. Мы экспериментируем.
1: Что ты вообще думаешь про маркетплейсы? Вот понятно, что это огромный какой-то новый формат ритейла, который завоевывает все больше и больше долю рынка.
2: Либо создает долю рынка. Анализируя свои покупки на разных маркетплейсах, я понимаю, что это скорее те покупки, которые я просто бы не сделал, если бы не маркетплейс. Маркетплейс – это действительно важная, значимая часть современного, нашей современной цифровой реальности информационной. Технологии действительно новое привнесли. Это магазин с бесконечной полкой, в котором есть свои особенности. Мне кажется, во многом это действительно как бы создает новый спрос. И, может быть, это даже не у нас его отбирает, а просто создает. Это замечательно, то есть это хорошо. Но, опять же, если мы не московские инвесторы, да, то кажется, что при трезвом рассмотрении это, то вряд ли можно ожидать, что все накроется одним большим маркетплейсом, и больше никакой розницы не останется. Я вот в это не верю. Я верю в то, что маркетплейсы будут, они создадут новую потребность и новые рынки. Возможно, перекочует часть рынка туда, но сейчас это все сильно находится в тумане и в турбулентности истории, когда это много заливается деньгами шальными, это много истории с рискованными стратегиями, но я уверен, что в этом есть точно value. Это не сиюминутное увлечение, которое там завтра пройдет. То есть нет, не пройдет, они будут. Вопрос только в каких долях и в каком объеме. И как это повлияет? Повлияет это на общую историю? Повлияет. Дальше мы вот скоро узнаем, насколько как.
1: Мне кажется, у маркетплейса еще одна важная все-таки функция, помимо того, что действительно это какой-то новый клиентский опыт, и я не знаю, насколько ты являешься клиентом маркетплейсов, я какие-то вещи там, безусловно, покупаю. Мне это интересно и как предпринимателю понимать, что происходит с индустрией, и действительно удобно как клиенту. Но другая составляющая в том, что небольшие компании, которые никогда не могли бы попасть на полки, как бы, в большие федеральные сети, получают реально мгновенный доступ к многомиллионной аудитории и могут свой продукт...
2: Я в том числе об этом тоже говорю, что это действительно много дополняет ассортимент, меняет подходы. Это хорошая история. А дальше посмотрим на ниши, какие ниши рыночные будут там, какие у нас.
1: Я знаю, что ты активно вовлечен в развитие Владивостока.
2: Я люблю Владивосток, я уверен, что там большой потенциал, и мне приятно, как я очень тащусь от созидания, да, когда происходит чего-то, какое-то там развитие, созидание, да, вот это вот слово. И кажется, что там большое поле для этого созидания, и если я буду немного причастен к этому процессу, это будет мне... От этого мне будет хорошо.
1: Что сейчас делаешь?
2: Мы много строим. Пытаемся много строить. Я уверен, что Владивосток может расти и быть действительно комфортным местом для жизни для большого количества россиян. И мы видим свою, так сказать, нишу в том, что мы создаем такие, мы называем это островки нормальности и окна в будущее. Мы можем...
1: То есть это не город в городе, а какой-то островок в городе?
2: Ну, конечно, да. Мы не можем кардинально все поменять и изменить. Но мы можем создавать, опять же, практики, да. Мы можем там показать, как вообще-то должна там быть, там, какой должен быть малоэтажный пригород, да, там, российского города, какой должен быть как бы, городской квартал. Да, вот его создать, и это влияет на то, не только на тех людей, которые там живут, но и на людей, которые занимаются этим бизнесом, которые, ну, насмотренность меняется. Вот мы
1: пытаемся... Но для тебя это бизнес, правильно?
2: Мы делим для себя, да, где бизнес, а где чисто общественная инициатива.
1: Расскажи, пожалуйста, про вот такие общественные инициативы, которые ты делаешь для Владивостока.
2: Смотри, мы это, опять же, в концепции создания этих окон в будущее, да, и островков нормальности. Я вижу, что есть вообще, в принципе, в России, ну, в принципе, на самом деле и в мире тоже есть проблема с созданием общественного блага. А для людей сейчас вот в нашем повседневной жизни, на самом деле, мы, мне кажется, даже не отдаем себе отчет, насколько все-таки восприятие там, хорошей жизни, оно связано именно с общественным благом. Есть частное благо, есть общественное благо. Там, магазины лучше делать в режиме частного блага, когда, где есть конкуренция, где люди конкретно платят за услугу или товар. А есть общественное благо, за которое неэффективно снимать деньги впрямую, ну, например, там, там такой крайний пример, как экология, да, как общественное благо. Это штука, за которую, ну, как бы ты же не можешь заплатить за экологию. Ты можешь купить дом лучше, там, где-нибудь жить в более здоровой среде, но как таковое впрямую ты за это дело не платишь. Или, например, там, образование. Да, есть взгляд на образование как на частное благо, когда ты платишь за то, чтобы там себе либо своим детям купить кусочек конкурентного преимущества, да, быть более. Но вообще-то на образование можно взглянуть и по-другому, как на общественное благо, когда для тебя тоже наверняка является ценностью, когда ты живешь в общественной среде, где есть какой-то там минимальный уровень образованности. Ну, то есть это тоже для тебя благо, когда ты живешь среди образованных людей, которые умеют читать, писать, говорить, которые там... смотрят, читают книжки и так далее. Это же тоже благо общественное. И тогда это, ну, как бы не работает. Вот просто заплатить, это должно быть как общественный институт. Ну, это там безопасность, много таких вещей. И вот в городе такого вот общественного блага очень много. И практик по работе с ним и по управлению и созданию дела в России довольно плохо с этим делом. Вот в Москве, кстати, все хорошо, но косвенным способом так много денег, что достается и туда. А в регионах нет такого бесконечного количества денег. Там нельзя взять и весь город переложить бордюры и положить асфальт.
1: Когда на пляж можно проехать будет?
2: По-настоящему боюсь, что лет через 5.
1: Мы лет через кусочками, 5. Но кусочками. Это будет какой-то прям, вот, не знаю, что-то, что изменит прям,
2: да, я думаю,
1: ландшафт сильно.
2: То это будет, да. Ну, так же, как кажется, что вот Нагорный парк там неожиданно для нас стала такой знаковой историей. Мы еще доделываем и тоже это...
1: Это какой-то пляж рядом с Владивостоком или в черте города?
2: В черте города.
1: В черте города.
2: Да, это городской пляж. Как вот мы хотим как раз создавать практики по общению вот с морем. Что ж такая история? То есть, это же не просто море. Море, оно... в разных проявлениях.
1: А что должно за 5 лет, вот просто объясни, то есть вот там, не знаю, там какой-то...
2: Инфраструктура. Ну, например, смотри, самая моя там большая мечта сильно расширить купальный сезон. И, потому что там в Владивостоке 3 месяца это вот хороший купальный сезон, а 9 месяцев тяжелее, так скажем.
1: Как это сделать?
2: Сделать теплую купальню, условно говоря.
1: Ну, там, рядом с пляжем поставить бассейн с подогревом какой-то, на пляже прям.
2: Нет, это не круто. Ну, кажется, что более органично это перед окунанием в воду нагреться дополнительно. Угу. Ну, это же хорошая традиция русской избы не нырнуть в прорубь.
1: Ты можешь рассказать про какие-то полезные привычки, которые у тебя есть?
2: Да, могу.
1: Производишь просто впечатление.
2: Я бегаю.
1: Ты бегаешь?
2: Я бегаю.
1: Каждый день?
2: Нет.
1: Достаточно регулярно, да?
2: Ну, регулярно, да. Десяточку? Каждый день, наверное, не полезно бегать. Ну, десяточку. Сегодня десяточку. Мы проводим в Владивостоке самый крутой марафон. Мосты Владивостока, бегаем по мостам. Это, мне кажется, самый красивый, по крайней мере, в России марафон. Но я марафон не бегаю, я половинку бегаю. Я все-таки не настоящий, я любитель.
1: Супер. Я, кстати, был последний раз в Владивостоке в 2019 году, как раз во время форума. И я был поражен красотой города. И, ну, давай так, мосты, это... Не знаю, там, конечно, пишут, что их там построили дороже, чем могли бы построить, но выглядят они очень красиво, и я так понимаю, они
2: ногами далее... Ногами это смотрится еще лучше. То есть вот когда по ним бегаешь, то есть оно восприятие с машины... Их, к сожалению, не сделали пешеходными. Вот меня, конечно, это...
1: Не сделали
2: пешеходными. Они не пешеходные, и поэтому возможность по ним ногами пройти очень эксклюзивная. Вот можно пробежать.
1: Ты можешь дать какие-то советы начинающим предпринимателям? Вот тем, кто у нас смотрит аудиторию, на самом деле, очень много начинающих предпринимателей, которые какие-то ищут для себя лайфхаки, которых вдохновляют такие предприниматели, как ты. Вот те, кто начинает бизнес, что важно
2: самое? Наверное, главное, что хочется пожелать предпринимателю, наверное, если они предприниматели, они и так это понимают, главное для предпринимателя – это не ссать. Конечно же, это не бояться. Вот мне кажется, вот предпринимателя от непредпринимателя отличает по большому счету именно вот эта вот готовность к риску. Причем не авантюризм, это вот уже разные вещи, надо отличать предпринимательский риск и авантюризм. Авантюризм – это просто вот потребность к этому, к дешевому адреналину. Да. А тут именно вот готовность к действию. Важная история – это вот про то, что вот если вы хотите, есть планы, не откладывайте. Надо прибрать и делать. А там дальше, наверное, какие-то там терминальные последствия надо продумывать. Но если они просто, понимая, что терминального ничего нет, просто есть неопределенность, вот не бояться, и вот лезть туда, и все. Это вот, мне кажется, определяет предприятие. Потому что начинаешь общаться, как там с налоги платить? Да не платите, господи, делайте. Слушай, это действительно просто, это простая развилка, которая вот совет предпринимателям. Люди почему-то очень много уделяют внимание всяким внешним атрибутам. Как это будет устроено, как это будет в законодательство вписано, да, это самое, слушай, предприниматель, мне кажется, должен думать о продукте. То есть, если... И проблема в том, что, опять же, случайность большая роль. То, что вы сейчас думаете о продукте, как он будет там вписан куда-то, вот там мы не продумали, не заключили договора, там правильно не оформили, там какие-то там интеллектуальные права или еще что-то. Вероятность того, что ваш продукт полетит, она вообще-то не очень большая. И пока вы будете думать о том, как это оформить, сделать все, уедет поезд. Надо попробовать. И если оно начнет именно продукт сам получаться, то потом можно все это дело... Ну, да, могут потом проблемы вылезти. Ну, они вылезут, конечно, но будете решать. Но просто вероятность того, это уже будут хорошие проблемы, потому что значит, что у вас продукт-то полетел. Ну вот потом дальше будете решать все остальные проблемы.
1: Согласен. С какие книжки ты можешь порекомендовать для нашей аудитории?
2: Я люблю, наверное, каких-то авторов, да, и с точки зрения, вот если мы про бизнес говорим, то я бы порекомендовал бы Коллинза с его этой вот там всякой серии от хорошего до великого и так далее. Но мне больше всего нравится у него книжка, она какая-то такая менее... раскручена, у него есть книжка, называется «Больше, чем бизнес». Вот мне кажется, он очень структурированно и коротенько рассказывает о менеджменте. Что такое там стратегия, что такое тактика, структура. Хорошо. Потом я люблю, наверное, я люблю Минсберга. Рекомендую почитать. У него есть книга, как же она называется, где он дает выжимку основных своих идей. Там про возникающую структуру организации, возникающие стратегии и так далее. Вот просто почитать Минсберга, мне его взгляд на бизнес близок. Ну и вот такое попса, которое там приятно и интересно люди любят читать, а Дизис, мне кажется, хорошо заходит. То есть надо фигу в кармане держать, что это сильное упрощение, но вот его про идеального руководителя книга, да, и, наверное, о жизненный цикл организации, это такое надо почитать. Вот три, я думаю, достаточно.
1: Ты действительно уникальный предприниматель, очень особенный. Лично еще раз, в моем рейтинге ты самый скромный миллиардер вообще вот в российском бизнесе. Дим, спасибо огромное.
2: Да, спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Ни один человек за всю историю человечества не смог избежать страданий. Уже в самом начале нашего пути, прежде чем появиться на свет, мы проходим по родовым путям матери. Во время рождения на нас обрушивается дичайшее давление. Из приятного, уютного домика нас погружают в среду колоссальных нагрузок. Нам не хватает кислорода, нашу голову сдавливают, а тело толкают. Но как бы ужасно все это ни звучало, нам это нужно. Родовой стресс заставляет организм малыша вырабатывать огромное количество гормонов, эндорфинов и биологически активных веществ, подготавливая его к агрессивной окружающей среде. Если по какой-то причине ребенка лишают этого стресса, например, если делают кесарево сечение, он появляется на свет немного неподготовленным. Например, в 2015 году ученые проанализировали данные 35 лет и выяснили, что дети, рожденные кесаревым сечением, имеют значительно больший риск астмы, систематических нарушений соединительной ткани, ювенильного артрита, воспалительных заболеваний кишечника, иммунодефицита и лейкемии. Наша жизнь начинается с боли, и избежать ее нельзя. Более того, ее вредно избегать. Жан-Жак Руссо сказал: «Страдать – это первое, чему должен научиться ребенок. Это то, что ему нужнее всего будет знать. Кто дышит и кто мыслит, тот должен плакать». Однако современных людей убеждают в обратном. Нас воспитывают очень мягко, в рафинированной среде абсолютного спокойствия. На Западе даже придумали термин «millennials». Это люди, родившиеся после 1981 года в среде экстремального комфорта. Люди, которых с детства систематически лишали страдания. Их всячески оберегали от трудностей, покупали им все, что они хотят, предоставляли самих себе и не наказывали. В результате мы имеем взрослых детей, не способных решать проблемы. Они до 35 лет живут с родителями, они очень капризны, они не устраиваются на работу, а когда устраиваются, везде ищут халяву, зарабатывают меньше предков и больше других страдают от стресса. Их родители думали, что лучше уберечь ребенка от ненужной боли, но на деле создавали беспомощных людей, обреченных на еще большие страдания. То же самое я вижу и в наших странах. Дети становятся слабаками, склонными к диктаторству. Они избегают трудностей, а общество не считает нужным предоставить им эти трудности. Современное общество лишает нас закалки, мы становимся мягкими. А все потому, что мы забыли, как происходит прогресс. Прогресс происходит под давлением. Шок рождения необходим, чтобы сформировать иммунитет. Трудности подростковой жизни готовят нас к великим делам, которые мы совершим в будущем, а кризис среднего возраста обеспечивает мудрость в старости. И эта мысль встречается во всех культурах, религиях и философиях мира. Христос сначала рождается, затем его распинают, а затем он воскресает. И это есть база, основа для развития любой системы. Таким образом, Библия с точки зрения психологии показывает, как будет проходить вся твоя жизнь. Счастье, страдание, трансформация. Ты можешь лишить себя счастья, но страдание – это неотъемлемый этап. Кто-то скажет, что мы созданы только для счастья, но это не так. Жизнь – это не избегание страданий, это путь, на котором ты учишься эффективно решать проблемы. Если ты чего-то боишься, то не избегай этого, а становись смелее. Если у тебя слабые руки, то это не запрет на тяжести, это знак, что пришло время тренироваться. Столкнувшись с проблемой, первое, что нужно сделать – это выпрямить спину, стиснуть зубы и приняться за ее решение. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на улице Кумухской в Махачкале идут работы. Подрядная компания завершила монтаж бордюров, а также укладку асфальтового покрытия на тротуаре. Улица имеет протяженность 1300 метров. На следующем этапе планируется уложить основной слой асфальта. 21 октября пройдет ежегодный диктант на языках народов Дагестана, приуроченный ко Дню дагестанской культуры и языков. В мероприятии примут участие все желающие, которые напишут диктант на 13 языках. Акция направлена на повышение уровня грамотности в письме на родном языке и на привлечение внимания к профессиям филолога и учителя родного языка. Автомобили ушедших из России брендов, везенные из Китая, могут подорожать или исчезнуть после ужесточения китайских экспортных правил со следующего года, так считают опрошенные автоньюс-дилеры. Отмечается, что китайские власти потребуют подтверждения возможности сервисного обслуживания и поставок запчастей за рубежом. Под ограничения могут попасть Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen китайского производства, а также Xiaomi и Zeekr. ВТБ осуществил первую операцию с криптоактивами, используя цифровой депозитарий. Брокерские клиенты, представляющие юрлица, провели сделки со стейблкоинами, расчеты по которым были произведены через цифровой депозитарий ВТБ, который зарегистрирован в реестре Банка России и отвечает за учет и хранение цифровых активов и прав. Пилотная сделка прошла 6 октября в российской инфраструктуре. В российских регионах начали приобретать противочумные костюмы. Так, Самарская поликлиника сделала заказ на 8 защитных комплектов «Кварц-1М» на сумму 176 тысяч рублей. Костюмы должны быть доставлены до конца года. В Екатеринбурге 10 октября пройдет бой за временный чемпионский титул Всемирной боксерской ассоциации в первом полусреднем весе. Соперником дагестанского боксера Заура Абдуллаева станет россиянин Харитон Агрба. Поединок пройдет в рамках турнира RCC Boxing Promotions. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Новости спорта.
2: Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. 44-летний испанец, возглавивший клуб в декабре 2019 года, за это время выиграл с канонирами кубок и 3 суперкубка Англии, а в прошлом сезоне впервые за 22 года привел команду к чемпионскому титулу. По информации BBC, новый контракт сделает Артету самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Его базовая зарплата вырастет с 10 до 15 миллионов фунтов в год, а с учетом бонусов может достигать 17. Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины, выйдя на поле в товарищеской встрече против команды Бенина. Аргентинцы победили со счетом 3-0, а сам Месси отметился голом с пенальти и 2 голевыми передачами. На матче присутствовали 85 тысяч зрителей, а в стране был объявлен выходной в честь прощания с легендой. После финального свистка Месси произнес 10-минутную речь со слезами на глазах, признавшись, что хотел бы выступать за Аргентину вечно. Над стадионом устроили световое шоу с дронами, а в небо с вертолета подняли футболку Месси с номером 10. Этот матч стал 208-м и последним для 39-летнего нападающего в футболке национальной команды, за которую он выступал более 20 лет. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании 39-летний Педро Родригес объявил о завершении профессиональной карьеры. Педро выступал за Барселону, Челси, Рому и Лацио, проведя 794 матча на клубном уровне, в которых забил 197 голов и отдал 113 голевых передач. В составе Барселоны он трижды выигрывал Лигу чемпионов, 5 раз становился чемпионом Испании, а с Челси он выигрывал чемпионат АПЛ и Кубок Англии. Всего в активе Педро 25 крупных крупных трофеев, 20 из которых с каталонским клубом. Нападающий Флориды Пантерс Брэд Маршант получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелес Кингс и не смог продолжить игру. Инцидент произошел в конце второго периода. Защитник Кингс Брант Кларк ударил Маршанда клюшкой в лицо, из-за чего канадец потерял равновесие и на скорости врезался в штангу ворот. 38-летний форвард держался за левое колено и не смог самостоятельно покинуть лед. Для Маршанда это был лишь второй матч в сезоне. Он пропустил стартовые игры Пантерс после операции, перенесенной в межсезонье, и вернулся раньше ожидаемого срока. Официального диагноза пока нет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
3: Доброе утро, Дагестан. На календаре 8 октября, сегодня четверг, а это значит, что до выходных осталось совсем немного. Но организм пока об этом, конечно, не знает. Он считает, что сегодня понедельник, завтра понедельник, и вообще мы слишком от него много требуем. Вы слушаете Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Если вы уже в дороге, доброе утро тем, кто уже едет на работу и мысленно уже едет домой. Если вы на работе, держитесь, особенно если начальник уже написал, зайди на минутку. А если еще дома, не спешите. Наладьте, знаете, вот последними минутами, насладитесь, пока телефон не сообщил вам, что сегодня опять нужно быть взрослым человеком. Сегодня мы будем говорить обо всем понемногу, и о новостях, и о музыке, и, конечно, попробуем сделать это утро чуть-чуть легче. Оставайтесь с нами, это утро на Диалог ФМ, мы начинаем вместе с вами, Расим Загиров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, в Москве для заказа 100 беспилотных такси теперь доступны. Они об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». Кстати, по его словам, по всей стране также работает больше 1000 роботов-доставщиков. Беспилотные технологии, я напомню, что внедряют в перевозках и на складах. Полностью автономный режим для грузовых машин планируют запустить в нашей стране в 2028 году. Сейчас я напомню, что за движением беспилотных машин следят операторы, логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. Ну и предстоящие осенние каникулы российских школьников продлятся 12 дней. Как сообщили в Минпросвещении, это будет самый продолжительный отдых за последние 10 лет. В прошлом учебном году осенью ребята отдыхали 11 дней с 25 октября по 2 ноября, а также в праздничные дни 3 и 4 ноября. В предыдущие 9 лет продолжительность осенних каникул составляет 9 или 10 дней. Рост цен на жизненно важные лекарства с начала года оказался ниже уровня инфляции. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минздрава Сергей Глаголев. При этом Федеральная антимонопольная служба намерена отдельно проверить стоимость 13 популярных препаратов. Речь идет о лекарствах, цены на которые государство напрямую не регулирует. Ранее напомню, что ФАС подчеркивали, что такие средства должны оставаться доступными для покупателей. Ну и, друзья, автомобили Mercedes-Benz больше других находятся на станции техобслуживания в среднем 6 дней. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследование. Аналитики, кстати, изучили данные о ремонте и обслуживании коммерческого транспорта за год. У «Шкода» «Октавия» средний срок составляет 5 дней. По числу ремонтов продолжительность больше суток лидирует Volkswagen. Следом идет наша «Лада». Эксперты поясняют, работы могут затягиваться из-за поиска и доставки деталей, дополнительной диагностики или согласования. Но Минцифрам необходимо проработать дополнительные условия для входа на госуслуги и восстановления доступа к порталу. Такое поручение дал Михаил Мишустин. Премьер отметил, что сервисом пользуются более 120 миллионов человек, а их данные невозможно защитить надежно. При этом злоумышленники все активнее применяют искусственный интеллект для кибератак. Ранее Минцифры представила для общественного обсуждения третий пакет мер против мошенников. Среди предложений создать в системе антифрод базу тех, кто передавал преступникам свои абонентские номера и учетные данные. Россия намерена выращивать производство собственных аккумуляторных батарей. Об этом Владимир Путин заявил на открытии в Москве первого комплекса по производству электробатарей. По словам президента, к 2030 году отечественные предприятия смогут обеспечить большую часть внутреннего спроса. Путин также заявил о необходимости единых требований к качеству и безопасности таких систем для дальнейшего повышения локализации производства. Ну и, друзья, в Кремле положительно оценили готовность США помочь России на фоне эпидемиологии.

0: результатов с помощью нейросети, чтобы ускорить рабочие процессы. Аналитики отмечают увеличение спроса на премиальные автомобили с пробегом. Как пишет газета «За рулем», за январь-август он вырос более чем на 15,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя стоимость таких машин составляет около 6 миллионов рублей. Также покупатели стали чаще рассматривать покупку люксовых машин. В этом сегменте рост составил 6,5% за год, а стоимость превысила 30 миллионов рублей. Кстати, по данным того же исследования, наиболее активно использовали пользователи рассматривали автомобили бренда Porsche, а среди премиальных является Rolls-Royce Culian. С 2027 года производители должны будут гарантировать возможность обслуживания машин за пределами Китая, включая ремонт и поставку запчастей. Российские импортеры говорят, что станет сложнее привезти популярные сейчас модели глобальных брендов, которые официально в России, кстати, не предусмотрены. Тему продолжат мои коллеги.
1: С этого года вывести из Китая автомобиль любого бренда без разрешения производителя можно только если машина простояла на учете в КНР более 180 дней. После этого машина даже с нулевым пробегом признается подержанной. Чтобы привезти новое авто, нужно согласие завода. С нового года для экспорта производителям потребуется подтвердить наличие сети зарубежных сервисных центров. И, как сообщают СМИ, власти для этого могут потребовать документы, информацию о персонале и фотографии оборудования. Проблема по некоторым брендам есть и сейчас, отмечает основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
2: Многие машины действительно запрещены к экспорту. Самый яркий пример и самая желанная машина на нашем рынке, которая запрещена к экспорту, это Xiaomi. И также вот новые их кроссоверы, которые Skynomad называются, тоже на них есть достаточно высокий спрос, но экспортировать их запрещено. Из массовых брендов BYD, бренды такие, как Mercedes и BMW, запрещены к вывозу, но там находятся лазейки. Остальное практически все можно экспортировать, просто у кого-то есть возможность, у кого-то нет. То есть какая-то экспортная компания договаривается и ей дают право на экспорт, какая-то, соответственно, не берет большие объемы, ей право на экспорт не дают.
1: Чтобы ускорить вывоз, импортеры переоборудуют машины, а в России возвращают им заводской вид. С нового года для переоборудованных авто также потребуется подтверждение от производителя. Однако автовладельцы вряд ли заметят изменения, считает гендиректор Франк Авто Ирина Франк.
3: Автомобили действительно отстаиваются через техническое дооборудование, через специальные лицензии. Их и так очень сложно вывести сейчас. Особенно сложно это с брендом Lysan, полегче с брендом Zikrin, Kenco. Облегчения никто не ждет, но и об ухудшениях я их сейчас не слышала. Может быть, это некий пиар. Действительно, большое количество компаний на мелких масштабах имеют сложности и не могут вывести автомобили. Ухудшения сейчас в Европе есть. Там большое количество подтвердили а-ля мошеннических схем и большое количество денег российских арестовали. И некие меры применяют к физическим лицам, которые помогали вывозить автомобили.
1: Участники рынка говорят о возможном увеличении цен, на которые окажут влияние расходы на хранение машин. При этом цены могут вырасти и до Нового года, если возникнет ажиотаж, подобный тому, что был в прошлом году перед изменением методики расчета ставки утильсбора, продолжает гендиректор Франк Авто Ирина Франк.
3: Пересчитывали те, которые мы возим, это не самые бюджетные автомобили, которые выходят под 8-12 миллионов, то получается где-то 4-5% увеличения будет цены. На бюджетные машины там побольше, получается почти 7-8. Если вырастет расходная часть, то вырастет и себестоимость. Вырастет доллар, то понятно, что опять вырастет цена. Поэтому все зависит от того, что будет на рынке. Ажиотаж будет, вырастут цены на перевозку. Таможенные сборы тоже считаются на день ввоза автомобиля по курсу Центробанка.
1: За 8 месяцев текущего года из Китая в Россию ввезли 75 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Почти в два раза больше, чем годом ранее, сообщал Автостат. Первую пятерку составляют модели Volkswagen, Toyota и Audi. А из 130 тысяч машин альтернативных поставок, которые прибыли в страну новыми, в топе Mazda, Toyota, Nissan и Audi.
4: Диалог FM. Все время по делу.
0: Ну а теперь посмотрим, что там у нас за окном. Махачкала сегодня решила не торопиться с осенью. Утром около 16, днем воздух прогреется до плюс 20. То есть погода сейчас такая, утром ты выходишь из дома и думаешь, так, где моя куртка? А уже через несколько часов выходишь на улицу и уже думаешь, зачем вообще я эту куртку взял? Ветер небольшой, сегодня обещают около 3 метров в секунду, осадков существенных не ожидается. В общем, погода располагает к жизни. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Новости страны и мира. О главном.
1: Россия не может допустить сценария, когда страна была бы полностью зависима от чужих технологий в сфере искусственного интеллекта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе своего выступления на пленарной сессии «Результаты, возможности, перспективы» в рамках форума «Цифровые решения». Мишустин указал на то, что страны, которые претендуют на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость других государств от своих решений. Он отметил, что поддержка и создание собственных технологий сегодня определяют национальную конкурентоспособность и цифровой суверенитет страны. Нагрузку на школьников, которые сегодня вынуждены изучать по 8 предметов в день, нужно снизить. Сделать это можно за счет урезания предметов, которые выходят за рамки основных базовых знаний, заявил зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он подчеркнул, что в советские годы в школах не было больше 6 уроков в день, отметив, что не понимает, как ребята выдерживают сегодняшнюю норму в 7-8. Он добавил, что речь идет не о механическом сокращении предметов, так как важно ориентироваться на совокупность факторов, включая сложность изложения материалов в учебниках. Зачастую школьные пособия по гуманитарным предметам сравнимы по уровню сложности с вузовскими, считает депутат. И в завершении выпуска: российский актер Юра Борисов поборется за номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный». Такой прогноз дает издание «Variety». В драме, посвященной истории OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Борисов исполнил роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании Суцкевера. Отмечается, что Эндрю Гарфилд, сыгравший главу OpenAI Сэма Альтмана, будет рассматриваться в качестве потенциального номинанта в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Премьера биографического фильма «Искусственный» состоялась 5 октября в Нью-Йорке. Театральный релиз картины запланирован на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Диалог FM. Все время по делу.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Правительство приступило к подготовке стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. Об этом заявил Михаил Мишустин. По словам премьера, такие платформы все активнее используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и логистике. При этом сбой облачного сервиса или программного компонента не должен приводить к массовым нарушениям производства, а также жизненно важных услуг. Стратегии готовят по поручению президента, к работе правительства рассчитывает привлечь бизнес и экспертов. Ну и отдельным российским производителям могут разрешить экспорт дизельного топлива в октябре, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Частичное снятие запрета рассматривают, чтобы избежать затоваривания некоторых нефтеперерабатывающих заводов. Какие компании могут получить послабление, пока неизвестно. Я напомню, что в июле запрет распространили на всех производителей топлива, а затем дважды его продлевали. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что недостатка дизеля на внутреннем рынке, кстати, вообще нет. Россиянам рассказали, как сократить расходы на электроэнергию. Часть бытовой техники выгоднее использовать часы действия ночного тарифа. Об этом порталу nefs.ru рассказал эксперт в сфере управления жильем Александр Христенко. Кстати, по словам эксперта, по многотарифным счетчикам электричество ночью может обходиться заметно дешевле, чем днем. Поэтому на это время можно переносить работу с стиральной или посудомоечной машины, бройлера или теплого пола. При этом размер экономии зависит от тарифов, которые действуют в конкретном регионе. Руководство НАТО заверило Россию, что не готовит нападение на нашу страну. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости. Он добавил, что Владимир Путин четко дал понять, каким будет ответ при нападении на Калининградскую область или другой регион нашей страны. До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что военное командование НАТО подготовило новый план обороны на восточном фланге с применением беспилотников и искусственного интеллекта. Проект называется «Теория победы». Его представят главкому Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе Алексису Григоренчиксу. Еще, кстати, это произойдет 12 октября. Ну и, друзья, лауреатом Нобелевской премии по физике за 2026 год стал бельгиец Фрэнсис Хальцен. Награду присудили за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения. Нобелевские премии, я напомню, что учредили по завещанию шведского изобретателя, предпринимателя Альфреда Нобеля. Они присуждаются в 5 областях, это физики, химии, физиологии или медицине, литературе за укрепление мира, также предусматриваются, на которую Дональд Трамп, кстати, покушается. Отдельную премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля учредил Банк Швеции в 1968 году. Впервые ее вручили, кстати, в 1969. Ну и в российских городах-миллионниках сокращается число хозяйственных магазинов. По данным Коммерсанта, сильнее всего их количество уменьшилось в Перми за год примерно на 14%. Снижение также зафиксировали в Краснодаре, Красноярске или в Петербурге. В Москве число таких магазинов практически не изменилось. Эксперты связывают тенденцию со снижением расходов на товары для дома и переходом покупателей в онлайн-платформу. Порядок экспертизы игр и игрушек для детских садов могут закрепить законодательно теперь. Об этом сообщил ТАСС, глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведомство прорабатывает этот вопрос, одновременно специалисты обновляют стандарт в федеральную программу дошкольного образования. Кроме того, к сентябрю следующего года Минпросвещение планирует подготовить для детских садов перечень средств обучения и воспитания. В него войдут в том числе игры и игрушки. Над списком работают педагоги, ученые и профильные специалисты. Ну и прямая линия с Владимиром Путиным в декабре вновь пройдет вместе с большой пресс-конференцией президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, подготовка к мероприятию уже началась. Формат будет таким же, как и в предыдущие годы. Президент одновременно ответит на вопросы граждан и журналистов. Ранее так в Кремле сообщали, что при обработке обращения к прямой линии будут использовать технологии искусственного интеллекта. В МВД напомнили, как получить справку о зарегистрированных квартире в доме гражданах. Такой документ может понадобиться при покупке вторичного жилья, оформлении ипотеки, дарении или приватизации, а также для некоторых льгот и субсидий. Как пишет «Комсомольская правда», заказать справку можно будет через госуслуги или территориальном подразделении МВД. Официальный срок предоставления информации – до 10 рабочих дней. В документе укажут только тех, кто зарегистрирован в помещении на день обращения. Ранее снятые с учета жильцы в справку также не попадут. Ну и количество счетов в цифровых рублях за первый месяц массового запуска достигло 220 тысяч. Об этом ТАСС сообщил зампред Банка России Зульфия Кахруманова. По ее словам, результат заметно вырастет ожидания до конца года. В Центробанке рассчитывают примерно на 60 тысяч счетов. Массовый запуск цифрового рубля начнется 1 сентября. Сейчас крупнейшие банки и торговые компании подключат инфраструктуру для операций с новой формой денег. Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и обычными безналичными средствами. Все банки должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. В Киеве побывал Фридрих Мерц. Федеральный канцлер, в частности, объявил о новом пакете военной помощи для Украины, а также призвал остановить Россию. Владимир Зеленский со своей стороны много говорил об усилении ПВО. Германия обещала помочь. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что мирное решение в очередной раз откладывается. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
2: Фридрих Мерц приехал в Киев первый раз в 2026 году с необъявленным визитом. Прямо на вокзале по прибытии федеральный канцлер заявил буквально следующее, цитата: «Если Россию не остановить, она рано или поздно обратит свою военную машину против нас». Конец цитаты. К переговорам он также готов, но лишь после того, как замолчат пушки. Таким образом, можно предположить, что высокий гость проявил солидарность с украинской позицией. Сначала прекращение огня по линии соприкосновения сторон, потом диалог о том, как жить дальше. Мерц назвал целью своей поездки заверить руководство Украины в дальнейшей поддержке перед наступлением тяжелой зимы на фоне явной эскалации конфликта. Канцлера сопровождали министр экономики Катарина Райхе и главы 10 крупнейших немецких оборонных компаний. Берлин выделит союзнику 1 миллиард евро на оборону и 350 миллионов на поддержку энергетики. Речь, в частности, идет о совместном производстве дронов-перехватчиков. Обсуждались и внутренние реформы, в частности, борьба с коррупцией. Кроме того, федеральный канцлер пообещал созвать зимой встречу коалиции желающих для оперативной помощи Украине в сложных условиях. Фридрих Мерц посетил Киев после очередных жестких заявлений России в адрес Европы. Москва, как известно, обвиняет Старый Свет в прямом участии в военном конфликте, что в перспективе может иметь плачевные последствия для всего континента, включая даже ядерный апокалипсис. В этом с Кремлем солидарный главный оппонент действующей коалиции ФРГ партия «Альтернатива для Германии», которая требует прекратить поддержку Украины и возобновить сотрудничество с Российской Федерацией. Мерц со своей стороны дает понять, что никого не боится, демонстрирует твердость и независимость суждений. Это соответствует его концепции дальнейшего пребывания у власти. Общий смысл такой: с намеченного пути не свернем, наоборот, будем доказывать, что он единственно правильный. Никаких уступок и компромиссов популистам, хоть справа, хоть слева. Таким образом, можно рискнуть сказать, что Германия, как страна-лидер ЕС, вызов принимает. Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции говорил в основном об усилении систем ПВО. Таким образом, мирное решение на сегодня остается сугубо теоретическим. Участники противостояния открыто готовятся к зимней фазе конфликта, которая может стать во многом решающей. Впрочем, вопрос этот неоднозначный. Что касается лично канцлера Мерца, он вполне может и не удержаться в своем кресле. При этом так кажется, что позиция Федеративной Республики Германии в результате вряд ли существенно изменится. И еще. Наверное, нужно сказать, что очередная попытка Дональда Трампа и его спецпредставителей заключить прекрасную сделку опять провалилась. Интересным моментом является перспектива возможного примирения действующего президента США с европейскими союзниками. Вернее сказать, как именно это отразится на политике Белого дома. Почему такое примирение возможно? Хотя бы потому, что конкуренты-демократы обвиняют его в развале атлантической солидарности, презрении западных ценностей и иных неблаговидных с их точки зрения поступках. Иногда так случается, что к мнению противников приходится прислушиваться. Особенно, когда рейтинги поддержки неуклонно снижаются. Впрочем, к поездке Мерца это имеет лишь косвенное отношение.
1: Ну и средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 8 месяцев 2026 года составила 3 миллиона 430 тысяч рублей. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию аналитического агентства «Автостат». Автомобиль с таким пробегом за такой же период подорожал на 4% до 1 миллиона 190 тысяч рублей. Аналитики также привели динамику цен за предыдущие годы. Средневзвешенная цена новой машины в 2022 году, я напомню, еще составляла более 2 миллионов рублей. Авто с пробегом тогда продавались на уровне 890 тысяч рублей. Ну и на Солнце сейчас наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Это может оказать серьезное давление на нашу планету. Уже около месяца уже находится это все в глубокой депрессии, однако накануне вечером она неожиданно начала производить серии вспышек. Об этом сообщили в лаборатории «Солнечная астрономия». По словам ученых, сейчас формируются две крупные группы пятен, пока они не предоставляют угроз, но могут быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Нехватка подходящих вакансий стала главной трудностью для россиян при поиске работы. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на результаты исследования. На эту проблему пожаловались примерно треть опрошенных. Каждый пятый назвал главным препятствием слишком низкие зарплаты. Еще часть респондентов – неудобный график или условия работы. При этом большинство участников опроса находят новое место в течение 3 месяцев, больше года. Подходящую работу около 6% россиян ищут. Ну и «Лада Гранта» осталась самым продаваемым автомобилем в России по итогам сентября. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные «Автостата». За месяц было продано почти 10 800 таких машин. Среди кроссоверов или внедорожников первое место занял «Тенет Т7». Его выбрали более 6 000 покупателей. Ну и, друзья, академические стипендии должны равняться минимальному размеру оплаты труда, чтобы студенты могли учиться, не отвлекаясь на подработки. Такое мнение ТАСС выразил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он отметил, что в этом году средний размер академической стипендии составляет чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что взрослый человек не может прожить на эту сумму, а подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость, отметил парламентарий. Добавлю я, что сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. В МВД напомнили родителям, какие приемы мошенники чаще всего используют при общении с вашими детьми. Одним из главных признаков угрозы – запугивание уголовной ответственности или требование никому не рассказывать о разговоре. Об этом передают РИА Новости. Аферисты могут убеждать ребенка, что речь идет о тайном следствии, запрещать обращаться к родителям или другим взрослым. Правоохранители подчеркивают, что такие попытки должны стать сигналом сразу прекратить разговор и рассказать о случившемся близким. И, друзья, продолжаем. Каждому пятому россиянину проще рассказать что-то личное нейросети, чем другому человеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. Еще почти треть участников исследования признали, что иногда делится с искусственным интеллектом личными подробностями. Чаще всего так делают молодые люди. В основном россияне используют нейросети, чтобы выговориться, разобраться в своих мыслях или получить совет по отношениям, семье или другим жизненным вопросам. В общественной палате продолжили учитывать часы для чатов с родителями в рабочем времени учителей. Телефонные звонки и онлайн-совещания не должны приводиться за счет личного времени, уверен заместитель секретариата общественной палаты Владислав Гриб. Он подчеркнул, что час-полтора в рабочем времени учителя должны отводить на чаты и общение с родителями. Тогда личное время учителей по вечерам не будет тратиться на эти цели, об этом передает ТАСС. Ну и какие формы ретритеров руководители устраивают для своих сотрудников? В США, кстати, набирает популярность клубы крика, чтобы выплеснуть негатив на работе. Люди теперь платят $1000, и, как пишет Bloomberg, 20% из них возвращаются снова. Тему продолжат мои коллеги.
3: Треть российских предпринимателей работают от 60 до 80 часов в неделю. С таким графиком и стрессом, вызванным непредсказуемостью рынка, лишь 15% респондентов стараются осознанно сократить нагрузку или перераспределить задачи, говорится в совместном исследовании «Точка банка» и компании «Лучи». При этом бизнесмены признаются, плохое настроение сказывается на их решениях в бизнесе, а под этот запрос подстраивается и рынок делового туризма. В Штатах, например, в тренде ретриты ярости. По данным Bloomberg, шестидневная программа «Ритуал гнева» обойдется в $4500. Это такой групповой сеанс крика в лесу с элементами медитации, дыхательной практики и работы с психологом, чтобы обсудить, так сказать, пережитый опыт. Есть также экспресс-метод снятия гнева. Поорать, поколотить подушки и матрасы битой за $100. Но больший эффект будет от практики молчания, что переживает ренессанс в бизнес-среде, говорит коммерческий директор Telex Russia Вероника Маалуф.
4: Есть запрос пробить нервную слепоту, зону апатии и выгорания. Требования еще больше растут. Нужны постоянно новые креативные идеи. И, в принципе, весь запрос он направлен на то, чтобы максимизировать вот этот внутренний потенциал. Ретрит ярости – это же про то же самое. Шагнуть за пределы стандартного. Топ-менеджеры и бизнесы все больше проявляют интерес к ретритам молчания и едут целыми компаниями и не хотят выходить из молчания, потому что дает им очень большой заряд.
3: Но молчать долго бизнес не может, как бы не хотел. Большая часть программ рассчитана в среднем на 2-3 дня. От цифрового детокса до трансформационных практик, отмечает гендиректор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова.
5: Есть действительно рост запроса на работу с командами топ-менеджмента по так называемому теневому коучингу. Наблюдает работу топ-менеджера и затем в рамках индивидуальных коучинговых сессий начинают прокачивать навыки. Пару недель, чтобы сформировать именно какую-то новую успешную личную практику. Работа коуча здесь стоит порядка 200-300 тысяч рублей за весь проект. Отдельный такой запрос – учить руководителей психологическую разгрузку делать, потому что руководитель привык контейнировать эмоции в себе, копить. Людей, на самом деле, нужно учить отдыхать. Они этого не умеют.
3: Бизнес сейчас работает в условиях дефицита ресурсов. Найм приостановлен, нагрузка нарастает, и при таких оборотах не исключен риск переноса напряжения топ-менеджера на команду. Поэтому поиск баланса сейчас как никогда актуален, считает гендиректор компании Russian Discovery Вадим Мамонтов.
6: Есть запрос вместе со своей командой перезагрузиться. Там один из наших кейсов – это когда команда из крупный бизнес, они поехали оленеводом на Ямале и проводили сессию прямо в настоящем оленеводческом чуме. Люди стремятся убежать от деловой поездки и путешествия, стараемся ее максимально разгружать, не добавлять туда дополнительных бизнес-звезд, отключиться от интернета по возможности в экспедиционном круизном формате на Дальнем Востоке, Антарктиде.
3: В экспедиционные туры едут чаще сами топы и обычно в свой отпуск. Это далеко и дорого. А вот команды вывозят на рафтинг в Сочи, устраивают сплавы по шхерам в Карелии или организуют гастрономические туры. Главный запрос – перезагрузка, добавляет майс-директор корпоративного бизнеса VIP-сервис Алена Эйвел.
7: Запрос в формате Digital Detox – выключить телефон рабочий, погрузиться в мир природы, сплав или трекинг. А на второй день после такой вот перезагрузки проходит силовая стратегическая цель, когда топ-менеджеры обсуждают ключевые вопросы. Бюджеты могут быть разные. То 50 тысяч на человека, если мы говорим про высший менеджмент, так и 300.
3: Но такие программы сегодня скорее может оплатить крупный бизнес. Но и он жестко режет бюджеты. Так что учиться отдыхать или снимать стресс сотрудникам придется скорее за свой счет. В Москве, например, тоже есть комната ярости. Можно проломить шкаф, метнуть кувалду в телевизор или разбить посуду. Дебош обойдется от 6 до 250 тысяч рублей за час, в зависимости от масштаба погрома.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: 8 октября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Итак, 8 октября – день, когда человечество успело сделать очень много серьезных вещей. Например, именно 8 октября в 1480 году началось знаменитое состояние на Угре. Русские войска и войска хана Ахмада встретились, и в итоге получилось противостояние, которое вошло в историю. Причем иногда мне кажется, что это был первый исторический случай, когда две стороны несколько недель смотрели друг на друга и думали: «Ну ты давай первый, начинай». А в 1818 году, именно 8 октября, англичане впервые использовали в бою боксерские перчатки. Вот это я понимаю, знаете, гуманитизация войны. Раньше ударим противника, а тут нет-нет, подождите, давайте хотя бы руки свои защитим. В 1896 году впервые был опубликован индекс Джоу Джонса. С этого момента люди получили прекрасную возможность каждое утро смотреть на цифры и говорить: «Ну все, теперь я точно разбогатею». А в 1926 году состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио. То есть человек впервые услышал футбольный матч, не находясь непосредственно на стадионе. Вот с этого момента, друзья, радио окончательно доказало: можно сидеть дома, ничего не видеть, но при этом очень эмоционально кричать на футболистов. Это «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Доброе утро, Дагестан!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Правительство России утвердило масштабный план по внедрению единых цифровых сервисов, который полностью меняет механизм оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Процесс оформления субсидий теперь жестко привязан к цифровому профилю гражданина на портале госуслуг, что является частью реализации концепции социального казначейства, сообщает агентство Data.ru. Главная цель этой масштабной реформы заключается в том, чтобы полностью избавить людей от необходимости собирать многочисленные бумажные справки и обивать пороги ведомств. Профильные министерства уже завершили подготовку всей необходимой нормативной базы, и запуск системы в автоматическом режиме начался во всех регионах страны.
1: Закрома Родины.
2: Получить кредит с испорченной кредитной историей в 2026 году сложнее, но не невозможно. Банки оценивают не только наличие просрочек, но и их длительность, текущую долговую нагрузку и финансовое положение заемщика. По словам аналитика Анны Земляновой, кратковременные просрочки после полного погашения задолженности не всегда становятся причиной отказа. Повысить шансы на новый кредит может и закрытие предыдущего займа, если после этого прошел год. Вероятность одобрения возрастает. Еще один вариант – предоставить банку залог, пишет Finance Mail. При обеспеченном кредите финансовая организация снижает собственные риски, поэтому может пойти навстречу заемщику с плохой кредитной историей. В качестве залога чаще всего используется недвижимость, а при небольших суммах – автомобиль. Эксперты советуют перед новой заявкой проверить свою кредитную историю. В ней могут содержаться ошибки или сведения о долгах, которых у человека нет.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Летом 26 года на Авито выросли продажи овощей нового урожая. Чаще всего покупали морковь, тыкву, картофель, кабачки, огурцы и помидоры. Продажи моркови за год выросли почти в два раза. Тыквы в 2,3, картофеля в 3,4 раза. Продажи кабачков увеличились в 6,6 раза, огурцов в 6,8, а помидоров почти в 7 раз. Фермерские овощи на Авито покупают как для повседневного употребления, так и в больших объемах, например, для домашних заготовок и хранения. Для небольших хозяйств размещение предложений на площадке позволяет находить покупателей не только в своем населенном пункте, но и в других городах. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
3: Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 году повысятся дважды, 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Гавырин. Кстати, по его словам, в феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Размер выплаты будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысит с учетом доходов социального фонда и экономических составляющих. При этом фиксированная выплата будет на февральском уровне. Работающим пенсионерам 1 августа также проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, которые поступили за них в текущем году. Таким образом, страховая пенсия в течение 2027 года может увеличиться в 3 раза. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Давайте догадаемся, почему. Во втором квартале объем трафика сократился на 6% до 12 миллиардов гигабайт. Такие подсчеты сделали ведомством на основе данных Минцифры. Снижение фиксируется во второй квартал подряд. По мнению экспертов, одна из причин снижения мобильного трафика – ограничение мобильного интернета и использование якобы белых списков. В таких условиях пользователи активнее переходят на Wi-Fi, объем фиксированного интернет-трафика вырос сразу на 55% до 58 миллиардов гигабайт. Количество исходящих соединений мобильных абонентов также увеличилось на 27%. Стоимость запчастей в справочниках, используемых для расчета выплат по ОСАГО, все сильнее отстает от реальных рыночных цен. Из-за этого станции технического обслуживания могут отказаться ремонтировать автомобили по направлениям страховщиков. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на страховые компании. Там отмечают, что в предыдущих годах цены в справочнике единой методики расчета выросли примерно на 16%. Ну и пастор из ЮАР снова назвал дату предполагаемого конца света. Самое интересное, вот 37 лет живу на этой земле. Самое интересное, что дважды точно обещали нам конец света. Это в 2000-м, 99-м, там когда еще, в 2012-м, прошу прощения, было. Так вот, Джошуа Млакелла, это пастор из ЮАР, вновь назвал дату предполагаемого вознесения человечества. Об этом сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на британскую газету The Express. На этот раз он назвал 12 и 13 октября, ну, поживем увидим. При этом прошлый прогноз пастора уже не сбылся, друзья. Он утверждал, что конец света должен был произойти в сентябре прошлого года. Пастор объяснял перенос тем, что людям якобы дали больше времени на покаяние. Ну и по итогам года в России могут продать больше 100 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов. Такой прогноз дал глава автостата Сергей Целяков. За 9 месяцев на учет поставили около 11 тысяч электрокаров и почти 59 тысяч гибридов. Продажи первых выросли на 42%, а вторых примерно на 2,5 раза. Эксперты ожидают, что интерес к такому транспорту сохранится и дальше, даже при стабильной ситуации на рынке топлива. Друзья, продолжаем утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. И россияне стали активнее готовить автомобили к зиме. В сентябре продажи зимних шин на крупных интернет-площадках заметно выросли по сравнению с августом. Об этом пишет РИА Новости. На отдельных площадках спрос увеличился в 1,5-3 раза. Эксперты связывают это с тем, что автомобили предполагают покупать резину заранее, не дожидаясь первых снегопадов. В среднем полная подготовка машины к зиме, включая замену шин, масла и антифриза, и обслуживание может обойтись примерно в 46 тысяч рублей. Это средняя цена, я напомню. Ну и, друзья, в ближайшую пятницу, именно завтра, на Земле возможны магнитные бури, предупредили специалисты лаборатории «Солнечная астрономия» Института космических исследований. Геомагнитное возмущение ожидается с вероятностью 80%. Я напомню, что это завтра, с 6 утра до 9, ожидается первый всплеск активности, сила которого может достигнуть слабого уровня. С полудня, с 15.00 завтрашнего дня, прогнозируется вторая волна магнитных бурь. Не исключено, что она будет сильнее. Подобные явления способны вызвать сбой в работе электроники, друзья, и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Новый президент Бразилии определится во втором туре. Действующий лидер страны Лула Силва набрал 45% голосов и занял лишь второе место. Его опередил сын бывшего президента Жаира Болсоно, Флавио, получив 47%. Ранее отца политика приговорили, я напомню, что к 27 годам тюрьмы за попытку переворота. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
4: Избиратели вернутся на участки через 3 недели, напоминает бразильский телеканал «Глоба». По итогам выборов 80-летний Лула да Сильва может занять президентский пост в 4-й раз. Это рекорд для страны. Если победит Флавия, семья Болсонару вернется к власти спустя 4 года. Причем итоги первого тура показали, что шансы на победу у сына бывшего президента есть. В свою очередь, да Сильва заявил, что результат часто бывает неожиданным, а второй этап станет для него, цитата, «проверкой на прочность». Для собеседников Рейтер итоги голосования превзошли все ожидания. По их словам, Луле да Сильве будет трудно завоевать поддержку избирателей во втором туре. В последние годы бразильцы столкнулись с высокими ценами на жизнь, ростом преступности и активностью местных банд. Кроме того, к осени увеличился государственный долг до 82% ВВП, а правительство снизило прогнозы экономического роста на этот и следующий год. Болсонару, как пишет Associated Press, как раз будет делать упор на уровне жизни и доступности жилья. Он также пообещал принять жесткие меры против бразильских преступных группировок и настаивал на новых торговых соглашениях с США, в том числе в сфере добычи редких минералов. Кроме того, кандидат от правых сил заявил, что освободит своего отца и вернет его в политику. Впрочем, да Сильва по-прежнему пользуется сильной поддержкой сторонников, которые считают, что его социальная политика улучшила жизнь миллионов бразильцев, заключает агентство. CNN отмечает, что выбор, стоящий перед бразильцами, выходит далеко за рамки внутренней политики и может изменить роль Бразилии на мировой арене. Да Сильва продолжает отстаивать многостороннее сотрудничество стран и второй год продолжает дистанцироваться от Соединенных Штатов и Дональда Трампа. Отношения лидеров испортились, когда Бразилию втянули в тарифную войну Вашингтона. Пошлины на бразильские товары США ввели в прошлом году. Некоторые из них действуют до сих пор, напоминает телеканал. Кроме того, администрация Трампа называла преследование Жаира Болсонару политически мотивированным. Флавия избрал совершенно иной подход, пишет CNN. В мае кандидат встретился с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить борьбу с организованной преступностью, тарифы и добычу полезных ископаемых. Также Бразилию посетил президент Аргентины Хавьер Милей, давний союзник семьи Болсонару и Трампа. Он поддержал кампанию Флавия и назвал действующее правительство «вороватыми социалистами».
3: Ну а теперь посмотрим, что там у нас за окном. Махачкала сегодня решила не торопиться с осенью. Утром около 16, днем воздух прогреется до плюс 20. То есть погода сейчас такая, утром ты выходишь из дома и думаешь, так, где моя куртка? А уже через несколько часов выходишь на улицу и уже думаешь, зачем вообще я эту куртку взял? Ветер небольшой, сегодня обещают около 3 метров в секунду, осадков существенных не ожидается. В общем, погода располагает к жизни. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: 8 утра в Махачкале. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Заместитель руководителя Госжилищинспекции Дагестана Маврапкалов освобожден от должности. Распоряжение об этом накануне подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Кстати, согласно документу, Пакалов покинул должность в связи с истечением срока действия контракта. И отмечу, что в июле 2025 года Пакалов был назначен главным жилищным инспектором республики после того, как руководитель Госжилищинспекции Сергей Касьянов был освобожден от должности. Ну и бывший депутат парламента Дагестана Людмила Авшалумова назначена общественным советником главы республики. Распоряжение об этом назначении подписал временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин. Авшалумова, мы напомним, что является почетным работником культуры Российской Федерации, заслуженным деятелем науки Дагестана и кандидатом философских наук. Она много лет проработала в Дагестанском государственном университете, в том числе была заведующей кафедрой истории и религии. В поселке Шамиль-Кала, это Сукульский район Дагестана, выявили незаконную майнинг-ферму. В вагоне для складирования обнаружили 21 устройство для добычи криптовалюты. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Суммарная мощность оборудования 74 киловатта. Его подключили к сети без договора, то есть потребляли электроэнергию без оплаты. Все оборудование сейчас изъяли. Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова награждена медалью Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность». Об этом сообщается в телеграм-канале религиозной организации. Награду ей вручил архиепископ Махачкалинский Дербенский Варлам. Высокой наградой Гамзатова удостоена по указу патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в развитие этнокофессиональных отношений в республике и в связи с ее 55-летием. Снос капитального строения на проспекте Медхансултана 97 начали в Махачкале по решению суда. Работы ведутся специалистами Управления координации капитального строительства. Как рассказал заместитель начальника отдела Аслан Курамагомедов, снос идет строго по закону. Ну и массовая спортивная зарядка, приуроченная ко дню рождения президента России Владимира Путина, прошла в Махачкале. Мероприятие прошло на стадионе «Дюшес» и собрало около 2000 человек. Все они воспитанники школы, их родители, тренеры и жители столицы. Зарядку провел олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Магомедов. Среди почетных гостей был депутат Госдумы, мать первого героя России на СВО Сапижат Мазаева, а также вице-спикер парламента Дагестана Елена Павлюченко. Ну и в конце выпуска о валюте. Курс доллара на сегодня составляет 85 рублей 48 копеек. Курс евро 96 рублей 33 копейки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: Гандболисты краснодарского «Скифа» потерпели первое поражение в новом сезоне Суперлиги, уступив дома пермским «Медведям» 38-40. Благодаря такому результату пермский коллектив догнал в турнирной таблице лидирующие «Скиф» и «ЦСКА». В параллельной игре петербургский «Зенит» в гостях переиграл волгоградский «Каустик» 33-30. Сине-бело-голубые всего на один балл отстают от лидирующей «Тройки». Хоккеисты-металлурга в первом матче после отстранения главного тренера Андрея Разина в сухую обыграли «Адмирал» 3-0 на домашней арене. Обязанности главного тренера исполнял Владимир Воробьев, а Разин был отстранен из-за разногласий с игроками. Благодаря этой победе «Магнитка» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. Идущий в тройке лидеров Салават Юлаев неожиданно на выезде в овертайме проиграл Сибири 4-5. На Западе московский «Спартак» прервал 6-матчевую серию поражений, обыграв в гостях Сочи 5-2. Примечательно, что Никита Гусев записал на свой счет первые очки в составе сочинцев. Оформив две результативные передачи, он довел общее количество баллов в КХЛ до 750 и стал всего 4-м игроком с таким показателем. А вот московская «Динамо» потерпела 5-е поражение к ряду в регулярном чемпионате, уступив дома шанхайским «Драконам» 2-3. Баскетболисты петербургского «Зенита» на своей площадке уверенно обыграли пермскую «Парму» 99-85 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Москве ЦСКА в упорной борьбе переиграл екатеринбургский «Уралмаш» 90-85. Армейцы провалили первую четверть, уступив с разницей в 11 очков, но затем переломили ход встречи и возглавили турнирную таблицу. Разгромом завершился матч в Самаре, где казанский «Уникс» не оставил камня на камне от местной и одноименной команды 117-62. 79-я ракетка мира Роман Сафиулин вышел во второй круг мастерса в Шанхае, обыграв в первом раунде австралийца Ринки Идзикату 7-5-6-3. Сафиулин проходит первый раунд на третьем турнире подряд. Ранее он добивался этого в Ханчжоу и Пекине. Далее Роман сыграет против первой ракетки Южной Америки аргентинца Франсиско Серундова. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Доброе утро, Дагестан. На календаре 8 октября, сегодня четверг, а это значит, что до выходных осталось совсем немного. Но организм пока об этом, конечно, не знает. Он считает, что сегодня понедельник, завтра понедельник, и вообще мы слишком от него много требуем. Вы слушаете Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Если вы уже в дороге, доброе утро тем, кто уже едет на работу и мысленно уже едет домой. Если вы на работе, держитесь, особенно если начальник уже написал «зайди на минутку». А если еще дома, не спешите. Наладьте, знаете, вот последними минутами насладитесь, пока телефон не сообщил вам, что сегодня опять нужно быть взрослым человеком. Сегодня мы будем говорить обо всем понемногу, и о новостях, и о музыке, и, конечно, попробуем сделать это утро чуть-чуть легче. Оставайтесь с нами, это утро на Диалог FM, мы начинаем вместе с вами, Расим Загиров.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Всероссийские проверочные работы в следующем году пройдут с 19 апреля по 21 мая. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Кстати, там пишут, учебники 4 и 8, а также 10 классов результаты используют для оценки качества образования в регионах и выявления школ, где у учеников возникают сложности с отдельными предметами. Кроме того, эти данные учитывают при корректировке образовательных программ и планировании дальнейшей работы школы. В Таиланде рассматривают налог на выезд из страны, который коснется и иностранных туристов, об этом сообщает РБК. Первоначально сбор составит 1000 бат, это около 2500 рублей. На первом этапе платить должны будут авиапассажиры. Для выезжающих по суше или морю налог пока не предусмотрен. От него также планируют освободить детей младше 2 лет, экипажи транзиторных пассажиров. Платеж предполагает взиматься до вылета, в том числе при покупке билета. За неуплату предусмотрен штраф в двойном размере налога. Отдельно власти планируют Таиланда с 2027 года вести туристический сбор для иностранцев, которые прибывают в эту страну. Часть россиян могут получить пенсионные накопления одной выплатой. Об этом Russian Today рассказал депутат Каплан Панеш. Обратиться за деньгами могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Главное условие – размер накопления. В этом году всю сумму можно получить сразу, если она не превышает 440 тысяч рублей. В случае, если денег накопилось больше, то назначается ежемесячная выплата. Обращаться нужно именно в социальный фонд или негосударственный пенсионный фонд, где хранятся средства. Ну и, друзья, 9 октября по всей России пройдет проверка систем оповещения. Об этом сообщает телеграм-канал Диалог ФМ со ссылкой, кстати, на МЧС. В регионах, включая сирены и громкоговорители, на федеральных телеканалах и радиостанциях прозвучат специальные сообщения. Информацию также продублируют в приложении МЧС. Ведомство отмечает, что технический охват системе оповещения уже близок к полному, особенно в приграничных регионах. Такие проверки проводятся не реже 2 раз в год. Я напомню, что следующая такая проверка будет в марте. Ну и большинство россиян помогает старшим родственникам разбираться в банковских услугах. Об этом пишет газета metro.ru со ссылкой на результаты опроса. Чаще всего близкие вместе выбирают, где открыть вклад или накопительный счет. Почти каждый пятый также помогает пожилым родственникам пользоваться мобильным банком. При этом 3/4 опрошенных пенсионеров пользуются тем же банком, что и другие члены семьи. Друзья, доля россиян, положительно оценивающих отечественные препараты, достигла 94%. За 2 года показатель вырос на 9 процентных пунктов. Об этом пишет газета.ру. По данным, кстати, исследования, если ранее на выбор влияли советы близких, рекомендации фармацевтов или желание поддерживать отечественного производителя. Сегодня среди основных причин доверия участники называют доступность, стоимость, положительный опыт применения и стабильность поставок. Ну и, друзья, к 2030 году избыточную массу тела могут иметь до 1 миллиарда человек на нашей планете. Такой прогноз озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова передает ТАСС. По ее словам, с конца 90-х распространенность ожирения среди взрослых в мире выросла почти вдвое. Проблема затрагивает и детей. Каждый пятый ребенок и подросток имеет лишний вес, а каждый десятый – ожирение. Академик Российской академии наук Наталья Макрышева подчеркнула, что это медицинская проблема. По ее словам, избыточный вес и ожирение превышает риск развития как минимум 13 видов рака. Ну и новый туристический сбор в Таиланде, по оценкам туроператоров, не должен заметно повлиять на спрос со стороны россиян, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. С 2027 года иностранным туристам предлагают платить 450 бат, это около 2500 рублей. Сначала сбор планируют вести для пассажиров, которые прилетают в страну, каким образом будет взиматься плата, пока не указывается. И в России планируют создать национальное руководство по питанию. Оно должно появиться в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав. Документ будет рассчитан как на врачей, так и на обычных граждан. В нем планируют собрать научно обоснованные рекомендации по ежедневному рациону и выбору продуктов. Кстати, в Минздраве рассчитывают, что новое руководство поможет сделать советы по питанию более понятным, единым для различных групп населения. Ну и почти треть россиян в первую очередь

0: назвала санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе спокойной. Среди контактных лиц выявили случаи коронавирусной и риновирусной инфекции. Других возбудителей специалисты Роспотребнадзора не обнаружили. Книга «Это ли смерть?» лидирует в продажах во Франции, хотя автор обвиняет в использовании нейросетей. Сам он это отрицает. По данным издания, за последнюю неделю читатели купили более 18 тысяч экземпляров, даже больше, чем до разгоревшегося скандала. Тему, кстати, продолжат мои коллеги.
1: Еще недавно канадский писатель Теллисон Орельен наслаждался успехом. Критики называли его новым гением. Его дебютный роман «Это или смерть», который вышел в середине августа, выиграл литературную премию FNAC Novel Prize, а также вошел в список претендентов на другие престижные награды. Но в конце сентября аноним написал в соцсетях, что проверил несколько фрагментов рукописи на наличие ИИ. Тесты показали, что текст почти полностью создан нейросетью. За этим обычно следовала отмена, отмечает технический директор независимого издательства Freedom Letters Владимир Харитонов.
2: Недавно была довольно скандальная история. Одно из больших английских издательств собиралось заключать договор на очень приличную сумму. Там речь шла о миллионах долларов. И возникли подозрения, что эта книга была сделана с помощью искусственного интеллекта, и контракт сорвался. Обсуждается и американской писательской гильдии, может быть, ввести какое-то саморегулирование. И в Англии то же самое происходит. Возможно, мы придем к тому, что на книжках будет стоять печать, сделана без использования искусственного интеллекта, как на продуктах, без ГМО.
1: И действительно поднялась волна. Пользователи стали высмеивать критиков, которые не распознали подмену и восхищались стилем и подачей. Дошло даже до обвинений в плагиате. В итоге Гонкуровская академия исключила книгу из списка претендентов на премию, а Теллисон Орельен прервал рекламное турне и вернулся в Канаду. Но бойкота не случилось. Наоборот, некоторые независимые книжные стали в поддержку выставлять роман на главных полках. Критики признались, не планировал это читать, но теперь надо разобраться, где правда. Поэтому и купили книгу. Сработала поговорка «Черный пиар – тоже пиар», говорит совладелец издания «Миф» Артем Степанов.
3: Просто люди обращают на это больше внимания. Вполне возможно, это классная книга. Даже если она написана вдруг искусственным интеллектом, если она классная, хорошо читается, то люди платят своим вниманием рублем. Обратите внимание, что сейчас нейромузыка происходит. Есть куча хитовых композиций, которые яичные. Например, она мне нравится. Ну и что? Последние 2-3 года вообще непонятно. То есть людей, которые используют нейросети, их очень много. И в какой степени это написано человеком или не написано, сказать очень сложно.
1: Дело не только в длинных тире. Программа ИИ-детекции обратила внимание на повторы, дробленные предложения и предсказуемую лексику. Нельзя исключать вероятности ложных срабатываний. Писатель и автор романа «Ночной дозор» Сергей Лукьяненко признает, что сам бы растерялся от таких обвинений.
4: Я даже не знаю, какая реакция здесь может быть правильной, поскольку 100% доказательства нет. Чем больше отрицаешь, тем больше будет сомнений, что это так. Можно, конечно, игнорировать, но тоже будет возникать мнение, раз человек молчит, значит, ему нечего сказать. Автор остается достаточно беззащитным в ситуации, когда его обвиняют в использовании творчества и нейросети. И если сейчас у нас начинаются споры по поводу любой книги, мы погружаемся в бездонную пропасть фейков и недоверия. Хуже всего, наверное, то, что лечить это можно только с помощью другой нейросети, которая будет проводить сложнейшие анализ.
1: В книжном мире ИИ используется широко. Авторы хорошо зарабатывают на массовых жанрах, любовных романах и фэнтези, но они не отличаются оригинальностью и, следовательно, не получают успех. Так сначала отреагировало издание, которое сотрудничало с Теллисоном Орельеном. Компания неоднократно выражала полное доверие автору. В пресс-релизах он объяснялся. Текст написал несколько лет назад и на протяжении этого времени постоянно отрабатывал правки редактора. А образность, повторы и ритм – это живой язык и его собственное творчество, карибская литературная традиция. В соцсетях снова воткнули шпильку. Пресс-релиз тоже сгенерированный.
0: Ну а теперь посмотрим, что там у нас за окном. Махачкала сегодня решила не торопиться с осенью. Утром около 16, днем воздух прогреется до плюс 20. То есть погода сейчас такая, утром ты выходишь из дома и думаешь, так, где моя куртка? А уже через несколько часов выходишь на улицу и уже думаешь, зачем вообще я эту куртку взял? Ветер небольшой сегодня, обещают около 3 метров в секунду, осадков существенных не ожидается. В общем, погода располагает к жизни. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Россия не может допустить сценария, когда страна была бы полностью зависима от чужих технологий в сфере искусственного интеллекта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе своего выступления на пленарной сессии «Результаты, возможности, перспективы» в рамках форума «Цифровые решения». Мишустин указал на то, что страны, которые претендуют на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость других государств от своих решений. Он отметил, что поддержка и создание собственных технологий сегодня определяют национальную конкурентоспособность и цифровой суверенитет страны. Около 40% российских родителей рассказали, что их дети уже сталкивались с интернет-мошенниками. В 3% случаев семьи понесли серьезные финансовые потери. Такие результаты показал опрос маркетплейса «Финуслуги». Главным источником угроз родители считают социальные сети, их назвали 71% респондентов, однако ограничивают доступ детей к таким площадкам только 23%. Почти половина опрошенных, 48%, опасаются, что запрет осложнит ребенку общение с друзьями и одноклассниками. Родительский контроль на смартфонах и других устройствах используют 47% участников исследования. При этом 11% признались, что дети уже научились обходить установленные ограничения. Главным способом защиты остается личный разговор. Обсуждением правил безопасности ограничиваются 55% родителей. И в завершении выпуска: при выборе имени для питомца важно, чтобы его было легко произносить и часто повторять, рассказала ветеринарный врач Ангелина Сиротина. Она советует не давать животным распространенные в России человеческие имена. На прогулке это поможет избежать неловкости, если на имя собаки откликнется прохожий. Кроме того, кличку лучше выбирать короткую и удобную для произношения. Если ее трудно выговорить, питомцу будет сложнее к ней привыкнуть. Для кошек специалист рекомендует подбирать имена со свистящими или шипящими звуками, например, «С» или «Ш». Такие звуки напоминают привычное обращение «кис-кис», поэтому кошке может быть проще запомнить созвучную кличку. Имя собаки, в свою очередь, не должно напоминать распространенные команды. Из-за тонкого слуха животное различает звуки, однако сходство клички и команды может сбить его с толку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Но и мессенджер Telegram отказывается взаимодействовать с полицией России в борьбе с пропагандой наркотиков. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на представителя МВД Кирилла Смурова. По его словам, мессенджер не всегда отвечает на обращения российских правоохранительных органов и не предоставляет запрашиваемые данные. Ведомство отмечает, что Telegram активно используется в том числе участниками незаконного оборота наркотиков. При этом интернет-площадки должны самостоятельно удалять запрещенные группы и материалы после их выявления или обращения в полицию. На середине сентября на линию психологической помощи «Школа доверия» поступило более 1500 обращений. Об этом сообщили в Минпросвещение. Позвонить туда могут школьники, родители и педагоги. При этом значительная часть обращений поступает именно от детей и подростков. Специалисты работают круглосуточно и бесплатно. Содержание консультации остается конфиденциальным. Номер линии размещен на официальных ресурсах проекта и Минпросвещения. Ну и почти две трети россиян готовы сменить сферу деятельности и освоить прикладную специальность для более высокого дохода, об этом пишет «Коммерсант». Для половины опрошенных привлекательной считается зарплата свыше 130 тысяч рублей в месяц. Среди наиболее востребованных специалистов сейчас называют монтажников, сварщиков, бетонщиков, электромонтажников и автослесарей. При этом в некоторых рабочих специальностях работодатели готовы брать новичков и обучать уже в процессе этой самой работы. В России стартовало тестирование оборудования для спутниковой связи в поездах. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин на форуме «Цифровые решения». По его словам, уже около месяца по железной дороге курсирует вагон-лаборатория с оборудованием компании «Бюро 1440». Ранее было заявлено о планах поэтапно оснастить составы дальнего следования спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки. Замглавы РЖД выразил уверенность, что после развернивания инфраструктуры компания оперативно оборудует поезда без обеспечит пассажиров качественной связью. Высокоскоростной интернет будет доступен и пассажирам поездов, которые курсируют по высокоскоростным железнодорожным магистралям. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласован, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова сообщает Интерфакс. По его словам, если инициатива поступит от американской стороны, Москва готова оперативно обсудить детали беседы. О планах провести телефонный разговор с Путиным Трамп заявил еще 6 октября. Кстати, по его словам, беседа должна состояться совсем скоро. Россияне в среднем тратят на отдых и развлечения 25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. При средней зарплате около 110 тысяч рублей – это примерно четверть дохода. При этом все участники опроса не выплачивали ипотеку. Большинство предпочитает спокойный отдых после работы, прогулки, кафе или другие занятия рядом с домом. Около трети выбирают в кино, театре, музее и на концерты. И покупатели крупных российских маркетплейсов по-прежнему смогут бесплатно возвращать товары, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию цифровых платформ. Новый закон о платформенной экономике позволяет площадкам в некоторых случаях переложить расходы за обратную доставку качественного товара на покупателя. Однако крупнейшие сервисы менять привычные условия пока не планируют. Дополнительную заявку на возврат оформлять не требуется. Сотрудник пункта выдачи проверит товар и, если с ним все в порядке, примет его только обратно. Нобелевская ассамблея Каролинского института присудила Нобелевскую премию по химии ученым из Франции, Японии Ангри Кагану и Кенса Сасае за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Об этом представители Нобелевского комитета объявили на церемонии, которая прошла в Стокгольме. Я напомню, что асимметричный катализ – это область органической химии, которая позволяет создавать молекулы с правой и левой формой, важные для фармацевтики и биохимии. В России предложили создать единую систему скидок для пожилых граждан, которые будут распространяться на продукты питания, лекарственные препараты и бытовые услуги по всей территории страны. С такой инициативой выступили в Госдуме, об этом сообщает life.ru. В основе инициативы лежит проект дисконтной карты «Северная забота», который был запущен в 2025 году при поддержке Совета ветеранов Архангельска. Такая, кстати, бесплатная карта доступна россиянам старше 60 лет. Она действует в продуктовых магазинах, в аптеках, медицинских лабораториях, химчистках и мастерских, а также в заведениях общепита. Этот опыт объединения бизнеса составится с целью поддержки россиян старшего возраста. Предлагают, кстати, вывести на общероссийский уровень и вовлечь в него национальных ритейлеров. Новую должность по поручению главы Белого дома может получить директор национальной разведки США Джейн Клейтон. Это хорошая идея, сообщил американский президент порталу Access. Трамп добавил, что также создаст специальный комитет из 10 человек. Окончательное решение он объявит через 3-4 дня. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Должность царя искусственного интеллекта была вакантной с марта. Тогда венчурный инвестор Дэвид Сакс покинул госслужбу. До этого он курировал государственные проекты в сфере ИИ и криптовалют. У Джея Клейтона тоже есть финансовый бэкграунд. Во время первого срока Трампа он возглавлял комиссию по ценным бумагам и биржам. На этот пост его рекомендовал зять президента Джаред Кушнер. Пока не ясно, перестанет ли Клейтон быть главой национальной разведки, если получит новый пост. Как отмечает Axios, Трамп неоднократно заявлял о желании создать новое федеральное агентство «Силы искусственного интеллекта». Если его директором назначат царя ИИ, то вряд ли эту должность можно будет совмещать с другими. В любом случае, очевидно, что государство намерено всерьез вмешаться в индустрию, заключает Axios. Сейчас безопасность передовых моделей – одна из самых обсуждаемых тем. По этому поводу на прошлой неделе даже созывали заседание Совбеза ООН. На нем главы OpenAI и Anthropic заявили, что приостанавливают развитие технологий, так как они угрожают мировому сообществу. Тональность встречи с Трампом была несколько иной. С одной стороны, президент подписал соглашение с ведущими разработчиками. Как пишет New York Times, его суть проста – компании могут сами контролировать друг друга. С другой стороны, Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли документ иметь обязательную юридическую силу, и при этом напомнил про технологическую гонку с Китаем, отметив, что Америка не собирается упускать свое преимущество. За столом рядом с президентом сидели Илон Маск и Дженсен Хуанг. Они согласились с Трампом. Глава NVIDIA добавил, что его компания не станет замедлять развитие технологий. Кроме того, было объявлено, что во всех документах Белого дома ИИ теперь будут называть суперинтеллектом. По словам Трампа, технология слишком умна, чтобы использовать термин «искусственный». Также администрация президента анонсировала создание единого портала госуслуг. Он будет работать на базе и моделей Gemini и Grok, рассказал CNBC руководитель проекта. По его словам, в США сейчас 29 тысяч сайтов различных ведомств, и американцам трудно в них разобраться. Правда, большинство функций портала заработает лишь в следующем году.
1: Заместитель руководителя госжилищинспекции Дагестана Маврап Калов освобожден от должности. Распоряжение об этом накануне подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Кстати, согласно документу, Пакалов покинул должность в связи с истечением срока действия контракта. И отмечу, что в июле 2025 года Пакалов был назначен главным жилищным инспектором республики после того, как руководитель госжилищинспекции Сергей Касьянов был освобожден от должности. Ну и бывший депутат парламента Дагестана Людмила Авшалумова назначена общественным советником главы республики. Распоряжение об этом назначении подписал временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин. Авшалумова, мы напомним, что является почетным работником культуры Российской Федерации, заслуженным деятелем науки Дагестана и кандидатом философских наук. Она много лет проработала в Дагестанском государственном университете, в том числе была заведующей кафедрой истории и религий. В поселке Шамиль-Калай, это Сукульский район Дагестана, выявили незаконную майнинг-ферму. В вагоне для складирования обнаружили 21 устройство для добычи криптовалюты. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Суммарная мощность оборудования 74 киловатта. Его подключили к сети без договора, то есть потребляли электроэнергию без оплаты. Все оборудование сейчас изъяли. Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова награждена медалью Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность». Об этом сообщается в телеграм-канале религиозной организации. Награду ей вручил архиепископ Махачкалинский Дербенский Варлаам. Высокой наградой Гамзатова удостоена по указу патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в развитие этнокофессиональных отношений в республике и в связи с ее 55-летием. Снос капитального строения на проспекте Медхансултана 97 начали в Махачкале по решению суда. Работы ведутся специалистами Управления координации капитального строительства. Как рассказал заместитель начальника отдела Аслан Курамагомедов, снос идет строго по закону. Ну и массовая спортивная зарядка, приуроченная ко дню рождения президента России Владимира Путина, прошла в Махачкале. Мероприятие прошло на стадионе «Дюшес» и собрало около 2000 человек. Все они воспитанники школы, их родители, тренеры и жители столицы. Зарядку провел олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Магомедов. Среди почетных гостей был депутат Госдумы, мать первого героя России на СВО Сапижат Мазаева, а также вице-спикер парламента Дагестана Елена Павлюченко. Ну и Банк России оставил без изменений перечень системно значимых кредитных организаций нашей страны. Это следует из сообщения на сайте Центробанка. В списке, как в прошлом году, значится только 12 банков нашей страны, в числе которых Газпромбанк, Сбербанк, Альфа-банк, Тибанк, Россельхоз и другие. В Центробанке отметили, что на долю этих банков приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора. Ранее, напомню, что аналитик Марина Чекурова допустила, что количество банков в России уже к концу года может сократиться до отметки в 300 банков по нашей стране. Эксперт отметил, что сокращение числа банков на 5-10 организаций ежегодно является приемлемым для Центробанка. Россия и Азербайджан обсудили увеличение взаимного товарооборота и укрепление торгово-экономических связей. В повестку вошли вопросы по развитию торговли и инвестиций, а также сотрудничество в промышленности, энергетике и агропромышленном комплексе. Кроме того, участники встречи обсудили расширение транспортно-логистических связей, увеличение объемов грузоперевозок и дальнейшее развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». МВД утвердила новый регламент выдачи и замены российских паспортов. Об этом пишет парламентская газета. Теперь документ должен оформляться в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления, независимо от того, где человек его подал – через МФЦ, подразделение МВД или на сайте госуслуги. При подаче заявления онлайн его зарегистрируют в тот же день. Максимальное время ожидания в очереди при подаче этого документа и получении готового паспорта составит 15 минут. Ну и средняя стоимость пакетного тура по России в октябре снизилась примерно на 18% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Сейчас средний чек составляет 71 тысяча рублей. При этом цены снизились наряду и зарубежных направлений. Например, отдых во Вьетнаме подешевел на 11%, в Таиланде на 7%.
0: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
3: Бразилия, как известно, ассоциируется у абсолютного большинства россиян с советским фильмом «Здравствуйте, я ваша тетя». Точнее сказать, с фразой «там много диких обезьян». Так вот, страна эта на пороге больших перемен. Левый президент Лула да Силва рискует потерять власть. Прошедшие президентские выборы победителя не выявили. Будет второй тур, в котором встретятся 80-летний да Силва и 45-летний Флавио Болсонару, сын экс-президента Жаира Болсонару. Сейчас Болсонару-старший находится в тюрьме по обвинению в организации неудавшегося государственного переворота. Приговор – 27 лет лишения свободы. Сын намерен, естественно, в случае получения власти, своего родителя освободить. К слову, Силва тоже сидел в тюрьме, причем два раза. Первый раз по политической статье – за организацию забастовок. Второй – за коррупцию, правда, недолго. В итоге был оправдан. Интрига в том, что Болсонару-младший обгоняет да Силву всего на 2%. Однако опросы отдают победу именно ему. Устал народ Бразилии от строительства идеального общества. Вместо социальной справедливости, как это часто бывает у левых, получилась экономическая стагнация. Болсонару правый политик, сторонник Дональда Трампа. Бразилия при нем неизбежно развернется лицом к Америке со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не исключен даже сценарий выхода из БРИКС. Известно, что 47-й президент Соединенных Штатов не жалует эту организацию. Тем не менее, считается, что экономические связи с Россией не особенно пострадают. В первую очередь потому, что правые выступают за прагматизм и не собираются нести убытки по идеологическим причинам. Хотя, как правило, одно тянет за собой другое. Как бы то ни было, есть многие основания предполагать, что левые идеи начинают постепенно отступать. Ну, собственно, мы знаем, что в Аргентине нынче правит Хавьер Милей, правый политик, также сторонник Трампа и сближение с Израилем. Еще нельзя не обратить внимание на тот факт, что в Испании премьер Педро Санчес, социалист, можно сказать, почти что коммунист, объявил досрочные парламентские выборы. Народ, население этой страны также недовольно экономическим курсом королевства. Ну, в общем и целом, тренд, похоже, действительно такой, что и в Европе, и в Латинской Америке что-то начинает меняться. И этот процесс абсолютно неизбежен, поскольку так кажется, что время левых все-таки подходит к концу.
0: Генеральная линия.
1: Ну а теперь посмотрим, что там у нас за окном. Махачкала сегодня решила не торопиться с осенью. Утром около 16, днем воздух прогреется до плюс 20. То есть погода сейчас такая, утром ты выходишь из дома и думаешь, так, где моя куртка? А уже через несколько часов выходишь на улицу и уже думаешь, зачем вообще я эту куртку взял? Ветер небольшой, сегодня обещают около 3 метров в секунду, осадков существенных не ожидается. В общем, погода располагает к жизни. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Анонсирован первый в мире дисплей для смарт-очков с проекцией на сетчатку. Японская корпорация TDK Corporation продемонстрировала дисплей с прямой проекцией изображения на сетчатку глаза пользователя. Эта технология позволит создавать легкие смарт-очки с естественным внешним видом, высокой прозрачностью линз и абсолютной конфиденциальностью данных. В традиционных DRP-системах перед глазами пользователя приходилось размещать громоздкие изогнутые зеркала. TDK решила эту проблему, установив уникальные наноразмерные отражатели на плоской поверхности. Они меняют угол отражения лазерного луча в зависимости от положения на зеркале, перенаправляя свет точно на сетчатку и позволяя полностью отказаться от изогнутой оптики. Новое плоское зеркало толщиной всего 150 нанометров встраивается непосредственно в линзу и обладает коэффициентом светопропускания около 80%. Благодаря этому смарт-очки визуально неотличимы от обычных и подходят для постоянного использования. Кроме того, оптическая схема предотвращает утечку изображения. Источником изображения выступает фирменный сверхкомпактный полноцветный лазерный модуль. За вывод картинки отвечает устройство управления лазером видимого диапазона, способные обеспечить разрешение 4К. На данном этапе метаоптическое зеркало поддерживает только монохромный режим, однако TDK планирует завершить разработку полноцветного режима и запустить серийное производство коммерческого продукта в ближайшие несколько лет. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.
1: Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 году повысятся дважды, 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Гавырин. Кстати, по его словам, в феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Размер выплаты будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысит с учетом доходов социального фонда и экономических составляющих. При этом фиксированная выплата будет на февральском уровне. Работающим пенсионерам 1 августа также проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, которые поступили за них в текущем году. Таким образом, страховая пенсия в течение 2027 года может увеличиться в 3 раза. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Давайте догадаемся, почему. Во втором квартале объем трафика сократился на 6% до 12 миллиардов гигабайт. Такие подсчеты сделали ведомством на основе данных Минцифры. Снижение фиксируется во второй квартал подряд. По мнению экспертов, одна из причин снижения мобильного трафика – ограничение мобильного интернета и использование якобы белых списков. В таких условиях пользователи активнее переходят на Wi-Fi, объем фиксированного интернет-трафика вырос сразу на 55% до 58 миллиардов гигабайт. Количество исходящих соединений мобильных абонентов также увеличилось на 27%. Стоимость запчастей в справочниках, используемых для расчета выплат по ОСАГО, все сильнее отстает от реальных рыночных цен. Из-за этого станции технического обслуживания могут отказаться ремонтировать автомобили по направлениям страховщиков. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на страховые компании. Там отмечают, что в предыдущих годах цены в справочнике единой методики расчета выросли примерно на 16%. Ну и пастор из ЮАР снова назвал дату предполагаемого конца света. Самое интересное, вот 37 лет живу на этой земле, самое интересное, что дважды точно обещали нам конец света, это в 2000-м, 99-м, там, когда еще, в 2012-м, прошу прощения, было. Так вот, Джошуа Млакела, это пастор из ЮАР, вновь назвал дату предполагаемого вознесения человечества. Об этом сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на британскую газету The Express. На этот раз он назвал 12 и 13 октября, ну, поживем увидим. При этом прошлый прогноз пастора уже не сбылся, друзья. Он утверждал, что конец света должен был произойти в сентябре прошлого года. Пастор объяснял перенос тем, что людям якобы дали больше времени на покаяние. Ну и по итогам года в России могут продать больше 100 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов. Такой прогноз дал глава автостата Сергей Целиков. За 9 месяцев на учет поставили около 11 тысяч электрокаров и почти 59 тысяч гибридов. Продажи первых выросли на 42%, а вторых примерно на 2,5 раза. Эксперты ожидают, что интерес к такому транспорту сохранится и дальше, даже при стабильной ситуации на рынке топлива. Друзья, продолжаем утро на Диалог FM в студии Расим Загиров. И россияне стали активнее готовить автомобили к зиме. В сентябре продажи зимних шин на крупных интернет-площадках заметно выросли по сравнению с августом. Об этом пишут РИА Новости. На отдельных площадках спрос увеличился в 1,5-3 раза. Эксперты связывают это с тем, что автомобили предполагают покупать резину заранее, не дожидаясь первых снегопадов. В среднем полная подготовка машины к зиме, включая замену шин, масла и антифриза, и обслуживание может обойтись примерно в 46 тысяч рублей. Это средняя цена, я напомню. Ну и, друзья, в ближайшую пятницу, именно завтра, на Земле возможны магнитные бури, предупредили специалисты лаборатории «Солнечное астрономия» Института космических исследований. Геомагнитное возмущение ожидается с вероятностью 80%. Я напомню, что это завтра, с 6 утра до 9, ожидается первый всплеск активности, сила которого может достигнуть слабого уровня. С полудня, с 15.00 завтрашнего дня, прогнозируется вторая волна магнитных бурь. Не исключено, что она будет сильнее. Подобные явления способны вызвать сбой в работе электроники, друзья, и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Новый президент Бразилии определится во втором туре. Действующий лидер страны Лула Силва набрал 45% голосов и занял лишь второе место. Его опередил сын бывшего президента Жаира Болсоно, Флавио, получив 47%. Ранее отца политика приговорили, я напомню, что к 27 годам тюрьмы за попытку переворота. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
3: Избиратели вернутся на участки через 3 недели, напоминает бразильский телеканал «Глоба». По итогам выборов 80-летний Лула да Сильва может занять президентский пост в 4-й раз. Это рекорд для страны. Если победит Флавия, семья Болсонару вернется к власти спустя 4 года. Причем итоги первого тура показали, что шансы на победу у сына бывшего президента есть. В свою очередь, да Сильва заявил, что результат часто бывает неожиданным, а второй этап станет для него, цитата, «проверкой на прочность». Для собеседников Рейтер итоги голосования превзошли все ожидания. По их словам, Луле да Сильве будет трудно завоевать поддержку избирателей во втором туре. В последние годы бразильцы столкнулись с высокими ценами на жизнь, ростом преступности и активностью местных банд. Кроме того, к осени увеличился государственный долг до 82% ВВП, а правительство снизило прогнозы экономического роста на этот и следующий год. Болсонару, как пишет Associated Press, как раз будет делать упор на уровне жизни и доступности жилья. Он также пообещал принять жесткие меры против бразильских преступных группировок и настаивал на новых торговых соглашениях с США, в том числе в сфере добычи редких минералов. Кроме того, кандидат от правых сил заявил, что освободит своего отца и вернет его в политику. Впрочем, да Сильва по-прежнему пользуется сильной поддержкой сторонников, которые считают, что его социальная политика улучшила жизнь миллионов бразильцев, заключает агентство. CNN отмечает, что выбор, стоящий перед бразильцами, выходит далеко за рамки внутренней политики и может изменить роль Бразилии на мировой арене. Да Сильва продолжает отстаивать многостороннее сотрудничество стран и второй год продолжает дистанцироваться от Соединенных Штатов и Дональда Трампа. Отношения лидеров испортились, когда Бразилия втянули в тарифную войну Вашингтона. Пошлины на бразильские товары США ввели в прошлом году. Некоторые из них действуют до сих пор, напоминает телеканал. Кроме того, администрация Трампа называла преследование Жаира Болсонару политически мотивированным. Флавия избрал совершенно иной подход, пишет CNN. В мае кандидат встретился с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить борьбу с организованной преступностью, тарифы и добычу полезных ископаемых. Также Бразилию посетил президент Аргентины Хавьер Милей, давний союзник семьи Болсонару и Трампа. Он поддержал кампанию Флавия и назвал действующее правительство «вороватыми социалистами».
1: ну а теперь посмотрим, что там у нас за окном. Махачкала сегодня решила не торопиться с осенью. Утром около 16, днем воздух прогреется до плюс 20. То есть погода сейчас такая, утром ты выходишь из дома и думаешь, так, где моя куртка? А уже через несколько часов выходишь на улицу и уже думаешь, зачем вообще я эту куртку взял? Ветер небольшой сегодня, обещают около 3 метров в секунду, осадков существенных не ожидается. В общем, погода располагает к жизни. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Инспекционные группы проверяют многоквартирные дома Махачкалы на готовность к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы. Группы состоят из сотрудников управления муниципального жилищного контроля, специалистов контрольного управления правительства Дагестана. В первую очередь проверяют готовность элеваторных узлов и теплообменников. Именно это оборудование регулирует температуру и давление в системе. Отдельное внимание уделяют выявлению несанкционированных врезок в общедомовые сети. Энергетики выявили майнинг-ферму на территории птицефабрики в селе Татурбий-Кала, это Хасаюртовский район Дагестана. Ущерб от незаконного потребления подсчитали, и он превысил 9,5 миллионов рублей, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. На площадке работали 54 специализированных устройства, электроэнергию потребляли без договора, для оборудования самовольно вели в работу силовой трансформатор. Управление Россельхознадзора по Дагестану пояснило, кто и как должен бороться с мраморным клопом, который атаковал сады и дома жителей Магарамкентского района Дагестана. Я напомню, что ранее в управлении поступили жалобы жителей села Хтун-Казмаляр и других сел Магарамкентского района. Их сады и дома подверглись распространению коричневого мраморного клопа. Этот насекомый вредитель, я напомню, что представляет опасность для сельскохозяйственных структур Дагестана, питаясь соком растений и оставляя их без урожая. Насекомое, я напомню, что было завезено в нашу страну из Восточной Азии, поэтому не имеет здесь естественных врагов. Но ответственность за незаконное предоставление косметологических услуг необходимо усилить, такое мнение высказал ТАСС, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Сейчас наказание за незаконную предпринимательскую деятельность без отсутствия разрешения или лицензии могут возбудить административное дело и штрафовать на 2,5 тысячи рублей. Общественник предлагает увеличить денежное взыскание до 300 тысяч рублей, это примерно размер расходов на восстановление. 80% опрошенных «Комсомольской правдой» россиян заявили, что детям после 18 лет нужно помогать. При этом большинство респондентов отмечают, что речь не о полном содержании повзрослевшего ребенка, а о разумной поддержке в тех ситуациях, когда она действительно необходима. Например, оплата конкретно необходимых расходов – это учеба, первого жилья и периода поиска работы. Каждый пятый россиянин считает, что после достижения ребенком совершеннолетия помогать ему не нужно. Родительская поддержка, по их мнению, не должна превращаться в привычку жить за чужой счет. Ну и в России нашли человека со 100 ипотечными кредитами, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Они отмечают, что законодательных ограничений по числу жилищных кредитов в России нет. Большинство банков устанавливают их самостоятельно, однако клиенты со стабильным высоким уровнем доходов и накопления могут рассчитывать на самые особые условия. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
3: Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. 44-летний испанец, возглавивший клуб в декабре 2019 года, за это время выиграл с канонирами кубок и 3 суперкубка Англии, а в прошлом сезоне впервые за 22 года привел команду к чемпионскому титулу. По информации BBC, новый контракт сделает Артету самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Его базовая зарплата вырастет с 10 до 15 миллионов фунтов в год, а с учетом бонусов может достигать 17. Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины, выйдя на поле в товарищеской встрече против команды Бенина. Аргентинцы победили со счетом 3-0, а сам Месси отметился голом с пенальти и двумя голевыми передачами. На матче присутствовали 85 тысяч зрителей, а в стране был объявлен выходной в честь прощания с легендой. После финального свистка Месси произнес 10-минутную речь со слезами на глазах, признавшись, что хотел бы выступать за Аргентину вечно. Над стадионом устроили световое шоу с дронами, а в небо с вертолета подняли футболку Месси с номером 10. Этот матч стал 208-м и последним для 39-летнего нападающего в футболке национальной команды, за которую он выступал более 20 лет. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании 39-летний Педро Родригес объявил о завершении профессиональной карьеры. Педро выступал за Барселону, Челси, Рому и Лацио, проведя 794 матча на клубном уровне, в которых забил 197 голов и отдал 113 голевых передач. В составе Барселоны он трижды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании, а с Челси он выигрывал чемпионат АПЛ и Кубок Англии. Всего в активе Педро 25 крупных трофеев, 20 из которых с каталонским клубом. Нападающий Флориды Пантерс Брэд Маршант получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелес Кингс и не смог продолжить игру. Инцидент произошел в конце второго периода. Защитник Кингс Брант Кларк ударил Маршанда клюшкой в лицо, из-за чего канадец потерял равновесие и на скорости врезался в штангу ворот. 38-летний форвард держался за левое колено и не смог самостоятельно покинуть лед. Для Маршанда это был лишь второй матч в сезоне. Он пропустил стартовые игры Пантерс после операции, перенесенной в межсезонье, и вернулся раньше ожидаемого срока. Официального диагноза пока нет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
4: Доброе утро, Дагестан. На календаре 8 октября, сегодня четверг, а это значит, что до выходных осталось совсем немного. Но организм пока об этом, конечно, не знает. Он считает, что сегодня понедельник, завтра понедельник, и вообще мы слишком от него много требуем. Вы слушаете Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Если вы уже в дороге, доброе утро тем, кто уже едет на работу и мысленно уже едет домой. Если вы на работе, держитесь, особенно если начальник уже написал, зайди на минутку. А если еще дома, не спешите. Наладьте, знаете, вот последними минутами, насладитесь, пока телефон не сообщил вам, что сегодня опять нужно быть взрослым человеком. Сегодня мы будем говорить обо всем понемногу, и о новостях, и о музыке, и, конечно, попробуем сделать это утро чуть-чуть легче. Оставайтесь с нами, это утро на Диалог ФМ, мы начинаем вместе с вами, Расим Загиров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, в Москве для заказа 100 беспилотных такси теперь доступны. Они об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». Кстати, по его словам, по всей стране также работает больше 1000 роботов-доставщиков. Беспилотные технологии, я напомню, что внедряют в перевозках и на складах. Полностью автономный режим для грузовых машин планируют запустить в нашей стране в 2028 году. Сейчас я напомню, что за движением беспилотных машин следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. Ну и предстоящие осенние каникулы российских школьников продлятся 12 дней. Как сообщили в Минпросвещении, это будет самый продолжительный отдых за последние 10 лет. В прошлом учебном году осенью ребята отдыхали 11 дней с 25 октября по 2 ноября, а также в праздничные дни 3 и 4 ноября. В предыдущие 9 лет продолжительность осенних каникул составляет 9 или 10 дней. Рост цен на жизненно важные лекарства с начала года оказался ниже уровня инфляции. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минздрава Сергей Глаголев. При этом Федеральная антимонопольная служба намерена отдельно проверить стоимость 13 популярных препаратов. Речь идет о лекарствах, цены на которые государство напрямую не регулирует. Ранее напомню, что ФАС подчеркивали, что такие средства должны оставаться доступными для покупателей. Ну и, друзья, автомобили Mercedes-Benz больше других находятся на станции техобслуживания в среднем 6 дней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Аналитики, кстати, изучили данные о ремонте и обслуживании коммерческого транспорта за год. У «Шкода Октавия» средний срок составляет 5 дней. По числу ремонтов продолжительность больше суток лидирует Volkswagen. Следом идет наша «Лада». Эксперты поясняют, работы могут затягиваться из-за поиска и доставки деталей, дополнительной диагностики или согласования. Но Минцифрам необходимо проработать дополнительные условия для входа на госуслуги и восстановления доступа к порталу. Такое поручение дал Михаил Мишустин. Премьер отметил, что сервисом пользуются более 120 миллионов человек, а их данные невозможно защитить надежно. При этом злоумышленники все активнее применяют искусственный интеллект для кибератак. Ранее Минцифры представила для общественного обсуждения третий пакет мер против мошенников. Среди предложений создать в системе антифрод базу тех, кто передавал преступникам свои абонентские номера и учетные данные. Россия намерена выращивать производство собственных аккумуляторных батарей. Об этом Владимир Путин заявил на открытии в Москве первого комплекса по производству электробатарей. По словам президента, к 2030 году отечественные предприятия смогут обеспечить большую часть внутреннего спроса. Путин также заявил о необходимости единых требований к качеству и безопасности таких систем для дальнейшего повышения локализации производства. Ну и, друзья, в Кремле положительно оценили готовность США помочь России на фоне эпидемиологической ситуации в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в регионе, я напомню, что умерла сотрудница противочумного института. Средства массовой информации сообщали о возможном заражении легочной чумой. Однако Роспотребнадзор наш заявил, что женщине диагностировали пневмонию, не установленной этиологии. По ее смерти, кстати, под медицинское наблюдение взяли контактировавших с ней 200 человек. При найме работодателя

0: машин. В этом сегменте рост составил 6,5% за год, а стоимость превысила 30 миллионов рублей. Кстати, по данным того же исследования, наиболее активно использовали и пользователи рассматривали автомобили бренда Porsche, а среди премиальных является Rolls-Royce Cullinan. С 2027 года производители должны будут гарантировать возможность обслуживания машин за пределами Китая, включая ремонт и поставку запчастей. Российские импортеры говорят, что станет сложнее привезти популярные сейчас модели глобальных брендов, которые официально в России, кстати, не предусмотрены. Тему продолжат мои коллеги.
1: С этого года вывезти из Китая автомобиль любого бренда без разрешения производителя можно только если машина простояла на учете в КНР более 180 дней. После этого машина даже с нулевым пробегом признается подержанной. Чтобы привезти новое авто, нужно согласие завода. С нового года для экспорта производителям потребуется подтвердить наличие сети зарубежных сервисных центров. И, как сообщают СМИ, власти для этого могут потребовать документы, информацию о персонале и фотографии оборудования. Проблема по некоторым брендам есть и сейчас, отмечает основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
2: Многие машины действительно запрещены к экспорту. Самый яркий пример и самая желанная машина на нашем рынке, которая запрещена к экспорту, это Xiaomi. И также вот новые их кроссоверы, которые Skynomad называются, тоже на них есть достаточно высокий спрос, но экспортировать их запрещено. Из массовых брендов BYD, бренды такие, как Mercedes и BMW, запрещены к вывозу, но там находятся лазейки. Остальное практически все можно экспортировать, просто у кого-то есть возможность, у кого-то нет. То есть какая-то экспортная компания договаривается, ей дают право на экспорт, какая-то, соответственно, не берет большие объемы, ей право на экспорт не дают.
1: Чтобы ускорить вывоз, импортеры переоборудуют машины, а в России возвращают им заводской вид. С нового года для переоборудованных авто также потребуется подтверждение от производителя. Однако автовладельцы вряд ли заметят изменения, считает гендиректор Франк Авто Ирина Франк.
3: Автомобили действительно отстаиваются через техническое дооборудование, через специальные лицензии. Их и так очень сложно вывести сейчас. Особенно сложно это с брендом Lisan, полегче с брендом Zikr, Rincon Co. Облегчения никто не ждет, но и об ухудшениях я сейчас не слышала. Может быть, это некий пиар. Действительно, большое количество компаний на мелких масштабах имеют сложности и не могут вывести автомобили. Ухудшения сейчас в Европе есть. Там большое количество подтвердили а-ля мошеннических схем и большое количество денег российских арестовали. И некие меры применяют к физическим лицам, которые помогали вывозить автомобили.
1: Участники рынка говорят о возможном увеличении цен, на которые окажут влияние расходы на хранение машин. При этом цены могут вырасти и до Нового года, если возникнет ажиотаж, подобный тому, что был в прошлом году перед изменением методики расчета ставки утильсбора, продолжает гендиректор Франк Авто Ирина Франк.
3: Пересчитывали те, которые мы возим, это не самые бюджетные автомобили, которые выходят под 8-12 миллионов, то получается где-то 4-5% увеличения будет цены. На бюджетные машины там побольше, получается почти 7-8. Если вырастет расходная часть, то вырастет и себестоимость. Вырастет доллар, то понятно, что опять вырастет цена. Поэтому все зависит от того, что будет на рынке. Ажиотаж будет, вырастут цены на перевозку. Таможенные сборы тоже считаются на день ввоза автомобиля по курсу Центробанка.
1: За 8 месяцев текущего года из Китая в Россию ввезли 75 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Почти в два раза больше, чем годом ранее, сообщал «Автостат». Первую пятерку составляют модели Volkswagen, Toyota и Audi. А из 130 тысяч машин альтернативных поставок, которые прибыли в страну новыми, в топе Mazda, Toyota, Nissan и Audi.
4: Диалог FM. Все время по делу.
0: Ну а теперь посмотрим, что там у нас за окном. Махачкала сегодня решила не торопиться с осенью. Утром около 16, днем воздух прогреется до плюс 20. То есть погода сейчас такая, утром ты выходишь из дома и думаешь, так, где моя куртка? А уже через несколько часов выходишь на улицу и уже думаешь, зачем вообще я эту куртку взял? Ветер небольшой, сегодня обещают около 3 метров в секунду, осадков существенных не ожидается. В общем, погода располагает к жизни. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
7: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
8: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Возвращение USB-легенды. Logitech выпустила преемника своего легендарного USB-микрофона, модель Blue Yeti 2. Новинка сохранила форму предшественника из 2009 года, но при этом получила продвинутую начинку, включая ИИ-систему настройки звука прямо во время записи. Далее подробнее. 3D-датчик приближения голоса непрерывно отслеживает положение пользователя в пространстве и автоматически корректирует уровень усиления, эквализацию и даже диаграммы направленности. Благодаря этому качество записи остается стабильно высоким, независимо от того, приближается ли спикер вплотную или случайно отклоняется от микрофона во время трансляции. За частоту речи без использования стороннего софта отвечает выделенный процессор, а искусственный интеллектовый алгоритм вырезает фоновые шумы, включая клики мыши, стук клавиатуры и гул компьютерных кулеров. Также Yeti 2 предлагает переработанный массив из трех микрофонных капсулей и поддерживает запись звука с высоким разрешением до 24 бит на 48 кГц. На фронтальной панели под физическими элементами управления теперь находится цветной IPS-дисплей, на котором, так сказать, живет анимированный персонаж Yeti. Он меняет свой вид и реагирует в реальном времени, помогая спикеру визуально отслеживать текущую полярность и уровни громкости. При желании аватар можно полностью кастомизировать через фирменное приложение Logitech G-Hub. Logitech G Blue Yeti 2 поступил в продажу на международный рынок в классических черной и белой расцветках. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Диалог FM. Все время по делу.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Правительство приступило к подготовке стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. Об этом заявил Михаил Мишустин. По словам премьера, такие платформы все активнее используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и логистике. При этом сбой облачного сервиса или программного компонента не должен приводить к массовым нарушениям производства, а также жизненно важных услуг. Стратегии готовят по поручению президента к работе правительства, рассчитывает привлечь бизнес и экспертов. Ну и отдельным российским производителям могут разрешить экспорт дизельного топлива в октябре, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Частичное снятие запрета рассматривают, чтобы избежать затоваривания некоторых нефтеперерабатывающих заводов. Какие компании могут получить послабление, пока неизвестно. Я напомню, что в июле запрет распространили на всех производителей топлива, а затем дважды его продлевали. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что недостатка дизеля на внутреннем рынке, кстати, вообще нет. Россиянам рассказали, как сократить расходы на электроэнергию. Часть бытовой техники выгоднее использовать часы действия ночного тарифа. Об этом порталу nefs.ru рассказал эксперт в сфере управления жильем Александр Христенко. Кстати, по словам эксперта, по многотарифным счетчикам электричество ночью может обходиться заметно дешевле, чем днем. Поэтому на это время можно переносить работу с стиральной или посудомоечной машины, бройлера или теплого пола. При этом размер экономии зависит от тарифов, которые действуют в конкретном регионе. Руководство НАТО заверило Россию, что не готовит нападение на нашу страну. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости. Он добавил, что Владимир Путин четко дал понять, каким будет ответ при нападении на Калининградскую область или другой регион нашей страны. До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что военное командование НАТО подготовило новый план обороны на восточном фланге с применением беспилотников и искусственного интеллекта. Проект называется «Теория победы». Его представят главкому Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе Алексису Григоренчуксу. Еще, кстати, это произойдет 12 октября. Ну и, друзья, лауреатом Нобелевской премии по физике за 2026 год стал бельгиец Фрэнсис Хальцен. Награду присудили за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино-высоких энергий астрофизического происхождения. Нобелевские премии, я напомню, что учредили по завещанию шведского изобретателя, предпринимателя Альфреда Нобеля. Они присуждаются в 5 областях, это физики, химии, физиологии или медицине, литературе, за укрепление мира также предусматриваются, на которую Дональд Трамп, кстати, покушается. Отдельную премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля учредил Банк Швеции в 1968 году. Впервые ее вручили, кстати, в 1969. Ну и в российских городах-миллионниках сокращается число хозяйственных магазинов. По данным «Коммерсанта», сильнее всего их количество уменьшилось в Перми за год примерно на 14%. Снижение также зафиксировали в Краснодаре, Красноярске или в Петербурге. В Москве число таких магазинов практически не изменилось. Эксперты связывают тенденцию со снижением расходов на товары для дома и переходом покупателей в онлайн-платформу. Порядок экспертизы игр и игрушек для детских садов могут закрепить законодательно. Теперь об этом сообщил ТАСС, глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведомство прорабатывает этот вопрос, одновременно специалисты обновляют стандарт в федеральную программу дошкольного образования. Кроме того, к сентябрю следующего года Минпросвещение планирует подготовить для детских садов перечень средств обучения и воспитания. В него войдут в том числе игры и игрушки. Над списком работают педагоги, ученые и профильные специалисты. Ну и прямая линия с Владимиром Путиным в декабре вновь пройдет вместе с большой пресс-конференцией президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, подготовка к мероприятию уже началась. Формат будет таким же, как и в предыдущие годы. Президент одновременно ответит на вопросы граждан и журналистов. Ранее так в Кремле сообщали, что при обработке обращения к прямой линии будут использовать технологии искусственного интеллекта. В МВД напомнили, как получить справку о зарегистрированных квартире в доме гражданах. Такой документ может понадобиться при покупке вторичного жилья, оформлении ипотеки, дарения или приватизации, а также для некоторых льгот и субсидий. Как пишет «Комсомольская правда», заказать справку можно будет через госуслуги или территориальном подразделении МВД. Официальный срок предоставления информации – до 10 рабочих дней. В документе укажут только тех, кто зарегистрирован в помещении на день обращения. Ранее снятые с учета жильцы в справку также не попадут. Количество счетов в цифровых рублях за первый месяц массового запуска достигло 220 тысяч. Об этом ТАСС сообщил зампред Банка России Зульфия Кахруманова. По ее словам, результат заметно вырастет ожидания до конца года. В Центробанке рассчитывают примерно на 60 тысяч счетов. Массовый запуск цифрового рубля начнется 1 сентября. Сейчас крупнейшие банки и торговые компании подключат инфраструктуру для операций с новой формой денег. Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и обычными безналичными средствами. Все банки должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. В Киеве побывал Фридрих Мерц. Федеральный канцлер, в частности, объявил о новом пакете военной помощи для Украины, а также призвал остановить Россию. Владимир Зеленский со своей стороны много говорил об усилении ПВО. Германия обещала помочь. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что мирное решение в очередной раз откладывается. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
2: Фридрих Мерц приехал в Киев первый раз в 2026 году с необъявленным визитом. Прямо на вокзале по прибытии федеральный канцлер заявил буквально следующее, цитата: «Если Россию не остановить, она рано или поздно обратит свою военную машину против нас». Конец цитаты. К переговорам он также готов, но лишь после того, как замолчат пушки. Таким образом, можно предположить, что высокий гость проявил солидарность с украинской позицией. Сначала прекращение огня по линии соприкосновения сторон, потом диалог о том, как жить дальше. Мерц назвал целью своей поездки заверить руководство Украины в дальнейшей поддержке перед наступлением тяжелой зимы на фоне явной эскалации конфликта. Канцлера сопровождали министр экономики Катарина Райхе и главы 10 крупнейших немецких оборонных компаний. Берлин выделит союзнику 1 миллиард евро на оборону и 350 миллионов на поддержку энергетики. Речь, в частности, идет о совместном производстве дронов-перехватчиков. Обсуждались и внутренние реформы, в частности, борьба с коррупцией. Кроме того, федеральный канцлер пообещал созвать зимой встречу коалиции желающих для оперативной помощи Украине в сложных условиях. Фридрих Мерц посетил Киев после очередных жестких заявлений России в адрес Европы. Москва, как известно, обвиняет Старый Свет в прямом участии в военном конфликте, что в перспективе может иметь плачевные последствия для всего континента, включая даже ядерный апокалипсис. В этом с Кремлем солидарный главный оппонент действующей коалиции ФРГ партия «Альтернатива для Германии», которая требует прекратить поддержку Украины и возобновить сотрудничество с Российской Федерацией. Мерц со своей стороны дает понять, что никого не боится, демонстрирует твердость и независимость суждений. Это соответствует его концепции дальнейшего пребывания у власти. Общий смысл такой: с намеченного пути не свернем, наоборот, будем доказывать, что он единственно правильный. Никаких уступок и компромиссов популистам хоть справа, хоть слева. Таким образом, можно рискнуть сказать, что Германия, как страна-лидер ЕС, вызов принимает. Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции говорил в основном об усилении систем ПВО. Таким образом, мирное решение на сегодня остается сугубо теоретическим. Участники противостояния открыто готовятся к зимней фазе конфликта, которая может стать во многом решающей. Впрочем, вопрос этот неоднозначный. Что касается лично канцлера Мерца, он вполне может и не удержаться в своем кресле. При этом так кажется, что позиция Федеративной Республики Германии в результате вряд ли существенно изменится. И еще. Наверное, нужно сказать, что очередная попытка Дональда Трампа и его спецпредставителей заключить прекрасную сделку опять провалилась. Интересным моментом является перспектива возможного примирения действующего президента США с европейскими союзниками. Вернее сказать, как именно это отразится на политике Белого дома. Почему такое примирение возможно? Хотя бы потому, что конкуренты-демократы обвиняют его в развале атлантической солидарности, презрении западных ценностей и иных неблаговидных с их точки зрения поступков. Иногда так случается, что к мнению противников приходится прислушиваться, особенно когда рейтинги поддержки неуклонно снижаются. Впрочем, к поездке Мерца это имеет лишь косвенное отношение.
1: Ну и средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 8 месяцев 2026 года составила 3 миллиона 430 тысяч рублей. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию аналитического агентства «Автостат». Автомобиль с таким пробегом за такой же период подорожал на 4% до 1 миллиона 190 тысяч рублей. Аналитики также привели динамику цен за предыдущие годы. Средневзвешенная цена новой машины в 2022 году, я напомню, что составляла более 2 миллионов рублей. Авто с пробегом тогда продавались на уровне 890 тысяч рублей. Ну и на солнце сейчас наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Это может оказать серьезное давление на нашу планету. Уже около месяца уже находится это все в глубокой депрессии, однако накануне вечером она неожиданно начала производить серии вспышек. Об этом сообщили в лаборатории «Солнечная астрономия». По словам ученых, сейчас формируются две крупные группы пятен, пока они не предоставляют угроз, но могут быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Нехватка подходящих вакансий стала главной трудностью для россиян при поиске работы. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на результаты исследования. На эту проблему пожаловались примерно треть опрошенных. Каждый пятый назвал главным препятствием слишком низкие зарплаты. Еще часть респондентов – неудобный график или условия работы. При этом большинство участников опроса находят новое место в течение 3 месяца, больше года. Подходящую работу около 6% россиян ищут. Ну и «Лада Гранта» осталась самым продаваемым автомобилем в России по итогам сентября. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные «Автостата». За месяц было продано почти 10 800 таких машин. Среди кроссоверов или внедорожников первое место занял «Тенет Т7». Его выбрали более 6 000 покупателей. Ну и, друзья, академические стипендии должны равняться минимальному размеру оплаты труда, чтобы студенты могли учиться, не отвлекаясь на подработки. Такое мнение ТАСС выразил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он отметил, что в этом году средний размер академической стипендии составляет чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что взрослый человек не может прожить на эту сумму, а подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость, отметил парламентарий. Добавлю я, что сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. В МВД напомнили родителям, какие приемы мошенники чаще всего используют при общении с вашими детьми. Одним из главных признаков – угрозы, запугивание уголовной ответственности или требование никому не рассказывать о разговоре. Об этом передают РИА Новости. Аферисты могут убеждать ребенка, что речь идет о тайном следствии, запрещать обращаться к родителям или другим взрослым. Правоохранители подчеркивают, что такие попытки должны стать сигналом сразу прекратить разговор и рассказать о случившемся близким. И, друзья, продолжаем. Каждому пятому россиянину проще рассказать что-то личное нейросети, чем другому человеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. Еще почти треть участников исследования признали, что иногда делится с искусственным интеллектом личными подробностями. Чаще всего так делают молодые люди. В основном россияне используют нейросети, чтобы выговориться, разобраться в своих мыслях или получить совет по отношениям, семье или другим жизненным вопросам. В общественной палате предложили учитывать часы для чатов с родителями в рабочем времени учителей. Телефонные звонки и онлайн-совещания не должны приводиться за счет личного времени, уверен заместитель секретариата общественной палаты Владислав Гриб. Он подчеркнул, что час-полтора в рабочем времени учителя должны отводить на чаты и общение с родителями. Тогда личное время учителей по вечерам не будет тратиться на эти цели, об этом передает ТАСС. Ну и какие формы ретритов руководители устраивают для своих сотрудников? В США, кстати, набирает популярность клубы крика, чтобы выплеснуть негатив на работе. Люди теперь платят $1000, и, как пишет Bloomberg, 20% из них возвращаются снова. Тему продолжат мои коллеги.
3: Треть российских предпринимателей работают от 60 до 80 часов в неделю. С таким графиком и стрессом, вызванным непредсказуемостью рынка, лишь 15% респондентов стараются осознанно сократить нагрузку или перераспределить задачи, говорится в совместном исследовании «Точка.Банка» и компании «Лучи». При этом бизнесмены признаются, плохое настроение сказывается на их решениях в бизнесе, а под этот запрос подстраивается и рынок делового туризма. В Штатах, например, в тренде ретриты ярости. По данным Bloomberg, шестидневная программа «Ритуал гнева» обойдется в $4500. Это такой групповой сеанс крика в лесу с элементами медитации, дыхательной практики и работы с психологом, чтобы обсудить, так сказать, пережитый опыт. Есть также экспресс-метод снятия гнева. Поорать, поколотить подушки и матрасы битой за $100. Но больший эффект будет от практики молчания, что переживает ренессанс в бизнес-среде, говорит коммерческий директор Telex Russia Вероника Маалуф.
4: Есть запрос пробить нервную слепоту, зону апатии и выгорания. Требования еще больше растут. Нужны постоянно новые креативные идеи. И, в принципе, весь запрос он направлен на то, чтобы максимизировать вот этот внутренний потенциал. Ретрит ярости – это же про то же самое. Шагнуть за пределы стандартного. Топ-менеджеры и бизнесы все больше проявляют интерес к ретритам молчания и едут целыми компаниями и не хотят выходить из молчания, потому что дает им очень большой заряд.
3: Но молчать долго бизнес не может, как бы не хотел. Большая часть программ рассчитана в среднем на 2-3 дня. От цифрового детокса до трансформационных практик, отмечает гендиректор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова.
5: Есть действительно рост рост запроса на работу с командами топ-менеджмента по так называемому теневому коучингу. Наблюдает работу топ-менеджера и затем в рамках индивидуальных коучинговых сессий начинают прокачивать навыки. Пару недель, чтобы сформировать именно какую-то новую успешную практику. Работа коуча здесь стоит порядка 200-300 тысяч рублей за весь проект. Отдельный такой запрос – учить руководителей психологическую разгрузку делать, потому что руководитель привык контейнировать эмоции в себе, копить. Людей, на самом деле, нужно учить отдыхать. Они этого не умеют.
3: Бизнес сейчас работает в условиях дефицита ресурсов. Найм приостановлен, нагрузка нарастает, и при таких оборотах не исключен риск переноса напряжения топ-менеджера на команду. Поэтому поиск баланса сейчас как никогда актуален, считает гендиректор компании Russian Discovery Вадим Мамонтов.
6: Есть запрос вместе со своей командой перезагрузиться. Там один из наших кейсов – это когда команда из крупный бизнес, они поехали оленеводом на Ямале и проводили сессию прямо в настоящем оленеводческом чуме. Люди стремятся убежать от деловой поездки и путешествий, стараемся ее максимально разгружать, не добавлять туда дополнительных бизнес-звезд, отключиться от интернета по возможности в экспедиционном круизном формате на Дальнем Востоке или Антарктиде.
3: В экспедиционные туры едут чаще сами топы и обычно в свой отпуск. Это далеко и дорого. А вот команды вывозят на рафтинг в Сочи, устраивают сплавы по шхерам в Карелии или организуют гастрономические туры. Главный запрос – перезагрузка, добавляет майс-директор корпоративного бизнеса VIP-сервис Алена Эйвел.
7: Запрос в формате Digital Detox – выключить телефон рабочий, погрузиться в мир природы, сплав или трекинг. А на второй день после такой вот перезагрузки проходит силовая стратегическая сессия, когда топ-менеджеры обсуждают ключевые вопросы. Бюджеты могут быть разные. До 50 тысяч на человека, если мы говорим про высший менеджмент, так и 300.
3: Но такие программы сегодня скорее может оплатить крупный бизнес. Но и он жестко режет бюджеты. Так что учиться отдыхать или снимать стресс сотрудникам придется скорее за свой счет. В Москве, например, тоже есть комната ярости. Можно проломить шкаф, метнуть кувалду в телевизор или разбить посуду. Дебош обойдется от 6 до 250 тысяч рублей за час, в зависимости от масштаба погрома.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: 8 октября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Итак, 8 октября – день, когда человечество успело сделать очень много серьезных вещей. Например, именно 8 октября в 1480 году началось знаменитое состояние на Угре. Русские войска и войска хана Ахмада встретились, и в итоге получилось противостояние, которое вошло в историю. Причем иногда мне кажется, что это был первый исторический случай, когда две стороны несколько недель смотрели друг на друга и думали: «Ну ты давай первый, начинай». А в 1818 году, именно 8 октября, англичане впервые использовали в бою боксерские перчатки. Вот это я понимаю, знаете, гуманитизация войны. Раньше ударим противника, а тут нет-нет, подождите, давайте хотя бы руки свои защитим. В 1896 году впервые был опубликован индекс Джо Джонса. С этого момента люди получили прекрасную возможность каждое утро смотреть на цифры и говорить: «Ну все, теперь я точно разбогатею». А в 1926 году состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио. То есть человек впервые услышал футбольный матч, не находясь непосредственно на стадионе. И вот с этого момента, друзья, радио окончательно доказало: можно сидеть дома, ничего не видеть, но при этом очень эмоционально кричать на футболистов. Это «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Доброе утро, Дагестан!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
2: Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 году повысятся дважды, 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Гавырин. Кстати, по его словам, в феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Размер выплаты будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысится с учетом доходов социального фонда и экономических составляющих. При этом фиксированная выплата будет на февральском уровне. Работающим пенсионерам 1 августа также проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, которые поступили за них в текущем году. Таким образом, страховая пенсия в течение 2027 года может увеличиться в 3 раза. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Давайте догадаемся, почему. Во втором квартале объем трафика сократился на 6% до 12 миллиардов гигабайт. Такие подсчеты сделали ведомством на основе данных Минцифры. Снижение фиксируется во второй квартал подряд. По мнению экспертов, одна из причин снижения мобильного трафика – ограничение мобильного интернета и использование якобы белых списков. В таких условиях пользователи активнее переходят на Wi-Fi, объем фиксированного интернет-трафика вырос сразу на 55% до 58 миллиардов гигабайт. Количество исходящих соединений мобильных абонентов также увеличилось на 27%. Стоимость запчастей в справочниках, используемых для расчета выплат по ОСАГО, все сильнее отстает от реальных рыночных цен. Из-за этого станции технического обслуживания могут отказаться ремонтировать автомобили по направлениям страховщиков. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на страховые компании. Там отмечают, что в предыдущих годах цены в справочнике единой методики расчета выросли примерно на 16%. Ну и пастор из ЮАР снова назвал дату предполагаемого конца света. Самое интересное, вот 37 лет живу на этой земле, самое интересное, что дважды точно обещали нам конец света, это в 2000-м, 99-м, там когда еще, в 2012-м, прошу прощения, было. Так вот, Джошуа Млакела, это пастор из ЮАР, вновь назвал дату предполагаемого вознесения человечества. Об этом сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на британскую газету The Express. На этот раз он назвал 12 и 13 октября, но поживем увидим. При этом прошлый прогноз пастора уже не сбылся, друзья. Он утверждал, что конец света должен был произойти в сентябре прошлого года. Пастор объяснял перенос тем, что людям якобы дали больше времени на покаяние. Ну и по итогам года в России могут продать больше 100 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов. Такой прогноз дал глава автостата Сергей Целяков. За 9 месяцев на учет поставили около 11 тысяч электрокаров и почти 59 тысяч гибридов. Продажи первых выросли на 42%, а вторых примерно на 2,5 раза. Эксперты ожидают, что интерес к такому транспорту сохранится и дальше, даже при стабильной ситуации на рынке топлива. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И россияне стали активнее готовить автомобили к зиме. В сентябре продажи зимних шин на крупных интернет-площадках заметно выросли по сравнению с августом. Об этом пишет РИА Новости. На отдельных площадках спрос увеличился в 1,5-3 раза. Эксперты связывают это с тем, что автомобили предполагают покупать резину заранее, не дожидаясь первых снегопадов. В среднем полная подготовка машины к зиме, включая замену шин, масла и антифриза, и обслуживание может обойтись примерно в 46 тысяч рублей. Это средняя цена, я напомню. Ну и, друзья, в ближайшую пятницу, именно завтра, на Земле возможны магнитные бури, предупредили специалисты лаборатории «Солнечная астрономия» Института космических исследований. Геомагнитное возмущение ожидается с вероятностью 80%. Я напомню, что это завтра, с 6 утра до 9, ожидается первый всплеск активности, сила которого может достигнуть слабого уровня. С полудня, с 15.00 завтрашнего дня, прогнозируется вторая волна магнитных бурь. Не исключено, что она будет сильнее. Подобные явления способны вызвать сбой в работе электроники, друзья, и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Новый президент Бразилии определится во втором туре. Действующий лидер страны Лула Силва набрал 45% голосов и занял лишь второе место. Его опередил сын бывшего президента Жаира Болсану, Флавио, получив 47%. Ранее отца политика приговорили, я напомню, что к 27 годам тюрьмы за попытку переворота. Тему продолжим далее. В обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
3: Избиратели вернутся на участки через 3 недели, напоминает бразильский телеканал «Глоба». По итогам выборов 80-летний Лула да Сильва может занять президентский пост в 4-й раз. Это рекорд для страны. Если победит Флавия, семья Болсонару вернется к власти спустя 4 года. Причем итоги первого тура показали, что шансы на победу у сына бывшего президента есть. В свою очередь да Сильва заявил, что результат часто бывает неожиданным, а второй этап станет для него, цитата, «проверкой на прочность». Для собеседников Рейтер итоги голосования превзошли все ожидания. По их словам, Луле да Сильве будет трудно завоевать поддержку избирателей во втором туре. В последние годы бразильцы столкнулись с высокими ценами на жизнь, ростом преступности и активностью местных банд. Кроме того, к осени увеличился государственный долг до 82% ВВП, а правительство снизило прогнозы экономического роста на этот и следующий год. Болсонару, как пишет Associated Press, как раз будет делать упор на уровне жизни и доступности жилья. Он также пообещал принять жесткие меры против бразильских преступных группировок и настаивал на новых торговых соглашениях с США, в том числе в сфере добычи редких минералов. Кроме того, кандидат от правых сил заявил, что освободит своего отца и вернет его в политику. Впрочем, да Сильва по-прежнему пользуется сильной поддержкой сторонников, которые считают, что его социальная политика улучшила жизнь миллионов бразильцев, заключает агентство. CNN отмечает, что выбор, стоящий перед бразильцами, выходит далеко за рамки внутренней политики и может изменить роль Бразилии на мировой арене. Да Сильва продолжает отстаивать многостороннее сотрудничество стран и второй год продолжает дистанцироваться от Соединенных Штатов и Дональда Трампа. Отношения лидеров испортились, когда Бразилию втянули в тарифную войну Вашингтона. Пошлины на бразильские товары США ввели в прошлом году. Некоторые из них действуют до сих пор, напоминает телеканал. Кроме того, администрация Трампа называла преследование Жаира Болсонару политически мотивированным. Флавия избрал совершенно иной подход, пишет CNN. В мае кандидат встретился с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить борьбу с организованной преступностью, тарифы и добычу полезных ископаемых. Также Бразилию посетил президент Аргентины Хавьер Милей, давний союзник семьи Болсонару и Трампа. Он поддержал кампанию Флавия и назвал действующее правительство «вороватыми социалистами».
2: Ну а теперь посмотрим, что там у нас за окном. Махачкала сегодня решила не торопиться с осенью. Утром около 16, днем воздух прогреется до плюс 20. То есть погода сейчас такая, утром ты выходишь из дома и думаешь, так, где моя куртка? А уже через несколько часов выходишь на улицу и уже думаешь, зачем вообще я эту куртку взял? Ветер небольшой, сегодня обещают около 3 метров в секунду, осадков существенных не ожидается. В общем, погода располагает к жизни. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Самый высокий тариф на водоснабжение среди городских округов в Дагестане с 1 октября этого года оказался в Каспийске. Там составляет он 42,5 рубля за кубометр. Кстати, по данным единого оператора, в сфере водоснабжения и водоотведения на втором месте стоит Избербаш, там 36 рублей с половиной за кубометр воды. На третьей строчке разместился Хасаюрс со стоимостью 32 рубля за один кубометр. При этом в части теплоснабжения наибольший тариф с 1 октября установлен в Кизилюрте, потом в Буйнакске. Дальше идет в Дагестанских огнях. На первичном рынке Махачкалы один квадратный метр жилья подорожал на 12,5% за третий квартал этого года. Столица Дагестана вошла в пятерку городов по росту цен за новостройки за указанный период. Эксперты связывают рост цен с увеличением себестоимости строительства и расходами на обслуживание. В среднем по нашей стране один квадратный метр подорожал на 4% до 160 тысяч рублей. Как отметили эксперты, цены на первичку продолжают расти в слабом спросе. 27 новых женских консультаций поэтапно будут построены в селах Дагестана, об этом сообщает Минздрав нашей республики. Полнота обследования и комфорт получения услуг для будущих мам – ключевой показатель снижения младенческой смертности, поэтому строительство объектов на особом контроле, отметили ведомстве. Ранее по поручению временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Дагестана Алиамара Ахмедова был усилен контроль за бесплатным предоставлением диагностических услуг. Я напомню, что одним из результатов стало снижение младенческой смерти в Дагестане на 34%. Россиянам следует оценивать риски инфекции при планировании поездок за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах сейчас напряженная. Об этом сообщает Роспотребнадзор и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кстати, по ее словам, за границей распространение таких заболеваний, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки Зика, Денге и Чингунья. Роспотребнадзор также выразил готовность оказать содействие Соединенным Штатам в борьбе со вспышками инфекционных болезней. По данным ведомства, за последние недели в США значительно осложнилась ситуация с корью в трех штатах. Мошенники под видом интернет-провайдеров предлагают сменить тариф. Как правило, такие предложения не вызывают у граждан подозрений, поскольку смена тарифа – обычное дело. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. Аферисту достаточно знать название компании, предложить выгодные условия, а дальше жертву просят назвать код из СМС. Важно не совершать никаких действий по инструкции неожиданного звонящего. Предложение о смене тарифа можно самостоятельно проверить в личном кабинете. Ну и Центральный банк с вероятностью 60% сохранит ключевую ставку на уровне 14% на заседании 23 октября. Шансы, кстати, на ее снижение на 50 базисных пунктов составляют 25%, на повышение только 15%. Такой прогноз для газеты.ру сделала экономист-инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
4: Гандболисты краснодарского «Скифа» потерпели первое поражение в новом сезоне Суперлиги, уступив дома пермским «Медведям» 38-40. Благодаря такому результату пермский коллектив догнал в турнирной таблице лидирующие «Скиф» и «ЦСКА». В параллельной игре петербургский «Зенит» в гостях переиграл волгоградский «Каустик» 33-30. Сине-бело-голубые всего на один балл отстают от лидирующей тройки. Хоккеисты «Металлурга» в первом матче после отстранения главного тренера Андрея Разина в сухую обыграли «Адмирал» 3-0 на домашней арене. Обязанности главного тренера исполнял Владимир Воробьев, а Разин был отстранен из-за разногласий с игроками. Благодаря этой победе «Магнитка» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. Идущий в тройке лидеров Салават Юлаев неожиданно на выезде в овертайме проиграл «Сибири» 4-5. На Западе московский «Спартак» прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв в гостях Сочи 5-2. Примечательно, что Никита Гусев записал на свой счет первые очки в составе сочинцев. Оформив две результативные передачи, он довел общее количество баллов в КХЛ до 750 и стал всего четвертым игроком с таким показателем. А вот московская «Динамо» потерпела пятое поражение кряду в регулярном чемпионате, уступив дома шанхайским «Драконам». Давай, повтори. Баскетболисты петербургского «Зенита» на своей площадке уверенно обыграли пермскую «Парму» 99-85 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Москве ЦСКА в упорной борьбе переиграл екатеринбургский «Уралмаш» 90-85. Армейцы провалили первую четверть, уступив с разницей в 11 очков, но затем переломили ход встречи и возглавили турнирную таблицу. Разгромом завершился матч в Самаре, где казанский «Уникс» не оставил камня на камне от местной и одноименной команды 117-62. 79-я ракетка мира Роман Сафиулин вышел во второй круг мастерства в Шанхае, обыграв в первом раунде австралийца Ринки Идзикату 7-5-6-3. Сафиулин проходит первый раунд на третьем турнире подряд. Ранее он добивался этого в Ханчжоу и Пекине. Далее Роман сыграет против первой ракетки Южной Америки аргентинца Франсиско Серундова. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Каждому делу свое время. Свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Доброе утро, Дагестан. На календаре 8 октября, сегодня четверг, а это значит, что до выходных осталось совсем немного. Но организм пока об этом, конечно, не знает. Он считает, что сегодня понедельник, завтра понедельник, и вообще мы слишком от него много требуем. Вы слушаете «Диалог FM». Меня зовут Расим Загиров. Если вы уже в дороге, доброе утро тем, кто уже едет на работу и мысленно уже едет домой. Если вы на работе, держитесь, особенно если начальник уже написал «зайди на минутку». А если еще дома, не спешите. Наладьте, знаете, вот последними минутами насладитесь, пока телефон не сообщил вам, что сегодня опять нужно быть взрослым человеком. Сегодня мы будем говорить обо всем понемногу, и о новостях, и о музыке, и, конечно, попробуем сделать это утро чуть-чуть легче. Оставайтесь с нами, это утро на Диалог FM, мы начинаем вместе с вами, Расим Загиров.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Российские проверочные работы в следующем году пройдут с 19 апреля по 21 мая. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Кстати, там пишут, учебники 4 и 8, а также 10 классов результаты используют для оценки качества образования в регионах и выявления школ, где у учеников возникают сложности с отдельными предметами. Кроме того, эти данные учитывают при корректировке образовательных программ и планировании дальнейшей работы школы. В Таиланде рассматривают налог на выезд из страны, который коснется и иностранных туристов, об этом сообщает РБК. Первоначально сбор составит 1000 бат, это около 2500 рублей. На первом этапе платить должны будут авиапассажиры. Для выезжающих по суше или морю налог пока не предусмотрен. От него также планируют освободить детей младше 2 лет, экипажи транзиторных пассажиров. Платеж предполагает взиматься до вылета, в том числе при покупке билета. За неуплату предусмотрен штраф в двойном размере налога. Отдельно власти планируют Таиланда с 2027 года вести туристический сбор для иностранцев, которые прибывают в эту страну. Часть россиян могут получить пенсионные накопления одной выплатой. Об этом Russian Today рассказал депутат Каплан Панеш. Обратиться за деньгами могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Главное условие – размер накоплений. В этом году всю сумму можно получить сразу, если она не превышает 440 тысяч рублей. В случае, если денег накопилось больше, то назначается ежемесячная выплата. Обращаться нужно именно в социальный фонд или негосударственный пенсионный фонд, где хранятся средства. Ну и, друзья, 9 октября по всей России пройдет проверка систем оповещения. Об этом сообщает телеграм-канал Диалог ФМ со ссылкой, кстати, на МЧС. В регионах включат сирены и громкоговорители, на федеральных телеканалах и радиостанциях прозвучат специальные сообщения. Информацию также продублируют в приложении МЧС. Ведомство отмечает, что технический охват системе оповещения уже близок к полному, особенно в приграничных регионах. Такие проверки проводятся не реже 2 раз в год. Я напомню, что следующая такая проверка будет в марте. Ну и большинство россиян помогает старшим родственникам разбираться в банковских услугах. Об этом пишет газета metro.ru со ссылкой на результаты опроса. Чаще всего близкие вместе выбирают, где открыть вклад или накопительный счет. Почти каждый пятый также помогает пожилым родственникам пользоваться мобильным банком. При этом 3/4 опрошенных пенсионеров пользуются тем же банком, что и другие члены семьи. Друзья, доля россиян, положительно оценивающих отечественные препараты, достигла 94%. За 2 года показатель вырос на 9 процентных пунктов. Об этом пишет газета.ру. По данным, кстати, исследования, если ранее на выбор влияли советы близких, рекомендации фармацевтов или желание поддерживать отечественного производителя. Сегодня среди основных причин доверия участники называют доступность, стоимость, положительный опыт применения и стабильность поставок. Ну и, друзья, к 2030 году избыточную массу тела могут иметь до 1 000 000 000 человек на нашей планете. Такой прогноз озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова передает ТАСС. По ее словам, с конца 90-х распространенность ожирения среди взрослых в мире выросла почти вдвое. Проблема затрагивает и детей. Каждый пятый ребенок и подросток имеет лишний вес, а каждый 10-й ожирение. Академик Российской академии наук Наталья Макрышева подчеркнула, что это медицинская проблема. По ее словам, избыточный вес и ожирение превышает риск развития как минимум 13 видов рака. Ну и новый туристический сбор в Таиланде, по оценкам туроператоров, не должен заметно повлиять на спрос со стороны россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. С 2027 года иностранным туристам предлагают платить 450 бат, это около 2500 рублей. Сначала сбор планируют вести для пассажиров, которые прилетают в страну. Каким образом будет взиматься плата, пока не указывается. И в России планируют создать национальное руководство по питанию. Оно должно появиться в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав. Документ будет рассчитан как на врачей, так и на обычных граждан. В нем планируют собрать научно обоснованные рекомендации по ежедневному рациону и выбору продуктов. Кстати, в Минздраве рассчитывают, что новое руководство поможет сделать советы по питанию более понятным, единым для различных групп населения. Ну и почти треть россиян в первую очередь мечтает о безопасности и базовом благополучии. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование ВЦИОМ. К таким желаниям участники опроса относили здоровье близких, спокойную жизнь и мир. Каждый пятый говорил о материальном благополучии и самореализации. Например, покупке жилья, путешествиях, достойной пенсии или успешной карьеры. Еще 8% назвали своей главной мечтой личное и семейное благополучие. Россия проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации, связанной со смертью сотрудницы Иркутского противочумного института. Об этом заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента назвал ориентироваться на сообщение только Роспотребнадзора. По его словам, большинство публикаций СМИ вокруг этой ситуации содержат только ложную информацию. Ведомство, я напомню, что позавчера назвало санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе спокойной. Среди контактных лиц выявили случаи коронавирусной и риновирусной инфекции. Других возбудителей специалисты Роспотребнадзора не обнаружили. Книга «Это ли смерть?» лидирует в продажах во Франции, хотя автор обвиняет в использовании нейросетей. Сам он это отрицает. По данным издания, за последнюю неделю читатели купили более 18 тысяч экземпляров, даже больше, чем до разгоревшегося скандала. Тему, кстати, продолжат мои коллеги.
2: Еще недавно канадский писатель Теллисон Орельен наслаждался успехом. Критики называли его новым гением. Его дебютный роман «Это или смерть», который вышел в середине августа, выиграл литературную премию FNAC Novel Prize, а также вошел в список претендентов на другие престижные награды. Но в конце сентября аноним написал в

0: опознали подмену и восхищались стилем и подачей. Дошло даже до обвинений в плагиате. В итоге Гонкуровская академия исключила книгу из списка претендентов на премию, а Теллисон Орельен прервал рекламное турне и вернулся в Канаду. Но бойкота не случилось. Наоборот, некоторые независимые книжные стали в поддержку выставлять роман на главных полках. Критики признались, не планировал это читать, но теперь надо разобраться, где правда. Поэтому и купили книгу. Сработала поговорка «Черный пиар – тоже пиар», говорит совладелец издания «Миф» Артем Степанов.
1: Просто люди обращают на это больше внимания. То есть, вполне возможно, это классная книга. Даже если она написана вдруг искусственным интеллектом, если она классная, хорошо читается, то люди платят своим вниманием рублем. Обратите внимание, что сейчас нейромузыка происходит. Есть куча хитовых композиций, которые яичные. Например, она мне нравится. Ну и что? Последние 2-3 года вообще непонятно. То есть людей, которые используют нейросети, их очень много. И в какой степени это написано человеком или не написано, сказать очень сложно.
0: Дело не только в длинных тире. Программа ИИ-детекция обратила внимание на повторы, дробленные предложения и предсказуемую лексику. Нельзя исключать вероятности ложных срабатываний. Писатель и автор романа «Ночной дозор» Сергей Лукьяненко признает, что сам бы растерялся от таких обвинений.
2: Я даже не знаю, какая реакция здесь может быть правильной, поскольку 100% доказательства нет. Чем больше отрицаешь, тем больше будет сомнений, что это так. Можно, конечно, игнорировать, но тоже будет возникать мнение, раз человек молчит, значит, ему нечего сказать. Автор остается достаточно беззащитным в ситуации, когда его обвиняют в использовании творчества и нейросети. И если сейчас у нас начинаются споры по поводу любой книги, мы погружаемся в бездонную пропасть фейков и недоверия. Хуже всего, наверное, то, что лечить это можно только с помощью другой нейросети, которая будет проводить сложнейший анализ.
0: В книжном мире ИИ используется широко. Авторы хорошо зарабатывают на массовых жанрах, любовных романах и фэнтези, но они не отличаются оригинальностью и, следовательно, не получают успех. Так сначала отреагировало издание, которое сотрудничало с Теллисоном Орельеном. Компания неоднократно выражала полное доверие автору. В пресс-релизах он объяснялся. Текст написал несколько лет назад и на протяжении этого времени постоянно отрабатывал правки редактора. А образность, повторы и ритм – это живой язык и его собственное творчество, карибская литературная традиция. В соцсетях снова воткнули шпильку. Пресс-релиз тоже сгенерированный.
3: Ну а теперь посмотрим, что там у нас за окном. Махачкала сегодня решила не торопиться с осенью. Утром около 16, днем воздух прогреется до плюс 20. То есть погода сейчас такая, утром ты выходишь из дома и думаешь, так, где моя куртка? А уже через несколько часов выходишь на улицу и уже думаешь, зачем вообще я эту куртку взял? Ветер небольшой, сегодня обещают около 3 метров в секунду, осадков существенных не ожидается. В общем, погода располагает к жизни. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
2: Согласно производственному календарю, на 26-й год в ноябре при пятидневной рабочей неделе будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Единственный государственный праздник месяца – День народного единства, который отмечается 4 ноября. В 26-м году он выпадает на среду. Длинных выходных в ноябре не будет. Рабочая неделя со 2 по 6 ноября окажется разорванной праздничным днем на две части. После праздничной среды россияне вернутся к обычному графику. 5 и 6 ноября будут рабочими, а 7 и 8 ноября – стандартными выходными. Мошенники начали предлагать россиянам установить обновление для сервиса госуслуги. О новой схеме обмана предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. Его слова передает РИА Новости. Как рассказал парламентарий, злоумышленники представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений и убеждают человека скачать обновление для госуслуг или единой медицинской информационно-аналитической системы. На деле аферисты присылают жертве вредоносный файл. Если пользователь загрузит его, то мошенники получат доступ к данным и функциям его устройства. Важно помнить простое правило. Государственные и медицинские сервисы не требуют устанавливать приложение по ссылке из звонка или сообщения, отметил Немкин. Он посоветовал загружать приложение только из официальных источников и проверять информацию об обновлениях непосредственно в самом сервисе. И в завершении выпуска. Специалисты Государственного русского музея завершили комплексную научную реставрацию одной из самых известных картин Ивана Айвазовского «Девятый вал», сообщила генеральный директор музея Алла Манилова. «Девятый вал», созданный в 1850 году, более 120 лет занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции русского музея. Картина поступила в собрание в 1897 году вместе со своей исторической золоченой рамой. Отреставрированный «Девятый вал» будет представлен на масштабной выставке произведений Айвазовского, которая откроется в корпусе Бенуа 16 октября и станет титульной выставкой русского музея в 2026 году. На выставке будет представлено более 200 произведений великого мариниста. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Но и мессенджер Telegram отказывается взаимодействовать с полицией России в борьбе с пропагандой наркотиков. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на представителя МВД Кирилла Смурова. По его словам, мессенджер не всегда отвечает на обращения российских правоохранительных органов и не предоставляет запрашиваемые данные. Ведомство отмечает, что Telegram активно используется в том числе участниками незаконного оборота наркотиков. При этом интернет-площадки должны самостоятельно удалять запрещенные группы и материалы после их выявления или обращения в полицию. Ну и середина сентября на линию психологической помощи «Школа доверия» поступило более 1500 обращений, об этом сообщили в Минпросвещение. Позвонить туда могут школьники, родители и педагоги. При этом значительная часть обращений поступает именно от детей и подростков. Специалисты работают круглосуточно и бесплатно, а содержание консультации остается конфиденциальным. Номер линии размещен на официальных ресурсах проекта и Минпросвещения. Ну и почти две трети россиян готовы сменить сферу деятельности и освоить прикладную специальность для более высокого дохода, об этом пишет «Коммерсант». Для половины опрошенных привлекательной считается зарплата свыше 130 тысяч рублей в месяц. Среди наиболее востребованных специалистов сейчас называют монтажников, сварщиков, бетонщиков, электромонтажников и автослесарей. При этом в некоторых рабочих специальностях работодатели готовы брать новичков и обучать уже в процессе этой самой работы. В России стартовало тестирование оборудования для спутниковой связи в поездах. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин на форуме «Цифровые решения». По его словам, уже около месяца по железной дороге курсирует вагон-лаборатория с оборудованием компании «Бюро 1440». Ранее было заявлено о планах поэтапно оснастить составы дальнего следования спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки. Замглавы РЖД выразил уверенность, что после развернувания инфраструктуры компания оперативно оборудует поезда и обеспечит пассажиров качественной связью. Высокоскоростной интернет будет доступен и пассажирам поездов, которые курсируют по высокоскоростным железнодорожным магистралям. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласован, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова сообщает Интерфакс. По его словам, если инициатива поступит от американской стороны, Москва готова оперативно обсудить детали беседы. О планах провести телефонный разговор с Путиным Трамп заявил еще 6 октября. Кстати, по его словам, беседа должна состояться совсем скоро. Россияне в среднем тратят на отдых и развлечения 25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. При средней зарплате около 110 тысяч рублей – это примерно четверть дохода. При этом все участники опроса не выплачивали ипотеку. Большинство предпочитает спокойный отдых после работы, прогулки, кафе или другие занятия рядом с домом. Около трети выбирают в кино, театре, музее и на концерты. И покупатели крупных российских маркетплейсов по-прежнему смогут бесплатно возвращать товары, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию цифровых платформ. Новый закон о платформенной экономике позволяет площадкам в некоторых случаях переложить расходы за обратную доставку качественного товара на покупателя. Однако крупнейшие сервисы менять привычные условия пока не планируют. Дополнительную заявку на возврат оформлять не требуется. Сотрудник пункта выдачи проверит товар, и если с ним все в порядке, примет его только обратно. Нобелевская ассамблея Каролинского института присудила Нобелевскую премию по химии ученым из Франции, Японии Ангри Кагану и Кенса Сасае за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Об этом представители Нобелевского комитета объявили на церемонии, которая прошла в Стокгольме. Я напомню, что асимметричный катализ – это область органической химии, которая позволяет создавать молекулы с правой и левой формой, важные для фармацевтики и биохимии. В России предложили создать единую систему скидок для пожилых граждан, которая будет распространяться на продукты питания, лекарственные препараты и бытовые услуги по всей территории страны. С такой инициативой выступили в Госдуме, об этом сообщает Life.ru. В основе инициативы лежит проект дисконтной карты «Северная забота», который был запущен в 2025 году при поддержке Совета ветеранов Архангельска. Такая, кстати, бесплатная карта доступна россиянам старше 60 лет. Она действует в продуктовых магазинах, в аптеках, медицинских лабораториях, химчистках и мастерских, а также в заведениях общепита. Этот опыт объединения бизнеса составит с целью поддержки россиян старшего возраста. Предлагают, кстати, вывести на общероссийский уровень и вовлечь в него национальных ритейлеров. Новую должность по поручению главы Белого дома может получить директор национальной разведки США Джейн Клейтон. Это хорошая идея, сообщил американский президент порталу Access. Трамп добавил, что также создаст специальный комитет из 10 человек. Окончательное решение он объявит через 3-4 дня. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Должность царя искусственного интеллекта была вакантной с марта. Тогда венчурный инвестор Дэвид Сакс покинул госслужбу. До этого он курировал государственные проекты в сфере ИИ и криптовалют. У Джея Клейтона тоже есть финансовый бэкграунд. Во время первого срока Трампа он возглавлял комиссию по ценным бумагам и биржам. На этот пост его рекомендовал зять президента Джаред Кушнер. Пока не ясно, перестанет ли Клейтон быть главой национальной разведки, если получит новый пост. Как отмечает Axios, Трамп неоднократно заявлял о желании создать новое федеральное агентство «Силы искусственного интеллекта». Если его директором назначат царя ИИ, то вряд ли эту должность можно будет совмещать с другими. В любом случае, очевидно, что государство намерено всерьез вмешаться в индустрию, заключает Axios. Сейчас безопасность передовых моделей – одна из самых обсуждаемых тем. По этому поводу на прошлой неделе даже созывали заседание Совбеза ООН. На нем главы OpenAI и Anthropic заявили, что приостанавливают развитие технологий, так как они угрожают мировому сообществу. Тональность встречи с Трампом была несколько иной. С одной стороны, президент подписал соглашение с ведущими разработчиками. Как пишет New York Times, его суть проста – компании могут сами контролировать друг друга. С другой стороны, Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли документ иметь обязательную юридическую силу, и при этом напомнил про технологическую гонку с Китаем, отметив, что Америка не собирается упускать свое преимущество. За столом рядом с президентом сидели Илон Маск и Дженсен Хуанг. Они согласились с Трампом. Глава NVIDIA добавил, что его компания не станет замедлять развитие технологий. Кроме того, было объявлено, что во всех документах Белого дома ИИ теперь будут называть суперинтеллектом. По словам Трампа, технология слишком умна, чтобы использовать термин «искусственный». Также администрация президента анонсировала создание единого портала госуслуг. Он будет работать на базе и моделей Gemini и Grok, рассказал CNBC руководитель проекта. По его словам, в США сейчас 29 тысяч сайтов различных ведомств, и американцам трудно в них разобраться. Правда, большинство функций портала заработает лишь в следующем году.
1: Заместитель руководителя госжилищинспекции Дагестана Маврап Калов освобожден от должности. Распоряжение об этом накануне подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Кстати, согласно документу, Пакалов покинул должность в связи с истечением срока действия контракта. И отмечу, что в июле 2025 года Пакалов был назначен главным жилищным инспектором республики после того, как руководитель госжилищинспекции Сергей Касьянов был освобожден от должности. Ну и бывший депутат парламента Дагестана Людмила Авшалумова назначена общественным советником главы республики. Распоряжение об этом назначении подписал временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин. Авшалумова, мы напомним, что является почетным работником культуры Российской Федерации, заслуженным деятелем науки Дагестана и кандидатом философских наук. Она много лет проработала в Дагестанском государственном университете, в том числе была заведующей кафедрой истории и религии. В поселке Шамиль-Кала, это Онсукульский район Дагестана, выявили незаконную майнинг-ферму. В вагоне для складирования обнаружили 21 устройство для добычи криптовалюты. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Суммарная мощность оборудования 74 киловатта. Его подключили к сети без договора, то есть потребляли электроэнергию без оплаты. Все оборудование сейчас изъяли. Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова награждена медалью Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность». Об этом сообщается в телеграм-канале религиозной организации. Награду ей вручил архиепископ Махачкалинский Дербенский Варлаам. Высокой наградой Гамзатова удостоена по указу патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в развитие этнокофессиональных отношений в республике и в связи с ее 55-летием. Снос капитального строения на проспекте Медхансултана 97 начали в Махачкале по решению суда. Работы ведутся специалистами управления координации капитального строительства. Как рассказал заместитель начальника отдела Аслан Курамагомедов, снос идет строго по закону. Ну и массовая спортивная зарядка, приуроченная ко дню рождения президента России Владимира Путина, прошла в Махачкале. Мероприятие прошло на стадионе «Дюшес» и собрало около 2000 человек. Все они воспитанники школы, их родители, тренеры и жители столицы. Зарядку провел олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Магомедов. Среди почетных гостей был депутат Госдумы, мать первого героя России на СВО Сапижат Мазаева, а также вице-спикер парламента Дагестана Елена Павлюченко. Ну и Банк России оставил без изменений перечень системно значимых кредитных организаций нашей страны. Это следует из сообщения на сайте Центробанка. В списке, как в прошлом году, значится только 12 банков нашей страны, в числе которых Газпромбанк, Сбербанк, Альфа-банк, Тибанк, Россельхоз и другие. В Центробанке отметили, что на долю этих банков приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора. Ранее, напомню, что аналитик Марина Чекурова допустила, что количество банков в России уже к концу года может сократиться до отметки в 300 банков по нашей стране. Эксперт отметил, что сокращение числа банков на 5-10 организаций ежегодно является приемлемым для Центробанка. Россия и Азербайджан обсудили увеличение взаимного товарооборота и укрепление торгово-экономических связей. В повестку вошли вопросы по развитию торговли и инвестиций, а также сотрудничество в промышленности, энергетике и агропромышленном комплексе. Кроме того, участники встречи обсудили расширение транспортно-логистических связей, увеличение объемов грузоперевозок и дальнейшее развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». МВД утвердила новый регламент выдачи и замены российских паспортов. Об этом пишет парламентская газета. Теперь документ должен оформляться в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления, независимо от того, где человек его подал, через МФЦ, подразделение МВД или на сайте госуслуги. При подаче заявления онлайн его зарегистрируют в тот же день. Максимальное время ожидания в очереди при подаче этого документа и получении готового паспорта составит 15 минут. Ну и средняя стоимость пакетного тура по России в октябре снизилась примерно на 18% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Сейчас средний чек составляет 71 тысяча рублей. При этом цены снизились наряду и зарубежных направлений. Например, отдых во Вьетнаме подешевел на 11%, в Таиланде на 7%.
0: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
3: Бразилия, как известно, ассоциируется у абсолютного большинства россиян с советским фильмом «Здравствуйте, я ваша тетя». Точнее сказать, с фразой «там много диких обезьян». Так вот, страна эта на пороге больших перемен. Левый президент Лула да Силва рискует потерять власть. Прошедшие президентские выборы победителя не выявили. Будет второй тур, в котором встретятся 80-летний да Силва и 45-летний Флавио Болсонару, сын экс-президента Жаира Болсонару. Сейчас Болсонару-старший находится в тюрьме по обвинению в организации неудавшегося государственного переворота. Приговор – 27 лет лишения свободы. Сын намерен, естественно, в случае получения власти, своего родителя освободить. К слову, Силва тоже сидел в тюрьме, причем два раза. Первый раз по политической статье – за организацию забастовок. Второй – за коррупцию, правда, недолго. В итоге был оправдан. Интрига в том, что Болсонару-младший обгоняет да Силву всего на 2%. Однако опросы отдают победу именно ему. Устал народ Бразилии от строительства идеального общества. Вместо социальной справедливости, как это часто бывает у левых, получилась экономическая стагнация. Болсонару правый политик, сторонник Дональда Трампа. Бразилия при нем неизбежно развернется лицом к Америке, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не исключен даже сценарий выхода из БРИКС. Известно, что 47-й президент Соединенных Штатов не жалует эту организацию. Тем не менее, считается, что экономические связи с Россией не особенно пострадают. В первую очередь потому, что правые выступают за прагматизм и не собираются нести убытки по идеологическим причинам. Хотя, как правило, одно тянет за собой другое. Как бы то ни было, есть многие основания предполагать, что левые идеи начинают постепенно отступать. Ну, собственно, мы знаем, что в Аргентине нынче правит Хавьер Милей, правый политик, также сторонник Трампа и сближение с Израилем. Еще нельзя не обратить внимание на тот факт, что в Испании премьер Педро Санчес, социалист, можно сказать, почти что коммунист, объявил досрочные парламентские выборы. Народ, население этой страны также недовольно экономическим курсом королевства. Ну, в общем и целом, тренд, похоже, действительно такой, что и в Европе, и в Латинской Америке что-то начинает меняться. И это процесс абсолютно неизбежен, поскольку так кажется, что время левых все-таки подходит к концу.
0: Генеральная линия.
1: Ну а теперь посмотрим, что там у нас за окном. Махачкала сегодня решила не торопиться с осенью. Утром около 16, днем воздух прогреется до плюс 20. То есть погода сейчас такая, утром ты выходишь из дома и думаешь, так, где моя куртка? А уже через несколько часов выходишь на улицу и уже думаешь, зачем вообще я эту куртку взял? Ветер небольшой, сегодня обещают около 3 метров в секунду, осадков существенных не ожидается. В общем, погода располагает к жизни. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: Утильсбор с 1 января вырастет на 10-20%. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России нет дефицита дизеля, а бензина не хватает немного. Накануне об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По словам чиновника, ажиотажа на заправках подобному летнему сейчас нет. Но спрос все равно остается выше, чем год назад. Напомним, ранее правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября. Для водителей это значит, что очередей и пустых колонок, как летом, пока не ожидается. Но заправляться лучше заранее. Полностью проблема не решена. Импортные автомобили снова подорожают. С 1 января утильсбор вырастет еще на 10-20%. Размер ставок зависит от типа техники. Сильнее всего изменения ударят по параллельному импорту. К началу сентября такие машины занимали 18% рынка. На машинах российской сборки изменения скажутся меньше. Если планируете покупку автомобиля по альтернативным каналам, лучше сделать это до праздников. В январе цены вырастут, хотя дилеры уже готовят запасы, поэтому рост будет плавным. На Крымском мосту изменили правила проезда с прицепом. На легковой машине можно въехать только при условии, что общая масса не превышает 3,5 тонн. Эвакуаторы, которые везут одну машину без прицепа через мост, тоже проедут. Но по-прежнему запрещен проезд электромобилей, гибридов и грузовиков, снаряженной массой более 1,5 тонн. Автопутешественникам с тяжелыми прицепами, включая большие автодома, придется оставить их дома или ехать в объезд по новым территориям. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.
3: Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 году повысятся дважды, 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Гавырин. Кстати, по его словам, в феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Размер выплаты будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысит с учетом доходов социального фонда и экономических составляющих. При этом фиксированная выплата будет на февральском уровне. Работающим пенсионерам 1 августа также проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, которые поступили за них в текущем году. Таким образом, страховая пенсия в течение 2027 года может увеличиться в 3 раза. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Давайте догадаемся, почему. Во втором квартале объем трафика сократился на 6% до 12 миллиардов гигабайт. Такие подсчеты сделали ведомством на основе данных Минцифры. Снижение фиксируется во второй квартал подряд. По мнению экспертов, одна из причин снижения мобильного трафика – ограничение мобильного интернета и использование якобы белых списков. В таких условиях пользователи активнее переходят на Wi-Fi. Объем фиксированного интернет-трафика вырос сразу на 55% до 58 миллиардов гигабайт. Количество исходящих соединений мобильных абонентов также увеличилось на 27%. Стоимость запчастей в справочниках, используемых для расчета выплат по ОСАГО, все сильнее отстает от реальных рыночных цен. Из-за этого станции технического обслуживания могут отказаться ремонтировать автомобили по направлениям страховщиков. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на страховые компании. Там отмечают, что в предыдущих годах цены в справочнике единой методики расчета выросли примерно на 16%. Ну и пастор из ЮАР снова назвал дату предполагаемого конца света. Самое интересное, вот 37 лет живу на этой земле, самое интересное, что дважды точно обещали нам конец света, это в 2000-м, 99-м, там, когда еще в 2012-м, прошу прощения, было. Так вот, Джошуа Млакелла, это пастор из ЮАР, вновь назвал дату предполагаемого вознесения человечества. Об этом сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на британскую газету The Express. На этот раз он назвал 12 и 13 октября, ну, поживем увидим. При этом прошлый прогноз пастора уже не сбылся, друзья. Он утверждал, что конец света должен был произойти в сентябре прошлого года. Пастор объяснял перенос тем, что людям якобы дали больше времени на покаяние. Ну и по итогам года в России могут продать больше 100 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов. Такой прогноз дал глава автостата Сергей Целяков. За 9 месяцев на учет поставили около 11 тысяч электрокаров и почти 59 тысяч гибридов. Продажи первых выросли на 42%, а вторых примерно на 2,5 раза. Эксперты ожидают, что интерес к такому транспорту сохранится и дальше, даже при стабильной ситуации на рынке топлива. Друзья, продолжаем утро на Диалог FM в студии Расим Загиров. И россияне стали активнее готовить автомобили к зиме. В сентябре продажи зимних шин на крупных интернет-площадках заметно выросли по сравнению с августом. Об этом пишет РИА Новости. На отдельных площадках спрос увеличился в 1,5-3 раза. Эксперты связывают это с тем, что автомобили предполагают покупать резину заранее, не дожидаясь первых снегопадов. В среднем полная подготовка машины к зиме, включая замену шин, масла и антифриза, и обслуживание может обойтись примерно в 46 тысяч рублей. Это средняя цена, я напомню. Ну и, друзья, в ближайшую пятницу, именно завтра, на Земле возможны магнитные бури, предупредили специалисты лаборатории «Солнечная астрономия» Института космических исследований. Геомагнитное возмущение ожидается с вероятностью 80%. Я напомню, что это завтра, с 6 утра до 9, ожидается первый всплеск активности, сила которого может достигнуть слабого уровня. С полудня, с 15.00 завтрашнего дня, прогнозируется вторая волна магнитных бурь. Не исключено, что она будет сильнее. Подобные явления способны вызвать сбой в работе электроники, друзья, и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Новый президент Бразилии определится во втором туре. Действующий лидер страны Лула Силва набрал 45% голосов и занял лишь второе место. Его опередил сын бывшего президента Жаира Болсоно, Флавио, получив 47%. Ранее отца политика приговорили, я напомню, что к 27 годам тюрьмы за попытку переворота. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
4: Избиратели вернутся на участки через 3 недели, напоминает бразильский телеканал «Глоба». По итогам выборов 80-летний Лула да Сильва может занять президентский пост в 4-й раз. Это рекорд для страны. Если победит Флавио, семья Болсонару вернется к власти спустя 4 года. Причем итоги первого тура показали, что шансы на победу у сына бывшего президента есть. В свою очередь, да Сильва заявил, что результат часто бывает неожиданным, а второй этап станет для него, цитата, «проверкой на прочность». Для собеседников Рейтер итоги голосования превзошли все ожидания. По их словам, Луле да Сильве будет трудно завоевать поддержку избирателей во втором туре. В последние годы бразильцы столкнулись с высокими ценами на жизнь, ростом преступности и активностью местных банд. Кроме того, к осени увеличился государственный долг до 82% ВВП, а правительство снизило прогнозы экономического роста на этот и следующий год. Болсонару, как пишет Associated Press, как раз будет делать упор на уровне жизни и доступности жилья. Он также пообещал принять жесткие меры против бразильских преступных группировок и настаивал на новых торговых соглашениях с США, в том числе в сфере добычи редких минералов. Кроме того, кандидат от правых сил заявил, что освободит своего отца и вернет его в политику. Впрочем, да Сильва по-прежнему пользуется сильной поддержкой сторонников, которые считают, что его социальная политика улучшила жизнь миллионов бразильцев, заключает агентство. CNN отмечает, что выбор, стоящий перед бразильцами, выходит далеко за рамки внутренней политики и может изменить роль Бразилии на мировой арене. Да Сильва продолжает отстаивать многостороннее сотрудничество страны и второй год продолжает дистанцироваться от Соединенных Штатов и Дональда Трампа. Отношения лидеров испортились, когда Бразилию втянули в тарифную войну Вашингтона. Пошлины на бразильские товары США ввели в прошлом году. Некоторые из них действуют до сих пор, напоминает телеканал. Кроме того, администрация Трампа называла преследование Жаира Болсонару политически мотивированным. Флавия избрал совершенно иной подход, пишет CNN. В мае кандидат встретился с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить борьбу с организованной преступностью, тарифы и добычу полезных ископаемых. Также Бразилию посетил президент Аргентины Хавьер Милей, давний союзник семьи Болсонару и Трампа. Он поддержал кампанию Флавия и назвал действующее правительство «вороватыми социалистами».
3: ну а теперь посмотрим, что там у нас за окном. Махачкала сегодня решила не торопиться с осенью. Утром около 16, днем воздух прогреется до плюс 20. То есть погода сейчас такая, утром ты выходишь из дома и думаешь, так, где моя куртка? А уже через несколько часов выходишь на улицу и уже думаешь, зачем вообще я эту куртку взял? Ветер небольшой, сегодня обещают около 3 метров в секунду, осадков существенных не ожидается. В общем, погода располагает к жизни. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Инспекционные группы проверяют многоквартирные дома Махачкалы на готовность к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы. Группы состоят из сотрудников управления муниципального жилищного контроля, специалистов контрольного управления правительства Дагестана. В первую очередь проверяют готовность элеваторных узлов и теплообменников. Именно это оборудование регулирует температуру и давление в системе. Отдельное внимание уделяют выявлению несанкционированных врезок в общедомовые сети. Энергетики выявили майнинг-ферму на территории птицефабрики в селе Татурбий-Кала, это Хасаюртовский район Дагестана. Ущерб от незаконного потребления подсчитали, и он превысил 9,5 миллионов рублей, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. На площадке работали 54 специализированных устройства, электроэнергию потребляли без договора, для оборудования самовольно вели в работу силовой трансформатор. Управление Россельхознадзора по Дагестану пояснило, кто и как должен бороться с мраморным клопом, который атаковал сады и дома жителей Магарамкентского района Дагестана. Я напомню, что ранее в управлении поступили жалобы жителей села Хтун-Казмаляр и других сел Магарамкентского района. Их сады и дома подверглись распространению коричневого мраморного клопа. Этот насекомый вредитель, я напомню, что представляет опасность для сельскохозяйственных структур Дагестана, питаясь соком растений и оставляя их без урожая. Насекомое, я напомню, что было завезено в нашу страну из Восточной Азии, поэтому не имеет здесь естественных врагов. Но ответственность за незаконное предоставление косметологических услуг необходимо усилить. Такое мнение высказал ТАСС, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Сейчас наказание за незаконную предпринимательскую деятельность без отсутствия разрешения или лицензии могут возбудить административное дело и штрафовать на 2,5 тысячи рублей. Общественник предлагает увеличить денежное взыскание до 300 тысяч рублей.

0: И это примерно размер расходов на восстановление. 80% опрошенных «Комсомольской правдой» россиян заявили, что детям после 18 лет нужно помогать. При этом большинство респондентов отмечают, что речь не о полном содержании повзрослевшего ребенка, а о разумной поддержке в тех ситуациях, когда она действительно необходима. Например, оплата конкретно необходимых расходов – это учеба, первого жилья и периода поиска работы. Каждый пятый россиянин считает, что после достижения ребенком совершеннолетия помогать ему не нужно. Родительская поддержка, по их мнению, не должна превращаться в привычку жить за чужой счет. Ну и в России нашли человека со 100 ипотечными кредитами, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Они отмечают, что законодательных ограничений по числу жилищных кредитов в России нет. Большинство банков устанавливают их самостоятельно, однако клиенты со стабильным высоким уровнем доходов и накопления могут рассчитывать на самые особые условия. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. 44-летний испанец, возглавивший клуб в декабре 2019 года, за это время выиграл с канонирами кубок и 3 суперкубка Англии, а в прошлом сезоне впервые за 22 года привел команду к чемпионскому титулу. По информации BBC, новый контракт сделает Артету самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Его базовая зарплата вырастет с 10 до 15 миллионов фунтов в год, а с учетом бонусов может достигать 17. 8-кратный обладатель золотого мяча Лионель Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины, выйдя на поле в товарищеской встрече против команды Бенина. Аргентинцы победили со счетом 3-0, а сам Месси отметился голом с пенальти и 2 голевыми передачами. На матче присутствовали 85 тысяч зрителей, а в стране был объявлен выходной в честь прощания с легендой. После финального свистка Месси произнес 10-минутную речь со слезами на глазах, признавшись, что хотел бы выступать за Аргентину вечно. Над стадионом устроили световое шоу с дронами, а в небо с вертолета подняли футболку Месси с номером 10. Этот матч стал 208-м и последним для 39-летнего нападающего в футболке национальной команды, за которую он выступал более 20 лет. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании 39-летний Педро Родригес объявил о завершении профессиональной карьеры. Педро выступал за Барселону, Челси, Рому и Лацио, проведя 794 матча на клубном уровне, в которых забил 197 голов и отдал 113 голевых передач. В составе Барселоны он трижды выигрывал Лигу чемпионов, 5 раз становился чемпионом Испании, а с Челси он выигрывал чемпионат АПЛ и Кубок Англии. Всего в активе Педро 25 крупных трофеев, 20 из которых с каталонским клубом. Нападающий Флориды Пантерс Брэд Маршант получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелес Кингс и не смог продолжить игру. Инцидент произошел в конце второго периода. Защитник Кингс Брант Кларк ударил Маршанда клюшкой в лицо, из-за чего канадец потерял равновесие и на скорости врезался в штангу ворот. 38-летний форвард держался за левое колено и не смог самостоятельно покинуть лед. Для Маршанда это был лишь второй матч в сезоне. Он пропустил стартовые игры Пантерс после операции, перенесенной в межсезонье, и вернулся раньше ожидаемого срока. Официального диагноза пока нет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нютюк. По словам старожилов, село возникло 500-600 лет назад. На руинах старого аула остались строения сторожевой башни. Когда ее построили, никто не знает. Известно, что в старой мечети более 150 лет. Ее построил мастер Хисен Халимбеков. Как гласит легенда, когда-то аул Хутюк называлось Гуман. После стихийного бедствия, то есть оползня, оно полностью разрушилось. И люди близлежащих сел начали называть его Уцейхур. Постепенно Уцейхур превратилось в Уцу, а через некоторое время село получило название Нуцук. Нутюк происходит от слова «нуду» – «чарху», то есть «скалистый». Большинство селян являются переселенцами из аулов Южного Дагестана. Говор жителей села с давних времен отличается от говора жителей других сел Курчакской долины. Недалеко от старого поселения Нютюк находится ущелье Дагардивац, где есть скала-загадка, а в скалу забиты многочисленные колышки из дерева. Существуют две версии относительно колышек. По первой, на вершине скалы находилась крепость местного правителя. Однажды неприятельское войско подошло к крепости, но взять ее не смогло. Тогда смельчаки поднялись по отвесной скале, забивая колышки в нее, чтобы захватить крепость. Вторая же версия гласит, у местного правителя была дочь-красавица, которая была обещана тому, кто сумеет первым подняться по отвесной скале на крепость. Скала достигала высоты 100 метров. Говорят, что никто не смог подняться до вершины, все срывались и погибали. В селе проживают тухумы Баширар, Жиганар, Курарар, Куркурар, Мерцефар, Чеперар, Лакарар, Шугурар и Чакарар. В 1959 году жители села решили обустроиться на равнине и с предгорья спустились в долину Карчага, где возвели двухэтажные дома с садами и огородами. По переписи 1886 года в селе было 127 хозяйств. Численность населения составляла 671 человек, 350 мужчин и 321 женщина. Аул Нютюк входит в Карчакскую сельскую администрацию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Значимо. Важно.
1: Диалог FM.
0: Это день в истории.
2: 8 октября 1974 года рухнул Франклин Национальбанк. На тот момент крупнейший банковский крах в истории США. Банк входил в топ-20 по активам, и его падение стало серьезным сигналом для всей финансовой системы. Главная причина – агрессивные валютные спекуляции. После отмены Бреттон-Вудской системы банк активно играл на колебаниях курсов, и за первую половину 1974 года потерял от 40 до 46 миллионов долларов. Параллельно банк выдавал крупные кредитные компаниям в рискованных секторах – недвижимости и в рознице. Многие из них обанкротились. Усугубили ситуацию мошенничество и слабый контроль. Финансист Микеле Синдона похитил около 30 миллионов долларов, а руководство фальсифицировало отчетность. Плюс банк финансировал долгосрочные кредиты за счет дорогих краткосрочных займов. Когда ставки выросли, эта схема развалилась. Депозиты за несколько месяцев сократили почти вдвое. Регуляторы действовали жестко, но системно. Крах Франклин Националь Банк стал поворотным. Он показал, как сочетание валютных рисков, плохих кредитов и слабого контроля может обрушить даже крупный банк. И именно после этого случая регуляторы стали системно управлять ликвидациями, чтобы не допустить цепной реакции в экономике.
0: Значимо. Важно.
1: Диалог FM.
0: Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала три приоритета для россиянок. Она призывает создать условия, чтобы женщины могли сочетать семью, карьеру и рождение детей, передает РИА Новости. Она напомнила, что сейчас жительницы России занимают высокие должности в правительстве и парламенте, возглавляют регионы и ряд ведомств. Также в стране почти достигнут паритет мужчин и женщин на рынке труда, а доля женщин-ученых приблизилась к 40%, указала председатель Совфеда. Несмотря на очевидные успехи, мы не должны останавливаться, отметила Валентина Матвиенко. Мошенники начали предлагать россиянам установить обновление для сервиса госуслуги. О новой схеме обмана предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. Его слова передает РИА Новости. Как рассказал парламентарий, злоумышленники представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений и убеждают человека скачать обновление для госуслуг или единой медицинской информационно-аналитической системы. На деле аферисты присылают жертве вредоносный файл. Если пользователь загрузит его, то мошенники получат доступ к данным и функциям его устройства. Важно помнить простое правило. Государственные и медицинские сервисы не требуют устанавливать приложение по ссылке из звонка или сообщения, отметил Немкин. Он посоветовал загружать приложение только из официальных источников и проверять информацию об обновлениях непосредственно в самом сервисе. И в завершении выпуска анимационный фильм «Боги не делают подарков» в студии Fable, созданный при помощи нейросети, обзавелся первым трейлером. Картина будет представлять собой антологию из 4 короткометражек, действие которых разворачивается в далеком будущем. Сюжеты основаны на коротких роликах YouTube-блогера и ИИ-художника Зака Лондона, известного под псевдонимом Gossip Goblin. Он же выступил режиссером и соавтором сценария. При том, что картину нельзя считать целиком сгенерированной искусственным интеллектом, поскольку над ним работали сценаристы и актеры озвучки, создатели позиционируют свой проект как ИИ-фильм. Картину собирается представить в качестве потенциального номинанта на премию «Оскар» в категории «Лучшая анимационная картина», передает Variety. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Волною моря пена рождена. И пеной прикрывается волна, так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Падишах и нищий. Сидел у дороги нищий, без шапки, без рубахи, без обуви. Жаркое солнце крепко напекло ему голову, мухи облепили лицо и тело. Он стонал от сильных и болезненных укусов. Мимо проезжал в карете важный падишах в сопровождении большого отряда вооруженной стражи. Увидел падишах нищего и остановился возле него, пожалел горемыку. Надменный и суровый он сказал: «Я сегодня в хорошем настроении. Очень я сегодня добрый. Проси у меня все, что твоей душе угодно. Все сделаю, любую просьбу исполню. Все мне на этом свете подвластно. Все меня боятся». Нищий, изнемогая от назойливых мух и жары, согнулся перед падишахом до земли и простонал, умоляя: «Ради Аллаха, спаси меня от мух! Вели им скорее улететь отсюда! Погибаю!» Важный падишах пожал плечами: «Нет, мухи мне не подчиняются. Мух отогнать я не смогу». Поехал важный падишах со свитой по дороге дальше. А нищий так и остался сидеть у дороги, облепленный стаями мух с ног до головы. Тут же к нищему сбежались со всех сторон люди. «О, счастливец! Наверное, падишах помог тебе стать богатым человеком!» Нищий поморщился и махнул рукой. «Я не знал, что падишах такой бессильный. Он даже от мух не смог меня избавить. А ведь слабее мух нет на свете созданий».
3: Притчи народов мира.
5: будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Владельцы офлайн-магазинов и региональных торговых центров направили в правительство запрос о введении более строгого налогового контроля над маркетплейсами. В аппарате правительства подтвердили получение обращения. В письме предлагается ограничить использование упрощенной системы налогообложения и агентских схем при онлайн-продаже товаров, если эти методы применяются для уклонения от налоговых обязательств. Также предлагается обязать пункты выдачи заказов выплачивать дополнительный сбор пропорциональный объему выданных товаров. Wildberries опроверг утверждение о том, что агентская модель позволяет снижать налоговую нагрузку. Компания уточнила, что продавец платит налоги за реализацию товара, а платформа – за свои услуги. Эксперты считают, что для отрасли важнее не вводить дополнительные сборы для участников рынка электронной коммерции, а усилить контроль за уплатой налогов субъектами малого и среднего предпринимательства. Также предлагается рассмотреть возможность предоставления льгот по налогу на имущество и земельному налогу для собственников торговых центров.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Обычно за время ужина хозяева несколько раз меняют тарелки гостям. Первое блюдо перетекает во второе, а потом и к десерту. И предложить помощь при этом нормально, считают эксперты по этикету. Но помните, вы можете предложить помощь, но если хозяин говорит «нет», «нет» означает «нет». И это вероятно потому, что кухня – это зона бедствия, и они не хотят, чтобы вы ее видели.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
3: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
8: Утильсбор с 1 января вырастет на 10-20%. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России нет дефицита дизеля, а бензина не хватает немного. Накануне об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По словам чиновника, ажиотажа на заправках подобному летнему сейчас нет. Но спрос все равно остается выше, чем год назад. Напомним, ранее правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября. Для водителей это значит, что очередей и пустых колонок, как летом, пока не ожидается. Но заправляться лучше заранее. Полностью проблема не решена. Импортные автомобили снова подорожают. С 1 января утильсбор вырастет еще на 10-20%. Размер ставок зависит от типа техники. Сильнее всего изменения ударят по параллельному импорту. К началу сентября такие машины занимали 18% рынка. На машинах российской сборки изменения скажутся меньше. Если планируете покупку автомобиля по альтернативным каналам, лучше сделать это до праздников. В январе цены вырастут, хотя дилеры уже готовят запасы, поэтому рост будет плавно. На Крымском мосту изменили правила проезда с прицепом. На легковой машине можно въехать только при условии, что общая масса не превышает 3,5 тонн. Эвакуаторы, которые везут одну машину без прицепа через мост, тоже проедут. Но по-прежнему запрещен проезд электромобилей, гибридов и грузовиков, снаряженной массой более 1,5 тонн. Автопутешественникам с тяжелыми прицепами, включая большие автодома, придется оставить их дома или ехать в объезд по новым территориям. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Личный коуч.
1: Ну, я вот не люблю слово «миллионеры», «миллиардеры». Мы будем говорить о людях, которые производят хорошую добавленную стоимость или руководят большими компаниями, приносят большую пользу обществу, но имеют огромную нагрузку. Есть хорошая фраза: чтобы быть миллиардером, нужно вначале стать миллиардером. Ну, потому что если тебе некуда положить, и ты не умеешь использовать этот инструмент, то он принесет тебе только вред. Поэтому в этом смысле логично посмотреть, а какие привычки у этих людей, что они делают в своей повседневной жизни, чтобы позволять себе нести такую нагрузку. Ну, во-первых, это такое же отношение к себе, как к бизнесу. Да, ты начинаешь себя воспринимать как фабрику, которая создает вот этот дополнительный полезный продукт. Правильные решения. Ты должен всегда генерировать правильные решения вовремя. У меня, допустим, сейчас 4 бизнес-ассистента. Они заменяют мне руки, потому что я не успеваю по разным направлениям, по разным задачам. Но у меня и дома я вынужден делегировать заботы по детям, по хозяйству, по вот этим. И, соответственно, есть личный бизнес-ассистент, который этим всем управляет. То есть делегирование точно такое же, как на работе, то же самое и в быту. А знаешь, почему это происходит? Потому что единственный ресурс конечный, который есть у человека, это его время. Время такого человека стоит дорого. За счет делегирования он покупает свое время. У меня есть очень хороший друг, и он очень экономный человек, да, и он говорит: вот я сегодня ездил с утра на заправку. Говорит: ты что, опаздываешь? А он говорит: да я съездил на заправку, там вот на 50 копеек бензин дешевле. Я говорю: а вот тебя час не было, да, давай посчитаем, сколько ты сжег бензина туда, сколько обратно, и сколько стоит час твоего времени. Он такой посчитал: ну да, что-то не так произошло. Вопрос: ты можешь сам отвезти машину в ремонт, ты можешь сам отвезти какие-то вещи в химчистку. Ты можешь сам поухаживать за участком и подстричь. Если тебе это в кайф, это твое хобби. Но это занимает определенное количество времени, которое ты должен потратить на что? Либо на работу, либо на отдых. Потому что следующее правило, которое есть у этих людей: восстановление собственное становится уже привычкой и ключевым фактором успеха. То есть ты должен нужное количество времени спать, ты должен нагружать себя спортом, то есть ты должен восстанавливаться. Ну, если ты фабрика, ты должен делать и профилактический, и капитальный ремонт. Чекапы эти, то есть это становится обязанностью. От тебя зависят уже судьбы людей, которые тебя окружают. И не только те, кто у тебя работают, но и их семьи. Понимаешь, тут вопрос уже как бы социальной ответственности. Ты видел сейчас выступления вот миллионеров вот на вот этих вот конференциях, выставках? Они все ходят с вупами. Да, вот у меня тоже есть вуп, и я тоже смотрю свой рекавери каждый день. Я слежу за сном, за питанием, за вот этими вещами, потому что я понимаю, что если у меня рекавери ниже там 40-37%, то я не смогу эффективно работать и буду принимать не те решения. Вот для меня сейчас ключевая проблема — спать дольше 5 часов утра. То есть я нормально засыпаю в 10:30, но в 5 утра просыпаюсь и не могу заснуть. У меня задача по вупу — проспать до 7 утра. Прием магния, габы, душ перед сном за 5 минут, правильное дыхание есть. Там еще, то есть я применяю все способы для того, чтобы успокоить нервную систему, чтобы был нулевой стресс. И пока вот мне не удается это дело победить. Все равно в 5 утра просыпаешься с какой-нибудь гениальной идеей, идешь записывать там. То есть у всех успешных людей тело становится инструментом, а восстановление его становится обязательным. Третий аспект жизни успешных людей – это изменяются отношения внутри семьи. Мы же знаем, как люди обращаются с бизнесом. Бизнес построен на ритуалах, на планерках, на стратегических сессиях, ритуалах корпоративной культуры. Также и отношения с семьей требуют установления ритуалов. Совместный ужин, походы. И получается так, что отношения с семьей планируются так же тщательно, как стратегические сессии. Вот, например, у меня все поездки расписаны на 1.5 года вперед. Когда мне говорят: поехали туда, а я знаю, где я буду в сентябре, в октябре следующего года, потому что все привязано к детским каникулам, к моему корпоративному графику, и я не могу отношения со своими близкими людьми оставить по остаточному принципу. И четвертая часть абсолютно логичная – это сужение социального круга, если проще сказать, фильтровать, с кем ты общаешься. Потому что время становится твоим главным ресурсом, и ты не можешь его просто разбазаривать на пустые общения. И ты сокращаешь свое дальнее общение для того, чтобы больше времени уделять ближнему кругу. Ты должен беречь себя и свое близкое окружение. Есть хорошая такая шутка, да, стоит человек, которому там больше 50 лет, и он говорит, а что такое, говорит, пролетает, говорит, мимо? Стоит его папа, которому 75, сынок, говорит, это года. В 30 ты еще не замечаешь? В 40 ты понимаешь, что у тебя заканчивается определенный там, физический ресурс, эмоциональный ресурс, кризис среднего возраста. В 50 ты уже понимаешь, когда переваливаешь за половину. Ну, так же всегда бывает. Ты едешь в отпуск, да? Первая половина отпуска тянется медленно. Вторая схлапывается в один день. И так происходит всегда. Так же и в жизни. Если ты собираешься прожить 100 лет, вот первые 50 лет тебе остаются на то, чтобы повеселиться. Вторые 50 лет бы быстро схлопнуться. Поэтому здесь шансов немного. Реально понимая, что это произойдет, ты можешь к этому начать готовиться уже сейчас. Хорошо поддерживать собственное тело, заготавливать инструменты, относиться к своему времени как к хорошему ресурсу. Самому главному, который никогда не восполняется. Ли.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Давайте посмотрим вокруг. Мы почему-то очень разъединены. Мы почти друг друга не понимаем. У нас не получается выразить себя так, чтобы собеседник все понял правильно. Дело в том, что мы совершенно не умеем разговаривать, и глубокое общение приносит больше боли, чем понимания. Так происходит везде, начиная с семейных ссор и заканчивая войной государств. Из-за того, что мы не умеем правильно взаимодействовать, общение приносит скорее проблемы, чем развитие. Поэтому в этом видео я расскажу о трех правилах, которые помогут вам полноценно, грамотно общаться, так, чтобы вас понимали окружающие. Во-первых, знай место и время. Как часто вы говорите на серьезные темы на кухне во время ужина? Или поднимаете важные вопросы в дороге? Наша главная проблема заключается в том, что мы не считаем общение особым занятием и пытаемся смешать его с другими делами. Но мы ведь не изучаем, например, физику во время ужина. Для этого мы приходим в школу в специально выделенное время, которое четко регламентировано. Только так можно достичь успеха. Однако разве душевные законы менее сложны, чем физические? Физику хотя бы можно вычислить по формулам, а чтобы понять человека, нужно намного больше стараний. Затевая разговор в спешке, на ходу или во время еды, вы подписываете приговор полного непонимания. Поэтому лично мы в семье придумали простое правило. Хочешь поговорить, предъявить претензию, обсудить вопрос? Отлично! Есть четкое расписание, когда каждый может прийти к другому и, предварительно обдумав послание, на нейтральной территории выяснить все, что необходимо. Составьте расписание общения. Не затевайте серьезных бесед на пороге. Во-вторых, знай, что и зачем ты говоришь. И тут есть три составляющие. Первое – голова. Что твой собеседник должен иметь в голове после разговора? Все должно сводиться к одной простой сути, к одному выводу. Если вы не можете объединить свои мысли в одно единственное предложение, значит, вы не совсем четки в своем сообщении, и, скорее всего, собеседник вас не поймет. Второе – сердце. Что твой собеседник должен чувствовать после разговора? Какие эмоции ты пытаешься в нем вызвать? Вдохновение, мотивацию и задумчивость? Или стыд, злобу и отчаяние? С чем ты приходишь и какая у этого эффективность? Вы задумываетесь об этом, прежде чем с кем-то говорить. Если вы хотите, чтобы ваше сообщение дошло до получателя, нужно очень бережно относиться к его эмоциям. Третье – руки. Что твой собеседник должен захотеть сделать после разговора? Может прочитать какую-то книгу, или задуматься о своем поведении, или выполнить твою просьбу. Проблема в том, что часто наши разговоры – это просто треп, без всякой цели. Такие беседы обесценивают важные разговоры. Так что, друзья, зачастую проблема не в том, что мы не умеем объясняться, а в том, что мы не знаем конечной цели. Мы бросаемся словами, не думая, какой это возымеет эффект. Поэтому прежде чем что-то рассказывать, выделите для себя, что должен узнать, почувствовать и сделать ваш собеседник. И наконец, в-третьих, не говори о том, чего не знаешь. Штука в том, что мы очень часто рассуждаем о том, что нам неизвестно, чтобы показаться теми, кем мы не являемся, и оказаться правыми. Но поверьте, вы будете иметь значительно больший авторитет, если начнете высказываться только о том, в чем действительно разбираетесь. Те из нас, кто говорит только по делу, имеют наибольший вес. Итак, чтобы правильно доносить свои мысли, достаточно иметь свои мысли, то есть понимать, о чем ты говоришь. Затем четко знать, что ты доносишь до собеседника, и не делать этого в попыхах. Желаю вам эффективного общения, чести и удачи.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Самый высокий тариф на водоснабжение среди городских округов в Дагестане с 1 октября этого года оказался в Каспийске. Там составляет он 42,5 рубля за кубометр. Кстати, по данным единого оператора, в сфере водоснабжения и водоотведения на втором месте стоит Избербаш, там 36 рублей с половиной за кубометр воды. На третьей строчке разместился Хасаюрс со стоимостью 32 рубля за 1 кубометр. При этом в части теплоснабжения наибольший тариф с 1 октября установлен в Кизилюрте, потом в Буйнакске. Дальше идет в Дагестанских огнях. На первичном рынке Махачкалы один квадратный метр жилья подорожал на 12,5% за третий квартал этого года. Столица Дагестана вошла в пятерку городов по росту цен за новостройки за указанный период. Эксперты связывают рост цен с увеличением себестоимости строительства и расходами на обслуживание. В среднем по нашей стране один квадратный метр подорожал на 4% до 160 тысяч рублей. Как отметили эксперты, цены на первичку продолжают расти в слабом спросе. 27 новых женских консультаций поэтапно будут построены в селах Дагестана, об этом сообщает Минздрав нашей республики. Полнота обследования и комфорт получения услуг для будущих мам – ключевой показатель снижения младенческой смертности, поэтому строительство объектов на особом контроле, отметили ведомстве. Ранее по поручению временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Дагестана Алиамара Ахмедова был усилен контроль за бесплатным предоставлением диагностических услуг. Я напомню, что одним из результатов стало снижение младенческой смерти в Дагестане на 34%. Россиянам следует оценивать риски инфекции при планировании поездок за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах сейчас напряженная. Об этом сообщает Роспотребнадзор и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кстати, по ее словам, за границей распространение таких заболеваний, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки Зика, Денге и Чингунья. Роспотребнадзор также выразил готовность оказать содействие Соединенным Штатам в борьбе со вспышками инфекционных болезней. По данным ведомства, за последние недели в США значительно осложнилась ситуация с курью в трех штатах. Мошенники под видом интернет-провайдеров предлагают сменить тариф. Как правило, такие предложения не вызывают у граждан подозрений, поскольку смена тарифа – обычное дело. Об этом в РИА Новости рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. Аферисту достаточно знать название компании, предложить выгодные условия, а дальше жертву просят назвать код из СМС. Важно не совершать никаких действий по инструкции неожиданного звонящего, а предложение о смене тарифа можно самостоятельно проверить в личном кабинете. Ну и Центральный банк с вероятностью 60% сохранит ключевую ставку на уровне 14% на заседании 23 октября. Шансы, кстати, на ее снижение на 50 базисных пунктов составляет 25%, на повышение только 15%. Такой прогноз для газеты.ру сделала экономист-инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».
5: К Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог FM.
6: Добрый вечер. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Вы слушаете «Территорию сделки». Программа о недвижимости, людях, которые ее создают, и людях, которые ее покупают, ну и, собственно, продают. Сегодня мы с вами поговорим о панельных домах частично. Ты знаешь, что такое панельные дома, Фарух?
7: Я-то знаю, что такое панельные дома, но теперь вопрос у нас будет стоять, насколько это актуально
6: да.
7: в наше время.
6: Да, ведь есть стереотипы. Стереотипы по поводу панельных домов, что это чаще всего некачественно, что это чаще всего холодно, сыро. Да и вообще как бы непрезентабельно выглядит. Итак, сегодня у нас в гостях человек, который уже около 10 лет работает на рынке недвижимости. Прошел путь до руководителя отдела продаж строительной компании. Рашид Асхабов. Ассаламу алейкум, Рашид.
7: Ассаламу алейкум.
8: Ва алейкум ассалам.
6: Баракаллах, что принял наше приглашение. Рашид, ну не будем томить. Давай сразу поближе познакомим тебя с нашей аудиторией. Расскажи немного о своем пути. 10 лет — это немало для рынка недвижимости, в Дагестане тем более. Ты, я так думаю, стал свидетелем интересных событий за эти 10 лет.
8: Да, конечно.
6: Поэтому у нас будет много о чем поговорить сегодня. Тебе слово.
8: Так, о своем пути. Ну, наверное, только в недвижимости, да?
6: Ну...
8: Я у одного моего родственника, застройщика, попал к нему и делал в его многоквартирных домах отопление.
6: С отоплением случилось.
8: Да, я, в принципе, как и большая часть моего села, могу делать отопление, водоснабжение, канализацию.
6: Так и запишем.
8: Вот. И работая у него в доме, я попал вообще в недвижимость через коммунальную сферу. Он предложил мне быть директором управляющей компании в его сданных уже домах. Мы запустили управляющую компанию, наладили там оплаты и так далее, поставку людям коммунальных услуг. И вот там уже как бы первый раз столкнулся вообще с недвижимостью. Директора управляющих компаний – это люди часто, которые знают, кто продает, почем продает, где, что сдается и так далее. И люди приходят и говорят, вот здесь продается квартира? Да, вот такая-то, такая-то. Я это зачастую всю эту информацию знал. И вот там я начал. Первая сделка моя в недвижимости была со сдачей квартиры. Первая и единственная. Больше я никогда к этому не приближался.
6: Почему, кстати, если немного отойти?
8: Слушай, ну, во-первых, даже первый опыт, он был печальный. Объясню. Мы сдали квартиру человеку, но так получилось, что в этом как раз многоквартирном доме он не относился к нашей строительной компании. Отключили газ. А мы человеку сдали квартиру.
7: Зимой.
8: Осень была. Холодно, газ не подключают. Я до сих пор этого человека встречаю и перед ним извиняюсь. Да? Хотя я не был виноват в этом. Ну, газ отключили, многоквартирно. Откуда я мог это знать? Ну, без договора я подключил. Но это были давние-давние времена. Ну, вот. И, в общем, потом уже потихоньку начал более плотнее ознакомиться с застройщиками Каспийска, смотреть, что еще продается, у кого какие условия. И непосредственно потихоньку входил в недвижимость Каспийска, но потом переехал работать в Махачкалу, в одну крупную строительную компанию, в которой мы в свое время вложили очень много сил и очень хорошо ее раскачали, можно сказать, с моим руководителем и моей, могу назвать ее так, почти старшей сестрой.
6: Это тоже руководящий, да?
8: Это, да, один из руководителей этой строительной компании. Сейчас у этого человека тоже очень... Ну, я тебе рассказывал отдельно уже. Сейчас у нее вторая строительная компания. В общем, проработал там много лет недвижимости. Одновременно вел и управляющие компании. То есть коммунальную сферу в какой-то степени я практически не оставлял. Всегда был там недалеко, рядом. Вот, опять же, недавно, год назад я работал. Но вот предложили мне руководство компании ЖБИ возглавить отдел продаж в их дочерней компании. Компании Prime. Ну, собственно, с марта месяца уже работаю руководителем отдела продаж строительной компании Prime.
6: А если немного еще вот углубиться в твою деятельность именно в рамках руководителя отдела продаж, да, вот в чем основной этот был задачи, какие у тебя были основные? Что ты привнес, что у тебя получилось Что-то ты, может, новое, какое-то новшество принес.
8: Слушай, наша сфера...
6: Которое можно было бы сказать, вот это вот я сделал. Вот благодаря моим усилиям...
8: Ты имеешь в виду сейчас строительная компания «Прайм»?
6: Вот за весь отрезок десятилетний что-то я, было, может,
8: знаешь,
6: такое.
8: Я всегда работал в команде. Что в предыдущей строительной компании, что в этой. Поэтому я, наверное, не смогу сказать, вот это я принес. Я знаю свои сильные стороны, то есть я могу там любую задачу, которую передо мной руководство поставит, довести. Я, в принципе, неплохо разговариваю, никогда не боялся камеры. Но такого, что я... Нет, к сожалению, я не могу сказать, что я что-то инновационное принес. Да и вообще я считаю, что наша сфера, сфера маркетинга, она такая, маркетинга именно недвижимости. Там, знаешь, там сложно прям быть новатором, что-то такое нереальное, новое привнести. У каждого что-то появляется, оттуда берем, друг у друга заимствуем, что-то лучше делаем, чем наши коллеги. Хотя в свое время в строительной компании, в которой я до этого много лет проработал, я считаю, что мы очень много нового ввели. И очень много что за нами, ну, большое количество строительных компаний в Махачкале повторяли. И нам это всегда очень, хоть было и как-то вот не очень, но льстило, что за нами повторяют, что мы что-то новое вносим. Да, я считаю, что да, на тот маркетинг, который мы вели в этой строительной компании, на него равнялись.
6: А в Каспийске ты в каком количестве проектов участвовал?
8: Как в недвижимости, как роб не участвовал. Я там был, скажем так... Нет. Я был директором управляющей компании и одновременно был как риэлтор. Да.
6: Имея доступ просто.
8: Имея доступ к большому количеству домов, другим директорам управляющей компании. Да, это тоже такое свое комьюнити, которое обменивается риэлтора немного. Ну и ты знаешь, вот это время, вообще я прошел... можно сказать, познакомился с рынком недвижимости, познакомился со строительной компанией в 2014 году. Это вот у нас Крым, это у нас пик доллара, люди начали массово скупать недвижку. Более, вот только с этим начал знакомиться. А потом 15-й, 16-й, 17-й, вот в 17-м как раз в Махачкалу переехал. Это были годы, когда маркетинг вообще не нужен был в недвижимости.
6: Как и риэлтора.
8: Слушай, нет, риэлтора очень даже активно работали, да, но маркетинг был не нужен. Ты просто выходишь на рынок, как застройщик,
6: с предложением.
8: Вот у тебя довольно-таки плохие рендеры, планировки, ну, без обозначения чего-либо вообще. И люди ходили массово, брали, ну, и цена квадратного метра была соответствующая. И, скажем так, на тот момент застройщики... И горе-застройщики, ну, не было вот этого обмана, не было вот этого, так его назовем грубо, кидалово. И люди верили. Или верили, вкладывались.
6: И вот, думаешь, вообще не было? Или не было просто таких масштабов, как вот в последнее время?
8: Ну, это было крайне редко. То есть этот рынок только начал развиваться. Туда зашли на тот момент такие крупные застройщики, этого, которые на данный момент вообще некоторые из них прям мастодонты, да? Со времен динозавров. Поэтому худо ли, бедно ли, плохо строили, да, согласен, плохо. Не было какого-то контроля. Я говорю про Каспийск. В Каспийске более-менее, да, на тот момент. И можно, наверное, поблагодарить, я не знаю, можно ли тогдашнее руководство Каспийска. Ну, в какой-то степени можно, потому что они не разрешили того, что происходило в
6: Махачкале. Массовой застройки не было.
8: Массовой застройки не было, да. У нас был пул из там 5-7 крупных застройщиков, которые, в принципе, Каспийск застроили, и благодаря ним он не такой плотный в какой-то степени, как Махачкала. Вот.
7: У меня вопрос, что тебя заставляет, наверное, спустя столько лет продолжать заниматься этим же делом? Что-то изменилось, понятное дело, много, точнее, чего изменилось, и сейчас, спустя 10 лет, вот ты оборачиваешься и понимаешь, блин, классно, что я все-таки в этой сфере, и вот что тебя мотивирует оставаться в этой сфере?
8: Слушай, я не буду лукавить и рассказывать о том, что вот меня это мотивирует, то, что я там людям помогаю. Первая мотивация – это деньги. Это деньги, да, в сфере недвижимости мы неплохо зарабатываем. Мы сейчас, конечно, гораздо меньше зарабатываем, чем раньше, но все-таки мотивация – это деньги. Я рад, что я в эту сферу прошел, потому что это то, что у меня как раз-таки получается. Я могу разговаривать. Я по образованию юрист, то есть я понимаю юридическую часть вопроса. Я проработал, как говорил, да, по отоплению и так далее. Я проработал директором управляющей компании. То есть я понимаю техническую часть вопроса. Любому моему клиенту я могу рассказать подробно о системе отопления в этом доме, могу рассказать о каких-то технических характеристиках.
7: В общем, про инженерию, да, про инженерию
8: вполне могу рассказать, про юридическую часть и могу примерно, исходя из своего опыта, спрогнозировать. Хотя это сейчас, конечно, крайне сложно, но спрогнозировать какой-то рост цены и так далее. Но опять же, все это последние пару лет практически не имеет смысла, я имею в виду последние часть, какие-то прогнозы.
9: А к знаниям юридической части тебе часто прибегать приходилось?
8: Да, конечно, всегда.
7: Но это основа?
8: Не всегда, нет. Скажу вот так, примерно после 18-19 года, да, мне пришлось сильно углубиться, читать, изучать, всегда подробно спрашивать у наших юристов, это как работает. Те годы первые, конечно, в этом смысла никакого не было. В те годы люди проходили, однушка есть? Есть. Сколько стоит однушка?
6: Да.
8: Никто не спрашивал, какая у тебя квадратура.
6: Концепция проекта.
8: Да, не, близко не было. Однушка есть? Есть. Сколько стоит? Миллион. Все, вот миллион, я пошел.
7: Так, тогда договор, вопрос дайте, такой, что сейчас люди больше требуют у застройщиков, либо от застройщиков, что они больше требуют?
8: Наш покупатель в Дагестане сильно вырос. Выросли и застройщики, но покупатель тоже сильно
6: как?
8: Вырос.
6: Вот как? Как он вырос? В чем он вырос?
8: Во-первых, люди уже интересуются функциональностью планировок. То есть типичная двушка, там 80 квадратов, как было раньше, да. Она людям не нужна. Люди понимают, так, вот это бесполезная площадь. Вот это нужно. Евро-вариант, хорошо, пусть будет евро-комната большая. Где у нас будет кладовка? И так далее. Люди уже конкретно этим интересуются, разбираются.
9: Как вы говорили, покупатель сейчас стал более осведомленным, да, информированным.
8: Информированным, конечно. Изучает, да, человек сам. Спрашивает, хорошо, ребят, а у вас на дом РФ есть? Ага. Дайте мне посмотрю документы и так далее. Сам не разбирается, обязательно кому-то отправит. Уже на сегодняшний день 90% клиентов кому-либо отправляют разрешение на строительство.
9: Вот этот факт, он усложняет вам работу или упрощает? Как застройщикам, как отделу продаж?
8: Ну, не усложняет. Почему он должен усложнять? Мы можем показать все эти документы, это не проблема.
9: Если не затягивает ли это дистанцию от момента, когда там покупатель заинтересовался, назовем лидом, да, и до момента подписания там договора купли-продажи?
8: Ничего, пусть это будет неделя больше, но я буду уверен, что завтра этот клиент не начнет мне эти вопросы задавать после подписания договора.
9: Да.
8: Мне это нет проблемы ему ответить.

0: То есть нельзя сказать, что клиент стал более экономный?
1: Экономно?
2: Нет, можно клиент не стал более экономный, время поменялось, цены сильно выросли, заработки или как доходы людей не выросли, поэтому клиенту приходится экономить, клиент уже раньше, когда скидки людям меньше спрашивали, сейчас вот, ну да, вот это, вот здесь можно уступить и так далее, а может быть рассрочку нам растянете, первоначальный взнос поменьше, вот это есть, а вот что экономный стал, нет, нет. Это если клиент видит, что объект стоящий, он его покупает.
3: Ну, это история скорее за то, что человек хочет понимать просто, за что он отдает эти деньги.
2: Конечно.
1: Вот я как раз хотел ответить на это. Сейчас время неэкономичное, да, в плане экономить, потому что цены выросли на объекты недвижимости. Сейчас люди, как сказал Рашид, да, они просят скидки дополнительные, какие-то увеличения рассрочек, но, опять же, они понимают, за что не переплачивают даже элементарно. Там наполнение дворов, наполнение вообще самих проектов. Поэтому про экономию сейчас вообще, в принципе, наверное, такая речь не идет.
2: Еще одну ремарку я вставлю. Да, все, что мы вот сейчас и ты, и я сказал, оно как бы складывается, но еще есть важный момент. Это очень плохо, что это произошло, это ужасно. Вот, это история с застройщиком, который так уж получилось, кинул большое количество людей. И плохо, что мы вот эти все моменты проходим только эмпирическим путем, то есть путем проб и ошибок. Вот есть,
3: надо обжечься
2: вот есть, да. Да, вот так уж получилось, что 2000-3000 человек обожглись, и только тогда какая-то большая часть нашего общества поняла, что со ценой бежать не стоит. И если тебе где-то предлагают там 40-50 условно, беги оттуда.
3: А не туда.
2: Да, да. Плохо, что мы наступаем на эти грабли, у нас очень больно бьет, и потом мы понимаем, что...
1: Ну, понимаем тоже не всегда, наверное.
2: Ну, на какой-то период понимаем.
3: Потом появляется опять какой-то интерес. Усыпляется.
1: Это замкнутый круг.
2: 5-7 лет проходит, мы опять на эти грабли.
3: Я думаю, знаешь, как людям вообще нужно понимать, мы же тоже из этого числа, которые хотят что-то купить постоянно, да, говоря о недвижимости, что, к огромному сожалению, дешеветь ничего не будет.
2: Нет.
3: Это я подложу к теме об эскроу-счетах, которые сейчас активно внедряются в строительных компаниях, то есть они, так скажем, обеляются, федеральный закон 214. Мы часто об этом говорим, Фарух, и на эфире говорим, и с покупателем нашим говорим, когда задают вопрос, что такое эскроу-счет и почему должен подняться цена ошиб. Есть такая связь с ценой? Появление эскроу-счетов, федеральный закон 214, эскроу-счет – это некая такая, вернее, федеральный закон, некая такая безопасность, хотя для меня лично она, эта безопасность, она как бы до конца не раскрыта, тема этой безопасности. Вот. Но что очевидно для меня, что посредством этого будет расти цена. Мы сейчас даже не говорим о ситуации на рынке строительных материалов, о логистике и так далее, которая тоже дорожает за счет этого. Есть ли прямая привязка к росту цен именно вот этих двух факторов? ФЗ и эскроу-счет, как ты считаешь?
2: Ну, она стопроцентно есть, потому что мы же понимаем, что застройщики на этом рынке с целью заработать деньги.
3: Извини, и насколько она обоснована, вот, по-твоему? Извиняюсь.
2: Ага. У нас есть там определенная маржа, так, которую закладывается. За счет своей маржи застройщик все вот эти проценты банковские, вклады и вот это все. Проценты ведь, кстати, вот люди думают, что процент, возможно, только он платит за, когда в ипотеку берет. Угу. Нет. На каждый этап работы застройщик должен брать деньги в кредит у банка. Да, там кредит небольшой, если он хорошо продает. А если он плохо продает, то процент растет. А если он в темп строительства не укладывается, процент растет. И все эти проценты, они, естественно, ложатся на плечи покупателя.
1: То есть все-таки процент за небольшое количество проданных квартир, за наполняемость эскроу-счетов, все-таки процент растет, правильно понимаю?
2: Да, конечно.

0: Если у тебя плохо идут продажи, соответственно, поступления на эскроу счета плохие, деньги банку не возвращаются. Они-то понятно, что на эскроу счета, но они же банка. Угу. То есть они в качестве процента ему вернутся потом. Банк повышает свой процент.
1: Я просто почему сейчас уточнил этот вопрос. Я недавно, буквально пару дней назад, как раз по этому вопросу с одним из руководителей агентств у нас был такой...
2: Зовут?
1: Не-не-не. Ну, мы обсуждали эту тему, мне утверждали, что нет, не поднимается никакой процент и так далее.
0: Вот мы с тобой разговаривали про моего руководителя Расима Физулевича.
1: Да.
0: Он подробно изучил этот федеральный закон, поэтому ты... К слову, почему тебе все-таки надо его позвать, хотя ты, конечно, хочешь это. Ну, он очень подробно нам рассказывает об этом федеральном законе, как он работает и так далее.
2: Ну, поэтому... все. Значит, у нас
0: он здесь нужен.
2: Он здесь нужен.
1: Так, у меня вот следующий вопрос.
0: Если ты я что-то хотел добавить, а теперь не помню.
1: Да, я понял, когда начал говорить, и ты...
0: Я не помню.
1: Так, я извиняюсь тогда.
0: Ну, это было о увеличении цены и так далее. А, все, вот, я вспомнил. Когда мы каждую сделку проводим, ну, мы же не будем, да, как-то лукавить или куда-то уходить, у нас в Дагестане король всего – это мал.
2: Да.
0: И когда застройщик вынужден за все получать деньги безналичными, он, соответственно, вынужден будет рассчитываться со всеми своими поставщиками тоже безналично. И там тоже есть у нас определенные проценты за банковские переводы, за хранение, за эти кредиты, за те же самые НДС, НДФЛ, которые за рабочих и так далее. Это все в итоге ложится на плечи покупателя.
1: Ну, конечно, никто со своего кармана не будет просто так платить. Так, чего, на твой взгляд, сегодня не хватает Махачкале в плане качественного жилья?
0: Это сложно, чего не хватает.
2: Понять бы, что такое качественное.
0: Тоже, да.
1: Это мы строительная компания Prime.
0: Слушай, не хватает девелоперов? Да, не хватает девелоперов, во-первых, самих девелоперов. У нас есть строительные компании, которые переходят из ранга застройщиков в девелоперов сейчас. То есть они уже продают не просто жилье, а какие-то грамотные, грамотно продуманные, интересные, с интересными предложениями, с интересными проектами.
2: Угу.
0: Проекты, когда я говорю, я имею в виду все целостно. То есть это и фасадная часть, и планировки, и какие-то плюшки для собственников, типа парковки, детские зоны и так далее, появляются. И те, которые думают о красивом внешнем виде проекта, о интересном, о том, чтобы он был интересный, появляются. Но сейчас их можно пересчитать по пальцам.
2: Вот, сами проекты имеешь?
0: Сами проекты, да, которые прям вот достойны.
2: Угу.
0: Ну вот, собственно, вот этих людей нам и не хватает пока. Именно тех, кого мы можем назвать девелоперами.
2: Которые приносили бы что-то
0: интересное. Пока мы все застройщики. Пока мы все еще застройщики.
2: Есть такое.
1: Интересная мысль.
2: Есть такое. Скажи, вот что тебя, вот, когда пригласили в компанию, в которой ты сейчас работаешь, чем тебя они зацепили? Отбрасываем сейчас там какую-то финансовую составляющую. Как ты сказал, застройщиков много. У каждого какие-то свои идеи есть, мысли. В данном случае именно та компания, в которой ты есть, что тебя привлекло? И есть ли вообще что-то, что вот сыграло вот эту вот роль, когда ты принял решение, да, я иду туда работать?
0: Слушай, на момент, когда получил это приглашение, наверное, такого не было.
2: Угу.
0: На сегодняшний день я очень рад, что я согласился и пошел работать в эту компанию. Мне очень нравится. Мне очень нравится подход руководства к работе,
2: угу.
0: Их отношение к качеству строительства. Мне это очень нравится, и то, как глубоко они погружаются в каждый момент, что в маркетинге, что в строительстве, что в бухгалтерской, юридической части. Меня вот это очень сильно понравилось, и я такого...
2: Структура, короче,
0: структура,
2: да?
0: Да, структура, кстати, очень выстроена, правильно. Взаимоотношения верхов, низов. Все, вот я вот очень рад, что я согласился у них работать. Хотя, да, по факту говоря, для меня ключевое изначально было это финансы.
2: Ну, правильно, правильно.
0: Фарух, мы же все на работу ходим ради денег.
2: Да, это однозначно, тут как бы вилять.
1: А насчет концепции, я, честно говоря, даже согласен, потому что мы были на встрече первой, как раз на заводе. Мне очень понравилось подход. Понравилась мысль, идея, концепция вашего руководителя, что он вообще хотел и хочет внести в каждую из своих строений.
2: Да, да, да,
1: это, честно говоря, было сильно, и мне это очень сильно откликнулось, и мне очень, знаешь, я болею душой, наверное,
2: он,
1: за
2: знаешь,
1: эти ваши два проекта.
2: Как бы сейчас пусть не примут эти слова за какое-то там лизоблюдство, но выделяется человек вот своим взглядом и видением на строительство в целом. И тогда, когда мы приехали на первый проект компании «Мечта», и когда я узнал, что это панельный дом, я, честно говоря, очень был удивлен, приятно был удивлен.
0: Это ты имеешь в виду про «Мечта» на той стороне?
2: Да, да. Это настолько красиво все сделано, что я не думал, что можно так...
1: Из панелек сделать такое,
2: да?
1: Да,
2: да. Возвращаясь к основной теме все-таки про панельные дома. Рашид, панельные дома, которые сегодня строятся у нас, в частности, ваши проекты, и панельные дома, которые, ну, скажем, вот стоят с советских времен у нас, и стереотип, который есть у людей, как мы можем его, скажем так, разрушить? Потому что я видел, что это отличная вещь от той, которая была раньше, но я, к сожалению, не владею настолько там техническим языком, чтобы объяснить, в чем существенная разница и почему не стоит списывать со счетов панельные дома. Современные панельные дома, современные, вот, которые мы сегодня строим здесь на территории Махачкалы, Каспийска, Дагестана.
0: Вообще говоря, мы, компания ЖБИ на сегодняшний день панельные дома не строит.
2: Угу.
0: То, что мы сегодня строим, это называется индустриальные дома. И они по способу строительства отличаются от того, что было раньше, от того, что строилось. Мы сейчас, скажем так, панельные дома сильно придвинули к цельномонолитным домам. Сейчас постараюсь уже более понятно объяснить. Раньше были панели, трехслойные панели, которые складывались друг на друга на заводе, и они стояли друг на друге. Понятно, что они сваривались, закладные, армировка, все это происходило. Сейчас здесь немного другой вид работы. Благодаря чему? Благодаря тому, что в советское время был очень узкий круг того, чем можно было облицевать дом. То есть панельный дом в большинстве случаев красили. Иногда эти панели, знаешь, маленькие плитки были, иногда они такие шершавые были. Я даже не знаю, что это за материал. Но я жил в Каспийске в таком доме. Сейчас с развитием технологий появилось очень много разных вариантов облицовки многоквартирного дома. И мы на данный момент выбрали облицовку керамогранитом. За счет чего? Мы можем не делать уже вот эту толстую трехслойную панель. Мы можем сделать 15-сантиметровую монолитную цельную панель. Панели в доме уже не только, уже не друг на друге стоят. Они складываются, обвариваются полностью. То есть у них такие выпуска арматурные. Они свариваются между собой. Закладные свариваются между собой. И вот это расстояние между панелями бетонируется. То есть вот эта щель, скажем так, между панелями, я сейчас навскидку не скажу, она сантиметров 20-30, может быть, она полностью у нас бетонируется.
2: Полость заполняется бетоном.
0: Да, короче, да, да. И то есть у нас как такового стыка между панелями на сегодняшний день нет.
1: То есть вот эти обвисшие потолки не будут? Обычно что я имею в виду, они в старых панелях, если смотреть, они идут то ли
2: пузатые,
1: другой,
2: пузатые,
1: да, либо ну это, они съезжают это... немножко, то есть ты смотришь на стену, в одном углу с одной стороны комнаты нормальный стек, с другой там как будто он съехал куда-то.
0: Ну это скорее всего дом, наверное, где-то в районе 50-го, 60-го года, и он панельки, уже свой да. какой-то срок прошел. И я к этому сейчас чуть-чуть еще назад вернусь. Вот, и за счет того, что у нас получается уже нет стыков, мы, нет стыков, первое. Второе, мы утепляем дом.
2: С внешней стороны.
0: С внешней стороны, да, этим минватой. И закрываем еще керамогранитом.
2: За счет чего и красота уже появляется.
0: Да, уже и красота появляется. То есть мы решаем несколько задач. Первое, мы утепляем дом. Второе, на монолитную часть дома вода не попадает абсолютно. То есть керамогранит закрывает полностью. И по сути... С точки зрения тепла, теплоизоляции и гидроизоляции, он от цельномонолитного дома ничем не отличается. Там точно такой же бетон, точно так же внутренняя армированная сетка, которая скрепляется в трех местах, получается, с каждой стороны, и плюс еще закладные. Все. И он, в принципе, по... попаданию холода или сырости в дом от цельномонолитного дома, который также может быть закрыт минватой и керамогранитом, либо стеклофибробетоном, он в этом смысле ничем не отличается. По сейсмике здесь, конечно, чуть-чуть другое. Здесь надо, могу объяснить
2: по сейсмике.
1: Давай, почему? Конечно, конечно, да.
0: Тут разные технологии строительства. У цельномонолитного дома задача при землетрясении за счет жесткости конструкции, все абсолютно стены дома монолитные, за счет жесткости конструкции выдерживать удар. Выдерживать удар за счет жесткости. То есть он не болтается, он так держит землетрясение. В панельном доме гибкая конструктивная схема. То есть за счет вот этих закладных, арматур и так далее, она принимает удар и
2: распределяет,
0: его за счет своей гибкости и, соответственно, выдерживает землетрясение. На сегодняшний день по СП различным факт, панельные дома спокойно выдерживают 8-бальные землетрясения. И то ли до 14, то ли до 16 этажей в сейсмоактивной зоне 8-бальной при внесении определенных изменений, да, в зависимости от бальности, панельный дом можно строить. Цельномонолитный у нас еще больше, но каркасно-монолитный максимум 12 этажей.
2: Сейсмика, это
1: то есть за счет того, что у нас изменились фасады сейчас, мы решили вопросы панельных домов как раз с сыростью и с плесенью.
0: Сыростью, да, да, с попаданием холода и сыростью.
1: Да, потому что большинство дома. Людей как раз таки и жаловались раньше о том, что панельные дома – это сырость, не угловые.
2: И если я не ошибаюсь, очень, нашим языком говоря, неликвидными являются угловые квартиры, являлись.
0: Да, конечно. Конечно. Старые советские панельки, да, именно там торцевые квартиры были холодные. Мне даже сегодня как раз Расим объяснял, что там чуть ли не стык вот этого старых панельках, он чуть ли не улицей был. Поэтому там, ну тут смотрите, важный момент еще. Часто люди оценивают панельные дома по вот этим домам 50-х, 70-х годов.
2: Ну да, да. Вот я и говорю, стереотип.
0: У нас, вот берем 50-е, 70-е годы, у нас послевоенная огромная 300-миллионная страна, в которой самый тяжелый и важный для руководства страны – это жилищный вопрос. Да? То есть… Мало того, что война прошла по стране, так и до этого страна была тоже не прям индустриальная. Да. Да, но была, конечно, какая-то центральная часть. Война уничтожила полностью все. И нужно было быстро и дешево расселить людей в огромной стране. В огромной стране, которая 40 лет назад была аграрная. 90% жителей страны, там, в Российской империи, это было село.
2: Да,
0: а
2: да.
0: Тут уже время изменилось.
2: Крестьяне.
0: Да, время изменилось. Индустриализация, развитие и так далее. Урбанизация активная. И перед руководством СССР стояла такая задача, именно поэтому строились вот эти 50-х, 60-х, 70-х годах дешевые панельные дома.
2: Быстровозводимые.
0: Быстровозводимые, с тонкими стенами в сейсмонеактивных зонах. Поэтому вот и этот стереотип, он обоснован, но у него есть свои причины. Угу. Даже вот, кстати, о сейсмике мы говорили. Я читал о землетрясении в Ленинакане, в Армении.
2: Да.
0: Не помню, как он сейчас называется. Там, не знаю по какой причине, но какое-то время в этой сейсмоактивной зоне строили панельные дома, не подходящие под сейсмоактивную зону. И за 4 года до землетрясения был построен запущен домостроительный комбинат, который построил около 10 домов, которые должны быть в сейсмоактивной зоне. И вот эти все дома, они отлично выдержали землетрясение, а те, что не предназначались, они, конечно, сложились.
2: Да.
0: И в России у нас есть достаточно немало примеров, когда в 2003 году я читал на Алтае, в 2006 году на Камчатке, когда панельные дома выдержали землетрясение в 6-7 баллов. И последний пример – это Венесуэла, где по заказу правительства Венесуэлы белорусская компания «Мапит» строила большой микрорайон. В основном это монолитные дома высокой этажности, но там были и этажностью 9, 12, 14 панельные дома, которые 7,5 баллов это землетрясение выдержали.
1: Мы не должны забывать, что панельки все-таки они отливаются у нас на заводах по ГОСТам. И поэтому я просто иногда, честно говоря, не понимаю, почему люди ценят новостройки. Вот новостройки, которые мы привыкли называть, да, а не панельные дома.
0: Каркасно-монолитные.
1: Да. Хотя, по мне, панельные дома намного больше доверия мне внушают.
2: Ну, дай Аллах нам, конечно, испытать это все.
0: Каждая панель, она... У меня есть видео, я даже могу показать. Каждая панель, она, когда армировка в форме, бетонируется, уходит на склад. В идеальных для бетона условиях она 28 дней набирает нужную марку, потом ее проверяют и отправляют на стройку. Если вдруг получилось так, что завод нас подвел, и нужной марки нет, мы ее утилизируем и выкинем. А что сделает тот, у кого каркасно-монолитный дом, если вдруг ему нужную марку не дали? Хороший застройщик, конечно, выполнит определенные действия, которые компенсируют эту недостачу. Но тут уже вопрос о совести конкретного застройщика.
1: Ну да.
2: Итак, сегодня ШБИ ведет несколько проектов,
0: да.
2: Строит. Один из них это в районе Северной автостанции Махачкале. Это панельные.
0: Да. Панельные. Ну, мы говорим есть... панельные, но вообще по правилам это индустриальное строительство
2: будем
0: называется.
2: Индустриальное, да. Будем правильно называть.
0: Чтобы, наверное, жители, наши слушатели понимали, наверное, панельные можно и оставить.
2: Да, да. Сейчас, по-моему, пятый блок, да, на стадии.
0: Четвертый, пятый блок. Четвертый блок практически завершили. Там вот мы сейчас чуть кран поменяли, 14 этаж добиваем, а пятом блоке уже, по-моему, 8 этажей.
1: Вот мы когда последний раз были, там был на этапе третьего этажа, по-моему.
2: Да.
1: Два месяца прошло.
0: В месяц два этажа, даже чуть больше мы успеваем собирать.
2: Слушайте, давайте зачитаю карточку проекта вашего, который стоит особняком.
0: Угу.
2: Если что-то неправильно скажу, поправите. Итак, жилой комплекс притяжения Махачкала, класс бизнес, срок ввода 4 квартал 2030 года.
0: Первого блока, скажем так, из комплекса.
2: 204 квартиры, 172 комнатных, 34 трехкомнатных. Где-то так?
0: Да.
2: Да. Окей. Площадь квартир примерно от 45 до 59. Материал стен монолит-кирпич.
0: Нет, цельный монолит.
2: Цельный монолитный, вот отлично. Ну и прочее, тут пошла уже проектная декларация. Не будем этими скучными этими зачитывать наших слушателей, отвлекать. Итак, собственное производство. ЖБИ, правильно? Используется там бетон или что
0: да.
2: у нас?
0: А, бетон используется собственного производства, да, верно.
2: Отлично.
0: Просто я почему задумался, это не панель, да, это цельномонолитный дом. Ну, у нас, так как в рамках у нас своего завода железобетонных изделий, у нас свои мощности по производству бетона.
2: Ок. Еще одна справочка. Работает на рынке сам завод, как я понимаю, с 1967 года.
0: Сам завод существует с 1967 года, да.
2: 80 данных объектов.
0: Тут нужно внести ремарку. Много лет завод железобетонных изделий поставлял изделия для очень многих застройщиков. Помнишь, я тебе на статус отвечал?
2: Да.
0: В том числе и этот ЖК. Да, очень много домов в городе Каспийске построено с использованием изделий завода железобетонных изделий.
1: А вот мы далеко не будем идти. Я ездил в Чечню на презентацию.
0: Это сейчас у нас на стадии работы.
1: Они этот тоже начинают, там, знаешь, завуалированно, не объясняют, что это панельный дом, там, это там вот так. Я говорю, давайте открыто. Это же панельные дома потерялось. Я говорю, да вы не теряетесь. Я говорю, даже знаю, у кого вы заказываете. Я говорю, съездите к ним на завод. Вас они встретят, вам расскажут. Это классные, ну, современные панели.
0: Ну, я не знаю, правда, с кем ты разговаривал, но представители у нас несколько раз были.
1: Ну, вот это после уже как раз-таки она мне звонила, уже обратную связь брала, говорит, как вам презентация. Я говорю, слушай, ну, есть у меня замечание, честно говоря. Ну, я говорю, мой совет, съездите на завод. И вам они проведут не просто экскурсию, они покажут вам, из чего они делают, как, чтобы вам не было стыдно, чтобы вы не боялись говорить о том, что это дом панельный, ничего такого нету. То есть, ну, просто я к чему это довел, то, что сама компания, я лично знаю немало строительных компаний, кто у вас закупает их, и за пределами Дагестана.
0: Да, да, завершу. Большая часть, да.
2: Завершу справку. Завершу справочку нашу. Итак, есть рассрочка до 60 месяцев.
0: Чуть больше даже.
2: Даже больше. Если быть точнее, сколько?
0: На данный момент 64. Сокращаем каждый месяц.
2: И первоначальный взнос, если верить этой справке, очень интересный. Это от 500 тысяч рублей.
0: Да.
1: Отлично. Материнский капитал принимаете?
0: Принимаю в полном объеме.
2: Ага.
1: Как первоначалка?
0: Первоначально же только что было озвучено. 500 тысяч.
2: Итак. Концепция притяжения. Компания делает акцент на так называемом духовном окружении. Не просто как дом, а как определенную среду. Вот отсюда, пожалуйста, у нас есть 10 минут. Расскажи, пожалуйста, основные моменты притяжения, чем он выделяется.
0: Вот. А почему акцент на духовное окружение? Мы не можем этого избежать. Мы должны понимать, что часть нашей целевой аудитории – это люди, которые хотят купить квартиру, жить в будущем возле духовного центра имени пророка Иса, строящимся напротив нашего микрорайона, скажем так. Напротив нашего ЖК. Но в дальнейшем у нас будут там 5-й и 6-й блоки, у которых будет еще и шикарный вид на духовный центр. И там и планировки, кстати, есть поразличнее, от 30 до 80 евро 4-комнатных квартир. Вот, собственно, поэтому мы говорим о духовном окружении. Достаточно. Так, вот сейчас правильно сказать, это я, исходя из своих личных наблюдений. Вот я, например, не хотел бы жить притык к духовному центру. Объясню почему. Все-таки это сильное, важное духовное сооружение, которое у нас будет в Дагестане. Оно будет местом притяжения большим. Есть такое, да, понятие, когда люди прям сильно часто в хадж ездят, у них теряется вот это адап. Вот я бы тоже хотел так, чтобы я и прийти мог спокойно 5 минут пешком, но и чтобы я впритык не был. Вот в этом смысле мне вот этот наш микрорайон, который мы строим, нравится. То есть и прийти недалеко на намаз и так далее. И там,
2: как бы, отдаленность от самого духовного центра.
0: Есть и отдаленность, и в то же время мы рядом находимся. Поэтому в этом смысле мне это очень нравится. Что еще о концепции?
2: Ну вот мы с тобой вчера смотрели, ты показывал мне карту микрорайона, и я тебе вопрос задал по поводу КРТ.
0: ППТ в нашем случае.
2: Вот.
0: Проект планировки там территории.
2: Там очень красиво, да. Там и школы, там и спортивные площадки.
0: На этот микрорайон, на 4 застройщиков, которые там строятся, совместно разработан, трех застройщиков, разработан проект планировки территории, в рамках которого выделена земля 2,5 гектара под школу.
2: Большая, 1100 мест, по-моему,
0: да? 1100 ученических мест, да, это уже реализованный проект, мы туда посадили, сейчас не вспомню где, но довольно интересно, четырехэтажная школа с большим стадионом. Вот проект планировки территории разработан, на двух слушаниях градостроительного совета принят, ну, высказаны некоторые замечания, не относящиеся конкретно по окружающим инфраструктуре и там по ливневка. Вот сейчас эти замечания устранили, и уже в ближайшее время получаем постановление о принятии и продолжаем дальше двигаться по юридической части. Ну да, вот школа. И еще в сторону 59-й школы, не знаю, у нас там проходит канал, сбросной канал водохранилища, мы делаем через него в сторону 59-й школы большой мост, произведенный также на нашем заводе.
2: Это который съезд, по-моему, да?
0: Нет, это не еще не трасса. Это у нас отдельный проект идет. Его мы
1: дальнейшем... Он же у вас уже в проекте дома, по-моему, есть.
0: Мы в дальнейшем перейдем, скажем так, к его реализации. Сейчас мы плотно заняты именно мостом через сторону 59-й школы. Даже, можно сказать, мы уже все сооружения для моста приготовили, они у нас сзади дома лежат, мы сейчас юридической частью занимаемся, и он будет там. И это сильно облегчит логистику район.
1: У меня все равно остался вопрос касаемо, вот ты начал говорить, ливневки. Мы столкнулись с такой проблемой относительно недавно, да, и весь этот район был, мягко сказать, потоплен. Люди сейчас в ЖК рядом, который с вами находится, активно многие продают там, или одно время было, по крайней мере, наплыв, что они продавали. Как вопрос этот вообще решается, и решается ли он на уровне, это возложили на вас, или этим занимается уже администрация?
0: Это решается на не уровне администрации, это решается на республиканском уровне. Да, туда подключились и единый оператор к прокладке ливневок, к прокладке труб, которые помогут, ну, это ливневки, но это скорее такие, это уже больше, чем ливневки, это больше такое уже промышленное по отводу воды, по очистке канала, чтобы такое больше не повторилось. Я, кстати, да, я же работаю на этом микрорайоне уже давно, с 17 года, в другой строительной компании работал, и с тех пор у нас подобного ничего не было, то есть та часть, которая у нас в сторону Махачкалы, там где подстанция, да, она часто затапливается, но на нашей части ничего подобного близко никогда не было, даже эта речка у нас никогда с берегов не выходила. Поэтому тут в этот раз у нас была такая, прям можно сказать, наверное, в какой-то степени катастрофа. Можно этим словом описать происходящее. Но причин было много. Одна из причин — это вот захламленность самого канала, то есть и трубы, которые по пути были, и камыши, она вся забитая, грязная. Ну, его сейчас расчистили хорошо, убрали где там не очень благоразумные люди заборы поставили, трубы и так далее. Поэтому я думаю, что это первая причина, это будет исключена. А что касается непосредственно нашего комплекса, то полностью весь ЖК мы поднимаем на 50 сантиметров.
1: То есть вы еще даете, наоборот, поднимаете?
0: Да, поднимаем. Более того, у нас же там есть сданные дома. Да, сданный дом. Мы его, дворовую территорию, то есть детскую площадку полностью снимаем, поднимаем. Конкретно этот дом не поднятый, его тоже окружаем соответствующими средствами защиты. Поднимаем вокруг него, чтобы больше этого не повторялось. Хотя это в 2020 году еще сданный дом.
1: Ну, это просто я почему этот вопрос вообще затронул, ты сам прекрасно понимаешь, потому что было очень много вопросов.
0: Конечно.
1: Именно к этой ситуации, именно к этому району. Вот мы с Муслимом ездили там, вычищали несколько домов даже, да. Поэтому такой вопрос актуальный, острый, но...
0: Слушай, ну этот вопрос по всему городу был.
1: Да.
0: Почему-то именно к нашему району вот такое отношение получилось?
2: Я думаю, что, как ты уже сказал, что он один из самых...
1: востребованных сейчас.
2: Востребованных, во-первых. Во-вторых, на тот момент пострадавших. И это было так очевидно, это же
1: федеральная трасса, через федеральную трассу не получалось.
0: Все, что ниже Насрудинова, гораздо дольше было в воде, чем мы.
2: Ну, тем не менее, на Насрудинова меньше заходили, наверное, в этот момент, понимаешь? Нет. А тут, я же говорю, это все на виду, и строится, и это маркетинг каждого застройщика, да, который говорил о том,
1: просто что... Просто даже элементарно, когда застройщик заходит, наверное, все-таки это не вашу сторону, да, вообще, как
0: всем застройщикам, просто...
1: что нужно было продумывать, и это тоже учитывать этот момент, потому что вы, застройщики, возводите многоэтажки, и не думая о ливневках там элементарных, да, там базовых вещей, которые должны быть у любого нормального ЖК. То есть, здесь, конечно, мы задаемся вопросами.
0: Я хочу сказать, что и у нас, в нашем доме, и в той строительной компании, которая там еще строится, ливневки есть у каждого. То есть
2: другие объемы просто рассчитаны.
0: По отводу воды со дворов все это есть. Ну да, конечно, такие объемы воды одновременно с грязью и илом ни одна ливневка не исправится. Но то, что сейчас мы ту работу, которую сейчас проводит единый оператор совместно, я так понимаю, с правительством Республики Дагестан, вот это уже должно будет в будущем справиться, если вдруг, не дай бог, такая ситуация повторится.
1: Иншаллах, не повторится.
2: Надеемся.
0: Будем
2: просить Всевышнего. Наверное, не будет таким вопросом цене. Сколько стоит квадратный метр сегодня?
0: Давай еще чуть-чуть назад вернусь. Цельномонолитный дом, ты сказал, но один важный момент упустил. Это двухуровневая подземная парковка.
2: Ну, что и делает его отчасти бизнесом.
0: Да. Двухуровневая подземная парковка. Глубина заложения фундамента 8,5 метров. То есть здесь серьезная геология. Серьезные работы по защите от воды. Сейчас я вот не хочу соврать, то ли наш проект наш руководитель отправил, то ли запросил какие-то работы, но он запросил у архитекторов из Екатеринбурга комплекс работ по гидротехнической защите. Екатеринбургские архитекторы в защите от воды считаются в России топами. Потому что у них город на болотах стоит, у них эти потопы, для них это норма жизни. И вот нашу вот эту двухуровневую подземную парковку прорабатывают они. Вот будет эта большая двухуровневая парковка подземная под двором, сзади двора, а непосредственно под домами, дома же цельномонолитные, под домами там парковка не получится, идут кладовые. Цена на сегодняшний день, средняя цена квадратного метра в ЖК протяжении, это 111 тысяч рублей за квадратный метр.
2: Что скажешь, Варух, это цена усредненная, какая-то нормальная, доступная на сегодняшний день?
1: Но опять
2: для
1: же
2: микрорайона, до этой локации, до класса дома?
1: Конечно. Абсолютно адекватная цена, есть с чем сравнивать. Это не самая дешевая цена, объективно. Конечно. Это и не самая дорогая цена. Но по наполняемости, по тому проекту, который у них сейчас есть, которого они придерживаются, по наполняемости мне импонирует, как я уже ранее об этом говорил.
0: Я попрошу у вас разрешения чуть-чуть этот... Как... повозмущаться.
2: Давай.
0: Да, есть в Махачкале цены дешевле. Но что отличает нашу компанию и множество компаний с высокой ценой за квадратный метр, в том, что мы и крупные махачкалинские компании, у которых цена высокая, мы и они, мы сдавали дома. Мы знаем, что такое полный цикл строительства, то есть от котлована до акта ввода в эксплуатацию. И те, кто сегодня продают по цене на 30% ниже этой, зачастую я смотрю, это ребята, которые только зашли на рынок, они еще не сдавали дома, они не сталкивались с отделкой, сдачей, коммуникациями, заключением о соответствии строительству, и много-много, с тем, чтобы двор закончить, детские площадки и так далее. Поэтому я хочу здесь в этом смысле в защиту тех, у кого цена от 100 и выше, сказать, это люди, которые имеют реальный опыт сдачи, и цена обоснована тем, что они знают, сколько это реально стоит довести дом до ума.
2: Это при условии, что класс дома заявляется, цена, я имею в виду. У нас есть ниже 100 тысяч рублей, но при этом нельзя сказать, что эти компании как бы что-то упускают из виду. Угу. На каких-то начальных этапах.
0: Уже, ну,
2: да, давай, даже, давай
0: я
2: будем...
0: Сейчас, аналитику рынка, извините, добью, аналитику рынка провожу. По-моему, у нас эконом вообще никто не строит.
2: Нет, речь не об экономии.
1: У нас все строят бизнес.
2: Да. Итак, друзья, попытались сегодня на эфире рассказать вам разницу и разрушить, скажем так, стереотипы о панельных домах. У нас в гостях был Рашид Асхабов, руководитель отдела продаж компании Prime. Рассказали также о жилом комплексе «Притяжение». Поверхностно рассказали. Если вам более подробно хочется получить эту информацию, обращайтесь к нам, к Фаруху Абдурахману, Муслиму Багарову. Мы вам более детально это все расскажем и поможем приобрести в данном жилом комплексе квартиру. Всем спасибо, всех благ, до новых встреч.
3: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог FM. В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Манвел Мажонс назначен советником генерального директора компании «Россети Северный Кавказ». Ну и небольшую сводку мы «Диалог ФМ» собрали. 58-летний Мажонс в Дагестане работал с конца декабря 2020 года. Тогда я напомню, что он возглавлял Минэнерго Дагестана. 12 апреля 2021 года он был назначен заместителем председателя правительства Дагестана. В конце февраля 2022 года перешел в ранг первого заместителя. В июне этого года он был освобожден от этой должности. Ну и временно исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений Карабудахкентского района Дагестана наказан за игнорирование обращения местных жителей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Чиновник не рассмотрел 10 заявлений граждан в установленный законом срок. По этому факту прокуратура сейчас возбудила административное производство. Мировой судья оштрафовал виновное должностное лицо. Прокуратура также внесла представление главы района. После этого обращения рассмотрели и направили гражданам ответы. Но администрация Махачкалы в очередной раз отстояла в суде право муниципальной собственности на земельные участки на проспекте Мамашемиря недалеко от улицы Агасиева. Общая кадастровая стоимость данной земельный участок составляет почти 30 миллионов рублей. Установлено, что они не освоены и не огорождены, доступ третьих лиц не ограничен. В результате нового рассмотрения дела исковые требования удовлетворены в полном объеме. Я в свою очередь напомню о том, что дело трижды направлялось на новое рассмотрение в Верховный суд Дагестана апелляционным определением 24 марта 2026 года. Ну а завтра в Махачкале с 10.40 до 10.44 проведут комплексную проверку готовности систем оповещения населения. Об этом сообщает телеграм-канал Диалог ФМ. Во время проверки могут прозвучать электросирены и объявления через громкоговорители. Также прервется вещание телеканалов и радиостанций с телебашни Махачкалы. Жители города просят сохранять спокойствие, поскольку это плановое включение системы не связано с угрозой чрезвычайной ситуации. Ну а повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября ускорило недельную инфляцию. В период с 29 сентября по 5 октября в нашей стране она разогналась почти до 1%, об этом сообщает Росстат. Я напомню, что по данным статслужбы, за отчетную неделю тарифы на водоотведение в среднем по стране увеличились на 17%. Ну а средняя предполагаемая зарплата курьеров за год выросла почти на 40%, об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные сервисов по поиску работы. Я напомню, что в сентябре работодатели в среднем предлагали около 190 тысяч рублей в месяц. В Москве данная зарплата автокурьеров при полной занятости составляла 150 тысяч рублей. В Махачкале данная цена средняя составляет 68 тысяч рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Гандболисты краснодарского «Скифа» потерпели первое поражение в новом сезоне Суперлиги, уступив дома пермским «Медведям» 38-40. Благодаря такому результату пермский коллектив догнал в турнирной таблице лидирующие «Скиф» и «ЦСКА». В параллельной игре петербургский «Зенит» в гостях переиграл волгоградский «Каустик» 33-30. Сине-бело-голубые всего на один балл отстают от лидирующей «Тройки». Хоккеисты «Металлурга» в первом матче после отстранения главного тренера Андрея Разина в сухую обыграли «Адмирал» 3-0 на домашней арене. Обязанности главного тренера исполнял Владимир Воробьев, а Разин был отстранен из-за разногласий с игроками. Благодаря этой победе «Магнитка» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. Идущий в тройке лидеров «Салават Юлаев» неожиданно на выезде в овертайме проиграл «Сибири» 4-5. На Западе московский «Спартак» прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв в гостях Сочи 5-2. Примечательно, что Никита Гусев записал на свой счет первые очки в составе сочинцев. Оформив две результативные передачи, он довел общее количество баллов в КХЛ до 750 и стал всего четвертым игроком с таким показателем. А вот московская «Динамо» потерпела пятое поражение к ряду в регулярном чемпионате, уступив дома шанхайским «Драконам» 2-3. Баскетболисты петербургского «Зенита» на своей площадке уверенно обыграли пермскую «Парму» 99-85 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Москве ЦСКА в упорной борьбе переиграл екатеринбургский «Уралмаш» 90-85. Армейцы провалили первую четверть, уступив с разницей в 11 очков, но затем переломили ход встречи и возглавили турнирную таблицу. Разгромом завершился матч в Самаре, где казанский «Уникс» не оставил камня на камне от местной и одноименной команды 117-62. 79-я ракетка мира Роман Сафиулин вышел во второй круг мастерса в Шанхае, обыграв в первом раунде австралийца Ринки Идзикату 7-5-6-3. Сафиулин проходит первый раунд на третьем турнире подряд. Ранее он добивался этого в Ханчжоу и Пекине. Далее Роман сыграет против первой ракетки Южной Америки аргентинца Франсиско Серундова. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Абада, Хунзахский район. Если смотреть с высоты птичьего полета, то аул Абада расположен на грудине Хунзахского плато, издревле освоенного человеком. Село славится альпийскими лугами и пастбищами, удобными с учетом условий высокогорья пахотными полями, памятниками древности, выдающимися учеными исламского права и арабоязычной культуры. Основной версией происхождения названия аула считается та, согласно которой название аулу дала сельскохозяйственная культура – ячмень. Он приносил здесь весьма хороший урожай. Об основателях селения сохранилось следующее. По преданию, одним из них считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – шейх Асул Хабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абада можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19 и 20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике.

Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: сделала ставку на яркие цвета и агрессивный маркетинг. Позже бренд вышел на рынок помад и стал одним из первых, кто активно использовал телевидение и глянцевые журналы для рекламы. Для бизнес-эфира это отличный кейс про то, как нишевый продукт и грамотный маркетинг создают огромную категорию. Бьюти-рынок сегодня – это десятки миллиардов долларов, и Revlon был одним из тех, кто его формировал.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет Эхнатон.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Чтобы обезопасить себя от возникновения опасных полипов, которые могут стать злокачественными, нужно пить достаточно воды, сократить количество красного мяса в рационе, а также каждый день есть продукты с клетчаткой. Увы, многие эти правила не соблюдают. О распространенной проблеме пишет в своем телеграм-канале проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Своевременное удаление полипов в кишечнике, которые образуются в результате мутации клеток слизистой, это важный шаг в профилактике рака. Как объяснили специалисты, в норме слизистая постоянно обновляется. В результате старые клетки заменяются новыми, правильными и красивыми. Однако, если есть воспаление, клетки не могут вырастать такими, как надо. Так появляются полипы, которые обнаруживаются во время колоноскопии. Врач считывает их, изучая сосудистый рисунок, ямки и поверхность. Эндоскопист по виду уже многое может сказать, но окончательный ответ дает гистология, отметила Елена Смирнова. Если образование имеет признаки дисплазии, то его обязательно удаляют. Полипы с высокой дисплазией могут стать злокачественными за несколько месяцев. Затягивать нельзя, предупредила эндоскопист Алина Санковская. Также кровоточащие и крупные на ножке образования немедленно удаляются. Маленькие гиперпластические остаются под наблюдением. Колоноскопию надо повторять раз в год при дисплазии и один раз в 3 года, если были аденомы без дисплазии. Сроки подбирает врач в зависимости от ситуации. Первую колоноскопию рекомендуется сделать в 40 лет. Раньше при семейной истории, добавила Елена Смирнова.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России предложили создать единую систему скидок для пожилых граждан, которая будет распространяться на продукты питания, лекарственные препараты и бытовые услуги на всей территории страны. Соответствующей инициативой выступили депутаты одной из фракций. В основе инициативы лежит проект дисконтной карты «Северная забота», который был запущен в 2025 году при поддержке Совета ветеранов города Архангельска. Такая бесплатная карта доступна россиянам старше 60 лет. Она действует в продуктовых магазинах, аптеках, медицинских лабораториях, химчистках, мастерских, заведениях общепита и парикмахерских. При этом карта не привязана к какому-либо коммерческому банку, а для ее открытия не нужен расчетный счет. Авторы инициативы заявили, что ключевым условием успешного запуска такой программы будет привлечение самых крупных федеральных торговых сетей. Таиланд намерен ввести туристический сбор в размере 450 батов. Это около 13,5 долларов с первого квартала 2027 года. Об этом пишет газета «Бангкок Пост». В Министерстве туризма пояснили, что подобная практика применяется в 80 странах мира. При этом представители частного сектора экономики предлагают отложить введение туристического сбора. Власти планируют направить часть средств на медицинское страхование туристов. Это позволит экономить около 209 миллионов долларов средств, ежегодно выделяемых на эти цели. И в завершении выпуска специалисты Государственного русского музея завершили комплексную научную реставрацию одной из самых известных картин Ивана Айвазовского «Девятый вал», сообщила генеральный директор музея Алла Манилова. «Девятый вал», созданный в 1850 году, более 120 лет занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции русского музея. Картина поступила в собрание в 1897 году вместе со своей исторической золоченой рамой. Отреставрированный «Девятый вал» будет представлен на масштабной выставке произведений Айвазовского, которая откроется в корпусе Бенуа 16 октября и станет титульной выставкой Русского музея в 2026 году. На выставке будет представлено более 200 произведений великого мариниста. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Дорожные новости.
1: Утильсбор с 1 января вырастет на 10-20%. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России нет дефицита дизеля, а бензина не хватает немного. Накануне об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По словам чиновника, ажиотажа на заправках подобному летнему сейчас нет. Но спрос все равно остается выше, чем год назад. Напомним, ранее правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября. Для водителей это значит, что очередей и пустых колонок, как летом, пока не ожидается. Но заправляться лучше заранее. Полностью проблема не решена. Импортные автомобили снова подорожают. С 1 января утильсбор вырастет еще на 10-20%. Размер ставок зависит от типа техники. Сильнее всего изменения ударят по параллельному импорту. К началу сентября такие машины занимали 18% рынка. На машинах российской сборки изменения скажутся меньше. Если планируете покупку автомобиля по альтернативным каналам, лучше сделать это до праздников. В январе цены вырастут, хотя дилеры уже готовят запасы, поэтому рост будет плавным. На Крымском мосту изменили правила проезда с прицепом. На легковой машине можно въехать только при условии, что общая масса не превышает 3,5 тонн. Эвакуаторы, которые везут одну машину без прицепа через мост, тоже проедут. Но по-прежнему запрещен проезд электромобилей, гибридов и грузовиков, снаряженной массой более 1,5 тонн. Автопутешественникам с тяжелыми прицепами, включая большие автодома, придется оставить их дома или ехать в объезд по новым территориям. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!
2: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от «Кикуни» заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта – 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
2: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
3: Богатый торговец и бедный сапожник. Дом сапожника был расположен настолько близко к хоромам одного очень состоятельного торговца, что окна их домов практически соприкасались друг с другом. Сапожник был работящим человеком, поэтому с раннего утра до позднего вечера, напевая веселые, бодрые песни, он неустанно трудился, а ложился спать далеко затемно. Торговец же жил, не ведая печали, и был доволен своей жизнью. Только одно обстоятельство мешало его покою – песни соседа-сапожника, из-за которых он не мог поспать среди дня. Долго думал он, как решить эту проблему. И однажды, не откладывая в долгий ящик, пригласил торговец своего неугомонного соседа к себе домой и подарил ему мешок денег. С того дня сапожник, разбогатев, забросил свое ремесло, а вместе с ним и пение. Теперь все его мысли были сосредоточены на том, как сохранить богатство, так неожиданно свалившееся на него. В конце концов, сапожник собрал подаренные монеты в мешок и вернул их соседу. Когда торговец спросил о причине такого поступка, сапожник ответил:
4: «Из-за этих денег я лишился сна, а главное, своего любимого ремесла. Лучше я буду заниматься тем, что приносило мне радость и удовлетворение от прожитого дня».
3: Сказав это, он немедля покинул дом богатого торговца и вернулся к своему прежнему делу. Будь доволен тем, чем наделил тебя Господь. Тогда и без богатства станешь самым богатым среди людей.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
5: Перед наступлением холодов россияне все чаще обращаются за услугами по консервации загородных домов. По данным Профи.ру, спрос на эти услуги в сентябре увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом. Однако пик обращений традиционно приходится на октябрь. Особенно востребованы работы по сантехнике. Стоимость вызова мастера в среднем составляет 5-7 тысяч рублей. По данным Авито услуг, в августе спрос на установку водоснабжения вырос на 83% по сравнению с прошлым годом, а на монтаж отопительных систем на 54%. Подготовка дома к зиме не исключает зимних рисков, поэтому многие россияне не только утепляют свои дачи, но и оформляют на них страховые полисы. Опытные владельцы дач заключают годовые договоры страхования, которые затем продлевают следующей осенью. В этот период количество проданных полисов увеличивается на 20%. Самые распространенные страховые риски – это пожары, противоправные действия третьих лиц и стихийные бедствия, отметил руководитель общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Совсем недавно наши предки жили в довольно прохладной среде. Дома они носили плотную одежду и явственно ощущали, когда приходила осень, зима или ночь. С тех пор мы переехали в квартиры, изобрели центральное отопление, и средняя температура в наших домах значительно выросла. Сегодня мы уже считаем своим святым правом ходить зимой по дому в майке и трусах, подкручивая термостат батареи, если вдруг нам становится прохладно. Однако, разумно ли это? Наши предки существовали в принципиально других условиях, и их жизненное пространство было гораздо холоднее. Могли ли миллионы лет эволюции пройти без последствий? Да, прогресс сделал нашу жизнь комфортнее, но стала ли она здоровее? Взглянем, например, на сон. Наблюдая за жителями современных доиндустриальных обществ, ученые заметили, что они начинают готовиться ко сну только когда падает температура. Не темнота, но прохлада заставляет их засыпать. Из исследований мы знаем, почему это так. Дело в том, что вечерний холод – это главный индикатор для нашего организма, что пришла ночь. Иными словами, не только отсутствие света, но и пониженная температура внешней среды сообщает нашему мозгу, что пора спать. В ответ на холод он вырабатывает мелатонин и другие гормоны, которые делают нас сонливыми. Иными словами, в природе все взаимосвязано. Однако современный человек, оградив себя стенами своей квартиры от нестабильной внешней среды и этой самой природы, создал себе изолированный, удобный, комфортный, но не совсем адекватный мирок. Он придумал себе искусственное солнце и теперь сам решает, когда должно стать темно и холодно. Проблема здесь в том, что его решения зачастую мешают ему жить. Например, согласно исследованиям, идеальная температура для сна не 25, как многим нравится, но 17-18 градусов по Цельсию. Да, кажется, что это очень низкая температура, и большинство людей сейчас съежились. Но дело в том, что ночью наш мозг должен охлаждаться, поэтому во время сна он сам постоянно понижает температуру тела, а прохлада внешней среды ему в этом помогает. Даже если вы будете накрыты одеялом и все ваше тело будет в тепле, голова все равно будет холодной и мозг успешно охладится. Он погружает себя в эдакую мини-гибернацию и замедляет метаболизм. Как следствие, ему легче управлять иммунной системой, циркадными ритмами и качеством сна. В исследованиях мы видим, что чем лучше подушка отводит тепло, тем крепче сон у испытуемых. Поэтому, если мы хотим оптимизировать сон, в первую очередь следует заставить наше тело эффективно избавляться от тепла. Нам придется искусственно повторить то, что раньше делала природа. В этом нам поможет три шага. Во-первых, перед сном мы должны понизить температуру нашего тела с помощью горячего душа. Звучит контринтуитивно, однако это работает. Мы нагреваемся, а организм в ответ охлаждается. После душа наш мозг видит, что тело становится холоднее и понимает: «Ага, кажется, пришло время спать». Так мы имитируем природный процесс. Недавний мета-анализ научных статей показал, что 10 минут 40-градусного душа за час до сна улучшает эффективность этого сна. И улучшает нехило. Мы быстрее засыпаем, увеличиваем продолжительность и глубину сна, а также улучшаем так называемый быстрый сон, который играет ключевую роль в обучении, памяти и восстановлении центральной нервной системы. Есть также две очень эффективные добавки, которые охладят нас перед сном и помогут поддерживать адекватную температуру всю ночь. Это глицин и лаванда. В исследованиях испытуемые принимали по 3 грамма глицина перед сном, что снижало температуру их тел и улучшало не только их сон, но и когнитивные функции и бодрость на следующий день. То же самое касается лаванды. Ее можно принимать в форме добавок или вдыхая пары ароматической лампы, как это делаю я. Однако, как бы странно это ни казалось, готовиться ко сну нужно утром. Многие из вас помнят, как сильно на нас влияет синий свет. Если смотреть в экран перед сном, снижается выработка мелатонина, и что гораздо менее известно, не снижается температура тела. Разумеется, это приводит к целому ряду проблем со сном, и как с ними бороться, я уже рассказывал в других видео. Однако, мало кто знает, что утренний свет влияет на нас не менее радикально. В исследовании 2017 года офисным работникам надели специальный прибор, который измеряет количество света в окружающей среде. Выяснилось, что те, кто с 8 до 11 утра находились в среде с ярким светом, быстрее засыпали, лучше восстанавливались, а их продуктивность была значительно выше. Кстати, это были сотрудники, чье рабочее место было недалеко от окна, так что примите на вооружение. Ученых это заинтересовало, и было проведено множество других экспериментов. Например, в одном из них на испытуемых утром надевали вот такие очки. Таким образом, ученые пытались имитировать то, что раньше само собой происходило в природе. На сетчатку глаза попадают фотоны, а мозг понимает, что наступило утро. циркадные ритмы регулируются и синхронизируются. Чем больше света, тем меньше вырабатывается мелатонин, и мы чувствуем бодрость. Более того, наше настроение в течение дня значительно улучшается. И, конечно, яркий утренний солнечный свет снижает температуру тела ночью со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, во-вторых, если мы хотим, чтобы наше тело эффективно избавлялось от тепла, задуматься об этом нужно еще утром. И действительно, задуматься нужно. Из недавнего опроса мы знаем, что дети в Великобритании проводят столько же времени на улице, сколько и заключенные в тюрьме. Государство обязано выгуливать осужденных минимум по 70 минут в день. Современные дети не получают и этого, хотя в свете нуждаются больше взрослых. Усугубляется это еще и тем, что нельзя просто посмотреть в дисплей смартфона или компьютера и получить нужное количество фотонов. Среднестатистический экран излучает примерно 100 люкс. Чтобы наш мозг зафиксировал утро, нам придется смотреть в этот экран несколько часов, а нам нужно набрать 100 тысяч люкс до 9 утра. Так мы максимально подавляем мелатонин, гормон сна, и вырабатываем дофамин, нейротрансмиттер мотивации. То есть утренний свет буквально заряжает нас на работу и делает нас счастливыми. И эффект от него будет гораздо выше, чем, например, от холодного бодрящего душа. Так что самое оптимальное решение – встречать солнце, как это делали наши предки. В среднестатистическое летнее утро будет достаточно 10-минутной прогулки. Это увеличит вашу мотивацию, работоспособность и настроение. Однако на наших широтах лето не бесконечное. Осень, зима и весна известны своей темнотой, и именно из-за темноты в эти сезоны у нас такое плохое настроение. К счастью, ученые из НАСА обеспокоены теми же вопросами. Еще в 91 году ученые выяснили, что когда космонавты смотрят на особую лампу по расписанию, их циркадные ритмы работают в тандеме с земными, что повышает температуру их тел утром и понижает вечером. Так что сегодня все космонавты, чтобы проснуться, в течение получаса используют искусственный источник света, который излучает 10 тысяч люкс. Идеально, если температура света будет приближаться к 6-7 тысячам кельвинов. Именно такой синий свет лучше всего поднимает нам настроение, улучшает продуктивность и качество сна ночью. Обычные лампы нам не подойдут, они недостаточно яркие. Замену солнца придется искать в специализированных магазинах. Обычно интенсивный свет у них составляет 10 тысяч люкс, и для эффекта использовать их нужно минут 20. Но как бы мы ни старались охладить свое тело с помощью хитрых приемов со светом, охлаждающим душем и добавками, все это не сработает, если мы будем засыпать в разное время. Ведь подумайте, это очень логично. Единственная причина, по которой люди сегодня засыпают в разное время, это потому что они изобрели себе искусственное солнце. Раньше настоящее солнце управляло нашим сном, теперь мы ложимся спать, когда захочется. Однако наш организм все еще работает циклами, и эти циклы почти идентичны солнечным циклам. Точно так же, как вы не можете заставить солнце двигаться на 20% медленнее, продлевая день, точно так же вы не можете заставить свое тело подождать со сном. В какой-то момент оно готовится ко сну. И если мы посылаем ему смешанные и нестабильные сигналы, например, если сон не наступает или наступает каждый раз в разное время, все системы организма сбиваются, и даже при наличии тех самых заветных 8 часов сна, качество этого сна не будет оптимальным. И, конечно, мы видим, что при нерегулярном расписании сна температура тела ночью значительно выше. Поэтому, в-третьих, соблюдайте постоянный режим сна.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сборы туристического налога в Дагестане по итогам января и сентября этого года выросли на 30,5%. Общая сумма поступлений достигла налогов 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму. По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года сбор составлял 28,5 миллионов рублей. Я в свою очередь напомню о том, что сам налог был введен в нашей республике в начале 2025 года. В настоящее время он действует только на территории 25 муниципалитетов, включая 6 городских округов Дагестана. Ну и Дагестан стал лидером среди регионов России по разнице площади частных домов и квартир в новостройках. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на «Домклик». Медианная площадь дома в республике составляет 162 квадратных метра, а квартиры – 47,5 квадратных метра. Таким образом, собственный дом в Дагестане оказывается в 3,5 раза просторнее типичной квартиры на первичном рынке. Число убыточных отраслей и направлений российского бизнеса за год выросло почти в 4 раза с 3 до 11. Таковы данные Росстата. Самое большое отрицательное сальдо за первые 6 месяцев этого года наблюдается в сфере металлургии. За ней следуют области финансовой и страховой деятельности, а также добычи угля. Я также добавлю о том, что в этом году российские компании получили 13 триллионов рублей прибыли за вычетом убытков. Рыбоводческие предприятия нашей республики в январе-августе этого года произвели 7 тысяч тонн товарной рыбы. Об этом сообщили в региональном комитете по рыбному хозяйству. Кстати, по данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель снизился незначительно, на 0,15%. Основными причинами снижения объема в комитете назвали аномальные осадки. Но и после пожара сегодня в дата-центре Яндекса в Сасове Рязанской области пользователи пожаловались на сбои в работе некоторых сервисов Яндекса. Об этом сообщает телеканал 360. Я напомню, что возгорание произошло после атаки беспилотников и затронуло часть инфраструктуры. Пострадавших нет, специалисты устраняют сейчас последствия. При этом сервисы мониторинга фиксируют жалобы на работу Яндекс.Почты, сайта и мобильных приложений Яндекс.Такси. Ну и 8 миллионов россиян не установлены источники дохода. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Эксперты отмечают, что теневая составляющая российской экономики существенно сжалась. Число трудоспособных граждан с неустановленными источниками доходов за период с 2022 года сократилось на 11 миллионов 700 тысяч до 8 миллионов человек. Это говорит о серьезной трансформации российского рынка труда и налогового администратирования. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко, подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Мискинджа. Село в Дагуспаринском районе Дагестана. Население около 5000, в основном выходцы из Ирана. Оно является административным центром Мискинджинского сельского поселения. Аул расположен на берегу реки Самур у подножья горы Шалбуздаг. Мискинджа, как и другие лезгинские села, имеет глубокую и древнюю историю, корни которой уходят в далекое прошлое. Исторические источники, архивные и другие документы до сих пор не дают возможности с уверенностью уточнить происхождение этого села. На сегодняшний день единственный известный источник, рассказывающий об основании села, это арабская рукопись, обнаруженная в августе 2009 года известным дагестанским ученым Амри Рзаевичем Шихсаидовым. По ее данным, село основано сасанидами примерно в 520 году нашей эры. Ими же была сооружена крепость в вершине у села, 5 смотровых башен, а также построены и заселены 900 домов от крепости и до реки Самур. Первым правителем поселения был назначен Кантар. Согласно рукописи, мискинджинцы приняли ислам в 632 году, что делает его одним из первых мусульманских поселений Дагестана. Подтвержденное упоминание в исторических источниках названия села Мискинджа можно найти в старой мечети селения Каракюре Дагуспаринского района. Уфические надписи в ней гласят о том, что жители сел Каракюре, Мискинджа, Микрах и Ахты боролись против Ирана и Хазар с 6 по 8 век нашей эры. В селении сохранилось несколько из средневековых мечетей с тяжелыми дубовыми дверями, украшенными арабским орнаментом. Резьба по дереву на предметах домашнего обихода и особенно травный орнамент чисто арабского типа характерны не только для Мискинджи, но и для некоторых других сел Дагуспаринского района.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Возвращение USB-легенды. Logitech выпустила преемника своего легендарного USB-микрофона, модель Blue Yeti 2. Новинка сохранила форму предшественника из 2009 года, но при этом получила продвинутую начинку, включая ИИ-систему настройки звука прямо во время записи. Далее подробнее. 3D-датчик приближения голоса непрерывно отслеживает положение пользователя в пространстве и автоматически корректирует уровень усиления, эквализацию и даже диаграммы направленности. Благодаря этому качество записи остается стабильно высоким, независимо от того, приближается ли спикер вплотную или случайно отклоняется от микрофона во время трансляции. За частоту речи без использования стороннего софта отвечает выделенный процессор, а искусственный интеллектовый алгоритм вырезает фоновые шумы, включая клики мыши, стук клавиатуры и гул компьютерных кулеров. Также Yeti 2 предлагает переработанный массив из 3 микрофонных капсулей и поддерживает запись звука с высоким разрешением до 24 бит на 48 кГц. На фронтальной панели под физическими элементами управления теперь находится цветной IPS-дисплей, на котором, так сказать, живет анимированный персонаж Yeti. Он меняет свой вид и реагирует в реальном времени, помогая спикеру визуально отслеживать текущую полярность и уровни громкости. При желании аватар можно полностью кастомизировать через фирменное приложение Logitech G-Hub. Logitech G Blue Yeti 2 поступил в продажу на международный рынок в классических черной и белой расцветках. На этом пока все. Услышимся!

0: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
1: Бык и лягушка. Одна лягушка встретилась на лужайке с быком и задалась целью стать такой же большой и крупной. И вот однажды, повстречав свою приятельницу, она вобрала в себя как можно больше воздуха, раздулась, расставила задние лапы в стороны и спросила ее.
2: «Подруга, взгляни-ка на меня. Стала я как тот бык, что встретился мне сегодня на лугу?»
1: Приятельница ей ответила:
3: «Нет, ты еще не стала похожей на быка».
1: После этого лягушка выпалила:
2: «А сейчас посмотри. Я приложу все свои силы, чтобы увеличиться в размерах. Даже могу стать больше любого быка».
1: Но вторая лягушка посмотрела на нее и повторила вновь:
3: «Да нет же, ты все такая же не выросла».
1: Сколько бы ни пыталась казаться больше, чем есть, лягушка терпела фиаско, так как всякий раз слышала в ответ одно и то же. В конце концов она разозлилась, от отчаяния раздулась до такой степени, что лопнула. К сожалению, в обществе людей есть такие, которые ни в чем не знают меры. Им все кажется, что у них недостаточно нажитого. Наподобие этой лягушки они испытывают всю большую потребность в деньгах и имуществе. Древняя пословица гласит: «Протягивай ножки по одежке».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 8 октября 1927 года братья Чарльз и Джозеф Ревсон вместе с химиком Чарльзом Лахманом основали Ревлон. Сначала компания делала только лаки для ногтей, и именно это стало ее прорывом. В 1930-е годы лак из экзотики превратился в массовый продукт. А Ревлон сделала ставку на яркие цвета и агрессивный маркетинг. Позже бренд вышел на рынок помад и стал одним из первых, кто активно использовал телевидение и глянцевые журналы для рекламы. Для бизнес-эфира это отличный кейс про то, как нишевый продукт и грамотный маркетинг создают огромную категорию.

0: Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасно.
1: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
2: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
4: Согласно производственному календарю, на 26-й год в ноябре при пятидневной рабочей неделе будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Единственный государственный праздник месяца – День народного единства, который отмечается 4 ноября. В 26-м году он выпадает на среду. Длинных выходных в ноябре не будет. Рабочая неделя со 2 по 6 ноября окажется разорванной праздничным днем на две части. После праздничной среды россияне вернутся к обычному графику. 5 и 6 ноября будут рабочими, а 7 и 8 ноября – стандартными выходными. Соискатели в России вдвое чаще стали искать вакансии в сельскохозяйственной отрасли. Число откликов выросло на 110%, а среднее зарплатное предложение достигли 77 тысяч рублей. Исследование проводилось в январе-сентябре 2026 года. На втором месте – автожестянщики, мастера по восстановлению кузовных деталей авто с ростом откликов на 102% и средней зарплатой в 138 тысяч рублей. Замыкают тройку дорожные мастера, плюс 89% откликов и среднее предложение в 137 тысяч рублей. Такие специалисты организуют работы по строительству, ремонту и содержанию дорог, контролируют их качество и соблюдение сроков. И в завершении выпуска. Слово «ноутбук» могло войти в русский язык еще в начале 19 века. Оно появилось, использовалось, но не прижилось. Об этом рассказал научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. 200 лет назад такого не случилось, поэтому слово закрепилось в русском языке только в настоящее время. Это слово можно было встретить в контекстах из серии «Князь Вяземский подарил кому-то ноутбук» и так далее. Да, имелось в виду записная книжка, но это слово не вошло в обиход и не прижилось. Сейчас оно существует, но уже с другим значением. Специалист отметил, что заимствования сопровождали русский язык на протяжении всей его истории, ведь все языки находятся в постоянном контакте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сильбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Владельцы офлайн-магазинов и региональных торговых центров направили в правительство запрос о введении более строгого налогового контроля над маркетплейсами. В аппарате правительства подтвердили получение обращения. В письме предлагается ограничить использование упрощенной системы налогообложения и агентских схем при онлайн-продаже товаров, если эти методы применяются для уклонения от налоговых обязательств. Также предлагается обязать пункты выдачи заказов выплачивать дополнительный сбор пропорциональный объему выданных товаров. Wildberries опроверг утверждение о том, что агентская модель позволяет снижать налоговую нагрузку. Компания уточнила, что продавец платит налоги за реализацию товара, а платформа – за свои услуги. Эксперты считают, что для отрасли важнее не вводить дополнительные сборы для участников рынка электронной коммерции, а усилить контроль за уплатой налогов субъектами малого и среднего предпринимательства. Также предлагается рассмотреть возможность предоставления льгот по налогу на имущество и земельному налогу для собственников торговых центров.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что делать, если нет закрывающих документов? Очень часто бывает, что все на самотек. Товары поставлены, деньги оплачены, услуга оказана, документы оформлены как-нибудь потом. Самое первое и самое важное – так называемые закрывающие документы нужно хранить 5 лет. Правило бухучета. Вообще нету такого термина в налоговом кодексе, в том числе и в бухучете, как закрывающие документы. Я посчитал и насчитал примерно 7 видов таких закрывающих документов. Первое – это товарная накладная. Второе – транспортная накладная. Третье, как ни странно, товарно-транспортная накладная. Четвертое – самое, наверное, распространенное – это счет-фактура. Пятое – это акт. Шестое – УПД, универсально-передаточный документ. И седьмое – это отчетные документы самозанятых. Вот и все закрывающие документы, которые в обороте на территории Российской Федерации. Отдельная история с таможней, но вот надо опираться на эти 7 документов. В зависимости от того, чем занимается ваша организация и какая у вас юридическая форма – индивидуальный предприниматель, ООО, акционерное общество или самозанятый, ну а также различные фонды. Самый важный вопрос – кто отвечает за то, что этих документов нет? Зачастую собственник, а особенно тот, который с нуля создавал свой бизнес, знает все, но не совсем. Невозможно быть специалистом в налоговом, уголовном, противопожарном, в трудовом, корпоративном праве и так далее. А вот понимать, где у вас риски привлечения к уголовной ответственности, как у собственника, очень важно. Бесполезно надеяться на своего главбуха или юриста. Они не обладают столь широкими познаниями, а самое главное, не знают практики, правоприменительной практики. Как расследуются уголовные дела, экономические и налоговые. С чего все начинается, на что обращают внимание. Какая доказательная база будет собираться. И где, и как. Для этого существует аудит рисков привлечения к уголовной ответственности топ-менеджеров и бенефициаров бизнеса. В нашей практике была история, когда многомиллионный контракт был сделан. Налоговая запросила соответствующие документы и не смогли найти закрывающие акты. Стали выяснять. Обратились к менеджеру. Менеджер сказал, что у него был стажер Вася. Вася уволился. Васю нашли, созвонились. Он сказал, что отдал Карине в бухгалтерию. В бухгалтерии никогда Карины не было. Там была Катя всю жизнь. Стали искать Карину. Выяснили, что это внучатая племянница генерального директора, которая уже давным-давно уехала в Лондон, а в это время проходила там практику. Карина не помнит ничего, где что находится, тоже не знает. И, естественно, никакого Васю в глаза не видел. Короче говоря, Карина в Лондоне, документов нет. Что делать, кто отвечает? Здесь есть нюансы. И о них даже высказался Верховный суд. Обычно в организации за все отвечает генеральный директор, потому что он обязан организовать бухгалтерский учет. Но суд пояснил, что если есть бухгалтерия, главный бухгалтер или человек, который выполняет функции главного бухгалтера, не называясь таким, естественно, в штате, то несет ответственность именно главный бухгалтер и человек, который выполняет функции по факту главного бухгалтера. Если у вас бухгалтерия на аутсорсе, что очень сейчас распространено, то несет ответственность директор генеральный. Именно так. Вы не будете, как генеральный директор, нести ответственности только в том случае, если дали прямое указание, письменное, и его бухгалтерия аутсорсинговая нарушила. Вот такие нюансы. Одним словом, отвечает главбух, а если его нет, то генеральный директор. Как они отвечают? Да мизерными штрафами на самом деле. 10 тысяч рублей. При повторном обнаружении еще 30 тысяч рублей, но есть один нюанс. Там есть строка такая – дисквалификация до 2 лет. То есть человек не сможет занимать должность главного бухгалтера или генерального директора 2 года. Это уже серьезнее. Ну и, естественно, гораздо более серьезные последствия, если уголовное дело расследуется. Об этом я расскажу чуть позже. Но есть хорошие новости. Либерализация нашего законодательство затронуло и налоговый кодекс. Если нарушение совершено впервые, нет материального ущерба, нет угрозы возникновения природных или техногенных чрезвычайных ситуаций, нет вреда или угрозы жизни и здоровью людей, животных и растительности, окружающей среде, памятникам истории и культуры безопасности России, то в соответствии с Налоговым кодексом и Кодексом об административных правонарушениях инспектор вправе ограничиться устным предупреждением. Еще раз, это на его усмотрение, на его добрую волю. А что же делать, если вдруг выяснилось, что нет закрывающих документов? Немедленно, я подчеркиваю, немедленно вступить в официальную переписку с контрагентом. Только это может вас хоть как-то защитить перед налоговой. Мало того, в договорах нужно прописывать штрафные санкции за непредоставление этих документов, оговаривать срок, в течение которых обязательно они предоставляются. И некоторые юристы, которые практикуют в договорном праве, еще очень рекомендуют писать следующую фразу, что если закрывающие документы, как то акты, счета, счета-фактуры, не представлены в течение 5 рабочих дней с момента оказания услуги и не представлены возражения по ее качеству, то тогда работы считаются принятыми. Это очень здорово всех бодрит, поверьте. Еще раз, если у вас такое случилось, немедленно вступайте в официальную переписку. Только это хоть как-то вас спасет перед налоговой. Проблемы будут у тех, кто вам не представил акт, а не у вас. Что же касается уголовного дела, расследования налоговых и экономических преступлений, там все гораздо сложнее. Любое отсутствие закрывающих документов будет расцениваться как соучастие в совершенном преступлении. Даже если вы действительно просто попили на нем кофе и куда-то он пропал. Отсутствие документов моментально расценивается как соучастие. И придется очень долго с помощью адвокатов доказывать свою невиновность. Именно так. Не стоит с этим шутить. Делайте ревизию всех закрывающих документов раз в месяц, ну или хотя бы раз в квартал. Есть или нет. Пропишите в регламенте, где они должны храниться и кто за них в бухгалтерии отвечает. Делайте сканы цветные на тот случай, если они будут утеряны. А как часто налоговая проверяет закрывающие документы? Раз в квартал вы сдаете отчетность, ваше юридическое лицо. И налоговая в автоматическом режиме проводит камеральную проверку. И если ей что-то не нравится, то тогда начинается углубленная камеральная проверка. И вот именно на этом этапе налоговая и запрашивает дополнительные документы. Акты, договоры, счета, фактуры. Поэтому можно сказать смело, что налоговая проверяет закрывающие документы минимум раз в 5 лет у каждого юрлица. По тем сделкам, которые ее заинтересовали. Естественно, у кого есть ИДО, тем будет счастье. Но многие как раз специально для этого его и не ставят.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: В метрополитене важно думать об окружающих, иначе этот вид транспорта превратится в хаос. Этикет рекомендует снимать рюкзаки со спины, чтобы не толкнуть по случайности других пассажиров.
0: Диалог FM. Это Этикет.
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть одно правило, которое я внедрил в свою жизнь, и оно полностью поменяло мои взгляды как на долгосрочные цели, так и на краткосрочные провалы. Оно полностью видоизменило мое понимание успеха и как я ставлю цели в разрезе дистанции. Называется оно «Правило 3 лет», и я думаю, оно тебе также поможет. Большинство людей не следует за своими стремлениями, потому что боятся. Они боятся людей, которые будут болтать за спиной. Боятся, что сойдут за придурка. Боятся принимать решения, потому что, не приведи Боже, они примут неверное. И вместо того, чтобы совершать действия, что в итоге мы делаем? Ничего. Мы не меняем работу, мы не начинаем бизнес, ходим с той же стрижкой уже больше 10 лет. Я, к сожалению, говорю это по опыту. В нашем бездействии кроются попытки избежать боли, которая сопровождает изменения. Этот дискомфорт призывает нас отказаться от наших дел рутин, построить новые отношения, сходить уже на этот ивент по нетворкингу. Опять же, говорю это по опыту. Сама мысль о неудаче просто ограждает нас от новых испытаний и мешает заниматься вещами, которые мы по-настоящему хотим совершить. И правда в том, что именно умение правильно реагировать на неудачу расскажет все, что тебе нужно знать об успехе. Итак, что же такое правило 3 лет? И почему оно такое могущественное? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно представить тебе 2 австралийским подкастерам. Это Джош и Томми. И в чем они больше всего и преуспели, так это в искусстве неудач. Чего? В начале 2018-го они запустили подкаст «Ежедневное ток-шоу». Это были времена, когда все упорно твердили, что с идеей они это и припозднились, и что она не сработает. Все говорили, что это невозможно. И все эти критики не ошиблись. «Я думал, ты нас лаврами будешь одаривать». Все дело в том, что они не собирались создавать успешный подкаст в 2018 году. Они ожидали, что это займет на порядок больше времени, чем год. Они понимали, что создание чего-то значительного – это история не быстрая, а на порядок затянутая, и не каждый способен ее дождаться. Тебе нужно создать возможность для успеха. Ты должен понимать, что… путь до него далеко не близкий. Но это не укладывается в концепцию, которую проповедуют в социальных сетях и на обложках журналов. Мы ожидаем успех уже завтра, а не со временем. И многие из нас не могут понять, что успех – это комбинация из 2 факторов – терпения и постоянства. В прошлом году во время звонка по FaceTime мы с моим другом Джошем говорили про бизнес и вещи, через которые прошли. И я был удивлен, что он мне тогда ответил.
2: Мы с Томми обсуждали этот момент, что этим шоу мы будем заниматься более 5 лет. Такие были расклады.
1: Эти слова я понял так. Они не собирались сдаваться даже через 5 лет. Мы увидели преимущество в создании большого долгосрочного купола. Так что если бы ситуация усложнилась, мы всегда могли взглянуть на это в разрезе большой рабочей дистанции. На этот малюсенький провал или проблему, и понять, что они несущественны. И с тех пор они удвоили эту дистанцию до 10 лет. Время здесь понятие произвольное. Я знавал людей, кто ставил сроки от 2 до 5, 10 лет. Это на самом деле не важно. Но для упрощения, давай назовем это правилом 3 лет. Звучит оно прикольно. Правило 3 лет – это обратная сторона медали мгновенного удовлетворения. Это история про то, как ты посвящаешь себя проекту на дистанции. Измеряешь свой успех в разрезе следующих 3 лет, а не коротких 3 недель. Ты больше не отождествляешь себя с короткими краткосрочными провалами. Ну не пришел никто на твою первую картинную выставку. Или подумаешь, что первые 10 видео на YouTube собрали 52 просмотра. Благодаря правилу ты иначе смотришь на риски. Во время этого путешествия мы забились на 10 лет. А это значит, что если мы продолжаем, это финансовые риски. Или, например, угроза личному времени, иначе говоря, личные риски. То есть мы были готовы, что это…
3: временно.
1: Да, временно. Это лишь малая часть, мизерный процент игры на длинной дистанции. И тогда это помогает сделать риски побезобидней. Самый громадный риск, который люди могут водрузить на себя, это преследование статус-кво. Самый большой риск – это ходить на работу, потому что это легко и удобно. А потом, по прошествии 10 лет, понять, что ты не на своем месте. А сейчас вернись к своим неудачам за последние 3, 4, может даже 5 лет. Ты хоть можешь вспомнить, что происходило тогда? Но стоит начать оперировать инструментами дистанции, сложно представить, сколько времени мы тратим на переживания по поводу неудачи и о том, как на нас посмотрят другие. Почти всегда нам дается второй шанс. Я встретил Джоша в январе 2016 года, за 2 месяца до старта этого YouTube-канала. За 2 месяца до старта моего собственного путешествия в страну попыток и свершений радикальных перемен в моей жизни. Я собирался сменить роль фрилансера на оригинального контент-мейкера. И мне сложно сказать, сколько сомнений тогда гуляло в голове. Настолько рисковой была эта затея. Поставить на кон весь мой доход, завернуть всех моих клиентов и пуститься в преследование чего-то неортодоксального. Стать ютубером на постоянке. Но где-то глубоко внутри я знал, что если я не выполню свое обязательство, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Вначале я настроился на 2 года. Я сказал себе, что вложу огромные ресурсы в эту затею. И если ничего не поменяется за эти 2 года, если я не увижу даже намека на маломальский рост, тогда я уйду на переосмысление и, возможно, поменяю путь. Но до тех самых пор я без варианта на сомнения должен продолжать двигаться вперед. Разумеется, на пути бы я экспериментировал, подгонял бы направление, ориентируясь на мое видение. Но в итоге моей целью было стать оригинальным создателем контента. 2 года без права на сомнения, игнорируя все заманчивые предложения, что будут маячить у меня на горизонте. Я думаю, это стратегия по умолчанию. Быть открытым для предложений, игнорируя долгосрочные обязательства, которые у тебя требуют времени. Ты продолжаешь отвлекаться на любую заманчивую возможность, и таких у тебя целая лотерея. Тогда как для нас, что мы сделали? Мы взяли возможность и обязательства за нее, но затем мы создали пространство, чтобы двигаться вперед, и это формирует дальнейшее видение проекта. Да, я думаю, ты еще успеешь побегать от обязательства. Но когда вскоре ты его принимаешь, есть в этом некая свобода. Этот распорядок, что мы создали, дружбу, которую взрастили, это, понимаешь ли, это возможность создания семьи, и команды вокруг нас. За этим стоит серьезный уровень работы над целью. Да, вот почему я считаю, что в этом для меня и проявляется сила правил. Мы не говорим «пойди создай себе 1000 правил и живи по ним», а выбери несколько самых важных для тебя. Недавно я рассказывал про правила 2 дней на канале. А, Джош, ты говорил, у тебя свое 2-дневное правило? Ага, поначалу, перед тем, как кликнуть на превью, я думал, ты не можешь выходить на улицу чаще, чем 2 раза...
3: в недельку.
1: Да. Это довольно самобытная интерпретация этого правила.
3: Особенно для новичка на канале.
1: Даешь уже правило 10 секунд. На будущее. Но, кстати, 2 наших с тобой правила очень здорово мне помогли. Как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочном подходе. Например, фокус на по-настоящему больших целях. Успех никто не гарантирует. Особенно если ты выбрал что-то не шаблонное, как старт того же подкаста. Но если ты наслаждаешься процессом, и ты счастлив работать над проектом годами без каких-либо ожиданий на успех, этот самый успех ближе, чем ты думаешь. Что касается Джоша и Томми, долго они ковырялись на месте, прежде чем добились выхлопа от подкаста. Пардонте? Но за последний месяц количество скачиваний подкаста больше, чем за весь прошлый год, и это индикатор, что идея работает. О чем это я? Они в прямом смысле набили тату с логом подкаста у себя на руке. И если это не показатель успеха, остановите землю, я сойду. Займет это 3, 5, 10 лет, не принципиально. Смысл не в этом. Смысл в том, что они взяли на себя обязательства на дистанции. Хотел бы также сказать про смирение, про понимание, что ты не идеален. И наверняка есть люди покруче тебя. Но если ты работаешь на дистанцию, то она потенциально работает на тебя, и в итоге ты побеждаешь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Манвел Мажонс назначен советником генерального директора компании «Россети Северный Кавказ». Ну и небольшую сводку мы Диалог ФМ собрали. 58-летний Мажонс в Дагестане работал с конца декабря 2020 года. Тогда я напомню, что он возглавлял Минэнерго Дагестана. 12 апреля 2021 года он был назначен заместителем председателя правительства Дагестана. В конце февраля 2022 года перешел в ранг первого заместителя. В июне этого года он был освобожден от этой должности. Ну и временно исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений Карабудахкентского района Дагестана наказан за игнорирование обращения местных жителей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Чиновник не рассмотрел 10 заявлений граждан в установленный законом срок. По этому факту прокуратура сейчас возбудила административное производство. Мировой судья оштрафовал виновное должностное лицо. Прокуратура также внесла представление главы района. После этого обращения рассмотрели и направили гражданам ответы. Но администрация Махачкалы в очередной раз отстояла в суде право муниципальной собственности на земельные участки на проспекте Мамашемеля недалеко от улицы Агасиева. Общей кадастровой стоимостью данный земельный участок составляет почти 30 миллионов рублей. Установлено, что они не освоены и не огорождены, доступ третьих лиц не ограничен. В результате нового рассмотрения дела исковые требования удовлетворены в полном объеме. Я в свою очередь напомню о том, что дело трижды направлялось на новое рассмотрение в Верховный суд Дагестана апелляционным определением 24 марта 2026 года. Ну а завтра в Махачкале с 10.40 до 10.44 проведут комплексную проверку готовности систем оповещения населения. Об этом сообщает телеграм-канал Диалог ФМ. Во время проверки могут прозвучать электросирены и объявления через громкоговорители. Также прервется вещание телеканалов и радиостанций с телебашни Махачкалы. Жители города просят сохранять спокойствие, поскольку это плановое включение системы не связано с угрозой чрезвычайной ситуации. Ну а повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября ускорило недельную инфляцию. В период с 29 сентября по 5 октября в нашей стране она разогналась почти до 1%, об этом сообщает Росстат. Я напомню, что по данным статслужбы, за отчетную неделю тарифы на водоотведение в среднем по стране увеличились на 17%. Ну а средняя предполагаемая зарплата курьеров за год выросла почти на 40%, об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные сервисов по поиску работы. Я напомню, что в сентябре работодатели в среднем предлагали около 190 тысяч рублей в месяц. В Москве данная зарплата автокурьеров при полной занятости составляла 150 тысяч рублей. В Махачкале данная цена средняя составляет 68 тысяч рублей. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
0: Новости спорта.
4: Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. 44-летний испанец, возглавивший клуб в декабре 2019 года, за это время выиграл с канонирами кубок и три суперкубка Англии, а в прошлом сезоне впервые за 22 года привел команду к чемпионскому титулу. По информации BBC, новый контракт сделает Артету самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Его базовая зарплата вырастет с 10 до 15 миллионов фунтов в год, а с учетом бонусов может достигать 17. Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины, выйдя на поле в товарищеской встрече против команды Бенина. Аргентинцы победили со счетом 3-0, а сам Месси отметился голом с пенальти и двумя голевыми передачами. На матче присутствовали 85 тысяч зрителей, а в стране был объявлен выходной в честь прощания с легендой. После финального свистка Месси произнес 10-минутную речь со слезами на глазах, признавшись, что хотел бы выступать за Аргентину вечно. Над стадионом устроили световое шоу с дронами, а в небо с вертолета подняли футболку Месси с номером 10. Этот матч стал 208-м и последним для 39-летнего нападающего в футболке национальной команды, за которую он выступал более 20 лет. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании 39-летний Педро Родригес объявил о завершении профессиональной карьеры. Педро выступал за Барселону, Челси, Рому и Лацио, проведя 794 матча на клубном уровне, в которых забил 197 голов и отдал 113 голевых передач. В составе Барселоны он трижды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании, а с Челси он выигрывал чемпионат АПЛ и Кубок Англии. Всего в активе Педро 25 крупных трофеев, 20 из которых с каталонским клубом. Нападающий Флориды Пантерс Брэд Маршант получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелес Кингс и не смог продолжить игру. Инцидент произошел в конце второго периода. Защитник Кингс Брант Кларк ударил Маршанда клюшкой в лицо, из-за чего канадец потерял равновесие и на скорости врезался в штангу ворот. 38-летний форвард держался за левое колено и не смог самостоятельно покинуть лед. Для Маршанда это был лишь второй матч в сезоне. Он пропустил стартовые игры Пантерс после операции, перенесенной в межсезонье, и вернулся раньше ожидаемого срока. Официального диагноза пока нет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: С начала года в России было зафиксировано значительное снижение объема инвестиций в коммерческую и жилую недвижимость. За первые 9 месяцев года показатель уменьшился на треть и составил 565 миллиардов рублей. Основные причины такого падения включают высокие процентные ставки по кредитам, дефицит качественных объектов и более привлекательные условия по банковским депозитам. Инвесторы особенно сократили активность в сегменте складов, опасаясь потерь имущества и увеличения расходов на страхование из-за участившихся атак беспилотников. Аналитики ожидают, что к концу текущего года общий объем инвестиций в недвижимость достигнет от 850 до 900 миллиардов рублей, что значительно меньше, чем в прошлом году, когда показатель составлял 1,2 триллиона рублей. Директор по развитию инвестиционной компании «Кама Капитал» Евгений Трушин отмечает, что в настоящее время инвесторы предпочитают размещать средства на банковских депозитах, где доходность выше, чем от вложений в недвижимость. Средний срок окупаемости проектов в сфере недвижимости также увеличился с 9 до 12-15 лет.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 8 октября 1926 года впервые по радио передали футбольный матч. Для бизнеса это прорыв. Эмоциональный контент стал продуктом с огромной аудиторией. До этого футбол был ограничен вместимостью стадиона. Радио сломало барьер. Один репортаж охватил миллионы слушателей и резко повысил ценность контента к медиапродукту. Для бизнеса тут три урока. Во-первых, общий эмоциональный опыт – это магнит для спонсоров. Когда аудитория переживает события одновременно, бренды получают максимальный охват. Во-вторых, формат без картинки учит работать с вниманием. Ритм, интонация, яркие образы держат слушателя. Этот навык нужен в подкастах и аудиорекламе. Ну и в-третьих, масштабирование с низкими издержками. Один комментатор и линия дают охват как десятки тысяч билетов. Сегодня так работают стримы и вебинары. Так что первый радиорепортаж – это кейс про экономику внимания. Грамотно упакованный эмоциональный контент становится сильным бизнес-инструментом.
0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

Оказывающие значимые онлайн-операции для тех, кто попался на уловки аферистов. Параллельно на госуслугах заработает и зеленая кнопка. Она позволит снять заморозку онлайн-операций после подтверждения личности. Правительство ведет работу для защиты россиян от телефонных и онлайн-мошенников, добавил он. В конце сентября Минцифры опубликовала для общественного обсуждения уже третий пакет мер по борьбе со злоумышленниками. В него вошли почти 20 инициатив, в том числе создание единой платформы согласий на госуслугах, введение запрета на продажу предоплаченных сим-карт и их распространение через прямых дилеров, осуществление смс-рассылок через поставщиков услуг связи и другие. Условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав изменятся с 1 марта 2027 года. Кандидатов начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по безопасности автоэкспертов. Эксперт Александр Холодов. Он отметил, что часть изменений в правилах сдачи экзаменов уже действует с 12 мая текущего года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического. По словам эксперта, автоматизированная система должна будет фотографировать кандидатов во время экзамена, а средства аудио- и видеорегистрации вести запись в реальном времени. И в завершении выпуска историческую встречу Петра I с тульским оружейником и промышленником Никитой Демидовым показали в новом эксклюзивном фрагменте масштабной исторической драмы «Рождение империи». Фильм рассказывает о десятилетии правления Петра I, от возвращения царя из Великого посольства в Европу до судьбоносной Полтавской битвы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться.

0: Чем он так ценен для нашего здоровья? Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: С 1 октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Документ разрешает маркетплейсам возлагать на покупателя расходы на обратную доставку товара надлежащего качества при отказе от покупки. При этом платформы обязаны обеспечить возможность вернуть такой товар продавцу через пункт выдачи, если заказ доставлялся с использованием их логистической инфраструктуры. На текущий момент времени крупнейшие российские маркетплейсы не планируют менять привычные для покупателей условия возврата товаров. В ассоциации цифровых платформ сообщили о том, что Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет сохранят привычный порядок возврата.
4: Деньги дороги, как память.
3: Осенний сезон 2026 года ознаменуется для российских потребителей подорожанием продовольственной корзины. Экономическая конъюнктура складывается таким образом, что привычное сезонное удешевление местной сельхозпродукции в текущем цикле нивелируется комплексом негативных факторов, сообщает Data.ru. Наиболее драматичная динамика цен прогнозируется в сегменте деликатесной рыбы. Розничная стоимость красной икры и лососевой икры способна продемонстрировать скачок в диапазоне подорожает на 35-40, пистики и валютных к началу календарной зимы прибавят в стоимости около 30%. Относительно стабильным остается лишь локальный борщевой набор – картофель, капуста, свекла, морковь. Однако и его ценник к концу осени поднимется до 15%.
4: Экономика должна быть экономной.
3: В половине российских сломализирующихся на товарах для дома. Это может быть следствием серьезной конкуренции офлайн-розницы с маркетплейсами, посещаемых центров, а также снижения непродовольственных товаров. Директор по стратегическому развитию магазин магазинов Вячеслав говорит, что сокращение точек продаж, специализирующихся на товарах для дома, может быть связано со снижением расходов в этой категории. По его оценке, расходы потребителей на мебель и товары для интерьера снижаются.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айда ахта. На слабого осла отца. Аджуз ламрал айда ахта. Акунани лах

0: Не овоч. Акурди ахкода, хахайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, хахайди гахкада.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Что такое эго?
5: Эго? Вот видишь, я начинаю говорить сложным языком. Но это виртуальная модель себя, это виртуальный образ себя.
4: О, прикольно.
5: То есть...
4: Созданный откуда?
5: Созданный в процессе от момента нашего рождения до момента текущей точки, всей окружающей действительностью. Людьми, значимыми взрослыми, окружением и всем остальным. То есть у нас есть представление о себе. То есть, по сути, эго, Фрейд ввел этот термин, то есть это «я». Это модель моего «я». В этом смысле некоторые относятся к эго негативно. Как
4: да,
5: эго
4: да.
5: Это что-то,
4: типа,
5: какая-то болезнь.
4: Это какой-то
5: враг, там,
4: бес.
5: Да, бес и так далее. Но, опять же, если мы сейчас в религиозный контекст зайдем, да, мы, конечно, увидим там разные проекции, там, от чего это и так далее. Но, по факту, это функция отделения себя от целого. В этом смысле, если мы возьмем стадо, там, не знаю, лошадей, эта лошадь не будет осознавать себя, как «я лошадь Борис», я хочу быть не как все, у меня цель построить империю.
4: Где моя аутентичность?
5: Да, где моя аутентичность, я не хочу слушать рекомендации. То есть лошадь просто как некий бот, как, ну, будет делать свою прогресс и идти своим уникальным путем.
4: Угу.
5: А у людей из-за эго как раз, из-за того, что я не Арман, а ты не Миша, то есть я говорю, я это Миша, а ты это не я. Вот мы как бы отделились.
4: Это есть эго.
5: И... Это функция, которая нас отделяет, потом создает вот эту уникальную конфигурацию разных качеств, там, всего-всего, которая дает разные траектории движения тем, чем ты не занимаешься. Видишь, я интересуюсь наукой, например. Почему так? Потому что у меня такое эго. Ну, оно так сформировано, меня туда тянет. Почему-то, да? А ты, например, идешь в личный бренд, ты занимаешься публичностью и все, а меня туда, например, не тянет. И это благодаря эго. Ты случайно не знаешь группу Лакримоза?
4: Нет.
5: Я вот всех спрашиваю. До меня вчера дошло, что вот была такая группа в школе, мы слушали, Лакримоза. Это была такая группа жесткого хэви-рока. Там,
4: а, окей.
5: Такое, да? Я смотрю, что-то название знакомое. А вчера я выяснял вот как раз, как, по сути, работает вот эта вот вся тема...
4: Эго.
5: Да, эго. И там есть такое понятие Лакриморс. Лакриморс — это... Психопаты, которые не чувствуют вины за содеянное. То есть это люди, которые могут натворить всякой дичи, отсутствие совести.
4: Диктаторы там разные, да, допустим, ну я не знаю, как пример.
5: Ну, при этом я все-таки думаю, что тут вопрос клинический.
4: Окей.
5: Ну, вот это вот клинический именно вопрос.
4: А, да? Когда уже неадекватность какая-то идет, да, условно?
5: Ну да, то есть... И вот это такая крайняя форма прям.
4: Окей.
5: И это тоже про эго.
4: Угу.
5: Такой человек, у которого отсутствует совесть, то есть он не будет получать как бы обратную связь или сигнал, что он сделал что-то плохое. Таких людей там изолируют общество, они попадают в тюрьмы там и так далее, но по факту, оказывается, у них не хватает сообщения какого-то вещества между там органами, ну, между частями мозга. Просто отсутствует возврат, и поэтому он не чувствует, ну, как бы, что он сделал
4: Офигеть.
5: Что-то плохое. Так вот, а с другой стороны, есть то, что называется самовозвышение. Это такой же, как бы, такая же дисфункциональность, потому что другого уже вещества там не доставляется. Там происходит дисрегуляция. Считаю, что это вообще... Ну, я пуп земли просто.
4: Мы все знаем таких
5: людей. Я вроде сделал там ничего особенного, что это вообще просто...
4: Феномен.
5: Супер, да. И вот Маша мне вчера как раз говорила, людей, которые начинают, например, там... Я вчера был там в супер таком ресторане, я там общаюсь с тем-то, с тем-то, с тем-то, с тем-то. Знаешь, неймдроппинг есть такой, это когда там, ты называешь там, я вот там с Мишей Фридманом там вчера там, я там...
4: Между делом.
5: Да, так. Между делом. Оп-оп-оп-оп-оп, имена там такие. А я вот с этим, мы хорошие близкие друзья, с этим, потом там мы первые там-то, мы самые лучшие здесь-то, мы там самые-самые там-то. Это вот... Ну, в зависимости от яркости и выраженности, это вот люди с вот с этой дисрегуляцией, позитивной. То есть то, что по факту не является космических масштабов, то есть я считаю, что я просто король вообще. Это одна форма искривления, а вторая – это, ну, вот лакримоз, да, лакриморс. Это, по сути, когда я... У меня есть дисрегуляция, то есть дисбаланс негатива, который я порождаю. То есть я не вижу ничего, что я творю какую-то дичь, но не осознаю это. И с этим возникают, конечно, проблемы. То есть это в крайней точке сейчас. Я сказал, это крайние точки.
4: Да, да.
5: Но они создают искривленное восприятие физически. То есть я физически не вижу то, что видят другие люди.
4: Окей.
5: И поэтому из-за того, что я не вижу или вижу то, чего нет...
4: Я не могу воспринимать это.
5: Я не могу воспринимать и не могу... Я становлюсь неадекватен. Что еще важно, то, что у нас создается такой социальный образ себя, то есть в зависимости от того, что нам говорили родители, там, мужик не должен плакать, например, понимаешь, да?
4: Да, ты там, особенный.
5: Слабость проявлять плохо, там, ну, вот, в общем, есть набор такой социальный образ. И этот образ мы защищаем, потому что мы понимаем, что вот себя как персонажа такого, знаешь, удовлетворяющего ожиданиям других, то, что если так будет, мы выживем, опять же, это все опять про выживание, да, нас будут любить, нас не изгонят, нас будут гладить по голове, потому что много раз, когда нарушался этот образ, мы там цк-током, да, и вот этот есть вот этот социальный образ, это, по сути, то, что о тебе подумают другие, да, если так по-простому, что о тебе думают, хотя это ты сам в своей голове этот образ, по сути, соткал за всю жизнь, и как только возникают события, которые угрожают этому социальному образу, там, где ты, например, можешь проявиться некомпетентным.
4: Угу.
5: Или там, где ты можешь проявиться слабым, или тупым, или там, где ты можешь обосраться, там, где ты можешь ошибиться. И получается, что всесильный, всезнающий образ, ну, крутой, оказывается не такой. И вот для этого самого эго и для частей мозгу, которые за это отвечают, одна из них — это амигдала, это миндалина, да?
4: Это равно смерти.
5: И поэтому, как только возникает угроза этому социальному образу себя,
4: виртуальной
5: модели, да, ты начинаешь защищаться.
4: А можно вот такой реальный пример? Я часто вижу и сообщения, где люди пишут, что «я боюсь ошибиться». Mm-hmm. Это вот этот же, можно сказать, пример, да?
5: Часть, тут... да, потому что если человек ошибется, в его голове там... От него отказываются родители, все такие...
4: Глупый, да, неудачник.
5: Все. Почему многие так люто боятся хейта? Потому что хейт разрушает наш социальный образ.
4: О.
5: Если кто-то думает, что я мошенник, там, что я там урод конченый там, и так далее, если я это принимаю, то это нарушает наш социальный образ. Это смерть, это очень опасно. И поэтому... А что такое предпринимательство? Это постоянно неудачи, по факту. Это да. Когда у тебя это не получается, это не получается, да. Нанял опять не того, блин.
4: Да.
5: Тут получается, то есть этот социальный образ обстреливается со всех сторон. И мне, чтобы сохранить целостность моей психики, то есть чтобы не сойти с ума, мне надо срочно как-то защититься.
4: Да.
5: И возникают защитные оборонительные механизмы.
4: Поэтому многие предприниматели со временем, которые не занимаются своим исследованием себя, они становятся как какие-то пули непробиваемые носороги.
5: Да. И эти защитные... оборонительные механизмы, они могут быть по-разному. Я, например, могу атаковать тебя в ответ, или могу обесценить все, что ты говоришь. Я вам говорю, это все полная фигня вообще. Вода.
4: Да.
5: Это вода, все нормально. Или, а ты просто мошенник. И поэтому, как бы,

0: те результаты, которых ты достиг, которые не укладываются в мою голову, а ты же мошенник. А, ну все хорошо, я твой мошенник. И получается, из-за того, что ты мошенник, это теперь все объясняет. Потому что твои результаты не потому, что ты обладаешь личными качествами, не потому, что ты там трудился, старался, преодолевал кучу проблем, учился, прокачивал себе кучу скиллов, там принимал кучу решений, а просто ты мошенник.
1: Кайф.
0: Все. И в моей голове теперь, в моей эго-конструкции, все уравновешивается. Понимаешь? И все, и можно теперь не испытывать вот этой боли внутренней, что со мной что-то не так. Потому что не так-то с тобой.
1: То есть комментаторы под каждым рилс...
0: Они компенсируют свою психику. И на самом деле их можно понять. Потому что если они не будут это делать...
1: Им будет плохо.
0: Им будет очень плохо. Им будет очень больно. Это будет несопоставимо с их вообще ментальным как бы здоровьем на этом уровне, ну, жизнь.
1: Да.
0: То есть они себя съедят тогда изнутри. И для того, чтобы эту боль как бы компенсировать на контрасте с триггерящим событием, надо срочно защититься. Надо обесценить то, что меня триггерит. Или закрыться и так далее. И вот это не дает нам возможности услышать. Потому что ответ всегда на расстоянии вытянутой руки. Как выйти на новый уровень? Это очень легко. Спрашиваешь группу, они тебе говорят, что делать. Ты не сопротивляешься этому, делаешь ровно то, что они сказали. Получается новый уровень.
1: Можно вот сейчас закреплю практикой? Вот выберите троих, пятерых людей из вашего близкого круга, чье мнение для вас авторитетно, и спросите у них со стороны, какой для вас новый уровень, и что вам, если добавить в вашу жизнь, что станет вот этой точкой невозврата? Подумайте и напишите им, позвоните.
0: Эти эго-конструкции, о которых мы... Я говорю, можешь мне сказать реальный следующий шаг, который выведет меня на новый уровень? Ты говоришь, например, Миш, тебе надо сделать 1000 рилсов.
1: Да.
0: Я говорю, Арман, спасибо огромное,
1: да.
0: Но есть нюансы. И я дальше начинаю говорить свои нюансы.
1: Кстати, так и было же.
0: Да.
1: Я помню этот созвон.
0: Да, да. То есть я тебе говорю, Арман, тут как бы ты не совсем понимаешь,
1: да,
0: и
1: да.
0: Тут, и это является причиной, почему я останусь на текущем уровне.
1: О, прикольно.
0: Потому что я просто тебя не услышу или не приму. И внутри мне будет казаться, что у меня есть все для этого основания, что я прав. Просто ты что-то не понял. Ты такой, ну ладно.
1: То есть нужно в себе развивать способность открываться.
0: Услышать.
1: Услышать.
0: Принять.
1: Принять, попробовать.
0: Даже допустить то, что ты услышишь, будет противоречить твоим представлениям. Что это не сработает, или что это слишком просто, наоборот, или что в твоем случае так не будет. А вот самый, как бы, главный такой козырная карта, это сказать, ладно, я так и сделаю.
1: То есть, можно сказать, новый уровень начинается тогда, когда ты говоришь, допустим, что бывает иначе.
0: Допустим, что они правы.
1: Окей.
0: Допустим, что я просто так и сделаю. И ты так и делаешь. И вот тебе и новый уровень.
1: Супер, супер, окей. Это у нас какой уже шаг, я уже не понимаю.
0: Какой-то, да.
1: Но мы очень логично идем. Поэтому я думаю, что, ну, как его можно обозначить? Попробовать открыться. А, допустить, что бывает иначе.
0: Строить разговор. Услышать следующий шаг, принять его, потому что он, скорее всего, будет контринтуитивный. Для этого ты и спрашиваешь, потому что тебе по умолчанию в голову это не приходило. Если тебе в 36 лет до сих пор не пришло это в голову, наверное, оно и не придет тебе завтра.
1: Окей.
0: Для этого мы и спрашиваем.
1: То есть, грубо говоря, уже настроиться, что ты получишь что-то, что ты вообще даже о чем не думал.
0: Да, вернее так. Ты получишь что-то, что, скорее всего, не будет для тебя чем-то волшебным. Это может быть что-то, что
1: очень
0: ты уже
1: простое.
0: Тысячу раз обдумывал, но ты сказал нет. А тебе говорят, да. Тебе говорят, найми-ка продажника. Ты говоришь, блин, ну, ребят, а можно что-нибудь новенькое мне сказать? Я уже про этих продажников слышал. А тебе говорят, найми продажника. Понимаешь, да?
1: Или
0: инвестируй деньги, блин, в рекламу. Ты говоришь, ребят, ну, как бы там. Поэтому контринтуитивность будет не в том, что это будет что-то такое особенное, а в том, что, скорее всего, это зайдет в некое противоречие с тем, что ты ожидал услышать. Или с самим собой. У тебя будут разные веские обоснования, почему нет. И вот как раз задача не услышать что-то новое, а задача преодолеть собственные противоречия. Преодолеть собственные нет. Или тогда не спрашивать.
1: Супер.
0: Потому что преодолевая собственные противоречия... Ты должен понимать, это старая версия меня, обслуживающая мой собственный гомеостаз, соткала у меня такую реальность. У эго есть еще объяснительные конструкции. То есть потому что...

0: ум интерпретирует происходящее выгодным для эго способом.
1: Можно пример простой?
0: У меня, например, там упали охваты, я говорю, это в инсте алгоритмы сломались.
1: А, окей.
0: Я говорю, просто понимаете, там алгоритмы у всех так.
1: Угу.
0: А дело вообще не в этом. Дело в том, что ты просто там...
1: Не тот снимаешь.
0: Копируешь чужое, неаутентично, абсолютно, как бы, и в этом, ну, просто, ну, ты не то снимаешь. Но тебе невыгодно думать, что ты не то снимаешь.
1: Поэтому тебе алгоритмы выгодно, не работают.
0: Тебе выгодно создать объяснительную конструкцию, что упали охваты. Тогда все в порядке, опять же, видишь, давление сбрасывается. Упали же охваты. Все нормально.
1: Угу.
0: Но признать, что то, что ты себе продал о мире, на самом деле иллюзия... Выгодное эго. Это тоже достаточно сложный шаг. Ну, представь, я тебе говорю, я неадекват, Арман. Я признаюсь, Арман, здравствуйте, я неадекватен.
1: Окей.
0: Это сложно.
1: Это очень сложно.
0: Конечно. Я могу быть фундаментально неправ. Все, что я понимаю о бизнесе, о реальности, это, наверное, неправда.
1: Окей. Дай свое определение личному бренду. Что это такое для тебя?
0: Личный бренд – это объем лояльных тебе людей, которые тебя рекомендуют, развивают, ну, которые в тебя вкладываются. Вкладываются энергетически, деньгами, морально, эмоционально, рассказами о тебе. Вот это вот такая жужжащая масса, активно наблюдающая за тобой и испытывающая вовлеченность определенную, вовлеченная в твою жизнь, в твои процессы людей. Вот
1: о,
0: это
1: круто.
0: Личный бренд.
1: То есть это вне соцсетей эта штука?
0: Личный бренд – это люди. Вот соцсети, охваты у меня так себе. А вот личный бренд с этой точки зрения, то есть объем лояльных людей, он очень большой.
1: Я вот хочу подтвердить. Я в один момент после обучения стал неким амбассадором, представителем твоим в Казахстане, потому что
0: ты
1: очень много...
0: Ты стал частью личного бренда.
1: Да, да. И давай, наверное, зафиналим уже. И, кстати, хотелось бы рассказать, что следующий трансформационный процесс также будет в Алмате.
0: Да.
1: Это хорошая новость. Это же второй, да, получается?
0: Второй, да.
1: Когда?
0: Я решил его проводить, да.
1: Когда, где?
0: Он будет 29, по-моему, апреля. Тут надо вставить.
1: Да, да, да, да, да, да.
0: Я не помню.
1: Окей.
0: Он не моя сильная сторона помнить даты. Он будет... 29-го, по-моему, только по 5 или по 4 апреля. То есть, ну, 5 дней он будет.
1: Окей.
0: В Алмате, да.
1: Для кого он нужен?
0: Он нужен для людей, которые досмотрели до этого момента.
1: Да.
0: И внутри такие, это ж про меня, блин.
1: Угу.
0: То есть, вот если сильный резонанс был с тем, о чем мы говорили, несогласие с текущим, понимание собственных искажений, это ж такая тема у нас, ну, не поверхностная. То есть,
1: да.
0: Это не про то, как там утроить доход.
1: Да.
0: То есть, мало того, я скажу так, этот процесс не равно гарантии там, вашего утроения, удесятерения. Иногда, возможно, вы поймете что-то, что не будет коррелировать с деньгами вообще. Но это будет очень важно в вашей текущей действительности.
1: В жизни.
0: Да, это будет важно для жизни. Это вот такой набор, я бы сказал, условий, потому что я вот трансформацию вижу наиболее похоже как на химический процесс. Вот я химию изучаю. По сути, это взаимодействие определенных компонентов, там, реагентов. И много чего должно сложиться. Группа правильная, люди, доверие, безопасность. Затем дальше сами темы, разборы, правда, которую себя мы видим в других людях. И вот надо, наверное, задать вопрос, ассоциируются ли Дашкиев с трансформациями других людей. Типа вот, ну, там, вы, наверное, можете знать, там, как вот Арман сам говорит, там, Тельман, да, ну,
1: да.
0: В Казахстане,
1: да.
0: Нурсултан, там, ну, и так далее. Если вот есть еще такие имена, типа, как Миша Гребенюк,
1: да.
0: Там, еще кто-то, вот, если есть в голове четкое понимание, что почему-то вот с ним рядом происходят вот эти вот феномены,
1: да,
0: да, и если есть доверие к тому, что вот мы сейчас сказали и ко мне, вот тогда, наверное, стоит идти. Неважно, предприниматель вы или не предприниматель, топ-менеджер вы, там, есть у вас бизнес или нет. Это проект больше про жизнь.
1: Про людей.
0: Да, про людей и про готовность довольно глубоко идти в правду.
1: Окей.
0: Как бы с собой работать.
1: Я очень много тебе благодарности, ну, отсылал, ты, вы, наверное, помнишь, там в Телеграме сколько благодарностей, потому что это действительно стал один из поворотных моментов жизни, трансформационный процесс. Поэтому тут я даже не знаю, тут что еще сказать. Спасибо тебе за этот разговор. Я очень сильно кайфанул. Просто столько мыслей, я не знаю. И все, есть просто план теперь конкретный в голове, что делать. Спасибо тебе большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сборы туристического налога в Дагестане по итогам января и сентября этого года выросли на 30,5%. Общая сумма поступлений достигла налогов 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму. По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года сбор составлял 28,5 миллионов рублей. Я в свою очередь напомню о том, что сам налог был введен в нашей республике в начале 2025 года. В настоящее время он действует только на территории 25 муниципалитетов, включая 6 из городских округов Дагестан. Ну и Дагестан стал лидером среди регионов России по разнице площади частных домов и квартир в новостройках. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на «Домклик». Медианная площадь дома в республике составляет 162 квадратных метра, а квартиры – 47,5 квадратных метра. Таким образом, собственный дом в Дагестане оказывается в 3,5 раза просторнее типичной квартиры на первичном рынке. Число убыточных отраслей и направлений российского бизнеса за год выросло почти в 4 раза с 3 до 11. Таковы данные Росстата. Самое большое отрицательное сальдо за первые 6 месяцев этого года наблюдается в сфере металлургии. За ней следуют области финансовой и страховой деятельности, а также добычи угля. Я также добавлю о том, что в этом году российские компании получили 13 триллионов рублей прибыли за вычетом убытков. Рыбоводческие предприятия нашей республики в январе-августе этого года произвели 7 тысяч тонн товарной рыбы. Об этом сообщили в региональном комитете по рыбному хозяйству. Кстати, по данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель снизился незначительно, на 0,15%. Основными причинами снижения объема в комитете назвали аномальные осадки. Ну и после пожара сегодня в дата-центре Яндекса в Сасове Рязанской области пользователи пожаловались на сбои в работе некоторых сервисов Яндекса. Об этом сообщает телеканал 360. Я напомню, что возгорание произошло после атаки беспилотников и затронуло часть инфраструктуры. Пострадавших нет, специалисты устраняют сейчас последствия. При этом сервисы мониторинга фиксируют жалобы на работу Яндекс.Почты, сайта и мобильных приложений Яндекс.Такси. Ну и 8 миллионов россиян не установлены источники дохода. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Эксперты отмечают, что теневая составляющая российской экономики существенно сжалась. Число трудоспособных граждан с неустановленными источниками доходов за период с 2022 года сократилось на 11 миллионов 700 тысяч до 8 миллионов человек. Это говорит о серьезной трансформации российского рынка труда и налогового администратирования. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи еще раз подтвердили, что квашеная капуста является мощным пробиотиком. В новой работе ученые пришли к выводу, что продукт положительно влияет на микробиом кишечника, а также способен воздействовать на иммунную систему. Результаты прокомментировала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, указав на важный нюанс. Эффект от употребления квашеной капусты изучили исследователи из Американского университета Тафтса. Они нашли более 60 различных штаммов полезных бактерий в образцах традиционной квашеной капусты, в том числе потенциально полезную для кишечной стенки и иммунной регуляции бактерию. В целом обнаруженные бактерии продемонстрировали устойчивость, и причем достаточно высокую, к желудочной кислоте и желчи. Это делает их эффективными в колонизации кишечника, отметила доктор медицинских наук. Ученые также указали на особую роль активных ферментов и противовоспалительных молекул в квашеной капусте. Вместе они положительно влияют на метаболизм и работу иммунной системы. Кроме того, продукт улучшает пищеварение и восстанавливает баланс при синдроме раздраженного кишечника. Но речь идет о квашеной капусте без уксуса и стерилизации. Именно она сохраняет пробиотическую активность, пишет Зухра Павлова. Врач не рекомендует подвергать такую капусту термообработке, так как в этом случае ценные живые культуры погибают. Отметим, что ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, что есть пища, которая способствует образованию токсинов, так называемой ржавчины на стенках кишечника. Чтобы не образовался слой, препятствующий распространению важных и полезных бактерий, она посоветовала меньше есть сахара и мучного. Отказ от этих продуктов в пользу квашеной капусты поможет восстановить работу органа.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ириб – село в центре Черединского района Республики Дагестан. Этот аул расположен в горном ущелье на левом берегу речки Тлен-Серух у слияния ее с речкой Дарган. Существует несколько версий происхождения названия этого аула. В литературе по топонимии Аварии приводится версия. Название села произошло от слова «гор», что на аварском означает «река», то есть «у реки». Вторая версия исходит от слова «гири». С кесерского диалекта аварского языка это слово переводится как «надгробная плита», которую, если верить местным преданиям, добывали в месте, где расположено село. Сохранившиеся в ауле старинные могильники, четыре крепостные, сторожевые, сигнальные и оборонительные башни с подземными сообщениями также говорят о древности поселения. Вплоть до вхождения в Северокавказский имамат здесь действовали свои писанные законы. Так, если одно село нападет на другое, то с него взыскивались 30 овец. С человека, укравшего с пастбища что-либо, независимо от цели, 5 овец и возвращение украденного. За разжигание вражды предусматривался штраф в размере 100 овец. То есть основным видом наказания был штраф, который применялся с целью компенсации причиненного ущерба и дальнейшего недопущения правонарушения. В годы Кавказской войны жители села приняли активное участие в деятельности трех имамов. В 1844 году Ириб стал резиденцией наместника Шамиля в Южном Аваристане Даниялбека Илисуйского. Почти одновременно здесь было построено сильное укрепление и размещен крупный воинский гарнизон, который, по признаниям современников, составлял лучшее войско Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

будете в Меджлисе, не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 8 октября 1926 года впервые по радио передали футбольный матч. Для бизнеса это прорыв. Эмоциональный контент стал продуктом с огромной аудиторией. До этого футбол был ограничен вместимостью стадиона. Радио сломало барьер. Один репортаж охватил миллионы слушателей и резко повысил ценность контента к медиапродукту. Для бизнеса тут три урока. Во-первых, общий эмоциональный опыт – это магнит для спонсоров. Когда аудитория переживает события одновременно, бренды получают максимальный охват. Во-вторых, формат без картинки учит работать с вниманием. Ритм, интонация, яркие образы держат слушателя. Этот навык нужен в подкастах и аудиорекламе. Ну и в-третьих, масштабирование с низкими издержками. Один комментатор и линия дают охват как десятки тысяч билетов. Сегодня так работают стримы и вебинары. Так что первый радиорепортаж – это кейс про экономику внимания. Грамотно упакованный эмоциональный контент становится сильным бизнес-инструментом.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: годовые договоры страхования, которые затем продлевают следующей осенью. В этот период количество проданных полисов увеличивается на 20%. Самые распространенные страховые риски – это пожары, противоправные действия третьих лиц и стихийные бедствия, отметил руководитель общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Согласно производственному календарю, на 26-й год в ноябре при пятидневной рабочей неделе будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Единственный государственный праздник месяца – День народного единства, который отмечается 4 ноября. В 26-м году он выпадает на среду. Длинных выходных в ноябре не будет. Рабочая неделя со 2 по 6 ноября окажется разорванной праздничным днем на две части. После праздничной среды россияне вернутся к обычному графику. 5 и 6 ноября будут рабочими, а 7 и 8 ноября – стандартными выходными. Соискатели в России вдвое чаще стали искать вакансии в сельскохозяйственной отрасли. Число откликов выросло на 110%, а среднее зарплатное предложение достигли 77 тысяч рублей. Исследование проводилось в январе-сентябре 2026 года. На втором месте – автожестянщики, мастера по восстановлению кузовных деталей авто с ростом откликов на 102% и средней зарплатой в 138 тысяч рублей. Замыкают тройку дорожные мастера, плюс 89% откликов и среднее предложение в 137 тысяч рублей. Такие специалисты организуют работы по строительству, ремонту и содержанию дорог, контролируют их качество и соблюдение сроков. И в завершении выпуска. Слово «ноутбук» могло войти в русский язык еще в начале 19 века. Оно появилось, использовалось, но не прижилось. Об этом рассказал научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. 200 лет назад такого не случилось, поэтому слово закрепилось в русском языке только в настоящее время. Это слово можно было встретить в контекстах из серии «Князь Вяземский подарил кому-то ноутбук» и так далее. Да, имелось в виду записная книжка, но это слово не вошло в обиход и не прижилось. Сейчас оно существует, но уже с другим значением. Специалист отметил, что заимствования сопровождали русский язык на протяжении всей его истории, ведь все языки находятся в постоянном контакте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сельбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Три разных ООшки, а юридический адрес один. Тот же город, та же самая улица, тот же дом и офис. Или разные адреса, но фактически сидят они все в одном помещении. Налоговый обязательно это заметит, обратит внимание, конечно же, раскатает как дробление. Конечно, закон не запрещает нескольким организациям находиться по одному адресу. Особенно если большой бизнес-центр, то ради бога. Но когда у вас, допустим, компания-продавец, компания-производитель, компания-курьер, компания-управляющая и так далее, все в одной комнате находятся, да еще и независимые типа на бумаге, налоговая только сильнее убеждается, что это один бизнес, разделенный на несколько штук, просто ради оптимизации налогов. Инспектора обычно замечают, в учетных данных у всех один и тот же адрес, зачастую небольшое помещение, где физически невозможно, реально невозможно автономное существование компаний. И этот вот кирпичик – доказательство того, что компании связаны как раз и в суде потом проходит как обвинение очень сильно. Например, у вас ситуация, к нам приходит клиент, где руководитель, он же собственник компании, завел в себе три предприятия для продаж, как склад и для доставки. По документам, ну, разная компания. Фактически, реально, сидели все в одном офисе 30-метровом, где все сидели за соседними столами. Налога при проверке выяснилось, что бухгалтерия у них одна общая, сотрудники те же самые, помещение единое. В итоге камеральная проверка, даже не во выездной, начислили очень большую сумму по штраф. Недоимка большая, штраф большой, пеня тоже. По статистике, более 15% всех этих вот кейсов дробления укрепляются фактом единого адреса. Если офис маленький, то это еще позволяет инспектору заявить, что нет реальной возможности разделить эти компании. Если налоговая видит, что все ваши компании зарегистрированы по одному адресу и реально ведут деятельность, кстати, даже не могут не зарегистрированы, просто находятся в одном помещении, то сомнения возникают автоматически. В результате что? Начисление налогов, возникновение такой большой приличной суммы недоимки по всему бизнесу, а не по отдельной компании, потеря льготных режимов по упрощенке, патенту и по страховым взносам, штрафы, пени и так далее. На что бы я обратил ваше внимание, чтобы в это не попасть? Старайтесь дифференцировать адреса, то есть разбить их. Если у вас все-таки компании и вы стараетесь их сделать автономными, сделайте их по разным адресам. Если компании реально самостоятельны, пускай помещения разные арендуют, хотя бы разные комнаты в бизнес-центре уже на ходу конец. Но лучше, конечно, максимально разделить. И, конечно, если вы хотите обосновать реальную необходимость, реальную независимость этих компаний, у них, если даже один и тот же адрес, покажите договоры аренды, разделенные рабочие зоны, раздельные сотрудники, то есть максимально сделайте их автономными, чтобы не попадать потом под лишнее доначисление. И, конечно, избегайте прописки на минимальном пространстве. Если у вас там несколько компаний, либо ИПшки, ну, маленькие помещения, 15, 20, 30 метров, ну, это же бросается в глаза.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
5: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза для турок – отличная возможность отдохнуть, пообщаться и познакомиться с бизнес-партнерами поближе. Они гордятся своей национальной кухней, поэтому при возможности старайтесь подчеркнуть, что вам нравится блюдо. Вот что нужно помнить, если вас пригласили на деловой обед в Турции. Приглашающая сторона всегда оплачивает счет. Туркам чужда концепция совместной оплаты. Считается вежливым поблагодарить человека и пригласить его в ответ при ближайшей возможности. В таком случае выберите хороший ресторан и сообщите его работникам, что платить будете вы. Во время еды допустимо обсуждать бизнес-вопросы, но желательно, чтобы разговор направляла приглашающая сторона. Турки, не являющиеся мусульманами, могут употреблять алкоголь. Однако, поскольку ислам это запрещает, не стоит заказывать алкоголь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айдарахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айдарахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахкода хохайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, хохайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Дэн Пенья, которого называют человеком на 50 миллиардов долларов, на самом деле за свою долгую карьеру не смог заработать суммы с 9 нулями? При этом в 2021 году он получил премию за наставничество благодаря своей обучающей программе QLA. Каждый из 25 тысяч выпускников Пеньи сумел за короткий промежуток времени повысить свой заработок до миллиона долларов в год. Дэн утверждает, что не раскрывает никаких особых секретов богатства, а просто открывает людям глаза на вещи, которые кажутся незначительными, хотя именно они помогают увеличить доход в разы. В мире финансов Дэн Пенья прославился благодаря своему деловому и в то же время очень жесткому подходу. Такой образ он использует и в наставничестве, смешивая сложные финансовые советы с эксцентричным жаргоном. Как стать богатым? Это самый идиотский вопрос. Начни зарабатывать настоящие деньги. Вот и все. Бизнесмен не дает четких тактик заработка денег, а акцентирует на том, что его стратегия строится на индивидуальном подходе к каждому своему ученику. По мнению Пеньи, богатство – очень расплывчатое понятие, и желанная сумма доходов и расходов у всех разная. Также отличаются и возможности людей. Поэтому бизнесмен советует в первую очередь сосредоточиться на выходе из зоны комфорта и собственной самооценке. Как утверждает Дэн, эти два важных фактора способны быстро изменить ваше финансовое положение. Выход из зоны комфорта дает возможность посмотреть на мир по-новому, увидеть возможности, от которых раньше вы готовы были отказаться. Многие сразу воспринимают это в штыки, потому что не могут определить, где начинается и заканчивается их зона комфорта. А самое главное, не понимают, что нужно менять. Хотя на самом деле, даже если вы поедете на работу другим путем, ваша жизнь уже может поддаться кардинальным изменениям, рассказывает Пенья. Более скрупулезно Дэн высказывается о факторе самооценки, считая ее главной причиной бедности многих людей. По мнению бизнесмена, неуверенность в себе не позволяет людям более гибко подходить к заработку, то есть не бояться маневрировать между различными навыками или осваивать их по ходу жизненного пути ради увеличения дохода. Вы можете смириться с тем, что сегодня вы зарабатываете 1 доллар в минуту, пока кто-то за такие же 60 секунд получает 5, 10 или даже 100 долларов. Если да, значит вы слабак, и вам не достичь желаемых миллионов, говорит Дэн. Со словами Пенни сложно не согласиться, особенно сегодня, когда рынок высокооплачиваемого труда расширяется. Всего за несколько недель можно обучиться навыкам, которые способны увеличить ваш заработок в десятки раз, и при этом сделать рабочие будни ярче и интереснее. О каких навыках идет речь, я расскажу прямо сейчас. Работа в телефоне. Нет сомнений в том, что сегодня будущее мира смотрит в сторону мобильных телефонов. По мере того, как все больше людей привыкает к технологиям смартфонов, потребность в разработчиках мобильных приложений продолжает расти. Их разработка – это рынок с разными приложениями для разных функций. Независимо от того, используете ли вы устройство iOS или Android, для них есть множество приложений. Каждая такая программа имеет свои специфические требования и наборы инструментов. Разработка мобильных приложений – это один из навыков, которым нужно научиться, чтобы зарабатывать деньги сегодня. Разработчики мобильных приложений зарабатывают от 750 до 2500 долларов в месяц. Зарабатывай языком. Поскольку интернет продолжает становиться все умнее, теперь возможно выучить новый язык самостоятельно. Однако для тех, кому сложно это сделать самому, есть много языковых центров, на которые можно положиться при обучении. Люди с хорошими языковыми навыками пользуются большим спросом в странах, где большинство не говорят по-английски. Есть также множество веб-сайтов и предприятий, которым требуются услуги тех, кто хорошо владеет иностранным языком. Китайский и французский являются одними из самых востребованных в последнее время. Изучите один из этих иностранных языков в свободное время и выделяйтесь среди конкурентов. Как переводчик, вы можете получать среднюю зарплату в размере от 500 до 1500 долларов в месяц, а переводчики высшего уровня зарабатывают от 30 тысяч. Миллионы, сидя на диване. Начать и продвигать бизнес из дома стало намного проще с появлением социальных сетей. В свете этого цифровой маркетинг стал очень ценным инструментом, как для существующего, так и для нового бизнеса. Существуют разные соцсети, которые стоит изучить, и различные способы нацеливания на потенциальных клиентов. Приобретение навыков цифрового маркетинга сегодня – один из самых быстрых способов начать зарабатывать в интернете. Многие компании готовы платить людям, обладающим этим навыком. И хорошо то, что вы можете работать удаленно в качестве цифрового маркетолога. Люди данной профессии могут зарабатывать от 750 до 2000 долларов в месяц. Красота стоит денег. Люди любят выглядеть красиво и готовы за это платить. Почему бы не воспользоваться этой возможностью сегодня, чтобы заработать дополнительные деньги для себя? Парикмахеры и косметологи – одни из тех, кто зарабатывает большие деньги на дополнительной работе. Этот навык можно даже превратить в постоянную работу. Существуют веб-сайты, на которых можно зарегистрироваться в качестве ученика, чтобы узнать о красоте волос и лица. А самое главное – научиться делать деньги на этом, потому что парикмахеры и косметологи в среднем могут зарабатывать от 2000 долларов в месяц. Память за деньги. Если у вас есть смартфон или фотоаппарат, возможно, у вас есть некоторый опыт фотографирования. Однако, если вы хотите зарабатывать на фотографии, вам нужно больше, чем просто делать случайные снимки. Для совершенствования профессионального фото могут потребоваться годы обучения и практики. Также нужно будет овладеть дополнительными навыками, как, например, работы в программах Photoshop и Lightroom. Будь то совместные, частные или общественные мероприятия, роль фотографа никогда не будет обесценена. И именно они создают долговременную память, которая живет после них. Вы можете работать частным образом в качестве фотографа и использовать платные сайты, чтобы продавать свои фотографии как стоковые. Профессионалы спокойно зарабатывают на таком ремесле от 50 тысяч долларов в год. Личный ценник. Дэн Пенье – единственный миллионер, который сам имеет достаточно большой послужной список. Он пробовал себя как в роли военного, так и в роли финансиста. И на каждом полученном навыке сегодня он зарабатывает деньги. Поэтому является хорошим примером для будущего миллионера в том, чтобы не бояться нового опыта, а наоборот, с благодарностью принимать его и конвертировать в денежном эквиваленте. Не обязательно стремиться к тому, чтобы изменить ход своей карьеры в другое русло. Но важно всегда держать руку на пульсе и становиться лучше, развивая свои способности в уже имеющейся профессии. Так можно не только самосовершенствоваться, но и повышать свой заработок в разы.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Многочисленные нарушения выявлены в деятельности частного медицинского центра в Хасавюрте, об этом сообщает прокуратура Дагестана. В частности, отдельные кабинеты в медцентре не были оснащены в соответствии с утвержденным стандартом. Не обеспечивался контроль условий хранения лекарственных средств. Вместо хранения обнаружены препараты и медицинские изделия с истекшим сроком годности. Медицинские карты пациентов не оформлялись, договора на оказание платных медицинских услуг с гражданами не заключались. Ну и временное ограничение электроснабжения запланировано сегодня ночью в Махачкале. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Причиной ограничения — работы по нанесению огнезащитных покрытий на силовые кабели и контрольные линии. Под ограничение сегодня ночью попадает до 5 утра улица Гайдара Гаджиева, Вузовское озеро, улица Заманова и 1 Махачкала. Четвертый международный Каспийский цифровой форум пройдет в Каспийске с 12 и 13 ноября. Главная тема форума – цифровые технологии для развития Каспийского региона. Участники форума обсудят развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», цифровые решения для задач, связанных с Каспийским морем. Ну и работу Яндекс.Почты полностью восстановили после технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ее передает «Москва-24». Проблемы возникли. Я напомню, что после пожара в дата-центре в компании в Сасове, это Рязанской области. Возгорание произошло после атаки беспилотников и затронуло часть инфраструктуры. Пострадавших нет. Более 40 социальных выплат в России проиндексируют с 1 февраля следующего года. Размер повышения будет зависеть от фактической инфляции за текущий год. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Его слова передает ТАСС. Индексация коснется выплат ветеранам и людям с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, по безработице, а также материнского капитала. Лезгинский театр вернулся из Грозного, где принял участие в 7-м Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация» со спектаклем «Ночь Гильвера». Режиссером, постановщиком и художником спектакля выступил заслуженный деятель искусств Дагестана Дмитрий Павлов. Постановка получила высокие оценки критиков, экспертов и зрителей. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
4: Доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Мы в эфире «Актуальный вопрос» Гуризада Камалова, и мы сегодня говорим с вами о делах судебных. У нас в гостях Мария Ахмедбековна Кадилаева, начальник правового отдела управления Росреестра по Республике Дагестан, заслуженный юрист Республики Дагестан. И мы сегодня, как обещали в одном из эфиров, хотели обсудить, а какие же судебные бывают у нас истории, связанные с защитой прав на собственное имущество, и чего нам стоит опасаться, и как вообще подходить к этим делам? Потому что вот дела, связанные там с правами именно вот имущественными, они всегда кажутся вот чем-то сложным, неимоверным, там, я не знаю, ну вот действительно, как к ним подойти вообще. Мария Ахмедбековна, еще раз добрый день. Вот если говорить, в каких случаях вообще чаще всего люди обращаются в суды, и вот какие вот, ну, скажем так, нюансы стоит учесть?
5: Ну, во-первых, хочу поприветствовать слушателей этого замечательного радио. Да, мы несколько эфиров каждый раз как бы анонсировали, что будем переходить, что перейдем к конкретным случаям. Были у нас, как сказать, такие вводные моменты, которые мы озвучивали, чего стоит опасаться, какие бывают сделки нечистоплотные, какие-то влекущие за собой нежелательные негативные последствия и так далее. Ну, теперь надо, конечно, показать как бы доходчиво, чтобы было на каких-то примерах, наверное. Наверное, все ждут этого. Я, конечно, называть ИСО-ответчиков и других участников судебных процессов не буду.
4: Не нужно.
5: Да, это и не важно. Важна суть. Uh-huh. Вот так, чтобы другие как бы не попадали и извлекли урок на чужих ошибках, чем на своих. Никто не застрахован, никем не гарантировано, что вы не попадете в ситуацию, когда будете в суде на одной из сторон, или истец, или ответчик. Ну, или третье лицо, либо лицо, чьи интересы затрагиваются данным судебным процессом. Но надо сказать, что слово «суд» вообще не должно пугать, потому что есть такие судебные дела, которые разрешают, как говорится, разрубают Гордиев узел. Людям, которые запутались, недооформили, что-то не получается, не могут подтвердить свои документы, отсутствие в архивах, каких-то... То есть суд в судебном порядке – это есть выход, установление фактов, имеющих юридическое значение. Это особое производство. Вот человек свое имущество, свое право, право владения, пользования на праве собственности и так далее, может доказать в судебном порядке. Суд рассматривает имеющиеся материалы, показания свидетелей, какие-то иные доказательства и устанавливает наличие такого права. Такое судебное решение является основанием для учетно-регистрационного органа внести соответствующие записи в ЕКРН.
4: Вот особенно вот сейчас это часто было, наверное, в связи с вот ситуацией в апреле месяце, наводнение, и людям приходилось доказывать свои права.
5: Ну, людям помогла прокуратура наша, республиканская, за что на самом деле они молодцы, так как мобилизовались. Правильно или неправильно, иногда какая-то формулировка неверная, иногда что-то упущено, но это можно и подисправить. А в основном у всех, у кого не было документов, иски были поданы с формулировкой, в итоге судом признать факт владения и пользования каким-то объектом на момент возникновения чрезвычайной ситуации. То есть так, чтобы им были зарегистрированы права, и уже чтобы, не нарушая, не перешагивая закон, они имели право на компенсации. Компенсации предусмотрены, вы все знаете, вроде эти все списки тоже все оформлены, мы всячески помогаем.
4: То есть, получается, там было установление права собственности на момент...
5: Установление факта владения и пользования определенным объектом, жилым домом или земельным участком на момент возникновения чрезвычайной ситуации. В этом во всем как бы содействует и ППК «Роскадастр» наш, которому поручено составлять технические паспорта. Да, государство даже об этом позаботилось, чтобы не приходилось людям самим ходить искать инженеров и так далее. То есть такой заказ как бы от государства на основании этих решений, этих паспорта, неживые дела в некоторых случаях, и сдача этих документов на регистрацию берет на себя ППК «Роскадастр». То есть во взаимодействии с этими и республиканскими, и федеральными органами, и их учреждениями такая работа проведена, координирует это прокуратура. То есть в рамках защиты прав граждан. Ну, это вот случай, когда не стоит пугаться слова «суд».
4: Когда суд скорее помогает.
5: Да, суд всегда, в принципе, помогает, и мы будем верить в это. Есть, конечно, случаи, когда мы видим решение и знаем, что это имущество никак не может этому принадлежать, но из-за нашего статуса, статус у нас, мы не владеем никакими объектами, мы не можем выступать как бы...
4: Вы сейчас говорите об управлении Росреестра.
5: Конечно, да. На какой-то стороне, потому что мы просто правоподтверждающий орган. Мы в споре о праве участником полноценным на противоположной стороне как бы не можем
4: быть. То есть, если есть решение суда, каким бы оно спорным ни выглядело с позиции...
5: Нет, когда, например, требования заявлены явно, идущие вразрез законодательству, этого не может быть. Не может в таком объеме, в таких формулировках это, как сказать, удовлетворено, мы, конечно, мы молчать не можем. Мы же тоже сторона участвующая.
4: То есть есть возможность?
5: Мы не допускаем максимально при участии в таких делах вынесения неисполнимого решения. Потому что бывает, вынесли, а исполнить его невозможно. Нет сведений, необходимых для внесения в ЕГРН. Либо признают право и обязуют нас зарегистрировать. Мы в этом случае, хоть без судебное заседание, допустим, было без нашего участия, потому что это не обязательный как бы, да, момент, но мы всегда смотрим, какие требования, если обязание, идем, возражаем. Потому что обязание, еще раз, я говорила раньше тоже, можно только вследствие признания незаконными действий бездействия государственного органа. А так как мы, извините, кто-то спорит за какое-то имущество, а виноватое управление, так, конечно, мы не оставляем. Мы обжалуем такие решения. Мы очень хорошую, большую работу провели, я могу это сказать, что плодотворную, что таких решений сейчас минимизированы. Ну, давайте теперь как бы перейдем все-таки
4: к конкретным случаям. Да.
5: Все-таки любопытство приблизительно я понимаю, в чем было, да. Мы каждый раз вот не обходили вопрос вот эту. Феномен или фактор Долиной Лурье. Ага. Потому что это уже, можно сказать, закрепленное в законодательстве даже.
4: То есть вот эта терминология, да, терминология, прецедент...
5: Вошла в обиход.
4: Так он и называется, прецедент Долиной Лурье, да?
5: Да, вот я в прошлый раз говорила и зачитывала основные аспекты и позиции Верховного суда Российской Федерации, которые и возникли вследствие вот этой ситуации, общественного резонанса и так далее. Ну, вот сейчас у нас было дело, я говорила об этом тоже, когда вынесено было прямо противоположное решение, чем то, которое изначально было вот...
4: Хотя, по идее, по такой же ситуации, да, получается?
5: По такой же ситуации.
4: То есть тоже пожилая женщина продала квартиру, да?
5: Да, да, вот я не буду называть там фамилию, но я хочу... назвать ее род деятельности, потому что Верховный суд говорит, обращайте внимание на это тоже. Вот если в Долиной Лурье вот эта Лурье была риэлтором, то на нее возлагалось, не то что возлагалось, то по умолчанию она должна была знать какие-то особенности. Так?
4: То есть к ней был бы спрос?
5: К ней, да. Вот в данном случае мы думаем, мошенники, ну умный ли это доцент университета.
4: Продавец или покупатель?
5: Продавец.
4: Продавец, она была...
5: То есть тот человек,
4: то есть человек с научным званием, да.
5: Попал к мошенникам, да. Это доцент, уважаемый человек, очень адекватный, очень как бы это, да. Ну, каким-то образом, просто какими-то, наверное, методология, как это есть, скорее всего, надо людям это тоже изучать. Просто ее вот так вели на крючке, не давая даже очухаться, прийти в себя, обдумать, с кем-то поделиться, да. И так далее. Но дело в том, что в какой-то момент, когда риэлтор пришел, ей говорили, вот этого конкретно риэлтора заберите. Когда риэлтором он пришел, он спросил, квартира на Ленина, кстати. он спросил, вы точно продаете, да, ничего не случилось, а почему продаете? То есть риэлтор начал ее как бы это задавать вопросы. А она уже была предупреждена теми, что вам риэлтор будет задавать вопросы. Это вы смотрите, на это не ведитесь. Вы говорите, да, это мое решение, да, я решил продать, мне нужно. Вот, я переезжаю, я или кому-то хочу внуку там кому-то подарить. Ну, короче, какая-то была
4: то
5: там.
4: То есть легенда была уже придуманная, да?
5: И она говорит, вы ни за что, вот мы это знаем, мы так как вас ведем, мы все это предусмотрели. Нотариус, может быть, тоже спрашивал, ну, я не могу сказать, нотариус оформлял обычную как бы сделку.
4: Договор купли-продажи.
5: Да. Пришел с риэлтором, человек, все, так, оформили. Продает. Теперь получается ситуация, когда она вот уже должна уйти из сделка, встречает человека изначально, который ей якобы звонил, очень ее же, у ей уважаемый человек.
4: От имени которого, получается, звонили,
5: он
4: да?
5: Он вышел у нее на телефоне.
4: А, то есть отбой, да.
5: Да,
4: то есть,
5: да, да. Потом типа отбили, потом написали сообщение, напишите мне, у вас какие-то проблемы с имуществом, туда-сюда. Ну вот суть такая. Вот, то есть...
4: То есть мошенники воспользовались существующим у нее в телефоне контактом, причем человек был, видимо, скорее всего, вот, ну, достаточно серьезный,
5: да,
4: для нее авторитетом.
5: Да, у нее даже не возникло как бы
4: вопроса. Мысли, что он... Да.
5: Она быстро-быстро вот это все...
4: Которому она верила. И, да.
5: И он написал, с вами сейчас свяжутся, с ними содействуйте, и остальное все, и как бы слился, да, и теперь она его встречает на какой-то конференции или что-то там элементарно, и говорит, ну, я сделала все, как вы, как бы этот, он говорит, что, как это, с чего бы это, выясняется, что не было ничего, и тут она прозревает, отпускают ее, а те, наверное, тоже уже расслабились, потому что деньги уже были отданы.
4: А она уже деньги перевела.
5: Деньги. Ей сказали пойти в этот... Я эти детали говорю, чтобы люди знали, что это реально вокруг нас. В седьмой континент банкомат пойти положить. Она сказала, нет, я не буду, я не умею это делать. Сказали, тогда ждите, к вам приедет курьер. Курьеру она отдала сумку. Сумку отдала, и вот теперь уже должна завтра идти... Ну, завтра сделка уже состоялась, а должен быть в ЕГРН запись внесена о переходе права. Теперь она бежит и ставит без личного участия. То есть
4: запрет
5: без личного участия. Потом она быстро делает, пока нет перехода, на свою дочь, и сдает это. У нас конфликт заявок. Получается, там вот это как бы разборка, быстро в суд подают, и к нам приходит и та сторона, и эта сторона. Мы понимаем, что это мошенники, да. Но так как у нас пределы какие-то, мы не можем это вмешиваться.
4: То есть одна сторона, покупатели хотят зарегистрировать,
5: да,
4: они же договор купли-продажи, да.
5: Вопрос у них, а у нее смотрите, не регистрируйте, а то вы виноваты будете. Ну, мы же не этот, ну, мы... В любом случае не хотим допустить каких-то неисправимых моментов, поэтому, конечно, когда из суда пришло ограничение, чтобы наложить арест на квартиру, мы тоже обрадовались и наложили, чтобы никуда ничего как бы не сдвигалось, пока не будет рассмотрено судом. И вот суд рассмотрел и принял решение в пользу покупателя.
4: Деньги были переданы?
5: Да. Дагестанский суд
4: не пошел по шаблону.
5: В городе. Это было параллельно, что интересно. Параллельно было вот это все.
4: То есть история Долиной как раз только еще.
5: Но если там она как бы ускоренно, экстренно все решилось, разрешилось, и это случилось, мы, те, которые были изначально в авангарде и в таком русле, сейчас у нас застопорилось. Оно в апелляции. Оно в апелляции, и апелляция назначила экспертизу, потому что вот это, которое я упомянула, обзор судебных актов, которые утвердили постановлением Пленума Верховного Суда, в прошлый раз, который я говорила, вот там написано, там сказано, что необходимо провести экспертизу. Вот за этот период вышла эта позиция Верховного Суда, и наша апелляционная инстанция им должна руководствоваться.
4: Это же уже прошло несколько лет. Это люди, которые заплатили деньги, они уже получили...
5: Ну, не несколько лет, это было в прошлом году.
4: Да. Ну да, два года.
5: Да.
4: У нас сейчас небольшая пауза на рекламу, и мы вернемся к этой истории, по которой наверняка я сниму много вопросов.
0: Реклама на Диалог ФМ.
6: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
1: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
4: Итак, мы опять в эфире. Марията Ахметбековна, вот я уже даже без предисловия хочу дальше подробности этой истории. Да? Все-таки, когда... Ну, действительно... По стране вот этот вот эффект Долиной, да, он прокатился такой волной, да, в Краснодаре выходили такие же решения, когда в пользу не покупателя решались, а в пользу продавца, получается, да, люди оставались и без денег, и без квартиры, хотя они не виноваты. И было даже подозрение, что многие даже пользуются этой ситуацией и намеренно не сдают, ну, как бы, признают себя мошенниками, обманутыми якобы мошенниками. Да. Но вот в данной ситуации в Махачкалинской, получается, суд не занял, скажем так, вот определенную сторону, и вот сейчас дело пока еще вот рассматривается,
5: нет,
4: да?
5: Нет, ну, первая инстанция по принципу двусторонней реституции как бы не пошло, а пошло, что сделка состоялась, деньги переданы, покупатель...

0: мыслить, способность, все это как бы было доказано. Но я думаю, что это время только, и как бы это все.
1: Но получается сейчас конец. На реституцию, да, я правильно выражаюсь, это когда, получается, сделка
0: когда
1: выходит к первоначальному, да.
0: Вам обратно вашу квартиру, а вам деньги заберите у того курьера.
1: Да, да, да, да. К этому варианту нет.
0: Вот идите, у того курьера нету, потому что если двусторонняя реституция, то она должна найти эти деньги и отдать ему. А вот у нее, кто их забрал, уже должна, естественно, она с правоохранительными органами разбираться. А если это будет как бы приведено в соответствие, как говорится, разводить по обе стороны, то тогда это возврат денег. Вот. Ну, что вот так, ну, я думаю, максимально детально я об этом сказала. Я хочу сказать, а эта ситуация, когда человек реально был введен в заблуждение многими факторами.
1: Когда вот действительно
0: они
1: был
0: тоже,
1: обманут,
0: да,
1: мошенниками.
0: Они тоже выбирают, конечно, наверное, не просто так, да. Эти мошенники очень хорошо изучают криминологию, виктимологию, физиономику, они не психологию.
1: Ну, я думаю, что тут человек из-за своего статуса, то есть она же, в принципе, достаточно, ну, как вы говорите, она это преподаватель, да, этот. То есть она, скажем так, не так часто прислушивается к мнению окружающих, и для нее есть несколько авторитетных лиц, и учитывая, что позвонили от авторитетного человека, она не считала нужным советоваться еще с кем-либо, кроме этого человека. Ну, то есть вот
0: ну,
1: у нее...
0: да, а там
1: да.
0: Главное попасть на крючок, и они свои как бы методы используют.
1: И потом был
0: страх
1: уже, да?
0: Ну, видимо, да, что-то как поддерживалось. Но при этом этот покупатель же тоже не виноват.
1: Да, ну вот и вот вы отметили тоже во время паузы, да, что покупатель записывал все, то есть он вел диктофонную запись, получил. Она являлась подтверждением его суде, она вот.
0: Ну, смотрите, не всегда надлежащим доказательством является запись в суде. Она может косвенно подтверждать материалы. Вот он представляет, например, материалы и говорит, что в подтверждение. Вот представил, а в подтверждении вот такая-то запись. То есть суд в совокупности оценивает это все, и чтобы создать эту всю как бы картинку.
1: Вообще целостная
0: можно,
1: картинка.
0: Да, да. А в некоторых случаях, если, например, сейчас есть случаи, в которых надлежащим доказательством является и запись тоже, запись, СМС и так далее. То есть факт переговоров. Сейчас даже есть позиция суда, что переписка о договоренностях, о существенных условиях сделки уже можно считать сделкой.
1: То есть даже переписка в WhatsApp может быть?
0: Да, поэтому какие-то вот такие моменты. Может, это посоветовать, я не знаю, как людям, конечно, но каждый должен думать, как себя обезопасить, учитывая вот эту, вот эти ситуации. Это, скажем, давайте вот о сделке, которые реально были цель, и они ее до конца докрутились, что могли сделать. Деньги, главное, они забрали, эти люди, мошенники. А теперь о тех случаях, и это дагестанская, как говорится, народная забава, когда продают, а потом, видите ли, там не было согласия супруги. И давайте все обратно отметать. Это тоже своего рода, я могу считать, мошенничеством.
1: А вот часто такие ситуации возникают?
0: Очень часто. Особенно это бывало часто, когда квартира купленная, например, когда заложенная квартира, проданная по ипотеке. Хотя банки должны это проверять просто досконально. Там должно быть согласие супруги, если они в браке, либо какое-то подтверждение отсутствия зарегистрированного брака. Но у нас бывали случаи, когда банки почему-то на это закрывали глаза. Через время они теряют ипотеку. То есть риски невозврата, это полностью лежит на кредитной организации. А были попытки перевести это на регистрирующий орган. Конечно же, мы их отбили. Очень было. Вот просто схема какая-то была в какой-то период.
1: То есть,
0: не буду
1: а как
0: называть банки, но до сих пор как бы они при наших судебных делах как бы
1: то есть это получается,
0: я думаю, если они остались с лицензиями.
1: То есть продавец намеренно, зная, что ну, жена там, к примеру, будет против, да,

0: То есть он продавал...
1: Нет, нет.
0: А.
1: В данном случае, когда в итоге хотят забрать обратно, да, ага, квартиру, и сказать, что на ней не может быть ипотеки, потому что она была совершена без соблюдения требований, угу, супруга изначально это все знает.
0: Угу.
1: А муж, наверное, ей говорит: я сейчас вот так пойду, а потом мы типа заберем.
0: То есть банк им перечисляет
1: теперь
0: деньги, да,
1: да. Теперь ты подай суд, что сделка была без твоего согласия, угу, без твоего участия, и давай вот так вот.
0: А деньги такой... остаются у продавца, получается.
1: Ну, это уже как они делают.
0: Ну да, это вообще-то, в принципе, да, это... достаточно такая схема, получается, даже если ты меняешь паспорт,
1: то есть
0: не ставишь там.
1: Смотрите,
0: да,
1: вот регистрирующий орган никак не может быть в этом виноват. Знаете почему? Потому что мы не должны требовать...
0: Угу.
1: Согласие. Это вот предлагается в МФЦ или где они сдают. То, что они подписали заявление, это означает, что они берут ответственность за все, что там написано. Его подпись, угу, означает в конце именно это. Если он заявляет, что у него нет супруги, супруга, то он за эти слова несет ответственность. И есть такая пометка, вот когда такие мошенники появились, ну, не мошенники, не скажу, а вот такие моменты появились, когда уже как закономерность, в ЕГРН ставится отметка: отсутствует согласие супруги.
0: Угу.
1: Допустим, супруги, супруга. Эта отметка остается с этой квартирой,
0: угу,
1: приклеенная к ней. То есть какая-то сделка, пусть это будет предыдущая, предпоследняя, первая или какая, я, покупая квартиру, беру выписку и вижу эту отметку, а мне это не нравится. То есть полностью осторожность, осмотрительность в данном случае, насколько это вам важно, вам решать. Берете ли вы с таким вот пороком эту квартиру, в которой в какой-то сделке, в какой-то цепи отсутствовало согласие необходимое?
0: В будущем это может чем обернуться?
1: Вот так, восстановит сроки, придет, скажет: я была там
0: против,
1: за границей, я не знала, я вот впервые там пришла, теперь я хотела что-то сделать, а оказалась квартира, этот, восстановите мне сроки, я ничего не знала. Ну, восстанавливается срок,
0: угу,
1: и это называется оспоримая сделка.
0: Угу.
1: Оспоримая сделка – это когда можно оспорить ее в судебном порядке, признать недействительной. Если... 3 года там идет срок, но можно его восстановить, если суд посчитает уважительную причину.
0: То есть, если человек не знал,
1: да,
0: там, к примеру,
1: сама
0: был...
1: сделка, где оспаривает одна из сторон сделки,
0: угу,
1: для нее срок 1 год.
0: Угу.
1: То есть сделка была, две стороны,
0: угу,
1: подписали. Если одна из них оспаривать хочет, то тогда год. А вот в общем, когда чьи-то интересы затрагиваются,
0: третьего лица, да?
1: Да, это, ну, 3 года. Общество. Есть какие-то особенности, конечно, но это когда уже... А вообще вот эти все особенности, детали имеют большое значение для исхода дела, поэтому нужно в первую очередь найти грамотного юриста-представителя либо адвоката. В скором времени возможно, что только адвокатов, потому
0: mm-hmm.
1: что идет к тому, что статус представителя вот последовательно сейчас представителем, например, в административных делах, и представителем вообще может быть только человек с юридическим образованием. Раньше допускалось, мог пойти там сын, там брат, кто-то. Сейчас
0: то есть представлять интересы мог были ближайший родственник?
1: Могли, конечно, а сейчас
0: угу.
1: тоже, наверное, у всех есть юристы ближайших угу. родственников, и не один. Но ситуация такая, что идет к тому, чтобы это было. Это, во-первых, уменьшает срок рассмотрения дел.
0: Угу.
1: То есть по существу, как нужно, конструктивно решается, а не годами. Ой, неправильно пошел там юрист по этому пути, возвращаемся, оставлено без рассмотрения, прекращено, еще подали какой-то иск. Ну вот это чтобы не было, потому что годами могут длиться иски.
0: Угу.
1: Вот... Еще один вот уже вот из-за сроков перейду. У нас есть иск, который с 2011 года длится, спор о праве.
0: Это уже больше 15 лет, да?
1: Да. Спор о праве, объект не в городе, но в республике. Вот 11 лет. Он вот к логическому концу еще не подошел. Сейчас кассация.
0: Угу.
1: Поэтому вот я говорю, что гражданские дела могут длиться
0: годами. А в чем суть этого дела, которое так долго длится? До сих пор кассация.
1: Ну, суть, сейчас скажу, что человек владел помещением, ну, домом, жилым домом и земельным участком всю жизнь. Это очень взрослая женщина была. И кто-то позарился на ее вот этот, как сказать, объект. Да. Нашли какие-то моменты, подали иск, это все отбивали. Теперь она заключает, чтобы тому, типа, может, не досталось, заключает с другим человеком, но в итоге отказывается от этого, что я это как бы, это было не заблуждение, а эта сделка не может считаться действительной, потому что то-то, то-то, то-то. И вот это...
0: Она отменила сделку.
1: Да, хотя тот приобретатель был добросовестным признан, но он тоже воспользовался неправильными, недобросовестно документы представил, которые суд ввели в заблуждение. Но суд не должен был, конечно, заблуждаться, но
0: заблудился. Иногда и суды, да.
1: Запутался, возможно, но сам исправил ситуацию. Ситуацию исправили, она, вот это его, как бы это было признано недействительной, незаконной, переход права, и к этой женщине это имущество возвращено через... Но это еще не окончательно. Вот
0: а, то есть этот человек будет... опять подал на кассу, да?
1: Тот, который купил, конечно, он же тоже не может согласиться.
0: Подожди,
1: с этим.
0: А ему деньги вернули?
1: Там нисколько в деньгах, наверное, дело. Там...
0: там люди уже на принцип пошли.
1: Да, да, да.
0: Я возможно, хочу, а вы...
1: Возможно,
0: да, я не отдам.
1: Очень резонансное оно дело в этом отдельно взятом территориальном...
0: округе.
1: Да. Они все знают об этом, а это все, ну, управление максимально как бы за то, чтобы восстановить эту справедливость, если это было незаконно отчуждено. Ну, слово, апелляция уже сказала свое слово, оставила в силе это решение.
0: Сделка была признана недействительной.
1: Да, да, да. И сделка признана недействительной, и первичная регистрация, и все как бы. То есть за ей вернуть это имущество было сказано. Вот, вот это что.
0: Сделка
1: что
0: стоит длиной 16 лет.
1: И это, если уже о сроках, недавно у нас было, когда восстановили срок обжалования 14-летней давности.
0: А как это возможно? Срок давности разве не прав?
1: Мы сами были как бы чуть удивлены, но суд посчитал основания уважительными, постановил такой срок. Угу. Возможно, что вот такой этот срок может еще прерываться какими-то факторами. Бывает, когда по вновь открывшимся обстоятельствам тоже начинается по новой. Это когда было, например, уголовное дело в рамках вот этого истории, вот этой всей, было какое в отношении либо сторон, либо участников процесса, либо судьи, секретаря, вот прям так написано, эксперта и так далее. То есть одна, если было какое-то уголовное дело, результат которого влиять может на принятое уже вступившее решение, то может быть пересмотрено это решение, отменено и заново рассмотрено. Чтобы не вот так кругами не ходить на самом деле годами, Верховный суд сейчас все как бы очень упорядочивает. Мы чувствуем это на самом деле, большая работа там проводится.
0: То есть субъективная оценка, вероятности субъективной оценки и заблуждения суда, она минимизируется за счёт...
1: сужается, векторы прочерчиваются, единообразие первую очередь. И позиции единообразие согласующиеся с позицией Верховного суда. Вот такое сейчас должно быть на территории всей Российской Федерации. Что там, как сказать, в Якутске, что в Калининграде, что в Махачкале. То есть суды областные, республиканские, они должны учитывать все это. Потому что координатор и тот, который обосновывает, что делать, как, это у нас Верховный суд в данном случае.
0: Поэтому... Вообще, действительно, вот ситуации, когда вот можно потерять деньги, мне кажется, даже чаще возникают, чем когда ты можешь потерять, ну, при сделке с недвижимостью, чем потерять квартиру. Получается, вероятности того, что продавец будет недобросовестный, выше, чем покупатель будет. Ну, и как вот покупателю... Вот мы об этом говорили, но и давайте...
1: Мы говорили. Ну, покупателю, еще раз говорю. Вот перед записывать сделкой...
0: Записывать
1: всё,
0: да?
1: Ходить
0: с диктофоном на все.
1: Как вариант. Не как вариант, а как типа дополнение. Дополнительная опция. В первую очередь выписку, когда на сделку идут, взять выписку.
0: Свежую.
1: Во-первых же, вот вы спрашиваете, его паспорт показали, покупать продавца. Вам же надо сверить, вообще он ли собственник, да? Сделка, которая идет лично, то есть вы друг напротив друга и подписали, не через доверенность, не через как-то, это самое хорошее, конечно. Есть, многие пользуются безопасными площадками по сделкам электронными. Наши, может, до этого как бы еще не массово это используют, но Москва, Питер, там используются. Замораживаются какие-то деньги. Кстати, заморозка денег была тоже из-за вот этого дела
0: Долиной
1: предложена Генпрокуратурой.
0: То есть пока не будет полностью завершена сделка.
1: Да, на 10-дневный называется это, да, заморозка.
0: Срок охлаждения.
1: Да, срок охлаждения, да. В общем, это все меры принимаются, чтобы предотвращать, взять выписку. А я бы советовала еще, чтобы вот покупатель попросил у продавца взять выписку по сделкам, по переходам прав. То есть первое право и последующие, какие были сделки.
0: Чтобы понимать,
1: что это за квартира, ее
0: какая
1: характер.
0: Какая у нее история.
1: Потому что, опять-таки... Еще раз скажу это, я не знаю, это полунеформальную вещь, наверное, дагестанская национальная забава – это материнские капиталы. Вот одна квартира, и она из рук в руки, из семьи в семью делится, обратно продается и так далее. Есть квартиры, которые там 10, 15, 20 раз материнский капитал с участием материнского капитала были сделаны сделки. Вот это должно уже
0: насторожить. У нас сейчас небольшая пауза, и вернемся опять.
1: Давай.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
4: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
0: Итак, получается, история квартиры. Материнский капитал – это действительно это отдельная история в жизни любого дагестанца. Она всегда возникает, и всегда возникает вопрос, как же нам ее вот... этот материнский капитал обналичить. И вот именно ипотечная сделка, она иногда служила таким, скажем так, основанием для вот вывода капитала. Это отражалось на квартире. Почему такая квартира может быть так плохой, да, как правильно выразиться? И, скажем так, почему это должно насторожить покупателя?
1: Ну, вот сказать, что ее вообще покупать не стоит, тоже нельзя, конечно, да. Но это уже же то, что она там неоднократно использовалась при полулегальном получении, да, вот использовании материнского капитала. Я думаю, это уже какая-то тень, да?
0: Тут еще там же, получается, дети регистрировались, да, в обязательном порядке.
1: Возможно, чьи-то обязательства какие-то не исполнены по договорам. Возможно, какой-то материнский капитал получен незаконно. У нас вот, например, очень много в Дагестане были дела заведены уголовные, где участвовали в каком-то районе, я не помню уже, это Кушинский или Варшинский, по-моему, там, когда даже на нерожденных детей получали документы. В итоге все как бы должно быть обнуляться,
0: возвращаться в исходное состояние. Да. Тогда, получается, эта квартира тоже может вернуться.
1: То есть, может быть, кому-то она передана какую-то стадию, возвращена и передана соответствующий там этот. Ну, мне кажется, само по себе вот это чуть... Тот, который хозяин этой квартиры, согласился вот на неоднократное... На неоднократное вот этот... сделку, да, проворачивать, тоже, наверное, он действовал с какой-то выгодой, в какой-то связке с кем-то, обговоренности, договоренности, где-то там
0: что-то. То есть назвать его действие...
1: Ну, я не могу, не буду как брать на себя это, но вполне вероятно, что это так, что так. Теперь перейдем еще к одной категории дел, когда могут быть ни с чем остаться и почувствовать себя обманутыми граждане, это когда покупается незавершенная квартира в строящемся доме. Это мы все знаем, что она незавершенная, но объекты незавершенного строительства являются сейчас объектами, предметом сделок. Но чтобы даже таким стал этот объект, он должен быть либо по 214 ФЗ о долевом строительстве проходить, либо по жилищному кодексу и закону о строительных кооперативах проходить. То есть либо так, либо так. Там соответствующие договора должны быть у людей, зарегистрированные и так далее, да, в случае по ДДУ. Это тоже история по всей России, в принципе, не только в Дагестане, хотя у нас, по-моему, будет тоже.
0: Но у нас действительно очень много случаев, когда люди, ну вот, ну, застройщик говорит, у меня все документы есть, и он реально показывает выписку с ЕГРН, там может даже показать.
1: Но застройщик показывает. Да. Застройщик показывает документ на землю, разрешение на строительство.
0: Да.
1: Это тоже уже хорошо. Махачкале, это уже хорошо. Потому что у нас есть, которые провисли где-то около 900, говорят, уже многоквартирок, у которых не соответствующие как бы документации. Ну, это, допустим, да, строят и так далее. Но вы должны же уточнять. Мы сейчас будем с вами по договорам долевого участия, либо по договорам о выплате вот жилищного пая, строительство жилищно-строительного кооператива, как член кооператива. Потому что это разные правовые режимы. Там, если ДДУ, там должны быть действия со стороны застройщика, чтобы он сказал не только вот у меня разрешение есть на строительство, но я открываю счета
0: эскроу-счет.
1: У меня есть вот такие-то гарантии. У нас есть вот такие-то обременения на участке, в случае чего, которые вам как бы это будет пользу и так далее. И самое главное, вот у вас зарегистрированные договора, в котором написано, что после ввода в эксплуатацию, то есть срок там, который тоже указан, дается акт приема передачи, и человек уже, кстати, застройщик сейчас должен сам подавать
0: На регистрацию.
1: Электронно.
0: Что тоже облегчает. То есть после завершения строительства и сдачи дома
1: он должен сделать техпаспорт, документацию.
0: Сам застройщик.
1: Да, ввод в эксплуатацию получил, технический паспорт. Каждая квартира получает кадастровый номер. Они с актом приема вот так как бы передаются людям. Ну, это должно быть в договоре указано.
0: Угу.
1: Выдавать один договор за другой, это тоже очень любят у нас в Дагестане. Угу. Строят вроде бы как долевое участие, а написано инвестиционный, и там сторона, там ЖСК.
0: Угу.
1: Такое тоже бывает. Поэтому юрист, еще раз говорю, то есть наверное, вот в таких сделках, когда нет вот всеми любимого слова вот это зелёнки, угу. Но это выписка, да, из подтверждающего права. Когда этого нет еще, то есть это еще объект, который вы видеть не можете. Вы договор, когда заключаете, вы заключаете на обязательство. Предметом является обязательство,
0: uh-huh.
1: а не какой-то объект. Его еще не существует. Uh-huh. Поэтому
0: вы покупаете воздух, да, по факту.
1: Поэтому, когда нет, как говорится, учета и регистрации, и вы не покупаете определенный объект, тогда, конечно, нужно, прежде чем пойти подписывать эти договора, отдавать деньги, выяснять сроки, условия и так далее, тоже с юристами посоветоваться.
0: Угу.
1: Минимум посоветоваться, а лучше пойти с юристом. Если при разговоре с менеджерами, с продавцами, которые уже продают, реализуют этот, вы видите, что что-то вас не устраивает, бывает такое, что обещают золотые горы, и типа вот у вас будет в конце выписка, а бросают их на стадии там какой-то учета, а потом они ходят сами к кадастровым инженерам. Мало того, что весь объем того, что в договоре прописано, они делают. Какая-то там, бывает прописано уровень ремонта, чистовая, какая-то там побелка и так далее, сроки, какие должны быть в Московской области, в Москве, в московском регионе. Например, вот любая вещь, которая будет не соответствовать, когда вы принимаете угу. это так,
0: вы
1: да,
0: не подписываете
1: акты. Вы не подписываете, и дается время на устранение.
0: Угу.
1: У нас рады получить голые стены, хотя в договоре вы подписывали, что у вас будет там чуть ли не до обоев, или обои уже даже будут сделаны, допустим. Вы соглашаетесь на зияющие окна, дыры, лишпы. Ой, ура, это мои кирпичи, мои стены, я за них деньги дал. Лучше уж это, чем я без ничего останусь. Это мы, дагестанцы, разбаловали застройщиков, посадили их на голову.
0: Мы не требуем у них.
1: Потому что в Дагестане очень важно при создании семьи иметь угол. То есть считает своим долгом каждая семья создать новую от них сыну, даже дочерям, да, угу. покупают. У нас каркас. Видите ли,
0: а с
1: девушка
0: каркас...
1: с приданным, каркас. У нас парень, жених хороший, каркас.
0: С каркасом.
1: Да,
0: и каркас поймёшь, это уже это, часть.
1: И не поймешь, что это такое.
0: Как и
1: это?
0: Где находится этот каркас,
1: если
0: на него документы.
1: Если наши начнут подписывать, во-первых, правильно, во-вторых, угу. требовать исполнения обязательств, а при неисполнении требовать неустойку, угу. штрафы, и другие потерянные выгоду, убытки и иные вред, имущественный, физический, моральный. Вот сколько людей, которые сейчас ходят, которые остались, да, продавали дома, однокомнатные квартиры, думали расшириться, снимают квартиры, не получили, например, их вот этот массовый, как говорится.
0: Есть. Но в районе Эрчи-Казака вот целый, я не знаю, микрорайон уже, многоэтажек, и люди там, причем там у людей зеленки есть, но они не могут там жить, потому что разрешено.
1: Да, тех условий нет.
0: Да, дома не признаны непригодными для жилья, а люди зеленки имеют, то есть они материнский капитал вложили.
1: У них другая ситуация. Это Эрчи-Казака 32, по-моему, да, или 28.
0: Ну вот там несколько
1: да,
0: таких
1: это
0: домов.
1: Это большой, это несколько, у них там чуть ли не до последней буквы алфавита доходит uh-huh. этот корпуса. Их много очень, это вся uh-huh. территория авиаагрегата.
0: Да-да-да, завода.
1: Завод. Этот случай, когда, да, когда нет тех условий и не подключаются. Это...
0: Там просто не к чему подсоединяться, не к чему подключаться, перегруженные сети.
1: И вот опять-таки человек ищет, который квартиру, захочет такую квартиру? Нет. А он будет думать, ой, ну дешево же, пусть хоть что-то будет. Вот это мышление,
0: наше мышление, вот это, да.
1: От него надо отходить.
0: Тем более, Дмитрий, дешевле у нас квартиры все равно не стали, скажем так. У нас они даже...
1: Ну, вот... несущественно они сейчас, дешевле, да, сейчас... потому что есть такие, которые этот нету, того нету, и оно там на сколько, этот 100 тысяч там дешевле, и идут,
0: и люди
1: покупают.
0: Идут. У нас, к сожалению, время нашего эфира завершается. С вами было очень интересно говорить, и можно было бесконечно...
1: Пугающе интересно,
0: да? Честно говоря, у меня даже самой возникло там десяток вопросов, которые мне бы хотелось вам озвучить. Я напомню нашим радиослушателям, у нас была в гостях Кадилаева Марият Ахметбековна, начальник правового отдела управления Росреестра по Республике Дагестан. Спасибо вам большое, Марият Ахметбековна. Я надеюсь, что вы к нам еще придете, и мы еще раз поговорим об этих интересных историях.
1: Почему бы не прийти, если от этого есть польза кому-то?
0: Да, тем более вот именно по многоквартирным домам, я думаю, что этому надо посвятить отдельную передачу и даже, может, пригласить кого-то с Минстроя. Потому что вот этот вопрос, он очень даже актуален на сегодня. Спасибо вам большое.
1: Диалог FM. Все время по делу.

0: Дагестане 18 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сборы туристического налога в Дагестане по итогам января и сентября этого года выросли на 30,5%. Общая сумма поступлений достигла налогов 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму. По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года сбор составлял 28,5 миллионов рублей. Я в свою очередь напомню о том, что сам налог был введен в нашей республике в начале 2025 года. В настоящее время он действует только на территории 25 муниципалитетов, включая 6 городских округов Дагестана. Ну и Дагестан стал лидером среди регионов России по разнице площади частных домов и квартир в новостройках. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на «Домклик». Медианная площадь дома в республике составляет 162 квадратных метра, а квартиры – 47,5 квадратных метра. Таким образом, собственный дом в Дагестане оказывается в 3,5 раза просторнее типичной квартиры на первичном рынке. Число убыточных отраслей и направлений российского бизнеса за год выросло почти в 4 раза с 3 до 11. Таковы данные Росстата. Самое большое отрицательное сальдо за первые 6 месяцев этого года наблюдается в сфере металлургии. За ней следуют области финансовой и страховой деятельности, а также добычи угля. Я также добавлю о том, что в этом году российские компании получили 13 триллионов рублей прибыли за вычетом убытков. Рыбоводческие предприятия нашей республики в январе-августе этого года произвели 7 тысяч тонн товарной рыбы. Об этом сообщили в региональном комитете по рыбному хозяйству. Кстати, по данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель снизился незначительно, на 0,15%. Основными причинами снижения объема в комитете назвали аномальные осадки. Но и после пожара сегодня в дата-центре Яндекса в Сасове Рязанской области пользователи пожаловались на сбои в работе некоторых сервисов Яндекса. Об этом сообщает телеканал 360. Я напомню, что возгорание произошло после атаки беспилотников и затронуло часть инфраструктуры. Пострадавших нет, специалисты устраняют сейчас последствия. При этом сервисы мониторинга фиксируют жалобы на работу Яндекс.Почты, сайта и мобильных приложений Яндекс.Такси. Ну и 8 миллионов россиян не установлены источники дохода. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Эксперты отмечают, что теневая составляющая российской экономики существенно сжалась. Число трудоспособных граждан с неустановленными источниками доходов за период с 2022 года сократилось на 11 миллионов 700 тысяч до 8 миллионов человек. Это говорит о серьезной трансформации российского рынка труда и налогового администратирования. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
5: Салам алейкум, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу». Я ее ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, что наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-1048, это для звонков, и для сообщений в мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. Ну, название нашей передачи «Право на дорогу», и, соответственно, мы обсуждаем в эфире все вопросы, все проблемы, которые возникают у участников дорожного движения в процессе участия в этом самом дорожном движении. И сегодня у нас в эфире гость, лейтенант полиции, инспектор по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан Минчиева Салигат Магомедгаджиевна. Добрый вечер, Салигат. Рад приветствовать вас сегодня в нашем эфире.
6: Добрый вечер, я тоже рада.
5: Так, ну и первый вопрос. У нас редко бывают гости именно с отдела по исполнению административного законодательства. Чем занимается ваш отдел?
6: Наш отдел занимается непосредственно исполнением административного законодательства, то есть подготовкой административных материалов для направления в суды, а также вынесение постановлений, выдача пропусков на транспортные средства, задержанные на специализированные штрафные стоянки.
5: Вот очень много вопросов было в предыдущие эфиры по поводу проблемы, которые у людей возникают в ходе возврата машины со штрафстоянок. Объясните коротко схему, как человеку вернуть машину со штрафстоянки.
6: Человеку необходимо явиться в подразделение.
5: Это в Ленинкент?
6: В Ленинкент. Если задержали за парковку, за нарушение правил парковки, то непосредственно на саму специализированную штрафную стоянку, находящуюся на Петра Первого, 25, с пакетом документов, которые подтверждают право пользования либо владения транспортным средством. Это техпаспорт, это ПТС, также доверенность, если она есть.
5: В принципе. То есть, если человек не собственник, то ему необходимо... доверенность, оформленная надлежащим образом для того, чтобы машину забрать.
6: Совершенно верно.
5: Так, оплата штрафа в день возврата машины обязательно или есть какое-то время?
6: Конечно, есть установленное законом время. Это законные 60 дней на оплату штрафов.
5: Понятно. Так, это если за нарушение правил парковки, а за по другим нарушениям, допустим, управление в состоянии опьянения, там, что там, ДТП, может быть, в состоянии опьянения?
6: Необходимо явиться в полк ДПС, если это непосредственно инспектора полка ДПС составляли административные материалы, задерживали транспортное средство, необходимо явиться в полк ДПС, а также с пакетом документов, а также собственником транспортного средства, если оно не оформлено на другое лицо.
5: А где, допустим, на какой территории могут быть совершены нарушения, чтобы люди, допустим, могли к вам обратиться? На территории города Махачкала, допустим, на ФАД Кавказ или Астрахань? То есть эти все ваши, то есть ваше подразделение обслуживает эти все территории?
6: Полк ДПС обслуживает полностью две федеральные автодороги, это Астрахань-Махачкала и федеральную автодорогу Кавказ. Также город Махачкала тоже обслуживается с инспекторами ДПС, полка ДПС.
5: То есть широкая география.
6: Да.
5: Так, ну и следующий вопрос. В чем разница между инспектором ДПС, который, допустим, остановил автомобиль на дороге, и инспектором ЯС, который занимается административными материалами, функционально по обязанностям?
6: Инспектор ДПС – это лицо, непосредственно осуществляющее надзор за дорожным движением. Он останавливает транспортные средства, выявляет нарушения, составляет административные материалы, проверяет документы, а также фиксирует обстоятельства правонарушения. Инспектор по исполнению административного законодательства – это лицо, которое, опять-таки, занимается исполнением административного законодательства, проверяет правильное составление административного материала инспектором ДПС, рассматривает эти материалы, подготавливает документы для направления административных материалов в мировые судебные участки, рассматривает жалобы, обращения граждан.
5: Так, спасибо. Еще раз хочу напомнить, что у нас сегодня в эфире гость, лейтенант полиции, инспектор ПАС полка ДПС ГИБДД по Республике Дагестан Минчиева Салигат Магомедгаджиевна. Очень много вопросов было в предыдущие эфиры именно вот сотрудникам ГИБДД, у наших радиослушателей, поэтому проявите чуть большую активность. Если у кого-то есть еще вопросы по нашей тематике, то есть тематика – это обеспечение безопасности дорожного движения. Если кто-то считает, что необходимо поставить, допустим, знаки, которых нету, либо убрать знаки, которые мешают, вы можете также позвонить к нам по телефону 66 10 48 и задать свой вопрос к нам в прямом эфире. Так, еще раз телефон 66 10 48. Очень часто спрашивают. И следующий вопрос. Какие наиболее частые нарушения правил дорожного движения рассматриваются в вашем подразделении?
6: В нашем подразделении рассматриваются такие нарушения, как нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил проезда перекрестков и светофоров, также нарушение правил применения ремней безопасности и выезда на встречную полосу чаще всего встречаются.
5: Понял. Сейчас там подсказывают, что у нас есть звонок. Давайте примем звонок. Наверняка вопрос нашего радиослушателя. Алло, салам алейкум. Вы в прямом эфире. Представьтесь, как вас зовут? Гаджи?
7: Шамиль.
5: Еще раз, вас плохо слышно.
7: Шамиль.
5: Да. Шамиль. Все понял, Шамиль. Вы к нам с чем дозвонились? С вопросом?
7: Да, вы же говорили, тематика у вас знаки, насчет знаков.
5: Все
7: да,
5: правильно, все правильно.
7: Я хочу сделать замечание. Вот очень много находится знаков, да, светофора. И их не видно бывает, когда едешь примерно на определенной разрешенной скорости, но расстояние не видно. Почему они так расположены, чтобы человек не видел светофор, когда доезжает только, и в этот момент может красный загореться, и ты не успел.
5: Все понял, Шамиль, спасибо за вопрос.
7: Давайте еще два вопроса задам.
5: Давайте.
7: И почему, знаете, камера стоит, но знаков нет у них? Находится на Шамиля 13. Угу. С двух сторон камера стоит, но знака тоже нет. И дополнительный еще вопрос, вы там насчет штрафстоянки говорили. Почему человек находится на Петра 1 и оплачивать ему надо ехать в Ленинград? Это целый город же надо приехать, чтобы человеку оплатить. Ну нельзя да там облегчить и сам же сделать эту оплату. Они целый город проезжать и делать ради оплаты, ему надо столько времени потратить и ресурсов еще денег.
5: Угу. Все понял, Шамиль, спасибо за вопрос. Сейчас мы на него ответим, точнее за вопросы.
7: Хорошо.
6: Отвечая на ваш последний вопрос по поводу того, что вам необходимо явиться в Ленинкент. Нет, такого нету. То есть для получения пропуска вам необходимо явиться на Петра 1, 25. Вы предъявляете все необходимые документы и получаете пропуск на транспортное средство. Ни в какой Ленинкент вам ехать не нужно, и тем более для оплаты штрафов. В Ленинкенте не оплачиваются административные штрафы. Они оплачиваются либо через госуслуги, либо через ваше приложение Сбербанк.
5: Я надеюсь, Шамиль... услышал нас. И вот то, что касается других вопросов по поводу камер и знаков. Дело в том, что, Шамиль, сейчас-то законодательство такое, что если вы говорите о городе Махачкала, то один знак должен стоять на въезде в город, о том, что в городе ведется видеофиксация. Ну и второй знак тоже на выезде должен, допустим, он же, допустим, и въезд. Да? То есть одного знака достаточно. А если это на федеральной автодороге, то в начале, допустим, какого-то участка дороги должен стоять знак, ну и там после перекрестка тоже. Надеюсь, полноценно ответил. Так, у нас еще один звоночек, да, давайте примем. Алло, салам алейкум, мы в прямом эфире. Представьтесь, как вас зовут?
8: Алейкум ассалам. Ахмед меня зовут.
5: Очень приятно, Ахмед,
8: слушаем. У меня такой вопрос. В степном поселке на улице Халимбека-Ульская знак стоит, стоянка грузового транспорта запрещено. Вот. Там постоянно стоят машины неделями, месяцами грузового транспорта запрещено. Угу. Каким способом еще можно сообщить о правонарушениях соответствующие органы?
5: Спасибо. Спасибо за вопрос. Сейчас мы... Ну, дело в том, что наш гость, она не совсем по дорожным знакам, у нее чуть другое направление, но вместе с тем у них подразделение... Есть отдел Дорнадзора. Я думаю, она передаст ваш вопрос. А в целом, по поводу, как решить эту проблему, есть телефон дежурной части 996630. Если стоит знак «Остановка большегрузного транспорта запрещена», и в нарушении этого знака стоят машины, вы можете позвонить по телефону дежурной части 996630, сообщить о систематическом нарушении на данном участке дороги. Я думаю, дежурная часть рано или поздно направит наряд, который, в общем, устранит нарушение, которое вы озвучили. Так, еще раз телефон прямого эфира 66 10 48, это для звонков и для сообщений мессенджер WhatsApp 8 988 291 10 48. И еще раз хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас сегодня в эфире гость, лейтенант полиции, инспектор ПС полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан Минчиева Салигат Магомед Гаджиевна. И пока мы вот ждем звонки наших, пока дозвонятся наши радиослушатели, еще вот от меня такой вопрос вам будет, Сальгат. Вот какие статьи КУАП чаще всего применяются к водителям вашей практики?
6: Это статьи 12.18, 12.7.
5: То есть, поясните, допустим, для радиослушателей.
6: 12.18 – это не предоставление преимущества пешеходам. 12.7 – это зависит от части. 12.7, часть 1 – это водители, не имеющие права управления. 12.7, часть 2 – это водители, лишенные права управления. Также 12.7, часть 4 – это повторное правонарушение, предусмотренное второй частью. Также у нас чаще всего встречаются статьи 12.15, часть 4, то есть выезд на встречную полосу. 12.8, часть 1, состояние алкогольного опьянения. 12.26, часть 1, это отказ от метасвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
5: Вот такой вот вопрос поступил к нам. Вот водителя остановили и сообщили о нарушении. В каких случаях составляется протокол административного нарушения, а в каких можно ограничиться предупреждением или постановлением?
6: Протокол, он составляется не всегда, он составляется в случае, если водитель не согласен с административным правонарушением, вменяемым ему, а также ряд статей указан в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации, по которым составляется только протокол, в дальнейшем выносится либо постановление по делу об административном правонарушении, либо направляется материал в суд тоже для принятия решения соответствующего.
5: То есть, если водитель сообщает о том, что он не согласен с вменяемым ему нарушением, инспектор составит, что должен в первую очередь составить, протокол или постановление, пока он вот не начал еще оформлять материалы?
6: Еще раз вопрос.
5: Вот водителя остановили, озвучили ему, в чем заключается его нарушение, и водитель выражает свое несогласие с этим нарушением. Что вот в первую очередь должен составлять инспектор?
6: Ну, если водитель сразу же сообщает о том, что он не согласен, то составляется протокол. Но чаще всего бывает, что водитель сначала как бы соглашается,
5: не оспаривает,
6: а уже когда дело доходит до подписи, до графы, где он согласен с вменяемым нарушением, он уже отказывается. В том случае составляется административный протокол.
5: Какие сведения обязательно в порядке должны быть указаны в протоколе?
6: Обязательно должно быть указано дата и время составления протокола, дата и время самого нарушения, статья, получается, по которой составляется административный протокол, фабула, то есть что водитель нарушил, расписывается. Обязательно сведения о лице, в отношении которого составляется протокол, также сведения о должностном лице, составляющем протокол. И немаловажно то, что также указывается сведения о разъяснении статьи 51 Конституции Российской Федерации.
5: Вот у наших водителей такое частое заблуждение, что если он, допустим, отказывается или отказался от подписи в протоколе, не расписался, то этот протокол по каким-то причинам становится недействительным. То есть, ну, они полагают, что этот протокол будет списан, там, порван, там, уничтожен и так далее. Вот насколько это обоснованное заблуждение?
6: Ну, начнем с того, что подписание протокола не означает признание вины и согласие с изложенным. Подпись подтверждает участие самого лица в оформлении документа и ознакомление с его содержанием. А то, что водитель отказывается подписать протокол, это не означает, что протокол там могут порвать, выбросить. Протокол – это фиксация самого административного правонарушения.
5: Да, и вот еще хотел бы нашим радиослушателям сказать, что в обязательном порядке необходимо подписывать протокол, как вот сказал Сальгат сейчас, получать копию, потому что если вы откажетесь от получения копии, ну, впоследствии, если, допустим, вам попался недобросовестный инспектор, он может дописать туда, либо изменить что-то, ну, без вашего ведома. Поэтому во всех случаях, даже если вы не согласны с протоколом и с нарушением, подписывайте протокол, получайте копию, никогда не отказывайтесь от копии. Этим самым будете застрахованы от последующих, допустим, каких-либо неправомерных действий. Так, сейчас мы уходим на небольшую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир.
0: Реклама на Диалог ФМ.
9: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире 18.05.
5: И вновь саламу алейкум, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу», я ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, у нас сегодня в эфире гость, лейтенант полиции, инспектор по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан Менчеева Салигат Магомедгаджиевна. До ухода на рекламу мы обсуждали спорные моменты, которые возникают у водителя и, допустим, у инспектора ГИБДД на дороге. Вот что нужно знать в первую очередь, наверное, водителю, да, чтобы не вступать в конфликт с инспектором, то есть там какие-то нормы, законы или, допустим, вот очень много случаев, не случаев, а видеозаписи сейчас в интернете, когда блогеры при остановке сотрудникам полиции требуют назвать причину остановки. Вот если инспектор, допустим, вот я знаю, что в административном регламенте порядка 15 оснований для того, чтобы водителя остановили. Отсутствие, допустим, какого-то, ну, то есть света, то есть отсутствие включенных фар, это является же основанием?
6: Конечно.
5: Так, и, допустим, если водитель не согласен, то есть не то, что не согласен, получилась конфликтная ситуация у водителя и инспектора на дороге, куда может позвонить водитель, чтобы сообщить, допустим, о неправомерных действиях?
6: Дежурную часть полка ДПС, либо же на телефон доверия, указанный на самом служебном автомобиле.
5: Кстати, да, очень, точнее не очень, а практически на каждом патрульном автомобиле должен быть указан номер телефона доверия. Так, ну и следующий вопрос. Ну, об этом мы говорили уже, да, обязан ли водитель подписывать протокол, и что означает отсутствие его подписи. Так, если водитель не согласен с нарушением и с изложенными обстоятельствами в протоколе, как правильно это зафиксировать водителю?
6: Лучше прямо написать в разделе объяснений. То есть в протоколе об административном правонарушении есть графа, где

0: Да, конечно, в протоколе об административном правонарушении есть графа, в которой лицо, в отношении которого ведется производство по делу, может оставить ходатайство любые.
1: Угу. Так, и они обязательны, получается, рассмотрению должностным лицом или судом, если впоследствии суд, материал пойдет в суд, правильно?
0: Да.
1: Понятно. Так что, уважаемые наши слушатели, записывайте наш сегодняшний эфир, это будет вам не похоже прогалкой. Для последующих, скажем так, если у вас возникнут конфликтные ситуации, у вас будет уже своя шпаргалка. Так, напоминаю, что наша передача выходит в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-1048. Если у наших радиослушателей есть вопросы к сотруднику полиции, к нашему гостю, напоминаю, что у нас сегодня в гостях лейтенант полиции, инспектор по исполнению административного законодательства полка ДПС, ГИБДД, МВД по Республике Дагестан, Минчиевюз, Алигат Магомедгаджиевна. Очень много вопросов бывает к сотрудникам полиции, поэтому у вас есть сегодня такая возможность позвонить к нам в эфир по телефону 66-1048 и задать свой вопрос напрямую. Так, у нас уже звонок, да? Давайте примем звонок. Салам алейкум. Вы в прямом эфире, представьте, как вас зовут. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, меня зовут Магомед. У меня два вопроса. К сотруднику, ну, к вашему гостю.
1: Да.
2: Первый касательно штрафстоянки. Можно в эфире радио озвучить тарифы на эту штрафстоянку? Почему? Потому что я знаю тариф, я столкнулся с тем, что мне на штрафстоянке при моменте, когда забираю машину, удваивают тариф.
1: Угу.
2: Озвучивают сумму в X2. Второй вопрос касательно использования беспилотников при фиксации нарушений. Несколько лет назад была очень хорошая практика, использовали эти беспилотники. Но можно ли рассказать, какие виды нарушений они фиксировали, какое количество штрафов за это время они успели зафиксировать и почему перестали такую хорошую практику использовать? Спасибо.
0: Отвечая на ваш первый вопрос, специализированная штрафная стоянка, она относится к администрации города, и тарифы по размещению транспортного средства на самой стоянке устанавливаются администрацией города. По поводу вашего второго вопроса, не беспилотники, скорее всего, да, в общем, они фиксировали нарушения по выезду на встречную полосу, а также скоростной режим, нарушение скоростного режима. Перестали использовать их в связи с специальной военной операцией, которая проводится, да, запретом на беспилотные.
1: Скорее всего, да. Еще я читал в СМИ такую информацию, что этот самый беспилотник, он был в аренде у нашей, ну, у нашего субъекта в республике. Срок аренды его окончился, и, скажем так, он ушел, ну, хозяева этого беспилотника забрали его обратно. Так, еще раз хочу напомнить, телефон прямого эфира 66-1048 и телефон для сообщений мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. И, опять-таки, не устану напоминать, что у нас сегодня в эфире гость, лейтенант полиции, инспектор по исполнению административного законодательства, полка ДПС, ГИБДД, МВД по Республике Дагестан, Минчиевюз, Алигат Магомедгаджиевна. Так, у нас еще один звонок есть, давайте примем. Алло, салам алейкум, вы в прямом эфире, представьтесь, как вас зовут?
3: Алло, салам алейкум, меня Ибрагим зовут.
1: Алейкум салам, Ибрагим, слушаем вас.
3: Хотел задать такой вопрос, что касательно... Короче, особо сталкиваюсь на трассе в сторону Южного Дагестана, когда водители, особенно утренние часы, когда едешь обратно, они, инспектора, как не знаю, как даже ближе, и как родных братьев, бывают, вынюхивают там, чуть ли не там употреблял, не употреблял. И вот буквально недавно у меня был случай, я ехал с семьей, приглашает меня в машину, инспекторскую машину, документы забрал, естественно, приглашает инспекторскую машину, прямым текстом заявляет, выгорит спиртное пили, и, то есть, я говорю, нет, а последний раз когда употребляли? Я говорю, я вообще не употребляю. Смотри, говорит, это сейчас у меня камера выключена, говорит, когда камеру включу, потом это задний ход не получится. Я ему говорю, хочешь, включай хоть две камеры, говорю, я

0: спиртное вообще не употребляю. Потом отдал документы. Вот и у меня вопрос в чем? Вот я сомневаюсь, что эти люди как бы совсем могут правильно применить вот алкотестер, или как эта вещь называется.
1: Да-да,
0: вот
1: алкотестер.
0: Если я не согласен с показателями ихнего алкотестера, вот без таких этих, без осложнений, как говорится, да, чтобы это не выглядело, чтобы это инспектор не подумал, что я отказываюсь от освидетельствования. Каким образом вообще эту процедуру можно обжаловать, чтобы надлежащим образом это все было оформлено? Спасибо.
1: Спасибо вам, Ибрагим, за звонок. Сейчас Олегат ответит подробно на ваш вопрос. Может быть, я дополню.
2: Если же вам инспектор ДПС предложил пройти медосвидетельствование, либо же пройти освидетельствование на алкотестер, и если вы не согласны с показателями алкотестера, то вы можете проехать на медицинское освидетельствование, которое уже точно вам покажет ваши показатели. Если нет у вас алкогольного опьянения, то есть на медицинском освидетельствовании оно не подтвердится.
1: Да, кстати, Ибрагим, и... Если, то есть инспектор сначала вас должен продуть в машине, алкотестер у него должен быть с функцией распечатки результатов проведенного замера, то есть должен быть принтер обязательно, на распечатке должны быть ваши инициалы, время продувки и результаты продувки. Если уже вы с этим результатом не согласны будете, то вы можете потребовать направить вас на медицинское свидетельствование, ну, где уже, я думаю, по результатам сомнений не должны возникнуть, потому что врач, он как бы не заинтересован, как многие думают, в исходе дела, и даст объективные показатели. Кстати, на медицинское свидетельствование вас может направить инспектор тоже при отрицательном результате свидетельствования у инспектора на месте и наличии оснований у него полагать, что вы находитесь в состоянии, допустим, наркотического опьянения. Вот, в этом случае он тоже вас может направить на медицинское свидетельствование к врачу-наркологу. При этом вы будете отстранены от управления вашим транспортным средством. Машина будет пока оставлена на том же месте, и вас должны будут отвезти на медицинское свидетельствование на патрульном автомобиле. Надеюсь, мы полноценно ответили на ваш вопрос. Если нет, то вы можете еще раз дозвониться к нам по телефону 66 1048 и задать там уточняющий либо другой вопрос. А пока хочу напомнить, что у нас в эфире гость, инспектор по исполнению административного законодательства, лейтенант полиции Минчеева Салигат Магомедгаджиевна. Если у наших радиослушателей есть вопросы, какие-либо, может быть, пожелания, либо претензии, вы можете позвонить по этому телефону и сообщить нам о них. Так, пока к нам пытаются дозвониться, я вот какой вопрос еще задам. Может ли водитель вносить в протокол свои объяснения, ну, замечания, так, мы этот вопрос уже обсуждали. Вот следующий вопрос, какие доказательства вправе предоставить водитель, допустим, если у него есть видеозапись регистратора, там, фотографии какие-то, документы и так далее, вправе ли он их отразить в протоколе?
2: Да, практически перечень достаточно широкий, и в этот перечень входят видеозапись видеорегистратора, фотографии, записи с телефона, показания свидетелей и пассажиров, письменное объяснение, документы, сведения специальных технических средств.
1: Угу. А вправе ли инспектор препятствовать водителю вносить какие-то объяснения в протокол там, где его, скажем так, графа?
2: Нет.
1: Ага. А если будет препятствовать, то, как мы уже ранее сказали, телефон доверия, либо телефон дежурной части. В каких случаях водитель может попросить воспользоваться услугами защитника? То есть кто ему обязан этого защитника предоставить?
2: Защитник особенно полезен, если водитель не признает нарушения, имеются существенные доказательства пользы водителя, угу. Возможно, серьезные последствия, например, лишение права управления в нашем случае. Угу. Если дело сложное и содержит противоречия, либо же необходимо заявлять ходатайство, исследовать видеозаписи и другие материалы. Угу. Также, если требуется обжаловать постановление.
1: Обязан ли инспектор ждать, пока приедет этот защитник?
2: Нет.
1: Просто в какой случай был, водитель заявил, то есть потребовал от инспектора прекратить составлять протокол, пока не явится его адвокат. В этом случае сотрудник полиции сказал, что я вот буду составлять протокол, если он успеет приехать, пусть приезжает, я препятствовать не буду. Впоследствии, ну, как бы материал был направлен в суд, ну и судья уже водителю, он, это было в моем присутствии, водителю объяснил, что ну, отсутствие защитника как бы на месте составления протокола не является основанием, чтобы данный протокол признали недействительным, то есть по каким-то причинам, помимо этого. Вот. Поэтому хочу сказать, что нашим радиослушателям, автовладельцам, что сотрудник полиции, он как бы не обязан ждать, пока приедет ваш защитник, адвокат, юрист и так далее. И вот именно это основание не будет являться причиной для прекращения производства по делу. Так, сейчас еще раз хочу напомнить телефон прямого эфира 66-1048. Если у наших радиослушателей есть какие-либо вопросы, пожелания, претензии, вы можете позвонить по этому телефону. Так, и вот еще один вопрос поступил. Чем протокол отличается от постановления по делу о административном правонарушении?
2: Протокол – это процессуальный документ, в котором фиксируются обстоятельства предполагаемого административного правонарушения. Он сам по себе не является наказанием. Угу. Постановление по делу об административном правонарушении – это решение по делу о назначении административного законодательства, о прекращении производства, либо то есть обстоятельства, которые предусмотрены КОАПом.
1: Угу. Понял, спасибо. А вот кто рассматривает дела о нарушениях правил дорожного движения? Инспектор, ИАС, начальник ГИБДД, суд? И от чего зависит подсудность или подведомственность дела?
2: Все зависит от конкретной статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и вида возможного наказания. То есть это все указано в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. Давайте на примере. Если uh-huh. это выезд на встречную полосу, uh-huh. то это рассматривает руководитель подразделения, составивший административный материал, либо же направляется для принятия решения в мировой судебный участок. Uh-huh. Вот. Если же это нарушение правил парковки, непредоставление преимущества пешеходу, непристегнутый ремень безопасности, нанесение пленочных покрытий, то это рассматривает инспектор ДПС на месте.
1: Вот затронули такой больной вопрос для наших радиослушателей, автовладельцев по поводу пленочных покрытий. Является ли пленочное покрытие, то есть административное правонарушение, понятно, оно является. Какие последствия помимо штрафа могут быть за нанесенные пленки?
2: Составляется требование о прекращении противоправных действий, и в случае, если данный гражданин совершает повторное правонарушение на этом же транспортном средстве, то инспектор ТПС имеет полное право его привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
1: Да, там, напомню, предусмотрен штраф, по-моему, сейчас 1000 рублей, да, уже 2000, да?
2: От 2 до 4,
1: да. И административный арест до 15 суток. Поэтому не советовал бы нашим автовладельцам шутить с этим. Так, а какие виды вообще наказаний предусмотрены действующим кодексом об административных правонарушениях за нарушение правил дорожного движения?
2: Предупреждение, административный штраф, лишение права управления транспортным средством, либо же арест и обязательная работа.
1: А какое нарушение может за собой повлечь не только штраф, но еще и лишение прав, то есть лишение прав на управление транспортным средством?
2: Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо же отказ от медицинского свидетельства на состояние алкогольного опьянения. Там предусмотрен штраф от 45 тысяч и лишение прав от 1,5 до 2 лет.
1: Угу. Надо ли потом водителю сдавать экзамен после окончания срока лишения, чтобы получить водительское удостоверение?
2: Вне зависимости от того, это алкогольное опьянение или нет, то да. В случае лишения управления транспортным средством, права управления транспортным средствами, водитель, точнее лицо, подвергнутое административному наказанию, он обязан сдавать экзамен.
1: Угу. А вот сейчас есть категория наших граждан, участники СВО. В каких случаях они могут, вот если он был ранее лишенный, сейчас, допустим, он является участником СВО, может ли он досрочно прекратить исполнение постановления, пока у него не окончился срок лишения?
2: Приостанавливается исполнение постановления, получается, он обращается с ходатайством в суд, который вынес административное наказание в виде лишения права управления, который и последующим суд выносит определение о приостановлении исполнения данного постановления.
1: Все, понял, спасибо. А я еще читал, что в случае, если у сотрудника, то есть участника СВО есть государственные награды, то в целом это постановление подлежит прекращению. То есть оно, водитель получает свое водительское удостоверение обратно уже как бы без сдачи экзаменов там и так далее. Так, еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. И хочу напомнить, что у нас сегодня в эфире гость, инспектор по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан, лейтенант полиции Менчеева Салигат Магомедгаджиевна. Если у наших радиослушателей есть какие-либо вопросы к нашему гостю касательно административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, вы можете позвонить к нам по телефону 66-1048, ну и задать нам в прямом эфире свой вопрос. Так, ну сейчас мы уходим на небольшую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения. О правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире 18.05.
1: И вновь салам алейкум и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я, ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, что у нас сегодня в эфире гость, инспектор по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан, лейтенант полиции Менчеева Салигат Магомедгаджиевна. До ухода на рекламу у нас были вопросы. Мы обсуждали, точнее, вопросы по видам ответственности, которые предусмотрены за нарушение правил дорожного движения. Вот такой вот вопрос у меня, Салигат. Очень много сейчас вот короткий, то есть световой день становится намного короче, и очень часто попадаются машины, которые вместо фар установлены сварочные аппараты, так называемые светодиодные лампы, LED-лампы. Какая ответственность за управление автомобилем, на котором не предусмотрен такой источник света, в отношении водителя, какая ответственность предусмотрена?
2: Предусмотрена ответственность в статье 12.5, часть 1, то есть внесение изменений в конструкцию транспортного средства, а также выносится требование. Uh-huh. И направляется на аннулирование. Материал направляется на аннулирование регистрации транспортного средства.
1: Вот еще раз, уважаемые радиослушатели, те, кто ездит со светодиодными лампами, хочу вам напомнить, что в республике систематически проводятся рейды по пресечению нарушения такого вот характера, в том числе и по управлению транспортным средством с глушителем, который не предусмотрен конструкцией завода-изготовителя, то есть вот эти вот шумные глушители. Кстати, по ним же тоже, насколько я знаю, предусмотрено тот же самый штраф по той же статье с последующим аннулированием регистрации.
2: Статья нет, статья у нас идет 8.23.
1: Ну, я имею в виду
2: аннулирование, да, совершенно верно.
1: Поэтому вот эти вот наши громкие автовладельцы, имейте в виду, что в отношении вас тоже будет составлен протокол по статье 8.23 с последующим прекращением регистрации мотоцикла либо вашего автомобиля. Ну, еще раз, телефон прямого эфира 66-1048. И если у кого-то из наших радиослушателей есть пожелания, претензии, вопросы к нашему гостю, напоминаю еще раз, что у нас сегодня в эфире гость, инспектор по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД, лейтенант полиции Менчиева Салигат Магомедгаджиевна. Так, пока к нам пытаются дозвониться, я вот свой вопрос задам. Так, вот он, где он был, вот он. Как учитывается смягчающие обстоятельства раскаяния, добровольное устранение нарушения, отсутствие вредных последствий? Учитываются вот эти основания при вынесении постановления?
2: В соответствии со статьей 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к смягчающим обстоятельствам относятся раскаяние лица, добровольное прекращение противоправного поведения, добровольное сообщение о совершенном правонарушении, содействие в установлении обстоятельств дела, а также добровольное возмещение ущерба или устранение причиненного вреда. Ну, перечень не является закрытым и могут учитываться также другие обстоятельства. Но также важно понимать, что смягчающие обстоятельства не отменяют автоматически факт нарушения и не гарантируют минимальное наказание.
1: Ну, в любом случае, инспектор должен их учитывать. Да. А вот в случае, допустим, экстренных ситуаций, когда водитель доставляет там больного, тяжело больного или человека, пострадавшего от ДТП, в больницу своими силами, при этом он вынужден нарушать какие-то правила дорожного движения, и впоследствии ему там с камеры могут прилететь штрафы. Как ему потом обжаловать вот эти вот штрафы, ссылаясь на условия крайней необходимости?
2: Ну, в первую очередь, необходимо установить конкретные обстоятельства наличия опасности, то есть нужно подтвердить сам факт того, что там он в условиях крайней необходимости совершил данное правонарушение и может обратиться с заявлением.
1: То есть какие-то подтверждающие документы со скорой помощи, получается уже не скорая помощь, а с больницы, куда он доставил.
2: Да.
1: И каждое вынесенное постановление с камеры ему необходимо обжаловать, прилагая туда эти документы.
2: Совершенно.
1: Понятно. Так, какие сроки оплаты штрафа сейчас у нас действуют?
2: Сроки добровольной оплаты штрафа 60 дней со дня вступления в законную силу данного постановления по делу административного правонарушения.
1: А вот на автомобиле с иностранным учетом эти сроки распространяются, либо там другие сроки применяются?
2: На нарушения, совершенные водителями, управляющими транспортными средствами на иностранном учете, данные постановления, они вступают в законную силу в тот же день. Uh-huh. То есть здесь не предусмотрен срок 10 дней, и на 11 день то, что вступает в законную силу, здесь уже сразу вступает в законную силу, и, соответственно, через 60 дней данное исполнительное производство направляется к судебным приставам.
1: Если, допустим, оно вступает сегодня, в этот же день, 10 дней для обжалования предусмотрены, они также предусмотрены для него?
2: Да.
1: Угу. Понятно. Так, какой же у меня был вопрос, вот как раз в голове был по иностранным учетам. Ну ладно, пока мы вспоминаем, еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048, это для звонков, и для сообщений мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. В случае неоплаты штрафа вовремя, какая ответственность грозит водителю?
2: В случае несвоевременной оплаты, либо же неоплаты самого штрафа, составляется административный материал по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Здесь санкции такие, как либо новый штраф в двойном размере.
1: От того, который не оплатили?
2: Да, от того, который не оплатили. Административный арест, либо же обязательная работа.
1: А вот может ли неоплаченный штраф привести к передаче этого постановления на исполнение приставам? В каких случаях он передается?
2: Через 70 дней он направляется, через 60 дней со дня вступления в законную силу он направляется на исполнение к судебным приставам.
1: Так, напоминаю, что приставы уже помимо этого штрафа, взыскания этого штрафа, вправе взыскать с вас исполнительский сбор в размере, по-моему, сейчас 1200 рублей он составляет. Это помимо самого штрафа, пристав вправе еще наложить штраф в размере 1200 рублей, то есть исполнительский сбор. Поэтому не рекомендую эти сроки пропускать и вовремя оплачивать штрафы, если, конечно, вы его не обжаловали. Вот раньше на сайте ГИБДД Российской Федерации можно было проверить штрафы, оплаченные, неоплаченные. Сейчас как? Сейчас вот на сайте я не вижу этого сервиса. Где можно проверить свои штрафы, допустим, оплаченные они или нет?
2: На госуслуги, либо же в любое подразделение ГАИ он может обратиться с документом, удостоверяющим личность, и проверить.
1: Вот раньше вот на этих ЦФАПовских штрафах фотки были. Нарушение, допустим, я видел свою машину, она реально нарушила, там и так далее, вопросов не было. Сейчас почему-то на этих же самых госуслугах эти фотографии не отображаются.
2: Но вообще это входит в компетенцию ЦАФАП, такое подразделение, которое занимается именно фиксацией правонарушений камерами. Но, насколько я знаю, насколько я осведомлена, некоторое время у них был сбой по выгрузке фотофиксации.
1: То есть сейчас он устранен, и они приходят?
2: Да.
1: Просто многие люди, ну, то есть, допустим, я вот лично много своих друзей, знакомых отправлял на Попович-25. Если до сих пор у кого-то, допустим, они не подгружаются, эти фотографии, можно же посмотреть на Попович-25, там до сих пор есть такая услуга?
2: Да.
1: Все, понял. Вот вы можете на Попович-25 идти и там посмотреть. Так, у нас звонок в эфир. Давайте примем нашего радиослушателя. Алло, салам алейкум. Алло, салам алейкум. Что-то у нас со связью. Вы в прямом эфире. Мы вас не слышим почему-то. Ладно, попытается, может быть, перезвонит. Звонок сорвался. Еще раз хочу напомнить, телефон прямого эфира 66-10-48. Это для звонков и для сообщений мессенджер WhatsApp. Так, есть звонок, да? Давайте примем. Алло, салам алейкум.
6: Алло, алейкум салам, добрый вечер. Хотел дополнить свой вопрос.
1: Ибрагим?
6: По поводу беспилотников.
1: Ага.
6: Забыл спросить, хотел поинтересоваться сам принцип действия интересен. Можно описать принцип работы, как они работали в Дагестане, кто с ними работал, как выносили штрафы, кто выносил штраф? Вообще принцип действия, чтобы понимать на будущее.
2: Вообще установкой камер, а также вот беспилотников занимается ЦОДД и собственник дороги. То есть по вот этим вопросам вы можете обратиться к ним, и они вам полностью разъяснят принцип работы и принцип фиксации правонарушений.
1: Понятно. Так, еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 66-10-48. И еще хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас сегодня в эфире гость, инспектор по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан, лейтенант полиции Менчиева Салигат Магомедгаджиевна. И вот у меня какой еще вопрос. Так, где он у меня тут был? Так, вот, по поводу этих камер. Очень много случаев было, когда водитель ехал пристегнутый, то есть на черном фоне, то есть на черной одежде этот ремень не всегда был виден. Как обжаловать это вот постановление ЦАФАП?
2: В управлении госавтоинспекции, находящейся на Попович 25, осуществляется прием граждан, где граждане могут обратиться со своим вопросом, то есть вот неправильно зафиксировала камера нарушение. Они обращаются, там перепроверяют, составляется жалоба, ее рассматривают в установленный законом срок.
1: Понял. Вот запомни, наши слушатели, и действуйте. Если у кого-то кто-то считает, что он незаконно привлечен камерой к административной ответственности, вы можете обратиться на Попович 25, и как бы вашу жалобу должны будут рассмотреть. А сроки рассмотрения жалобы?
2: 15 дней.
1: То есть по истечении 15 дней вам должны будут направить решение по вашей жалобе. Так. А вот что делать водителю, если штраф оплачен, но он по-прежнему отображается как неоплаченный?
2: В первую очередь необходимо проверить правильность уникального номера и реквизитов платежа. Не пытаться повторно оплатить данный штраф. Убедиться, что платеж действительно проведен банком. Сохранить данный чек, и можно обратиться в орган, вынесший постановление, либо через соответствующий государственный сервис сообщить об оплате.
1: То есть квитанцию в любом случае хранить надо обязательно.
2: Да.
1: Вообще мой совет — оплачивать все штрафы через приложение Сбербанк онлайн, потому что они там, эти квитанции, хранятся практически все время, пока это приложение у вас есть, и никуда они оттуда не денутся. Так, напоминаю, телефон прямого эфира 66-10-48, и у нас сегодня в эфире гость, лейтенант полиции полка ДПС по исполнению административного законодательства Менчиева Салигат Магомедгаджиевна. Если у вас есть вопросы, предложения к нашему гостю, вы можете звонить по этому телефону. И вот он мне подсказывает, что у нас есть уже дозвонившийся. Алло, салам алейкум. Можно вас попросить сделать радио потише, потому что вы будете постоянно эхом у нас.
7: Да, я сделал.
1: Как вас зовут?
7: Такой вопрос. Срок давности этим протоколом трассов, камер, они имеют какие-то сроки давности, нет?
1: Спасибо. Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Спрашивают, какие сроки давности исполнения постановления?
2: С вас могут взыскать денежные средства за данное постановление в течение 2 лет судебные приставы. Дальнейшее производство по делам именно по вот этим постановлениям прекращается.
1: Угу. А вот такой вопрос. Так, моего мужа оформили протокол за перевозку ребенка на заднем сиденье без детского удерживающего устройства. Ребенку 9 лет. Вправе, то есть нужно ли использовать автокресло? Вот такой вот вопрос.
2: Да, нужно использовать удерживающее устройство, либо же автокресло, либо же использовать треугольник безопасности. Он прикрепляется к нашему ремню безопасности, что позволяет уменьшить его для удержание, ну, по габаритам ребенка смотрит.
1: Да, и обязательно, чтобы ремень проходил через грудь ребенка, а не через шею там или через голову. Так, ну, время нашего эфира потихоньку подходит к концу. Осталась буквально минута. Если в течение минуты к нам кто-нибудь успеет дозвониться, то мы примем звонок. Если нет, уже, к сожалению, на сегодняшний эфир подходит к концу. Есть ли у вас, Салигат, какие-нибудь пожелания к нашим радиослушателям, автовладельцам и всем другим участникам дорожного движения?
2: Да, есть небольшие пожелания. Пожалуйста, не нарушайте, не создавайте аварийные ситуации, а также убедительная просьба к родителям несовершеннолетних детей ни в коем случае не передавайте управление транспортным средством лицам, не имеющим права управления, поскольку количество ДТП, совершившие несовершеннолетними, они у нас возрастают, и количество административных материалов, составленных в отношении данных лиц, тоже у нас возрастают.
1: Все, спасибо большое вам, Салигат, за то, что вы сегодня пришли к нам в эфир, оторвались от работы, и надеюсь, что это ваш не последний эфир у нас на нашей радиостанции. На этом вынуждены с вами, дорогие радиослушатели, попрощаться. Всем ровных дорог, ни гвоздя, как говорится, ни жезла.
3: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Энергетики гумбетовских районных электросетей филиала ДГЭнерго провели комплекс работ в селе Черкота, это Гумбетовский район. На линии электропередачи напряжением 0,4 кВт специалисты заменили 7 ветхих опор. Работы выполнили по программе техобслуживания и ремонтов электросетевого оборудования ДГЭнерго. Село Черкота, я напомню, что считается абрикосовой столицей Дагестана, оно расположено в долине реки Андийская Косу, где климат благоприятен для садоводства и выращивания фруктов. Сын бывшего главы Махачкалы Мусы Мусаева, погибший в Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия, будет похоронен 9 октября. Об этом РИА Новости сообщили в семье экс-мэра. По словам собеседницы агентства, Асхабали Мусаева похоронят в родовом селе Сергакала. Ранее напомню, что средства массовой информации Дагестана сообщали, что 32-летний Асхабали погиб в результате лобового столкновения двух мотоциклистов на тайском острове Пхукет. Политолог Илья Грощенков назвал основные задачи, которым предстоит решить властям Дагестана после завершения выборов. Среди них последствия паводков, топливная ситуация, подготовка к зиме, кадровое назначение, формирование бюджетных приоритетов. По словам эксперта, после завершения политического этапа на первый план выходит эффективность управления. До конца года, считает Грощенков, властям необходимо закрыть наиболее острые последствия паводков, стабилизировать ситуацию с топливом и подготовить коммунальную инфраструктуру к зимнему периоду. Минцифры может учитывать индексацию коммунальных платежей при оценке повышения тарифов на мобильную связь. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на главу ведомства Максуда Шадаева. По его словам, рост платы за ЖКХ может стать одним из ориентиров при изменении стоимости услуг операторов. Шадаев также отметил, что мобильный трафик в России перестал расти. При этом операторам необходимо продолжить вкладывать средства в инфраструктуру, в том числе заменять иностранное оборудование российским. Совет Евросоюза продлил на год персональные санкции в отношении 80 человек и 20 организаций. Ограничение будет действовать до 9 октября 2027 года. Речь идет о фигурантах списка, связанном с действиями, которые в Евросоюзе считаются дестабилизирующими. Для включения в него физических лиц действует запрет на въезд и заморозка активов. Новый профессиональный стандарт для социальных работников начнет действовать в России с 1 марта 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. Под единым наименованием социальный работник объединит основной персонал организации социального обслуживания. Новый профессиональный стандарт будет распространяться на всех сотрудников, которые войдут в эту категорию. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дорожные новости.
1: Утильсбор с 1 января вырастет на 10-20%. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России нет дефицита дизеля, а бензина не хватает немного. Накануне об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По словам чиновника, ажиотажа на заправках подобному летнему сейчас нет. Но спрос все равно остается выше, чем год назад. Напомним, ранее правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября. Для водителей это значит, что очередей и пустых колонок, как летом, пока не ожидается. Но заправляться лучше заранее. Полностью проблема не решена. Импортные автомобили снова подорожают. С 1 января утильсбор вырастет еще на 10-20%. Размер ставок зависит от типа техники. Сильнее всего изменения ударят по параллельному импорту. К началу сентября такие машины занимали 18% рынка. На машинах российской сборки изменения скажутся меньше. Если планируете покупку автомобиля по альтернативным каналам, лучше сделать это до праздников. В январе цены вырастут, хотя дилеры уже готовят запасы, поэтому рост будет плавным. На Крымском мосту изменили правила проезда с прицепом. На легковой машине можно въехать только при условии, что общая масса не превышает 3,5 тонн. Эвакуаторы, которые везут одну машину без прицепа через мост, тоже проедут. Но по-прежнему запрещен проезд электромобилей, гибридов и грузовиков, снаряженной массой более 1,5 тонн. Автопутешественникам с тяжелыми прицепами, включая большие автодома, придется оставить их дома или ехать в объезд по новым территориям. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги!
0: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Перед наступлением холодов россияне все чаще обращаются за услугами по консервации загородных домов. По данным Профи.ру, спрос на эти услуги в сентябре увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом. Однако пик обращений традиционно приходится на октябрь. Особенно востребованы работы по сантехнике. Стоимость вызова мастера в среднем составляет 5-7 тысяч рублей. По данным Авито.Услуг, в августе спрос на установку водоснабжения вырос на 83% по сравнению с прошлым годом, а на монтаж отопительных систем на 54%. Подготовка дома к зиме не исключает зимних рисков, поэтому многие россияне не только утепляют свои дачи, но и оформляют на них страховые полисы. Опытные владельцы дач заключают годовые договоры страхования, которые затем продлевают следующей осенью. В этот период количество проданных полисов увеличивается на 20%. Самые распространенные страховые риски – это пожары, противоправные действия третьих лиц и стихийные бедствия, отметил руководитель общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
7: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала три приоритета для россиянок. Она призывает создать условия, чтобы женщины могли сочетать семью, карьеру и рождение детей, передает РИА Новости. Она напомнила, что сейчас жительницы России занимают высокие должности в правительстве и парламенте, возглавляют регионы и ряд ведомств. Также в стране почти достигнут паритет мужчин и женщин на рынке труда, а доля женщин-ученых приблизилась к 40%, указала председатель Совфеда. Несмотря на очевидные успехи, мы не должны останавливаться, отметила Валентина Матвиенко. Мошенники начали предлагать россиянам установить обновление для сервиса госуслуги. О новой схеме обмана предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. Его слова передает РИА Новости. Как рассказал парламентарий, злоумышленники представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений и убеждают человека скачать обновление для госуслуг или единой медицинской информационно-аналитической системы. На деле аферисты присылают жертве вредоносный файл. Если пользователь загрузит его, то мошенники получат доступ к

0: При том, что картину нельзя считать целиком сгенерированным искусственным интеллектом, поскольку над ним работали сценаристы и актеры озвучки, создатели позиционируют свой проект как ИИ-фильм. Картину собираются представить в качестве потенциального номинанта на премию «Оскар» в категории «Лучшая анимационная картина», передает Variety. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».
1: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог ФМ.
3: Ворона. Задумал один падишах с помощью хитрости отвоевать у соседа своего врага его городок. Узнали о намерениях падишаха жители этого городка и стали оставлять свои обжитые территории и перемещаться в более безопасные места. Не прошло и часа, как многие горожане, собрав все свои пожитки, покинули родные дома. Всю эту картину с высокой крыши наблюдала видавшая виды ворона. Сердце ее переполняли радость от мысли, что ей теперь достанется больше съестных припасов и станет вольнее дышать. Размышляя о своем радужном будущем, ворона вдруг увидела внизу человека, доверху нагруженного разными тюками. За его спиной из мешка выглядывали куры. Одна из них, обратившись к вороне, сказала:
4: «Как ты, ворона-соседка, поживаешь? Почему ты здесь остаешься, не наступаешь на врага?»
3: Ворона ответила курице, гордясь собою:
5: «А что мне суетиться? Зачем идти воевать против кого-то? Пусть себе воюют. Вот вы бежите невесть куда, уносите ноги, чтобы быть съеденными. Если я останусь здесь, меня не тронут. Бегите, бегите. Мне будет привольней».
3: Куры попрощались с вороной и дальше продолжили свой путь. Вскоре после того, как иноземный падишах, использовав хитрость, завоевал этот городишко, нагрянул голод. Люди, еще оставшиеся здесь, не могли найти и крошки хлеба. Тогда они поймали ворону и сварили из нее суп. Смысл, я думаю, всем понятен. Если на долю кого-то выпадет несчастье, то не стоит радоваться этой чужой беде. Кто бы ни был твой ближний, мусульманин, представитель иной веры или национальности, неважно. Нужно к нему относиться по-доброму, желая ему счастья и процветания. Если же кто-то радуется чужой беде, тот относится к роду этой вороны из рассказа.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Неправильно думать, в какую сторону нужно наклонить тарелку, чтобы доесть суп. Его вообще не нужно доедать. Логика этикета такова. Если вы не наелись, лучше попросить добавку. А если вы уже сыты, зачем доедать последние капли, когда впереди еще горячее блюдо?
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. В Махачкале сотрудники полка дорожно-постовой службы изъяли у мужчины около 10 граммов марихуаны. В ходе личного досмотра у мужчин обнаружено изъято наркотическое средство марихуана массой 9,84 грамма. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Госавтоинспекция напоминает, незаконный оборот и хранение наркотических средств влекут установленную законом ответственность. В Махачкале сотрудники полка дорожно-постовой службы провели рейдовые мероприятия по выявлению транспортных средств с незаконно измененным световым оборудованием. Особое внимание уделялось автомобилям с LED-лампами и другими источниками света, не предусмотренными конструкцией транспортного средства. Такие изменения нарушают правильное светораспределение фар, могут ослеплять водителей встречного транспорта и повышают риск дорожно-транспортного происшествия. По итогам мероприятия более 30 водителей привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 КОАП РФ. Госавтоинспекция напоминает, изменения конструкции световых приборов должны соответствовать требованиям изготовления транспортного средства. Не подвергайте опасности других участников дорожного движения. Неправильный свет может ослепить водителя и стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Врач-невролог Рустема Гайфутдинова дала оценку ставшим популярными зеркальным упражнениям. Их пропагандирует нейрофизиолог с Филиппин Мацварева, отмечая, что они развивают интеллект, улучшают память и концентрацию. Зеркальные упражнения хорошо известны отечественным специалистам как комплекс для тренировки мозга. Life.ru выяснил, что его часто назначают детям с недоразвитыми высшими мозговыми функциями. Зеркальные упражнения предусматривают подключение моторных движений, требующих переключения с одного действия на другое. Врач объясняет, существует левое и правое полушария, а между ними находится область – мозолистое тело. Зеркальные упражнения направлены на прокачку именно этой области. По словам невролога, зеркальные упражнения помогут офисным работникам. Любая непривычная активность, которая удивляет наш мозг, улучшает работу мыслительного центра, помогает отвлечься, расслабиться и переключить внимание. Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: В группе компаний есть одна такая денежная компания, которая оплачивает за всех и офис, и рекламу, и интернет, и телефонию, за всех своих собратьев. Остальные компании группы показывают минимум расходов. Конечно, налоговая замечает такой дисбаланс и превращает это в обвинение. Посмотрите это внимательно, потому что это выдает как общий бизнес, который попал под дробление. Идеально, когда у каждой компании есть и свои доходы, расходы, но при схемах обычно делают иначе. Какая-нибудь компания, которая находится на общей системе налогообложения, компания А, покупает и аренду офиса за всех, и интернет, и рекламу, и закупки, а в компаниях Б, В и так далее как бы не несут вообще затраты, они находятся на упрощенках, а зачем там показывать расходы? Поэтому обычно все вешают на какую-нибудь компанию, которая эти расходы может приложить себе в затраты, соответственно, заплатить опять же с этого налоги. И получается, что те остальные спецрежимники, упрощенцы либо патентщики, на них не вешают затраты, а вешают только на какую-то одну компанию. Объединяет ли их всех? Конечно, сразу объединяет, поэтому это нужно учесть. Идеально, когда у каждой компании есть свои расходы. Поэтому как бы видимость высокой прибыли на упрощенке не имеет смысла демонстрировать, потому что если у вас все-таки расходов нет, это говорит о том, что, скорее всего, бизнес не ведется реально по этим компаниям. Налоговая, конечно, анализируя такие движения денежных средств, видит, что плательщик за аренду, за связь, за охрану один и тот же, а остальные компании официально вообще ничего не платят, ни копейки, хотя используют те же самые помещения и те же самые услуги. Явная улика общего центра финансов, а значит, конечно, единого бизнеса. Допустим, ситуация, компания А, назовем ее, на общей системе налогообложения оплачивает аренду, рекламу, коммуналку. Компании Б и В на упрощенках сидят себе в том же офисе, но в их отчетности нет ни расходов на аренду, от чего бы у них красиво бы, конечно, росла прибыль. Налоговая выяснила, что реально все работают вместе. Получился такой, объединенный бизнес, доначисление налогов, конечно же, пени, штрафы и так далее. По статистике, на что мы обратили внимание, что примерно четверть всех схем дробления подтверждается с помощью этих вот схем дробления через анализ платежей. Если, допустим, плательщик закрывает общие счета, серьезный аргумент – перспективное разделение. Если налоговая видит, что одна компания оплачивает все счета, содержание бизнеса, я считаю, это такие деловые необходимые затраты, за всю группу, она делает вывод о том, что это централизованное управление. Впоследствии что? Доначисление налогов, даже в рамках камералках, в рамках предпроверочного анализа, все сразу превращается в формирование цифр и, конечно же, на комиссии по понуждению к оплате налогов, приведению соответствия, конечно же, оплата будет требоваться от вас. На что нужно обратить внимание? Каждая фирма должна сама оплачивать аренду. Вы это знаете, я напоминаю. Рекламу, техподдержку, если она реально независима. Если вы проводите какие-то взаиморасчеты, если, допустим, ваша компания А что-то купила для компании Б, оформляйте договоры, компенсируйте расходы законно, не молочком, не ждите чего-то там. Если вы сейчас этот вопрос оставили на потом, это не сделается никогда. И в итоге проверка это все найдет. Не создавайте одну денежную компанию, одну денежную кассу. Наличие такого типа кошелька, который оплачивает все и за всех, это такой прямо реальный, верный признак единого управления.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем нам что-то в себе не нравится. Есть какие-то привычки, которые отделяют нас от идеальной версии себя. Будь то курение, переедание или залипание в социальных сетях. Мы спрашиваем себя, как избавиться от всего этого, как обмануть свою сущность, как вырвать из себя эту черту. Словом, начинаем активно бороться с привычкой. Выкидываем сигареты, боремся с собой, чтобы не зайти в Макдональдс, и дрожащими руками выключаем социальные сети. Но к чему в итоге приводят все эти старания? С каждой секундой отказа мы накапливаем больше и больше напряжения. Оно копится в нас, а в итоге взрывается. И мы бежим к холодильнику с сигаретой в зубах и смартфоном наперевес. Как же так? Неужели все старания бесполезны? Но давайте разберем поглубже, что на самом деле происходит. Оказывается, вместо того, чтобы избавиться от привычки и свести ее на ноль, мы наоборот думаем о ней больше. Когда мы бросаем курить или есть гамбургеры, мысли о курении и гамбургерах почему-то посещают нас чаще, чем раньше. Почему? А что если я скажу «не думайте о розовых слонах»? О чем вы сейчас думаете? С привычками мы поступаем примерно так же. Не курить, не есть фастфуд, не думать о розовых летающих слониках. И в итоге вокруг мы замечаем только курящих людей, рестораны быстрого питания, а приходя домой, видим только компьютер. Ну и что теперь делать? Безысходность? Вовсе нет. Вместо того, чтобы избавиться от привычки, ищи, чем эту привычку заменить. Приведу пример. Всех из нас наверняка предавал друг, ну или уж точно у каждого отключали интернет. Что в таком случае происходит? Образуется пустота. Появляется некий вакуум, который засасывает в себя весь кислород. Один человек начинает жаловаться. «Ах, какой я бедный, несчастный, меня все бросают». А другой наполняет свою жизнь делами. Начинает читать книги, ходить в бассейн, встречаться с новыми людьми, заниматься творчеством. Думаю, не надо объяснять, кто из них быстрее придет в себя. На этом примере очень хорошо видно. Избавиться от привычки можно только через введение новой привычки. Выход из любой ситуации – это всегда вход в другую ситуацию. Поэтому, просто пытаясь избавиться от привычки, вы ходите по кругу. Ну а теперь простейший алгоритм отказа от любой привычки. Первое. Четко определи, зачем тебе это нужно. Без абсолютного понимания «зачем» не сработает ни одно «как». Второе. Постепенность. Заметьте, что лето никогда не приходит посреди зимы. Для этого должна наступить весна и постепенное потепление. Также и вы медленно и осторожно подбирайтесь к своей цели. Третье. Заменяй, а не запрещай. Формула очень проста. Постепенно, с конкретной целью, заменяй свои вредные привычки. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Многочисленные нарушения выявлены в деятельности частного медицинского центра в Хасавюрте, об этом сообщает прокуратура Дагестана. В частности, отдельные кабинеты в медцентре не были оснащены в соответствии с утвержденным стандартом, не обеспечивался контроль условий хранения лекарственных средств. В местах хранения обнаружены препараты и медицинские изделия с истекшим сроком годности. Медицинские карты пациентов не оформлялись, договора на оказание платных медицинских услуг с гражданами не заключались. Ну и временное ограничение электроснабжения запланировано сегодня ночью в Махачкале. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Причиной ограничения — работы по нанесению огнезащитных покрытий на силовые кабели и контрольные линии. Под ограничение сегодня ночью попадает до 5 утра улица Гайдара Гаджиева, Вузовское озеро, улица Заманова и 1 Махачкала. Четвертый международный Каспийский цифровой форум пройдет в Каспийске с 12 и 13 ноября. Главная тема форума – цифровые технологии для развития Каспийского региона. Участники форума обсудят развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», цифровые решения для задач, связанных с Каспийским морем. Ну и работу Яндекс.Почты полностью восстановили после технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ее передает Москва-24. Проблемы возникли, я напомню, что после пожара в дата-центре в компании в Сасове, это Рязанской области. Возгорание произошло после атаки беспилотников и затронуло часть инфраструктуры. Пострадавших нет. Более 40 социальных выплат в России проиндексируют с 1 февраля следующего года. Размер повышения будет зависеть от фактической инфляции за текущий год. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Его слова передает ТАСС. Индексация коснется выплат ветеранам и людям с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, по безработице, а также материнского капитала. Лезгинский театр вернулся из Грозного, где принял участие в 7-м Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация» со спектаклем «Ночь Гильвера». Режиссером, постановщиком и художником спектакля выступил заслуженный деятель искусств Дагестана Дмитрий Павлов. Постановка получила высокие оценки критиков, экспертов и зрителей. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Согласно производственному календарю, на 26-й год в ноябре при пятидневной рабочей неделе будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Единственный государственный праздник месяца – День народного единства, который отмечается 4 ноября. В 26-м году он выпадает на среду, длинных выходных в ноябре не будет, рабочая неделя со 2 по 6 ноября окажется разорванной праздничным днем на две части. После праздничной среды россияне вернутся к обычному графику 5 и 6 ноября. Ноября будут рабочими, а 7 и 8 ноября – стандартными выходными. Мошенники начали предлагать россиянам установить обновление для сервиса госуслуги. О новой схеме обмана предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. Его слова передает РИА Новости. Как рассказал парламентарий, злоумышленники представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений и убеждают человека скачать обновление для госуслуг или единой медицинской информационно-аналитической системы. На деле аферисты присылают жертве вредоносный файл. Если пользователь загрузит его, то мошенники получат доступ к данным и функциям его устройства. Важно помнить простое правило. Государственные и медицинские сервисы не требуют устанавливать приложение по ссылке из звонка или сообщения, отметил Немкин. Он посоветовал загружать приложение только из официальных источников и проверять информацию об обновлениях непосредственно в самом сервисе. И в завершении выпуска специалисты Государственного русского музея завершили комплексную научную реставрацию одной из самых известных картин Ивана Айвазовского «Девятый вал», сообщила генеральный директор музея Алла Манилова. «Девятый вал», созданный в 1850 году, более 120 лет занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции русского музея. Картина поступила в собрание в 1897 году вместе со своей исторической золоченой рамой. Отреставрированный «Девятый вал» будет представлен на масштабной выставке произведений Айвазовского, которая откроется в корпусе Бенуа 16 октября и станет титульной выставкой русского музея в 2026 году. На выставке будет представлено более 200 произведений великого мариниста. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Салта, Гунибский район. Одним из главных видов промыслов у салтинцев была обработка кожи. Этим ремеслом в конце 18 века занимались около 25 хозяйств. Каждую пятницу в Салта на базар собирались люди из окрестных сел. Торговлю вели по нескольким дорогам. Одна из них была проложена в 60-х годах 18 века. Эта дорога протяженностью 144 версты шла из Гуниба и через Салтинский мост, Хаджал-Махи, Леваши, Автемирхан-Шуру и Порт-Петровск. В конце 19-го, в начале 20-го салтинцы стали выезжать в промышленные города Кавказа и нефтепромыслы города Баку. В 1899-1901 годах в селе построили большую джума-мечеть. Ее строили всем селом. Салта все сельчане подчинялись старшине Бегаулу, который выбирался общим собранием жителей села, руководствуясь сводом законов, утвержденных джаматом. После Октябрьской революции, когда в стране началась гражданская война, а также иностранная военная интервенция, почти все салтинцы, за исключением немногих, среди которых особо выделяется Узун Хаджи, перешли на сторону советской власти.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог ФМ.
3: Девушка-сирота и правитель. В один из дней некий эмир, прогуливаясь по своим окрестностям, приметил ухоженный двор одной девушки-сироты. Ему очень приглянулось это место, поэтому он тотчас позвал своих визирей и приказал им.
4: «Недалеко я видел удивительный двор, который мне пришелся по сердцу. Вокруг зеленая трава, течет прохладный ручей. Любыми способами заберите этот участок у хозяйки. Он должен стать моим».
3: Визири позвали к себе эту сироту и сказали:
5: «На твой участок положил глаз наш эмир. Ты должна отдать его».
3: После этого они силой отобрали ее дом, а саму хозяйку прогнали вон. Эмир немедля приказал построить посреди двора красивую беседку, украсить ее разными орнаментами. Вскоре он и сам поселился в том доме. Несчастная девушка, повесив голову, шла и горько плакала. По дороге ей встретился один ученый. Увидев, в каком состоянии эта девушка, он спросил ее:
6: «Почему ты плачешь?»
7: «Эмир отобрал у меня мой дом, двор и кусок земли, после чего прогнал прочь. По этой причине я и плачу».
3: Услышав это, ученый поспешил к себе домой, позвал помощника по дому и приказал подать ему мешок и привести осла. Затем он немедленно направился к правителю. Зайдя во двор к эмиру, ученый увидел, что тот, вальяжно растянувшись в беседке, неторопливо попивает чай. Завидев ученого, эмир почтительно пригласил гостя пройти внутрь дома.
4: «О, добро пожаловать! Будь моим гостем, проходи!»
3: Но ученый поблагодарил правителя за приглашение и сказал:
8: «Я пришел к вам с одной просьбой».
4: «В чем же она состоит?»
3: – поинтересовался эмир.
8: «Не могли бы вы разрешить мне забрать у вас мешок земли?»
4: «Пожалуйста!»
3: Немного удивившись необычной просьбе ученого, сказал эмир:
4: «Можешь забрать землю сколько захочешь из-под этой беседки».
3: Ученый заполнил свой мешок землей, затем попытался взвалить его к себе на спину, но тщетно. Мешок оказался тяжеловатым для него. Эмир, наблюдавший за происходящим, сию минуту позвал 4 своих работников, но и для них ноша оказалась неподъемной. Удивлению эмира не было предела.
4: «Что за дела?»
3: На что ученый сказал:
8: «Мешок весом в 1 пуд оказался не по силам 4 твоим здоровенным работникам. Когда настанет судный час, каким образом вы сможете взвалить на себя ту несправедливость, когда силы отобрали у несчастной сироты ее дом с маленьким двором?»
3: Эти слова произвели на эмира сильное впечатление. Даже дрожь прошла по его телу. Придя в себя, он приказал немедля привести ту девушку-сироту, чтобы вернуть ей все имущество, включая и новую беседку, а затем попросил прощения. Есть в мире люди, которые считают, что могут силой забрать себе чужое имущество, обидеть другого человека. Но они забывают, что за все свои поступки придется ответить в судный день. Надо помнить об этом всегда. В этом и есть смысл данной сказки.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждое утро, прежде чем начать свой день, я сажусь, беру в руки ручку и записываю несколько вещей, за которые благодарен. Я благодарю мир за то, что у меня есть возможность жить, и благодарю обстоятельства за то, что у меня есть возможность благодарить. Однако зачем? Это выглядит как очень странная и, прямо скажем, неуместная практика, вместо которой можно было бы сделать много других полезных дел. Что ж, не спешите с выводами. Сегодня я расскажу о том, как благодарность делает нас лучше и счастливее, как она продлевает жизнь и буквально стоит в основе нашего общества. Во-первых, нет, это не очередная новомодная глупость, которую распиарили без причины на радость модной молодежи. Благодарность – это практика, которую в течение тысячелетий проверяли на себе все живущие на Земле люди. И то, что она сохранилась до сих пор, многое говорит о ее полезности. В культурах народов она наиболее часто проявлялась в форме молитвы. Скажем, всеми известный ритуал благодарности перед едой практикуется до сих пор. Он присутствует как во всех авраамических религиях, так и в индуизме, в племенах прошлого и настоящего, и даже в буддизме. Люди садятся за стол и в зависимости от своей культуры благодарят Бога, мир или близких за то, что у них есть еда. Казалось бы, зачем? Можно подумать, это улучшает пищеварение. Оказывается, да. Из эксперимента 2012 года мы знаем, что начиная вести дневник благодарности, люди испытывают меньше болей в животе, а их пищеварение улучшается. Но, разумеется, смысл благодарности или молитвы не ограничивается приятными последствиями для желудка. Эта практика слишком древняя, чтобы быть случайной или банальной. К счастью, некоторые из ее эффектов можно измерить, и в этом убедились ученые. Сотни исследований указывают на одно: как бы вы ни проявляли благодарность ко внешнему миру, через медитацию или личный дневник, эффекты этих практик будут внушительными. Они улучшают качество сна и снижают кровяное давление, они делают нас здоровее, помогают при восстановлении после операций и, увеличивая оптимизм, продлевают жизнь. Они помогают нам быстрее восстановиться от стресса, повышают нашу самооценку и качество экономических решений. Они даже улучшают самоконтроль и терпеливость, и все это из-за крошечной пятиминутной практики благодарности. Но эти эффекты – ничто в сравнении с тем, как она влияет на формирование нашей личности. Древние греки и римляне считали, что нельзя достичь идеального характера, ведя недобродетельную жизнь. И именно благодарность они называли высшей добродетелью. Цицерон пишет: «Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным, ибо это не только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей. Таким образом, прежде чем быть добрым, справедливым, мудрым или отважным, сначала нужно научиться быть благодарным. На пути к счастливой или осмысленной жизни, в первую очередь, нам следует обрести признательность, как бы трудна ни была жизнь». Важность этого подчеркивают и исследования. В эксперименте 2006 года участвовали ветераны, страдающие от посттравматического синдрома. Таким людям очень трудно нормально функционировать. Вводя же в свою жизнь практику благодарности, ветераны все чаще испытывали желание что-то делать со своей жизнью. Несмотря на тяжелую психическую травму, они начинали лучше понимать свое место в мире, и их эвдемоническое счастье значительно возрастало. Дело в том, что благодарность заставляет нас обратить внимание на вещи, которые обычно мы принимаем за должное. Посмотрев же на них трезвым взглядом, мы распознаем их как активный источник блага в нашей жизни, например, наших родителей. Благодарность к предкам – это то, чего не достает современному человеку. Философ Дэвид Юм считал, что из всех преступлений, на которые способен человек, худшее – это неблагодарность в отношении своих родителей. Так же думал и Кант, называя неблагодарность источником всякой подлости и зла. Практикуя же признательное внимание к приятным сторонам этого мира, мы обращаем внимание, что родитель – это не просто объект, предоставлявший нам бесплатные калории в течение 20 лет, но настоящий человек, который жертвовал всем ради нашей жизни. Обнаружив эту очевидную, но одновременно скрытую реальность, мы не только проникаемся признательностью к родителю, но и сами становимся готовы к такому самопожертвованию. По тому же сценарию и солдат, подвергшийся страшному опыту войны, начинает понимать, что в мире есть вещи, ради которых стоит жить. Он обретает свое место в мире и избавляется от нигилизма. Благодарность оказывает чрезвычайно широкое влияние на формирование нашей личности. Из исследований мы знаем, что она подавляет в нас материализм и потребительство, она заставляет нас чувствовать причастность к обществу,

0: этом делая нас альтруистичными, доверяющими и помогающими другим. Она даже снижает агрессию и увеличивает эмпатию. Иными словами, благодарное общество – это более здоровое общество. Оно не только способно распознать собственный комфорт и радости жизни, которые ему доступны, но, что гораздо более важно, вклад в него окружающих. Разумеется, на это способен не каждый. Автор книги «Рай и ад. Психология эмоций» считает, что умение испытывать благодарность – это свойство зрелого человека. А зрелости, как известно, большинство не достигает. Поэтому благодарить не по привычке и не из соображения этикета, а по-настоящему – это достижение высшего порядка. Как сказал Эзоп, благодарность – это признак благородных душ. Я же приглашаю вас уподобиться благородным душам и провести практику благодарности. Согласно ученым из Гарварда, мы можем проявлять ее двумя способами. Первый – дневник благодарности. Каждый день мы письменно напоминаем себе о нескольких подарках, которые мы получили от внешнего мира. Согласно доктору Роберту Эммонсу, этот способ состоит из трех этапов. Во-первых, мы обнаруживаем добро в нашей жизни. Мы убеждаемся, что в ней есть прекрасные элементы, которые достойны нашей благодарности. Во-вторых, мы признаем, что источник этого добра находится вне нашего «я». Распознав этот факт, мы совершаем третий шаг и искренне записываем свою благодарность. Магия заключается в том, что чем больше мы благодарим, тем больше замечаем вещей, достойных благодарности. И это вовсе не значит, что мы перестанем замечать ужасы этого мира. Напротив, они станут очевидны, но у нас появится основа, на которой можно стоять, чтобы с этими ужасами бороться. Второй способ – благодарность к окружающим. Она может быть проявлена как в форме письма благодарности, так и в форме разговора, в рамках которого вы сообщаете человеку, что его добро не остается незамеченным. Высказывая свою благодарность искренне и конкретно, мы способны перейти на принципиально иной уровень отношений с нашим окружением. Согласно исследованиям, такой подход к благодарности улучшает качество романтических отношений, укрепляет дружбу и увеличивает шанс того, что вас поддержат в трудные времена. В вашем взаимодействии с близкими как бы открывается новое измерение, которое очень трудно описать словами. Попробуйте и почувствуйте сами.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Новости спорта.
1: Гандболисты краснодарского «Скифа» потерпели первое поражение в новом сезоне Суперлиги, уступив дома пермским «Медведям» 38-40. Благодаря такому результату пермский коллектив догнал в турнирной таблице лидирующие «Скиф» и «ЦСКА». В параллельной игре петербургский «Зенит» в гостях переиграл волгоградский «Каустик» 33-30. Сине-бело-голубые всего на один балл отстают от лидирующей «Тройки». Хоккеисты «Металлурга» в первом матче после отстранения главного тренера Андрея Разина в сухую обыграли «Адмирал» 3-0 на домашней арене. Обязанности главного тренера исполнял Владимир Воробьев, а Разин был отстранен из-за разногласий с игроками. Благодаря этой победе «Магнитка» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. Идущий в тройке лидеров «Салават Юлаев» неожиданно на выезде в овертайме проиграл «Сибири» 4-5. На западе московский «Спартак» прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв в гостях Сочи 5-2. Примечательно, что Никита Гусев записал на свой счет первые очки в составе сочинцев. Оформив две результативные передачи, он довел общее количество баллов в КХЛ до 750 и стал всего четвертым игроком с таким показателем. А вот московская «Динамо» потерпела пятое поражение кряду в регулярном чемпионате, уступив дома шанхайским «Драконам» 2-3. Баскетболисты петербургского «Зенита» на своей площадке уверенно обыграли пермскую «Парму» 99-85 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Москве ЦСКА в упорной борьбе переиграл екатеринбургский «Уралмаш» 90-85. Армейцы провалили первую четверть, уступив с разницей в 11 очков, но затем переломили ход встречи и возглавили турнирную таблицу. Разгромом завершился матч в Самаре, где казанский «Уникс» не оставил камня на камне от местной и одноименной команды 117-62. 79-я ракетка мира Роман Сафиулин вышел во второй круг мастерса в Шанхае, обыграв в первом раунде австралийца Ринки Идзикату 7-5-6-3. Сафиулин проходит первый раунд на третьем турнире подряд. Ранее он добивался этого в Ханчжоу и Пекине. Далее Роман сыграет против первой ракетки Южной Америки аргентинца Франсиско Серундова. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Реклама на Диалог.ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Это вот просто...
4: А вот про лишнюю важность. Я вот с этим работаю всю жизнь. Потому что я начинал как тренер, обучающий продавцов, продажников активных. А там же тоже очень важно не слишком хотеть продать. Не суетись под клиентом. В продажах есть такой принцип.
3: О, интересно.
4: Да, да. Поэтому если ты хочешь слишком сильно чего-то, ты блокируешь этот процесс. Обращали внимание?
3: Да.
4: Поэтому важна цель, ну и убираем лишнюю важность. Быть готовым проиграть.
3: Окей.
4: И фиг с ним.
3: Теперь касательно лидерства. Лидерство и команды. Вот очень интересная эта тема. Сам, ну, я лидер для своей команды, и мне вот это очень интересно. Кто это лидер? Какие у него должны быть навыки, способности? Как он должен проявляться? Как он не должен проявляться? Вот какие есть вот тут классные идеи и критерии?
4: Ясно. Ну, понятно, есть разные мысли про... В моей версии,
3: да.
4: Как меня обучали, да. Как меня жизнь обучала прежде всего, лидер не тот, кто самый... Кто наверху, главнее всех, сильнее всех. И лидер тот, рядом с которым другие люди растут. Он создает контекст, в котором люди становятся сильнее. А если вы вспомните первую «Матрицу», не смотрели, нет, «Матрицу»?
3: Смотрел.
4: Морфеус, он там лидер, А вдруг его лидером оказалась бабушка на кухне, которая печет печеньки, да?
3: Офигеть, да, точно.
4: Вот, часто бывает, лидер – это маленький незаметный человек, но он создает контекст и определяет курс.
3: Окей, какие есть качества у него, у того самого лидера, за которым выстраиваются, вот, почему есть лидеры, за которым выстраиваются тысячи людей, ага. А есть лидеры, которые не могут и собрать двоих-троих людей, что их отличает? Они оба как бы, так как скажем, по закону у них есть там, условно, бизнес, официально все оформлено, они там являются официально владельцами, ну вот что-то вот происходит такое в личностных их качествах, что за одним тысячу человек, за другим два.
4: Я бы все-таки, знаете, не ориентировался бы только на количество.
3: Да.
4: Потому что там, ну, есть люди там, ну, условная Бузова, у которой там миллионы, да, подписчиков, я ни в коем случае не буду обсуждать, комментировать, а я знаю таких лидеров, у которых даже нет, я знаю такого лидера, у которого нет социальных сетей вообще, он вообще даже не фотографируется, он не, медиа-стратегия такая, да. Ну, кстати, у Абрамовича знаете, какая медиа-стратегия? Не давать вообще интервью. Да, и при этом, значит, он там очень... Поэтому известность в моей версии – это еще не определение лидерства.
3: Нет, это 100%. Я имею в виду, какие личностные качества, типа там умение, там, не знаю, отдавать, да, там что-то вот, какие-то, может, критерии есть у вас такие?
4: Нет, я могу сказать, что на какого лидера я ориентируюсь и каким хочу сам быть.
3: Да,
4: это, конечно, заряжающим. Лидер, рядом с которым другие люди растут. Человек такой, который часто переполнен энергией. А почему он переполнен энергией? Не потому, что он такой, просто он потому, что он проснулся, очнулся и часто в своем потоке. А творец переполняет энергию. И рядом другие люди растут. Даже многовариативность, харизма лидера – это когда он разный. Он то жесткий в какой-то момент, то нежный, то мягкий, то как ребенок. Харизматичный лидер обязательно иногда как ребенок. Ему даже говорят иногда, ты чё как ребенок себя ведешь? Так, без этого не бывает, да?
3: Вау, очень круто.
4: Супер. И он непредсказуемый, как стихия, как море, внезапный.
3: Я просто тоже слышал, я тоже поделюсь своими какими-то критериями, что одно из критериев – это, естественно, vision, да, видение. То есть иметь какое-то видение, которое сплочает людей, и, как правило, оно, ну, должно быть… Чем духовнее цель, скажем так, тем больше людей пойдет за ней. Ну, то есть вот такая идея первая. Второе – это то, что именно способность отдавать и способность выращивать людей вокруг. То есть тех, кто вот прям целостный и как в экспертном плане, и как личность.
4: Ну, чтобы, вот, да. Чтобы люди рядом росли.
3: Да. Третье, это вот непредсказуемость, точно, как этот, быть разным, то есть не один ключ во все двери засовывать, а в каждый раз каждую дверь открывать с разного ключа. Где-то жестким быть, где-то мягким, это 100%. И, кстати, интересная еще одна штука, я вот не, ну, из одного обучения брал тоже, что есть такое понятие, как знак. То есть иметь какие-то знаки. Ну, допустим, если раньше там, допустим, там на погонах можно было посмотреть знаки, какие, какой статус, то сейчас это отчасти где-то даже брендированная одежда какая-то качественная или там крутая машина, возможно. Это тоже имеет какой-то сигнал для команды, как некий такой пример, ориентир того, что человек действительно имеет какую-то вот, какой-то статус, какие-то вот такие вот штуки. Я такой думаю, о, прикольно. Ну, как бы, как идея такая. Тоже как критерий. Вот. Теперь давайте пойдем дальше. Касательно лидерства, понятно. Касательно команды. Вот в начале еще самом вы сказали, что это вот такое притирка и вот как бы несколько...
4: Гладко команды не создаются крутые.
3: Вот. А как правильно? Как
4: А вы обратили на это внимание, Роман? Да. Гладко разве крутые команды создаются? Крутые команды создаются через кризис, через иногда через скандал, через... То есть команда как организм заболевает в какой-то момент, либо умирает, либо через эту болезнь, очистившись, усиливается и выходит на новый уровень. Я всю жизнь, я прежде всего людей тренирую создавать команды, потому что это самый актуальный навык. Потому что нам везде с ребенком команда. Или есть команда, нет команды. С женой, с партнером по бизнесу. Если я бухгалтер, у меня есть начальник. Мне тоже с ним команду важно создать. Да. Донести свои какие-то мысли. И большинство людей не командные игроки. Так обучают, потому что мировая система не заинтересована в том, чтобы все 8 миллиардов были командными игроками. В основном одиночки. Причем есть одиночки очень успешные, очень часто очень богатые, в социальном смысле, да, там да. На крутых тачках. Можно быть одиночкой, а иметь большой коллектив и хороший бизнес, и быть одиночкой, не командным игроком. И у меня постоянно приходят от Джексена Васильевича предприниматели, часто такие.
3: А в чем разница между командными лидерами и некомандными?
4: Ну, согласитесь, может человек заработать деньги, будучи закрытым,
3: да.
4: Будучи даже забирающим энергию, да. С тяжелой энергией, да. За счет волевых качеств, бойцовских, да. Чуйка. Интеллект, да. Там и так далее. Там, да. Ко мне иногда, знаете, приходит человек успешный, он как танк. У таких людей нету. Деньги есть, а радости нету.
3: Угу.
4: Значит, я могу сказать, что вот в процессе тренировки мы приходим к тому, что настоящую радость от жизни мы получаем только когда мы открыты в кругу открытых людей. Это и есть команда. А есть коллективы, где каждый за себя. Ты закрыт, я закрыт, он закрыт. Но мы взаимодействуем, можно даже без конфликта, но каждый за себя. И вот эта стратегия одиночки. Я помню, долго жил в этом. Я один Булат, и я борюсь с этим миром за место под солнцем. Один Булатик. Тяжелая стратегия. И вот это, или вот еще пропагандируется идея пагубная. Сильная личность надеется только на себя. Есть такая установка?
3: Ну да, да, есть.
4: Я так думал, это ничего подобного, это слабая личность. Если я надеюсь только на себя, на мой профессионализм, я слабак. Кстати, та корона вырастает, носик задираем, когда мы себя очень крутыми чувствуем, сразу нас ставят на место. Кто я такой без энергии Творца, без божественного потока? Я ноль. Я не выдержу этот график. Кто я такой без ангелов-хранителей? Кто я такой без моих команд? Все деньги, которые я зарабатываю, это результат моих доверительных отношений
3: да.
4: С окружающими, да?
3: Да.
4: Вот так вот. В одиночку. Ну и плюс там дисциплина тоже.
3: Вот можно вопрос да. Уточняющий? Вот тут два человека, команда и некомандная.
4: Да-да-да, ну, чем отличаются?
3: Да,
4: я не ответил на вопрос.
3: Да-да-да.
4: Я не ответил на вопрос. Значит, некомандный игрок, любая команда проигрывает, согласны? Любые
3: да,
4: коллективы
3: да.
4: Проигрывают. Какая-то фигня происходит. Вот некомандный игрок перекладывает ответственность на другого, а командный игрок берет ответственность за этот проигрыш на себя без чувства вины. То есть не командный игрок говорит, что ты виноват. Командный игрок говорит, никто не виноват, но здесь есть моя ответственность. И еще не командный игрок зациклен чисто на своих интересах, в фокусе на своем эго. Только мне, мне, мне. И он все время отстаивает свою территорию. Да?
3: Да.
4: Командный игрок в фокусе на интересах обоих и на фокусе на другом члене команды, но без предательства самого себя. То есть я готов быть за тебя, братан, но я себя предавать не буду.
3: Понял. Ну, здоровая такая история.
4: Нет, ну просто часто же люди помогают окружающим,
3: да.
4: Предавая себя.
3: Ну, такую радикальность, да, короче?
4: Нет, нет, нет, предавая себя.
3: Ну, да, да,
4: вы
3: да.
4: Когда-нибудь помогали родственникам, предавая
3: да,
4: себя,
3: да,
4: друзьям?
3: Да, да,
4: есть позитивный результат? Никогда нет благодарности, потому что в этот момент вампирили
3: да.
4: и не были командным игроком.
3: 100%.
4: Потому что в этот момент еще есть такое понятие, вы их жалели, а это значит не уважали. Поддерживали их слабости, значит слабаками их видели и забирали энергию, силу забирали, а сами были высокомерными, считали себя круче, так?
3: Ну, да, 100% так. Благодарю за так... Такой подробный, классный, энергичный у нас подкаст получился. У нас еще есть такая рубрика «Вопрос-ответ» в конце. Что, по вашему мнению, отличает хорошего лидера от великого?
4: Слушай, ну я великим лидером не был. Вообще понятие «хороший» мне не очень нравится. Оно девальвировано. Как Сергей Довлатов, такой писатель есть, царство ему небесное, он сказал... Так девальвировано понятие «хороший человек», если жених выглядит полным ничтожеством, потом добавляют «зато человек хороший». Но великий, наверное, тот, кто влияет на огромную массу людей, там, миллионы.
3: Да.
4: Наверное, так.
3: Какие конкретные шаги вот можете порекомендовать по созданию сплоченной и высокомотивированной команды?
4: Первый шаг – с собой заняться. Потому что большинство людей – энергетические вампиры. Мы живем в мире энергетических вампиров. Когда ты один, работы нет, этого нет. Надо забить время постоянно полезной движухой, не обязательно за деньги. Мебель кому-то перевести, еще чего-то. Постоянная движуха, чтобы мысли отключились, энергия появится, с собой заняться, привести себя в чувство. Тогда люди начнут к тебе тянуться, логично.
3: Да, окей, хорошо. А еще какие-то, вот кроме первого шага? Ну, то есть, понятно, с собой заняться, еще, ну, чтобы с командой.
4: Чтобы команду создать, собрать, да. Идею. Цель, идею придумать, которая бы тебя торкала. Команду же под идею мы еще подбираем, правильно? Да.
3: Да.
4: Вот, давайте там создадим империю, кто-то говорит, да, еще чего-то. С этого же начинаются очень часто команды.
3: А вот как правильно распределить роли? Может быть, у вас есть какие-то, ну, там, не знаю, термины, психотипы? Как вот, вот недавно я был на обучении.
4: В команде, да?
3: Да.
4: Есть, понятно, что люди по-разному классифицируются, но есть вот одна из таких классификаций. В команде есть четыре типа игроков. Четыре типа игроков. Моторы – это креативщики, творческие люди, да-да-да-да-да, которые сначала делают, потом думают. Они решительные очень, генерируют постоянно, зажигательные. Но если в команде будут все моторы, хана этой команде, да-да-да, далеко не уедет. Потом есть контролеры, это, как правило, первые лица компании.
3: Директоры,
4: люди,
3: директора.
4: Директора, они нацелены на результат, они надежные, бойцы, они жестковатые, жестокие местами, как танки, но, блин, они заточены на результат. А есть такие типы игроков, их поддержка. Они мягкие, гибкие, и вроде бы они не создают такую активную движуху, но они в коллективе разряжают атмосферу. Они мягкость привносят. Поддержка.
3: Как их называют?
4: Поддержка.
3: Угу.
4: Значит, они не очень решительны, но они создают необходимую атмосферу, добрую, человеческую, любовь. Без таких людей контролеры и моторы никуда не уедут.
3: Окей, окей.
4: И есть анализаторы. Это люди нерешительные, но очень надежные. Вот им нужно 7 раз отмерить, прежде чем отрезать. Они умеют обрабатывать информацию, но на них можно положиться. Если мотор, он непредсказуемый. Сегодня его одна идея, завтра другая. Он иногда может быть ненадежным. То анализаторы – вот это идеальные исполнители.
3: Окей, супер. Как правильно расходиться с людьми? Окей, про найм много слышал советов. А как с человеком разойтись хорошо?
4: В смысле, с сотрудником?
3: Да, может, есть какой-то инструмент конкретный. Вот я недавно услышал про...
4: А что, есть проблемы с этим у многих, да?
3: Нет, просто вопрос хороший на самом деле. То есть
4: как,
3: многие
4: как
3: говорят...
4: Расстаемся когда? Когда человек не на своем месте.
3: Да.
4: Не после первой же ошибки его увольняют. Допустим, один косяк, второй, третий. Даешь ему обратную связь. Он не корректируется. И часто бывает, человек не на своем месте. И очень важно не жалеть. Поддерживать в силе. Не жалеть. Допустим, если ты сотрудника оставляешь только потому, что у него маленькие дети дома, и он приехал из другого города, у него нет своего жилья, тогда ты жестко его подставляешь, ты его не уважаешь. И просто сказать, что мы не сходимся в моей версии, ты не на своем месте. И то, что ты здесь находишься, и тебе от этого не лучше.
3: Да.
4: И нам не лучше, и тебе не лучше. Ты не виноват.
3: Прикольно,
4: мы просто,
3: да,
4: наши энергии не совпали на этот момент.
3: Завершая наш подкаст, во-первых, хочу выразить большую благодарность. Очень классно сегодня. Вообще, знаете, это вот встреча с вами, это какое-то путешествие для меня произошло только что.
4: Я Мне
3: вот
4: тоже прям... было интересно и весело.
3: Да, мы вот с вами начали так, я такой аж запереживал, думал, блин, может не получится, что-то, что это за трения такие. Потом раз оно началось, потом вот это все полилось. Ну, в общем, прожил новый опыт. Спасибо вам за это. Благодарю. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM». Гаджет новости.
5: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Возвращение USB-легенды. Logitech выпустила преемника своего легендарного USB-микрофона, модель Blue Yeti 2. Новинка сохранила форму предшественника из 2009 года, но при этом получила продвинутую начинку, включая и систему настройки звука прямо во время записи. Далее подробнее. 3D-датчик приближения голоса непрерывно отслеживает положение пользователя в пространстве и автоматически корректирует уровень усиления, эквализацию и даже диаграммы направленности. Благодаря этому качество записи остается стабильно высоким, независимо от того, приближается ли спикер вплотную или случайно отклоняется от микрофона во время трансляции. За частоту речи без использования стороннего софта отвечает выделенный процессор, а искусственно-интеллектовый алгоритм вырезает фоновые шумы, включая клики мыши, стук клавиатуры и гул компьютерных кулеров. Также Yeti 2 предлагает переработанный массив из трех микрофонных капсулей и поддерживает запись звука с высоким разрешением до 24 бит на 48 кГц. На фронтальной панели под физическими элементами управления теперь находится цветной IPS-дисплей, на котором, так сказать, живет анимированный персонаж Yeti. Он меняет свой вид и реагирует в реальном времени, помогая спикеру визуально отслеживать текущую полярность и уровень громкости. При желании аватар можно полностью кастомизировать через фирменное приложение Logitech G Hub. Logitech G Blue Yeti 2 поступил в продажу на международный рынок в классических черной и белой расцветках. На этом пока все. Услышимся!

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сборы туристического налога в Дагестане по итогам января и сентября этого года выросли на 30,5%. Общая сумма поступлений достигла налогов 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму. По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года сбор составлял 28,5 миллионов рублей. Я в свою очередь напомню о том, что сам налог был введен в нашей республике в начале 2025 года. В настоящее время он действует только на территории 25 муниципалитетов, включая 6 городских округов Дагестана. Ну и Дагестан стал лидером среди регионов России по разнице площади частных домов и квартир в новостройках. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на «Домклик». Медианная площадь дома в республике составляет 162 квадратных метра, а квартиры — 47,5 квадратных метра. Таким образом, собственный дом в Дагестане оказывается в 3,5 раза просторнее типичной квартиры на первичном рынке. Число убыточных отраслей и направлений российского бизнеса за год выросло почти в 4 раза с 3 до 11. Таковы данные Росстата. Самое большое отрицательное сальдо за первые 6 месяцев этого года наблюдается в сфере металлургии. За ней следуют области финансовой и страховой деятельности, а также добычи угля. Я также добавлю о том, что в этом году российские компании получили 13 триллионов рублей прибыли за вычетом убытков. Рыбоводческие предприятия нашей республики в январе-августе этого года произвели 7 тысяч тонн товарной рыбы. Об этом сообщили в региональном комитете по рыбному хозяйству. Кстати, по данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель снизился незначительно, на 0,15%. Основными причинами снижения объема в комитете назвали аномальные осадки. Но и после пожара сегодня в дата-центре Яндекса в Сасове Рязанской области пользователи пожаловались на сбои в работе некоторых сервисов Яндекса. Об этом сообщает телеканал 360. Я напомню, что возгорание произошло после атаки беспилотников и затронуло часть инфраструктуры. Пострадавших нет, специалисты устраняют сейчас последствия. При этом сервисы мониторинга фиксируют жалобы на работу Яндекс.Почты, сайта и мобильных приложений Яндекс.Такси. Ну и 8 миллионов россиян не установлены источники дохода. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Эксперты отмечают, что теневая составляющая российской экономики существенно сжалась. Число трудоспособных граждан с неустановленными источниками доходов за период с 2022 года сократилось на 11 миллионов 700 тысяч, до 8 миллионов человек. Это говорит о серьезной трансформации российского рынка труда и налогового администратирования. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Когда между агрессивной кислотой и защитными механизмами нарушается баланс, могут возникнуть серьезные проблемы в организме. В их числе гастрит, язва желудка и эрозии, а также рефлюкс. В дальнейшем это грозит перерождением клеток эпителии и раком пищевода. Об этом в своем телеграм-канале пишет диетолог и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он объяснил, как помочь желудку. Есть три основные ошибки, которые многие допускают. Первая связана с тем, что человек нерегулярно питается. Например, периодически пропускает завтрак или как следует не обедает, обходясь перекусами. Перерывы в приемах пищи повышают риск повреждения слизистой. По сути, это питание на ходу, в спешке, когда непережеванная пища попадает в желудок, раздражается слизистая, нарушается баланс пищеварения, предупредил специалист. Кроме того, надо по возможности избегать раздражающих продуктов. По мнению врача, это кофе, алкоголь, острая и жирная пища. Они могут провоцировать длительную, неконтролируемую кислотность и вызывать воспаление, добавил Рустем Садыков. Также, по словам врача, следует контролировать и стресс. Нервное напряжение усиливает выработку кислоты. В итоге это снижает защитные свойства слизистой желудка.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Если после знакомства турецкие партнеры предлагают свои визитные карточки, то они, вероятно, заинтересованы в том, чтобы построить с вами деловые отношения. Взамен предложите и свою карточку. В ней стоит указать свои ученые степени и титулы. Передавая карточку, поддерживайте зрительный контакт и улыбайтесь. Затем изучите информацию на переданной вам карточке. Так вы проявляете вежливость и показываете, что серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Прежде чем заключать сделку, стороны ведут переговоры и обсуждения после встречи. Поддерживайте связь с турецкими партнерами в этот период и сообщайте им о ходе процесса. Помните, что переговоры могут затянуться, поэтому сохраняйте терпение и спокойствие. Когда договоренность будет достигнута, вам потребуется подготовить письменный контракт, который турецкие партнеры будут строго соблюдать. В деловых кругах Турции считается, что приверженность важнее самой документации. Тем не менее, соглашение может быть довольно длинным и детальным. Прежде чем подписывать договор, стоит проконсультироваться с местным юристом. При этом не рекомендуется сажать его за стол переговоров. Это могут расценить как проявление недоверия. Одна из сторон может нарушить подписанный контракт или потребовать внести в него изменения. Сохраняйте гибкость и доверие к партнерам. Только так получится развивать долгосрочные бизнес-отношения.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет, друзья! Вся наша жизнь состоит из маленьких, но регулярных действий, которые мы делаем каждый день. Даже небольшое изменение привычных действий может направить жизнь в совершенно другом направлении. И сегодня я хочу рассказать о 5 самых токсичных привычках, которые медленно и незаметно отравляют нашу жизнь. Итак, поехали. И первая привычка – это брать телефон сразу после пробуждения. Задумайся вот над чем. Ты же не приглашаешь всех своих знакомых и незнакомых людей в свою спальню сразу после пробуждения для того, чтобы они наперебой делились с тобой тем, как у них дела, тем, какие новости произошли в их жизни и так далее. Но ты же не делаешь этого. Но на самом деле, именно это ты и делаешь, когда ты просыпаешься и открываешь свои соцсети. Ты начинаешь закачивать в свой мозг тонны какой-то непонятной информации из чужих жизней, которые никак не могут повлиять на твою собственную жизнь. Поэтому первый час после пробуждения ни в коем случае нельзя брать в руки телефон. Это время лучше посвятить самому дорогому человеку в нашей жизни – самому себе. Это время можно посвятить каким-то практикам, тренировкам, йоге, медитации, написанию дневника, составлению плана на день, каким-то своим хобби или обучению. В любом случае, время, проведенное наедине с самим собой, позволит вам лучше понять самих себя и лучше понять, что вам нужно делать. В итоге это позволит вам прожить этот день гораздо более осмысленно и эффективно. Вторая токсичная привычка – это пытаться всем угодить. Да-да, быть славным парнем – это, конечно, здорово, эта стратегия может быть даже выигрышной, но в большинстве случаев только пока ты маленький, и тебе выгодно слушаться других людей. Во взрослом мире нужно уметь говорить «нет», выдерживать конкуренцию, отстаивать свою позицию и границы, иначе тебя просто схавают. В особенности это актуально на уровне предпринимателей. Просто сидеть и выполнять то, что тебе говорят, слушаться других, быть удобным – это работает в школе, в универе и когда ты работаешь на кого-то. Но когда ты работаешь сам на себя, тебе нужно принимать сложные решения. Тебе нужно увольнять людей, торговаться, вести переговоры и отстаивать свои интересы. Поэтому очень важно осознать свои границы и научиться их отстаивать. Третья токсичная привычка – это смотреть короткий контент. Чем короче контент, тем он бесполезнее и вреднее для нашей дофаминовой системы. Короткий контент развивает клиповое мышление, ухудшает концентрацию внимания и усидчивость. Жизнь – это не ТикТок, это достаточно долгосрочная история, которая длится десятилетиями, и нужно уметь смотреть на нее масштабно. И этого не происходит, когда мы листаем ТикТок. Мы начинаем бегать за бесконечными сиюминутными дофаминовыми удовольствиями, не видя полной картины. Поэтому, если уж и потреблять контент, то лучше это будет длинный контент. В идеале, конечно, это должна быть объемная художественная литература, но, камон, кто сейчас готов читать «Войну и мир»? Поэтому уж лучше пусть это будут YouTube-видео вместо ТикТока и какие-нибудь статьи вместо Твиттера. Длинный контент развивает более долгосрочное, более масштабное мышление, которое позволяет дольше концентрироваться на необходимых действиях и более эффективно достигать своих целей. Четвертая токсичная привычка – это потребительство. Большинство людей тратят всю свою жизнь на то, чтобы потреблять. Это все, что их заботит – потребление еды, вещей, развлечений, контента и так далее. Но настоящего успеха в жизни добиваются не те, кто потребляют, а те, кто что-то создает. Именно созидание наполняет нашу жизнь смыслом и позволяет достигать определенного уровня для того, чтобы потреблять другие блага. Есть такая фраза: «Чем больше даешь, тем больше получаешь». И если отбросить какую-то эзотерику, то это просто про жизненный баланс, про то, что нужно и создавать, и потреблять. Конечно, я не говорю, что нужно полностью отказаться от потребления, потому что это нереально. Мы живем в материальном мире, мы что-то едим, мы носим какую-то одежду, где-то живем, и это совершенно нормально. Но это не должно быть самоцелью. Самоцелью должно быть созидание какого-то блага, какой-то пользы для других людей, и это позволит вам жить гораздо более гармоничной и изобильной жизнью. И самая беспонтовая привычка – это откладывать жизнь на потом. Как часто нам кажется, что вот сейчас наступит подходящий момент, и я сделаю то, что хочу. Вот будут идеальные условия, и я займусь тем, чем всегда мечтал заниматься. В итоге мы собираемся с силами, готовимся, чего-то ждем, и так проходит вся жизнь. Не существует идеального момента. Хотя нет, на самом деле наоборот, он существует. Единственный идеальный момент для того, чтобы что-то сделать, это сейчас. Это настоящий момент. На самом деле не существует другого времени для того, чтобы что-то сделать. Мы можем менять свою жизнь только в настоящем моменте. И это очень важно осознать. Сколько бы ты ни учился, сколько бы ты ни готовился, соприкосновение с реальностью произойдет только в момент действия. Это соприкосновение даст тебе в миллион раз больше ценности и больше практического опыта, который наполнит и обогатит всю твою жизнь. Поэтому, друзья, прекращайте чего-то ждать и откладывать свою жизнь на потом. Обращайте внимание на то, что вы делаете в моменте, и меняйте свои привычки к лучшему.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Учитель говорил: не издевайтесь над уродством, благодаря ему вы созерцаете прекрасное. Не презирайте убогих и бедных духом, благодаря им вы знаете, что такое величие и благородство души. Не унижайте поверженного вами врага, благодаря ему вы ощущаете вкус победы. Не попирайте немощь и старость, благодаря им вы цените свое здоровье и молодость. Но избегайте чрезмерных наслаждений, кичливости и жестокости. Благодаря им человек узнает, что такое голод, стыд и страх.
1: Притчи народов мира.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий антиэйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акулавайкил хазиная. Умная голова, сокровищница. Акулавайкил хазиная. Акулгечкеда фаткфида. Ум поздно приходит, рано уходит. Акулгечкеда фаткфида. Акул кюридан мез ярыгежеда. У кого короток ум, язык длинный. Акул кюридан мез ярыгежеда. Акул масакачу жедайта, ахмакрин кадар тимиль жедай. Если можно было бы купить ум, глупцов стало бы меньше. Акул масакачу жедайта, ахмакрин кадар тимиль жедай. Акул ди пулида, пулуни ахмак. Ум делает деньги, а деньги оглупляют. Акулди пулида, пулуни ахмак.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте вернемся с вами немного назад, собственно, про то мы начали, да, про то, как создать опору. Станьте лучшим в своем деле и делайте, пока не будете лучшим в мире. Это как немножко такое, да, делай то, что ты можешь, тем, что имеешь там, где ты есть. И вот у людей креативных, творческих, предпринимательских в том числе, у них зачастую есть такая, знаете, как внутренний изъян, что с одной стороны тебе хочется становиться лучшим в том, что ты делаешь, с другой стороны, то, что ты делаешь, тебе довольно часто быстро надоедает, и тебе хочется пробовать что-то новое, как-то экспериментировать и так далее. И очень часто бывает ситуация, когда предприниматель, например, дорастает до какого-то уровня бизнеса и начинает сам разрушать это все дело и переключать свое внимание на что-то новое, на что-то другое. Да. И такие циклы, они повторяются. И человек не может пробить вот эту планку, потому что там, для того, чтобы пробить, тебе нужны другие навыки.
2: С самого начала все время делать лучше. С самого начала все лучше делать надо. Конечно, сделать одно и то же надоело уже, а быстро скачок не сделаешь в качестве. Все время должен быть. И хочу еще вернуться все-таки к наемным работникам.
1: Давайте.
2: Вот у Форда замечательная есть такая вещь. Он говорит, у каждого рабочего на конвейере есть два рабочих дня. Но один использует один рабочий день, а другой – другой. Вот есть люди, которые один рабочий день. Вот с гудком окончания работы он идет домой, детьми занимается, развлекается и так далее. А у другого начинается второй рабочий день. А какой? Он думает, как может сделать эту деталь дешевле, какое может сделать приспособление, как может что-то изменить. И вот из таких людей формируются менеджеры, инструментальщики, это сильно оплачиваемая должность, вот из них формируются все. Человек должен работать второй рабочий день. Это касается и предпринимателя. Он отработал рабочий день, а теперь думай, какое новое ты сделаешь в своей же продукции, в своей же технологии. И других сподвигай думать об этом. Будешь продвигать тех людей, у которых второй рабочий день. Потому что все время должно быть накопление чего-то. Когда человек живет, он должен что-то накапливать. Либо деньги, одни деньги накапливают, другие знания накапливают. Третий там недвижимость накапливает. Четвертый детей накапливают, как говорится, дети богатства бедняка. Да? Каждый должен что-то накапливать. Каждый должен... Если человек ничего не накапливает, он приходит к разбитому корыту. А раз фирма есть, значит, накапливаться должно быть качество и технология. Качество и технология. Все время думать над этим надо.
1: Угу.
2: Скучно не будет. Одна проба прошла, другая нет. Скучно не будет. Семья будет обижаться, конечно, что ты тратишь второй рабочий день там над этим думать. Но это уже за кого замуж выходили, как говорится, да. Кто за моряка вышел, терпи. Так и за предпринимателя терпеть надо.
1: Ну да, но давайте тем не менее вернемся. Вот смотрите, про то, что вот как бы создавать с первого дня там лучше и лучше и лучше, согласен, факт. То есть ты сам создаешь себе развитие, сам создаешь себе интерес. Но вот в ситуации, смотрите, когда ты проделал какой-то путь, вот ты его там идешь, сколько, какое-то количество лет, ты пришел к каким-то определенным результатам, и дальше тебе надоедает, тебе хочется чего-то нового, хочется попробовать что-то вообще сменить формат деятельности и так далее. На ваш взгляд, это определенная... такая предпринимательская слабость, что ты не можешь дальше бежать свой марафон, или это нормально, и в целом, как бы, это и есть путь, когда ты, как бы, продолжаешь делать что-то новое. Просто зачастую бывает так, что человек скачет, нигде не дожимает.
2: То, что вы рассказали, в моей, так сказать, технологии или концепции, это непутевый человек.
1: Опа.
2: Да. Кто такой непутевый, кто такой путевый? Смысл всякой деятельности за ее пределами. А микрофон это сделан не ради самого себя, а ради того, чтобы он звук, да, увеличивал. А звук для чего увеличивать? Для того, чтобы слышно было бы меня. А почему меня надо слышать? А потому-то, потому-то. То есть смысл каждой деятельности за ее пределами лежит. Любой деятельности за ее пределами. И смысл жизни всегда за ее пределами. Внутри жизни никто пока смысла не нашел. А за ее пределами можно. Поэтому цель... свою, конечно, оставить за пределами своей жизни. Тогда она у тебя не будет меняться в течение жизни. А самое печальное, когда у тебя была крупная цель, ты ее достиг, второй такой крупный не поставишь, тебе жизненного времени не хватит, тебе 95, уже не успеешь, да? Доживешь, скажем, до 100. А потом будешь доживать, все. А доживать – это умирать. Для человека деятельного не двигаться к цели – это умирание. Это ужасная вещь. Кто привык сегодняшним днем жить? Да, счастливые люди, им все равно. А вот кто с цели ставил, достигал, для них достижение цели – это трагедия, если новый не поставить более крупный. Поэтому надо сразу цель за пределами жизни ставить. Вот Форд поставил жизнь за пределами. Поставлю все человечество, значит, сделаю автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Он еще для кого-то роскошь, но, в принципе, процесс пошел. Угу. Что это средство передвижения, да? Вот. Нельсон поставил себе цель за пределами жизни. Хочу, чтобы обо мне все газеты написали. Он умер, все газеты о нем написали. До этого не писали. Вот. Ну, я шучу. Значит, вернее, его подстрелили, снайпер французский. Да? Вот. Значит, когда человек поставил цель за пределами жизни, он идет к ней, и у него появляется путь. И путь им движет, куда двигаться. Он не может остановиться. Ему уже неинтересно ни право, ни влево, ни право, ни влево. У него все время, так сказать, внутренний как бы его монитор или то есть, навигатор его ведет по пути. Угу. Ему очень сложно отклоняться. А у человека, которого нет этой цели за пределами жизни, он одну, потом сюда. Нет, не это. И часто даже он противоречит сам себе. Он боролся за одно, теперь за прямо противоположное борется. Вот. Сколько таких случаев бывает? Сколько угодно. Сколько угодно. Потому что не поставил цель. А для того, чтобы поставить цель за пределами жизни, надо знать ее пределы. А как ты можешь знать? Ты не можешь знать, ты можешь запланировать. Мы не можем угадать, а запланировать можем. Значит, ты должен запланировать себе дату смерти, и цель должен поставить за ее пределами.
1: Вот смотрите, давайте окунемся в текущую парадигму мира, когда все-таки да. и модели управления меняются, и технологии меняются, да. там искусственный интеллект приходит в наш мир. Вот на ваш взгляд, а к чему вообще мы можем готовиться? И с точки зрения, опять же, взаимодействия между нами, как, не знаю, как предпринимателями, и между предпринимателем и, там, не знаю, SEO-1, допустим, да, там, SEO-1, между сотрудниками и так далее. Вот эти вот технологии, вот эти вот изменения, которые вроде бы происходят с точки зрения digital какой-то, но они все равно влияют на социальное тоже. Да. К чему нам вообще, на ваш взгляд, готовиться? Что мы можем увидеть?
2: Готовьтесь к тому, что вот у вас есть компания сегодня, вы, скажем, владелец компании, есть люди, которые работают. Завтра у каждого из этих людей будет своя компания. Не будет наемных работников, будут все сами себе компаниями. Ни у кого не будет шефа, все сами себе шефы. Туда идет человечество, оно идет туда, в эту сторону идет. И чем раньше такая структура делать, тем так сказать, и меньше столкнется с разными неожиданностями. Ну, это возникает, как говорится, горизонтальные структуры. Но сказать, когда строят структуру, там все еще структура есть. Нет, будет бесструктурно. Тем более, что эти самые нейросети позволяют теперь строить все это так, что никакая неорганизационная структура просто не нужна. Вы всегда найдете услугу, которая вам нужна в данный момент, и будете все время менять исполнителей, менять партнеров. То есть не вы, а будет искусственный интеллект менять. Вот это вот полная дезинтеграция общества произойдет. Но не сразу, но она идет. Она идет, дезинтеграция.
1: Ну, смотрите, я в такой картинке могу представить себе ситуацию, когда люди, которые уже сейчас, например, прогрессивны, чем-то занимаются, и, может быть, сейчас это делают в рамках компании, они отсоединятся как ячейка и будут заниматься этим самостоятельно. Там предприниматели да. продолжат этим заниматься сами, люди, которые сейчас, например, занимают какие-то позиции, творческие, креативные, еще да. какие-то, они просто уйдут и станут тоже самостоятельными такими ячейками. Да. Но есть еще огромный пласт людей, которые объективно не самостоятельны, которые объективно не имеют навыков для того, чтобы отсоединиться. Что, на ваш взгляд, с такими людьми будет
2: происходить? А вот они-то превращаются в домашних животных. Что такое домашнее животное? Вот представьте себе, что такое домашнее животное. Мы его, в принципе, любим. Мы его кормим. Мы с ним гуляем. Мы с ним играем. И оно скрашивает наш досуг как-то. Вот человек тоже может быть домашним животным такого рода. Его кормят, но и размножаются животные. Вот все это будет делать. Больше ничего работать не будет. Ведь животное-то не работает. Уже, ну, там есть, конечно, сторожевые собаки, но большинство, так сказать...
1: Формальная работа.
2: На охоту не ходят собаки, и там и дом не защищают. То есть это как бы вот классическое домашнее животное сегодня для удовольствия хозяина. Вот. И они будут для искусственного интеллекта, они будут, когда оно приобретет самосознание, искусственный интеллект, вот будет домашнее животное. Из них, они будут рождать людей, может быть, уже которые будут не домашними животными. Ну, мало ли, с прадеда какой-то гены достанутся, откуда-то там будет, да. Но расслоение идет. Все время более примитизация происходит, более короткие мысли, более, так сказать, короткие разговоры, реплики длинных предложений. Никто не строит, тем более не пишет, и так далее, и так далее. Вот. И как это было, у кого же это там, у этого... Там, помните про кукурузу там? Кукурузу, как там руководители страны на комбайнах?
1: Так, не помню, о чем
2: я. Не помните, да? Ну, там вот выходит пьяный, видит там президент и премьер так. На комбайне. Вот. А он с перепоя вышел, и там сказал слова замечательные. И он подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Такой пьяный, подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Мне эти слова очень понравились. Да? Вот. Так вот это вот будущее вот этого вот человека-животного, который, куда человек идет, да, вот простой человек, который не учится, не хочет, ничего хочет развлекаться. Вот дальше он думать не сможет.
1: Интересно. Нам остается, как бы, опять же, в контексте разговора, нам остается только догадываться, как это будет видоизменяться, но, по сути, вот из того, что вы сегодня рассказали, то, что нужно, как бы, да, из того, что я вот слышу, например, то, что важно воспитывать в себе и то, что важно развивать, это, как бы, тренировать свое восприятие мира через эксперименты, через попытки, да. Через вот не стояние на месте и повторение одного и того же циклично, а через именно проведение разных экспериментов и расширение тем самым картин мира. А, во-вторых, это все-таки тот же навык, который неважно, есть технологии, нет технологии, это навык принятия качественных решений. Да, это тоже такая мышца, которая, по сути, вот вы сегодня очень интересно тоже инструментом поделились, как бы принятие решений. И вот кажется, что когда ты в целом как бы проактивен, когда ты экспериментируешь и когда ты адекватно через технологию принимаешь решения, то в целом в современном мире ты обречен на что-то хорошее и просто естественный отбор пройден будет, скажем так.
2: И увидим положительное в этих быстрых изменениях. Ведь как было тяжело, когда медленно все развивалось. Как тяжело. Я же хотел школу раньше открыть, я ждал, когда Брежнев умрет. Я понимал, что при нем не открыть. А Андропову я сразу написал, и, так сказать, положительная реакция была. И я знал, что меня, наверное, не посадят, и не посадили. Но ждать было тяжело этого. Брежневское время длилось ужасно для нашего поколения. Вот. Правда, потом ужасы начались другую, но тем не менее. А сейчас вот этого ужаса нету. Сейчас все так быстро меняется, что каждый из нас может увидеть столько всего, что жизнь разнообразна и интересна. Можно... Вот знаете, закончу тем,
1: давай.
2: Что вот у одного работника есть два начальника, скажем, два партнера по бизнесу. Один одно говорит, другой он страдает. Он страдает, потому что... Тут он виноват, и тут он страдает, жене жалуется. А другой, два начальника, значит, ни одного. На одного сошлись, другому пей песни. Вот та же самая ситуация, то же самое разнообразие мира. Одного угнетает, другого радует. Все зависит от того, какая у тебя внутренняя позиция. Если ты актер, если ты действуешь, то все интересно. Действуй и меняй. Нельзя понять ни человека, ни организм, не меняя его. Ни этот мир нельзя понять, не меняя его. Только когда ты меняешь, пробуешь менять, ты понимаешь, и у тебя становится адекватная картина мира.
1: Супер. Спасибо вам большое. Короткий блиц.
2: Да.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Книга, которая жизнь поменяла. Две книги.
1: Давайте.
2: Можно? Первая. Это, наверное, «Роб Рой». Вальтера Скотта. Я увидел, что такое благородный человек. И я понял, что есть люди благородные, а есть люди, ну, более низкой этики, низкого, более простые, не будем унижать их. Но есть благородные, которые вот положительные герои. И вот это было очень важно для меня, что надо быть положительным героем. Это трудно, не все скатываешься, делаешь ошибки. Но если этого не делаешь, себя уважать невозможно. Ты можешь хвалиться сам себе, но себя уважать. Вот это по меня, вот это мне точно сказало, каким я точно хочу быть. Угу. Вот. И вторая книга, это я вам сказал, это Рабчинского, принципы Форда, которая определила, что я хочу заниматься этим и идти дальше, чем Форд.
1: Отлично, принято. На ваш взгляд, в следующее десятилетие для человека, который хочет добиваться больших результатов в своей деятельности, какой будет самый важный навык?
2: Самый важный навык – это отличать твердое от пустого.
1: Нужно раскрыть немножко здесь.
2: Дело в том, что человек может делать твердое-твердое, одно пустое и все пустое. Одно слабое звено в цепи, и цена рвется. Надо различать твердое и пустое, а для этого надо научиться приближаться к оленю. То есть, что значит приближаться к оленю? Значит, лично проверять, брать в руки, лично читать тот закон, на который ссылаются. И тогда ошибок будет очень-очень мало, когда ты привык, с одной стороны, сам приближаться к оленю, и подчиненных заставляешь приближаться к оленю, что не принимаешь, если они сами не проверили. Тут я много примеров привожу, это целый раздел курса. Но все, кто учились, понимают, что такое твердое и пустое.
1: Ну, у вас, вы записывали видео на Ютубе на эту тему тоже и рассказывали об этом. Те, кто хотят углубиться, могут
2: это
1: посмотреть.
2: Это самое главное, потому что и в себе твердое и пустое надо видеть. И в других видеть твердое, и в деятельности, и в планах, во всем видеть, различать твердое и пустое. Это самый главный навык.
1: Отлично. Совет себе 18-летнему.
2: 18-летнему? Поставь цель, ставь положительным героем, и ты увидишь, как начнет меняться твоя жизнь.
1: Класс. Финальное. Вы сказали то, что важно поставить цель за пределами жизни,
2: да.
1: И именно она во многом становится двигателем, который тебя поднимает с кровати даже в сложные времена. Для вас какая цель за пределами жизни?
2: А вот это нельзя говорить. Дело в том, что пар должен идти не в свисток, а в деятельность. Кроме того, цель уточняется по дороге к ней. Всегда уточняется. Она может видоизменяться, но общее направление правильное. Общее направление правильное. Еще один принцип скажу, извините.
1: Давайте, конечно. Я...
2: Вот мне очень нравится. Вот однажды один мой ученик вернулся из Афгана, и он рассказал, как наказывают тех, кто загулял в увольнительном. Идет патруль, смотрит, лежит солдат. Для патруля важно, он головой в сторону части или нет. Вот он устал, прилег отдохнуть после там всего, да? Но если он головой в сторону части, наказание меньше. Значит, он шел в часть. Так вот, я говорю, ты можешь не достичь цели, но лежать ты всегда должен в сторону цели головой. И подчиненных ты смотришь, что-то случилось, он правильно лежит или нет.
1: Отличный пример. Очень, на самом деле, позитивный и практичный. Спасибо вам большое.
2: Да, вам спасибо за хороший разговор.
1: Очень интересно. И интересный взгляд на жизнь. И, знаете, восхищает реально, что вы столько лет занимаетесь этим делом, что вы столько лет просвещаете людей, помогаете им развиваться. И у вас до сих пор горит глаз. Вы до сих
2: да
1: пор
2: не до сих пор. Все интереснее становится. Что вы?
1: Рассказывайте с большим интересом, с живым именно энергетическим интересом. Потому что я сижу, слушаю, и я понимаю, вам интересно то, что вы делаете, и мне интересно. Я уверен, что людям, которые нас посмотрят, им тоже будет интересно и очень полезно.
2: Но ведь кино, вот вы тоже к концу все интереснее становится, чем кончится, правда?
1: Это тоже. Согласен,
2: согласен. Жизнь так, жизнь, правильно построена жизнь, все интереснее жить. Это
1: согласен. Спасибо вам большое. Да. До новых встреч. Пока-пока.
2: Всего, до свидания.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Энергетики гумбетовских районных электросетей филиала ДГЭнерго провели комплекс работ в селе Черкота, это Гумбетовский район. На линии электропередачи на протяжении 0,4 кВт специалисты заменили 7 ветхих опор. Работы выполнили по программе техобслуживания и ремонтов электросетевого оборудования ДГЭнерго. Село Черкота, я напомню, что считается абрикосовой столицей Дагестана, она расположена в долине реки Андийская Косу, где климат благоприятен для садоводства и выращивания фруктов. сын бывшего главы Махачкалы Мусы Мусаева, погибший в Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия, будет похоронен 9 октября. Об этом РИА Новости сообщили в семье экс-мэра. По словам собеседницы агентства, Асхабали Мусаева похоронят в родовом селе Сергакала. Ранее напомню, что средства массовой информации Дагестана сообщали, что 32-летний Асхабали погиб в результате лобового столкновения двух мотоциклистов на тайском острове Пхукет. Политолог Илья Грощенков назвал основные задачи, которым предстоит решить властям Дагестана после завершения выборов. Среди них последствия паводков, топливная ситуация, подготовка к зиме, кадровое назначение, формирование бюджетных приоритетов. По словам эксперта, после завершения политического этапа на первый план выходит эффективность управления. До конца года, считает Грощенков, властям необходимо закрыть наиболее острые последствия паводков, стабилизировать ситуацию с топливом и подготовить коммунальную инфраструктуру к зимнему периоду. Минцифры может учитывать индексацию коммунальных платежей при оценке повышения тарифов на мобильную связь. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на главу ведомства Максуда Шадаева. По его словам, рост платы за ЖКХ может стать одним из ориентиров при изменении стоимости услуг операторов. Шадаев также отметил, что мобильный трафик в России перестал расти. При этом операторам необходимо продолжить вкладывать средства в инфраструктуру, в том числе заменять иностранное оборудование российским. Совет Евросоюза продлил на год персональные санкции в отношении 80 человек и 20 организаций. Ограничение будет действовать до 9 октября 2027 года. Речь идет о фигурантах списка, связанном с действиями, которые в Евросоюзе считаются дестабилизирующими. Для включения в него физических лиц действует запрет на въезд и заморозка активов. Новый профессиональный стандарт для социальных работников начнет действовать в России с 1 марта 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. Под единым наименованием социальный работник объединит основной персонал организации социального обслуживания. Новый профессиональный стандарт будет распространяться на всех сотрудников, которые войдут в эту категорию. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Заранее нарезанные фрукты могут нести смертельную инфекцию. Об этом рассказала врач-инфекционист и диетолог Марият Мухина. Зарубежные врачи уверены, что покупка предварительно нарезанных фруктов и овощей может нанести вред здоровью человека, занеся в организм смертельно опасную инфекцию. Их исследования показывают, что упаковки с нарезанными кубиками манго, дыни и ананаса с большей вероятностью содержат вредные бактерии. В разговоре с Life.ru специалист рассказала, что определенный риск потребления нарезанных фруктов и овощей есть. Например, при нарезке овощи и фрукты теряют полезные вещества, такие как антиоксиданты. Они необходимы для правильного функционирования организма. А вот при нарезке антиоксиданты подвергаются окислению. Таким образом, салаты и смузи оказываются менее полезными, чем цельные овощи и фрукты. Сюда же относятся оставленные на прилавке разрезанные овощи и фрукты. Они также теряют полезные свойства. Марият Мухина отметила, что методы приготовления пищи играют большую роль в безопасности ее потребления. Так, температурная обработка может свести к нулю риск заболеваний. Современные методы обработки овощей и фруктов, например, использование специальных средств для мытья, помогают уменьшить риск заражения инфекциями. Однако они не гарантируют полной защиты, потому что нарезанные продукты уже подвергались воздействию микробов во время нарезки и упаковки, говорит специалист. Безопасность овощей и фруктов зависит от того, как их выращивают, транспортируют и хранят. Поэтому очень важно думать, где купить хорошие продукты.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. Нам всем сегодня невероятно повезло, потому что у нас в гостях очень интересные предприниматели. Елена Назарова, Олег Пай, партнеры в компании Mixed, которая является одним из лидеров косметической индустрии России. Ребята, во-первых, спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо большое, что пригласил.
1: Мне кажется, у вас очень интересный бизнес. Мы с вами сможем раскрыть несколько тем. Мы поговорим обязательно и про производство, мы поговорим и про развитие маркетплейсов. Но вначале мне хочется вообще понять, как создаются с нуля компании. Вот я знаю твою историю, ты стилист-парикмахер.
2: Да.
1: Я знаю твою историю, мы с Олегом знакомы и начали вообще, даже был какой-то момент, сотрудничали еще в индустрии мебели. Олег основатель такого интернет-магазина мебели HomeMe. Вот. И вот вдруг ребята взяли и построили такой прекрасный бизнес. Давайте, рассказывайте, с чего все начиналось.
2: Я работала, правильно все такое, видишь, парикмахером 10 лет. И, естественно, я работала с женщинами чаще всего. И мои клиенты были женщины. И всегда я очень любила свою профессию. Мне все нравилось до момента, пока у меня не началась аллергия. То есть мы же там работаем с химией. И у меня началась аллергия на перекись водорода, без которой вообще нельзя. Все красители смешиваются на ней. Вот. И я начала искать, чем же мне заняться. То есть у меня не было никаких там мук выбора, что это может быть. Я всегда знала, что я точно совершенно буду работать. Что-то связано с бьюти для женщин. Вот. И в тот момент я познакомилась с Олегом. Он уже был предпринимателем, и мы общались, он мне рассказал свою историю, я ужасно вдохновилась. И в каких-то моментах я даже, ну, то есть он, например, рассказывал сложности, там, какие у него были, и рассказывал, как он с ними справлялся. И мне казалось, что вот я бы так же сделала, я бы так же. И я заметила, что я бы так же про себя постоянно думаю, вот, ну, то есть можно попробовать здесь что-то поискать. И я начала искать вариант, да, чем я могла бы заниматься, вот именно как предприниматель.
1: А в каком это было году?
2: Так, это был 12-й год, по-моему, 12-й.
1: Так.
2: Я начала смотреть какие-то стартапы, которые были в том году. И я нашла такой стартап шоколадок. Сайт назывался Mixville. И на этом сайте можно было собрать кастомизированную свою шоколадку. То есть ты выбираешь основу, типа там горький шоколад, молочный шоколад, белый шоколад, и кладешь туда ингредиенты. Мне, ну, то есть это очень залипательно. И мне так понравилось, и я стала думать, а как это можно что-то из этого сделать более нужное людям. И в этот момент у меня еще подруга, она жила в Европе, она рассказала, что в Европе супер популярна натуральная косметика. Ну, и просто я думаю, блин, вот натуральная косметика, вот кастомизированные средства, ну, нужно сделать. Я прям, как озарение. Я гуляла в центре города, я остановилась в Столешниковом переулке, села в кафешку, которая до сих пор существует, и на меню нарисовала, как мог бы выглядеть сайт. Потом мне показал это Олегу, и Олег вообще, ну, то есть его... И мне было очень важно его мнение, потому что он уже был предпринимателем, я думаю, вдруг я ерунду какую-то придумала. Я ему рассказала, он мне задал буквально там 2-3 вопроса, сказал, это очень круто, ну, давай вместе.
1: То есть это... Такой был первый ментор, до которого еще долю сразу попросил, да?
2: Да. И мы прям пожали руки и начали.
1: Как у вас, кстати, 50-50?
2: 50-50.
1: То есть с самого начала.
2: С самого первого дня.
1: Окей, молодцы. А был какой-то вот стартовый вообще капитал? Как вы договорились? 50-50? Ну, типа, я там даю деньги, а ты там все делаешь? Ну,
3: примерно так, да.
2: Да, да.
3: То есть, я инвестировал.
1: То есть ты вначале такой был пассивный акционер?
3: У нас, сейчас я, наверное, там расскажу, как там, просто очень интересна вот эта история.
1: Это, да, да, знаешь, как это такая, типа, вот это одна версия, а теперь, ребята, правильный ответ, как
3: да,
1: все было.
3: Да, да, да. Ну, нет, здесь противоречия нет, но просто по-разному подошли. Но если ты помнишь вот Mixville, вот этот вот проект, у меня там тоже в этот момент был в голове, но по-другому.
2: Ну, по-другому, да, они тоже общались.
3: Я, представляешь, вот на одном проекте, да, ну, ты знаешь, там занимался мебелью, да, и мы развивались, и в какой-то момент там...
1: Заказной в том числе, я так понимаю.
3: Нет, мы...
1: Или была только...
3: Нет, вот на самом деле HomeMe это не интернет-магазин мебели, на самом деле это у меня всегда одна и та же модель, то есть я создавал бренд мебели, ну и сам его продавал, да, как бы у нас не было такого ритейлера, я чужое никогда не перепродавал, мы продавали только свое в тот момент, и как проект зацел. Вот, но в какой-то момент я там сильно уперся, то есть мы же выстрелили вообще очень здорово, то есть мы в интернете были номер один достаточно долго, вот, но потом мы уперлись в то, что, скажем так, все наши технологии там, ну, стали доступны, так скажем, да, они быстро распространялись. компании покрупнее с деньгами, там всякие там Столплиты, ну, у кого есть и производственная база совершенно другая, да, они это быстро повторили, а то, что они могут делать, мы не могли повторить, да, это очень там финансово емкая история, там не было таких инвестиций, да и времени просто так быстро. И все, в интернете все начали расти, нам стало тяжело, ну, и в какой-то момент я, в общем, понял, что потолок есть у этой истории, и что жизнь становится проще, как бы так, да, то есть, что просто даже оставаться на месте и зарабатывать, да, то есть очень много усилий. И я в тот момент уже понял, что, ну, надо что-то менять в жизни, да, то есть вот на этом рынке, ну, я себя не видел. Плюс это такой бизнес, вот я считаю, что у меня неплохо с маркетингом, да, то есть вот такие вот скиллы вот эти, вот как, а тут же, ну, в мебели-то нет такой повторяемости, да, то есть ты там как его не обслужи клиента там и не сделай, когда там диван сломается, в следующий раз он даже не вспомнит, где его покупал, ну, условно. И я на тот момент думал, у меня там было тоже стечение обстоятельств, я попал с товарищем, он работал в фонде, он мне рассказывает, что косметический бизнес классный, там маржа очень хорошая, да, там и растут, все. И я уже тогда погрузился в косметику, и вот в еду еще я смотрел, еду, да, какие-то продукты, йогурты я вот думал какие-то
1: делать. То есть, в принципе, смотрел какие-то массовые FMCG.
3: Да, массовые FMCG, где есть частота, где очень важен маркетинг. Частотность, да. Да, частотность, где можно сделать классный продукт, один раз завоевать.
1: Устал от того, что диван раз в 5 лет.
3: Да, да, да, вот это разовые продажи, и вот эта цена, ценовые вот эти войны. Вот. И, в общем, думал так в таком режиме пассивном. И мне тоже попалось по другой причине. Там, это мы, я общался там с инвестором одним, который был вот в этом Миксвилле. Но я не знаю, ты знал об этом или нет.
2: Да. Не, потом ты рассказывал.
3: Да. Вот в этом же проекте, которым Лена вдохновилась, представляешь? И он мне тоже говорит, вот мы там сейчас инвестировали, Target Global, по-моему, этот фонд назывался. Я, в общем, изучил этот проект тоже детально, мы посмотрели. И мне он понравился, он сама новизна этой идеи. Ну, и как-то у меня сел в голове, и все. И каково же было мое удивление, когда Лен, да, там приходит и говорит, у меня есть идея классная. А до этого я говорю, Полине, да, то есть я видел, что у нее есть это предпринимательское. Ну, все равно предприниматели же видят вот эти вот качества в людях. Да, я говорю, слушай, у тебя точно получилось там управлять компанией, строить.
2: Все, решил, да, мою судьбу просто этой фразой.
3: И я говорю, иди подумай, мы же так договорились, иди подумай, чем бы ты. То есть очень важно, чтобы тебе этим нравилось заниматься, потому что будет очень тернистый путь, и его можно только пройти, ну, как бы
2: на очень большом энтузиазме.
3: Но если ты очень это любишь, все, и все, мы как-то там зашлись, и вот она приходит, говорит, все, идея есть, давай там встречаться, я тебе покажу.
2: Да.
3: И она рассказывает, говорит, вот есть такой вот сайт Миксвилль.
2: Так, я говорю, да, и есть тренд на натуральный косметик, которого нет в России.
3: И когда я это увидел, ну, конечно, я был там удивлен, так скажем. Да, потому что обычно, не знаю, наверняка тебе тоже куча раз приходит с разными идеями, да, там 99% этих идей, в принципе, там уже после 5 минут слушать неинтересно, да. А здесь я как бы удивился, что вот так с наскоку человек, который никогда не занимался бизнесом, принес такую качественную идею, да, то есть такую долгоиграющую при этом, да, там. И все. Единственное, у меня был вопрос, я помню, да, я сказал, посчитайте мне себестоимость.
2: Да, точно, да. Бизнес-план.
3: Ну, бизнес-план, я имею в виду, он у меня была волновала себестоимость. Да. Точно вы не ошибаетесь, что такая себестоимость? И, потому что когда посчитали, сколько это стоит, там какая-то была, там, условно говоря, 5 рублей средства, за 50 там его можно продавать, да. И все, и, а потом уже, да, мы ударили по рукам, говорю, давай делать вместе. И касательно моей роли в проекте, да, то это больше было, ну, так как опыта больше, шаги, да, я расписал, какие шаги, в какой последовательности нужно сделать, и там, условно говоря, чего не надо делать, там, да, сейчас на этом, и скажем так, где там особенно качественно нужно сделать, а где можно там на троечку сделать, поехали дальше, да, то есть, чтобы там тестировать. Вот, наверное, так, да, Лена действительно, она взяла на себя всю операционную вот эту вот часть.
1: Давай вернемся к Лене. Миксит, я так понимаю, это дословно смешай это.
2: Да, миксит.
1: Можешь вот так вот на пальцах, во-первых, расскажи, чем натуральная косметика отличается от обычной, чтобы наша аудитория понимала. Я думаю, там не так все однозначно. А во-вторых, вот все-таки вот эта фишка смешай это глазами потребителя, что это?
2: Да, сейчас расскажу. Ну, во-первых, я вообще очень, ну, до сих пор я горжусь, считаю, что прорывная идея, крутая идея, да, даже в какой-то мере, наверное, такая, ну, сильно новаторская, почти инновационная, это вообще самый главный залог успеха наш изначально, потому что во всем мире, не то что в России, во всем мире не было предложения массово кастомизированной косметики. Поэтому, в том числе, мы достаточно быстро стали популярными, да, примерно за год.
1: А кастомизированную что? То есть я могу выбрать ингредиенты
2: Сейчас расскажу. Вот. То есть у нас был реально косметический конструктор. Ты заходишь на сайт, проходишь тест, понимаешь, какой у тебя тип кожи, и тебе высвечивается твоя основа и компоненты, которые подходят. Про каждый компонент ты можешь прочитать и добавить его в конструктор до 6 компонентов. Из этого формировалась финальная цена и средства. Лаборанты замешивали вручную эту косметику, подписывали именем. Это, кстати, тоже такая фишка. То есть мы думали, как сделать так, чтобы косметика была личная. А я в лабу, которую импровизировано первое наше производство, ходила через Starbucks. И я думала, боже мой, какой же гений придумал писать имена. Но это так мило, это с утра тебя сразу улыбает. Я думаю, вот девчонки будут получать крем для Елены.

0: Я объясню, в чем разница. Органика – это когда компоненты все естественно выращены, абсолютно органические. Такая косметика не содержит вообще никаких консервантов. Ее нужно хранить в холодильнике, очень маленький срок годности. Натуральная косметика – это когда в косметике более 50% компонентов натурального происхождения. Ну, понятное дело, что у кого-то 90%, у кого-то большой очень разбег. И есть вообще просто косметика, да, где она не придерживается ни того, ни того.
1: А можешь так вот о конкурентах, наверное, не хочется говорить, но тем не менее сказать, вот они используют просто косметику, эти используют больше натуральную, а эти только органику.
0: Если взять бренды и поделить их на условно молодые бренды и такие более законсервированные старые бренды, вот старые бренды чаще всего используют они не меняют рецептуры, а раньше вся косметика была практически на вазелине, на минеральном масле, что крайне вредно для лица. Ну, то есть это прям действительно очень вредно. Если у человека кожа жирная, либо склонная к акне, использование такой косметики может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до шрамов на лице. Но практически весь люкс и очень старые бренды пользуются такими средствами. Я не знаю, почему они не меняют. Но точнее, я могу догадываться, что это очень сложно, поскольку у них любой шаг, это там несколько лет, да, то изменений. Вот. А молодые все бренды практически, они используют более родственные коже компоненты и более родственные коже системы. Да? То есть то, что встраивается, то, что в первую очередь хотя бы не навредит. И наша косметика от 90-95% натуральная. То есть мы на основе натуральных компонентов все создаем.
1: Но вы это активно продвигаете, правильно?
0: Конечно.
1: То есть это действительно является конкурентным преимуществом.
0: Самое главное, состав.
1: Это на флаге бренда. Есть состав, и потребители в этом прямо
0: меня Олег даже за это ругает. То есть у меня такая философия, я всем транслирую в компании, кто работает сейчас со мной с продуктом. Я всегда говорю, мне не так важно, во что вы положите. Мне важно, что положите. То есть вот у меня косметика, которую я выпускаю, я лично за нее отвечаю. У меня есть трое детей. Вот если я на своего самого младшего ребенка, ему 2 года, могу намазать это средство, значит, оно может появиться в этом мире. Если нет, то нет. Все, вообще. То есть делай как для себя, для своих детей, либо вообще не делай. И вот что, если мы не можем сделать так, как... Здесь вот личные отношения очень большую играют роль. Если мы не можем сделать так, как идеально, то мы вообще не будем выпускать этот продукт.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Иштибури расположен у подножия горы Арахмер в 25 километрах от райцентра Унцукуль. О его древних корнях свидетельствует кладбище с языческими, христианскими и мусульманскими захоронениями и множество прорытых вручную террас в окрестностях. Жили здесь люди охотой в ближних лесах и доходами от полеводства и скотоводства. Выращивали пшеницу, картофель, кукурузу, держали коров, овец и коз. Предание гласит, что в глубокой древности аул был захвачен Суракат-ханом из хунзахского Тануси, после чего прислали 8 семей стражников, старший из которых, Бури, поселился в сторожевой башне на окраине. О бунте в ауле или о приближении к нему врага Бури сообщал свистом на сторожевую башню соседнего аула, и тогда оперативно прибывала помощь от хана. В 1936 году бедняки и средняки аула Иштибури объединились в колхоз имени Молотова под руководством Гулдача Магомедова, Гусейна Гаджимурадова и других. Хозяйство крепко встало на ноги, благодаря чему в домах колхозников прижилось благополучие. Качественно улучшились жилища и появились даже не снившиеся удобства быта. Позже, во времена Великой Отечественной войны, около 30 иштибуринцев ушло на фронт. Потом началась трагедия длиною в 13 долгих лет. Иштибуринцы не согласились добровольно отселиться в Чечню. Власть была неумолима. Очевидцы тех событий рассказывают, что жители села погнали пешком в сторону Харибского перевала. Они добрели до ножа Юртовского района Чечни. Засеять поля на новом месте не успели. Начался голод. Только на третий год они научились обрабатывать землю на новом месте и смогли досыта наесться хлебом. Через 13 лет тех иштибуринцев, что пожелали возвратиться на дедовскую землю, довезли на автомашинах до села. В ауле не нашли ни одного целого дома. Но в наше время Иштибури уже живет спокойной, размеренной жизнью. От года к году расширяется площадь пашни, во многих дворах содержит десятки голов крупного скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Дорожные новости.
1: Утильсбор с 1 января вырастет на 10-20%. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России нет дефицита дизеля, а бензина не хватает немного. Накануне об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По словам чиновника, ажиотажа на заправках подобному летнему сейчас нет. Но спрос все равно остается выше, чем год назад. Напомним, ранее правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября. Для водителей это значит, что очередей и пустых колонок, как летом, пока не ожидается. Но заправляться лучше заранее. Полностью проблема не решена. Импортные автомобили снова подорожают. С 1 января утильсбор вырастет еще на 10-20%. Размер ставок зависит от типа техники. Сильнее всего изменения ударят по параллельному импорту. К началу сентября такие машины занимали 18% рынка. На машинах российской сборки изменения скажутся меньше. Если планируете покупку автомобиля по альтернативным каналам, лучше сделать это до праздников. В январе цены вырастут, хотя дилеры уже готовят запасы, поэтому рост будет плавным. На Крымском мосту изменили правила проезда с прицепом. На легковой машине можно въехать только при условии, что общая масса не превышает 3,5 тонн. Эвакуаторы, которые везут одну машину без прицепа через мост, тоже проедут. Но по-прежнему запрещен проезд электромобилей, гибридов и грузовиков, снаряженной массой более 1,5 тонн. Автопутешественникам с тяжелыми прицепами, включая большие автодома, придется оставить их дома или ехать в объезд по новым территориям. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!
0: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
1: Дервиш и медведь. Случилась эта история в незапамятные времена. Один очень набожный дервиш жил в лесу отшельником, далеко от людских глаз. Проведя много лет в глуши за молитвами, он подумал, что хорошо было бы найти себе друга. В таких раздумьях отправился он в поисках того, кто мог бы скрасить его одиночество, однообразные дни. По пути ему встретился громадный медведь. Дервиш поздоровался с ним. Вскоре они стали неразлучными друзьями. Дни и ночи проводили вместе. Дервиш был немногословен по своей природе. Да и медведя Всевышний Аллах сотворил бессловесным. Возможно, именно по этой причине они и жили в мире и согласии, ведь ругаться они не могли. За долгие годы совместного проживания между ними установилась тесная связь, так, что они научились понимать друг друга без слов. В один из жарких летних дней вышли они прогуляться на опушку леса. Долгая ходьба и духота сморили дервиша. Медведь был более выносливым, но, заметив усталость спутника, он при помощи жестов предложил ему прилечь под дерево отдохнуть. Дервиш с удовольствием устроился в тени увесистых крон дуба и тотчас заснул глубоким сном. Четвероногий друг присел рядом сторожить его. Через какое-то время на лоб дервиша села муха. Медведь, взмахнув лапой, вспугнул ее. Та улетела. Но спустя минуту снова села на лицо человека. Медведь во второй раз взмахнул лапой, отгоняя подальше надоедливое насекомое. Но та не собиралась сдаваться и возвращалась к дервишу вновь и вновь. Медведь не на шутку разозлился и мысленно произнес:
2: «Ну, попробуй еще разок сесть на дервиша. Уж я-то знаю, как от тебя отделаться».
1: Он схватил увесистый булыжник, что лежал у его ног, и как только муха вновь села дервишу на лоб, замахнулся и со всей силы ударил им по голове друга, расколов его череп на две части. В народе говорят: «Глупый и безрассудный друг принесет больше вреда, чем умный враг».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как лениться и при этом все успевать? Я точно знаю, от чего зависит твоя продуктивность. Она сводится к банальной формуле. Интенсивность фокуса и времени дают в результате высококачественную работу. Однако, если вы лишите себя времени на лень, то лишитесь возможности сконцентрироваться на всем остальном. Очень мало кто из людей использует эти правила. Делать миллион вещей и быть постоянно занятым – норма современного мира. Можно ли делать много работы и оставаться при этом ленивым? Вопрос звучит парадоксально. Однако это вовсе не парадокс. Оказывается, человек может быть ленивым, следуя своей стратегии. Вы поступаете так на протяжении всего рабочего дня, используя перерывы. Вы делаете правильно. Чтобы мозг оставался как можно более здоровым и способным усваивать тонны информации, ему нужен отдых. Разрешая себе проявлять интервальную лень на протяжении дня, вы работаете намного эффективнее во время фактического рабочего времени. Людям нравится сравнивать мозг с компьютером. Однако в этой области они абсолютно разные. Изначально компьютер рассчитан на работу на постоянных мощностях. Эта работа может быть бесперерывной в течение многого времени. Компьютер совершенно не устает. Исключением является лишь сбои или случайное обновление. Он способен работать без перерывов, как батарейка в плеере. Люди не могут так. Мы являемся следствием многолетней эволюции. Полностью зависимы от цикла работы и отдыха. Стрессовое напряжение и расслабление относятся как к мозгу, так и к мышцам и всем остальным частям нашего тела. Наши дни наполнены серьезной мыслительной деятельностью. Организовать когнитивные ресурсы непросто, но возможно. Чтобы вы могли грамотно распоряжаться этими когнитивными ресурсами, следует создать два вида перерывов в своем рабочем графике – длительные и короткие. Короткие перерывы – это непродолжительные, часто 50-минутные передышки, которые позволяют морально взбодриться и немного отойти от работы. Длительные перерывы – это 30-минутные и более перерывы, которые дают возможность полностью отключиться от работы и заняться чем угодно. Если вы хотите сделать свою работу предельно эффективной, найдите в рабочем графике место для обоих перерывов. 5 советов научат вас, как получить от таких перерывов максимальную выгоду. Первый совет относится к длительным перерывам. Его основная мысль – заранее определить, в какое время дня вы планируете их сделать. Раннее планирование избавляет вас от чувства вины и неопределенности. Вы четко знаете, когда нужно работать, а когда отдыхать. Все мы прекрасно знаем, что зависание в социальных сетях не по работе вызывает в нас чувство вины. В глубине души мы понимаем, что занимаемся совершенно не тем, чем нужно. Однако, если вы предусмотрительно запланировали перерыв, это неприятное чувство стирается. Вы ведь знаете, когда должны работать, а когда отдыхать. Помимо этого, вы будете более мотивированным к интенсивной работе, потому что наличие запланированного перерыва в ближайшем будущем создаст ощущение ограниченности времени. Вы знаете, что текущая работа подойдет к концу в соответствии с вашим планом, так что придется немного потрудиться, чтобы успеть закончить все, что вы делаете. Второй совет связан с короткими перерывами. Они должны быть обязательно. Важно вставать на 5-10 минут и отходить от своего рабочего места. Сходите за кофе, выпейте воды, поговорите с коллегой, двигайтесь. Так вы отвлечетесь от работы и проветрите голову. Третий совет относится к запрещенным действиям. Точнее, к тому, чего вы не должны делать во время этих пауз в работе. Не заходите в соцсети, на имейл, другие сайты. не занимайтесь менее важной работой в этот период. Во-первых, вы сможете избежать информационного осадка. При переключении на другую задачу у вас появляются новые идеи и проблемы, которые занимают рабочую память. Когда вы пытаетесь вернуться к основной задаче, действительно важной, эти новые идеи и проблемы не исчезают. Они забивают вашу рабочую память, оставляя информационный осадок. Это реально может снизить производительность и помешать настрою. Во-вторых, отвлекающие сайты могут занять не 5-10 минут, а 30 и более. Они специально так разработаны, чтобы привлечь как можно больше вашего внимания. Совет четвертый. Гуляйте на свежем воздухе. Прогулка поднимет настроение и позволит вам влиться в работу с новыми силами. Наш мозг не настроен на сидение на одном месте 8 часов. Прогулка – отличный способ дать своему мозгу побыть в рассеянном режиме, в котором можно задействовать подсознательные ресурсы для решения проблем. Чего нельзя сделать при сфокусированном мышлении? Хотя бы один из ваших перерывов должен включать в себя прогулку минимум на 10 минут на свежем воздухе. Пятый совет – найдите свою идеальную формулу. Проводите эксперименты с временным интервалом между короткими и длинными перерывами. Например, используйте систему Помодоро. 25 минут работы, затем 5 минут отдыха. Способность концентрироваться на работе – это своего рода мышца, которую вы должны тренировать. Это навык, которому можно научиться. Используйте перерывы в своей работе, и вы никогда не устанете от нее. И получите необходимый результат в развитии своей продуктивности.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Многочисленные нарушения выявлены в деятельности частного медицинского центра в Хасавюрте, об этом сообщает прокуратура Дагестана. В частности, отдельные кабинеты в медцентре не были оснащены в соответствии с утвержденным стандартом. Не обеспечивался контроль условий хранения лекарственных средств. Вместо хранения обнаружены препараты и медицинские изделия с истекшим сроком годности. Медицинские карты пациентов не оформлялись, договора на оказание платных медицинских услуг с гражданами не заключались. Ну и временное ограничение электроснабжения запланировано сегодня ночью в Махачкале, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Причиной ограничения — работы по нанесению огнезащитных покрытий на силовые кабели и контрольные линии. Под ограничение сегодня ночью попадает до 5 утра улица Гайдара Гаджиева, Вузовское озеро, улица Заманова и 1 Махачкала. 4-й международный Каспийский цифровой форум пройдет в Каспийске с 12 и 13 ноября. Главная тема форума – цифровые технологии для развития Каспийского региона. Участники форума обсудят развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», цифровые решения для задач, связанных с Каспийским морем. Ну и работу Яндекс.Почты полностью восстановили после технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ее передает Москва-24. Проблемы возникли. Напомню, что после пожара в дата-центре в компании в Сасове, это Рязанской области. Возгорание произошло после атаки беспилотников и затронуло часть инфраструктуры. Пострадавших нет. Более 40 социальных выплат в России проиндексируют с 1 февраля следующего года. Размер повышения будет зависеть от фактической инфляции за текущий год. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Его слова передает ТАСС. Индексация коснется выплат ветеранам и людям с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, по безработице, а также материнского капитала. Лезгинский театр вернулся из Грозного, где принял участие в 7-м Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация» со спектаклем «Ночь Гильвера». Режиссером, постановщиком и художником спектакля выступил заслуженный деятель искусств Дагестана Дмитрий Павлов. Постановка получила высокие оценки критиков, экспертов и зрителей. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так: фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее. Зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи. Найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Каждый раз, когда мотивация жить ослабевает, и вам кажется, что события зашли в тупик, вспоминайте о людях, истории которых вы сейчас услышите. Они прошли через самые тяжелые жизненные испытания и не сломались. Достойны уважения и того, чтобы знать о них. Турия Пит, модель, обгоревшая во время пожара. В сентябре 2011 года Пит участвовала в ультрамарафоне в Западной Австралии и попала в степной пожар. Она оказалась в эпицентре, и бежать было некуда. В результате Турия получила ожог более чем 65% тела. Прежде чем она была по воздуху доставлена в клинику, прошло несколько часов. Доктора не ожидали, что она выживет. Девушка провела 6 месяцев в больнице, пережила множество операций и потеряла все пальцы правой руки и 3 пальца на левой. Тем не менее, сейчас она живет полноценной жизнью, принимает участие в модных фотосессиях, путешествует, занимается серфингом, ездит на велосипеде и работает горным инженером. А также в ее жизни есть настоящая любовь, которая появилась уже после трагедии. Нанда Парада, один из 16 пассажиров рейса 571 ВВС Уругвая, выживших в авиакатастрофе 13 октября 1972 года. Уцелевшим после авиакатастрофы пришлось пить воду из растаявшего снега и спать бок о бок, чтобы не замерзнуть до смерти. Было очень мало еды, поэтому они должны были есть все, что могли найти в зимнем лесу. Через 60 дней после крушения Нанда вместе со своим другом совершил 7-километровый переход через ледяную пустыню и привел в горы спасателей к другим пассажирам рейса, оставшимся благодаря этому в живых. Нанда потерял почти всю свою семью в авиакатастрофе и похудел более чем на 30 килограммов в течение следующих 2 месяцев. На сегодняшний день он является мотивационным оратором, и он рассказывает людям, как достигать своих целей в жизни. Джессика Кокс – первый в мире лицензированный пилот без рук. Джессика родилась в 1983 году. У нее не было рук из-за редкого врожденного дефекта. Ее родители сделали все, чтобы девушка могла вести нормальную жизнь. Джессика научилась есть, одеваться, посещала обычную школу и даже научилась писать. С детства она боялась летать, и даже качели были для нее слишком большими. Но она решила бороться со страхом. В 2008 году она получила право летать на легком спортивном самолете. Так она стала первым безруким пилотом в мире и вошла в мировую книгу рекордов Гиннесса. Шон Сорнер. Этот человек действительно обладает огромной силой духа. Он победил рак и посетил 7 самых высоких пиков всех 7 континентов. Он единственный человек в мире, который пережил болезнь Ходжкина и саркому Аскина. Сначала ему поставили диагноз 13 лет, и врачи давали ему всего 3 месяца. Хотя он сумел победить свой первый рак, болезнь вернулась. Теперь это была саркома Аскина, и опухоль в его правом легком, и ее размер был равен размеру мяча для гольфа. После второй операции врачи давали ему всего 2 недели. Однако Шон выжил. В 2002 году он поднялся на гору Эверест и стал первым пострадавшим от рака, который смог покорить этот пик. Эстер Вергер. Теннисистка на инвалидной коляске, у которой уже 71 титул. Когда Эстер была ребенком, у нее была диагностирована сосудистая миелопатия вокруг спинного мозга. После операции она оказалась неспособной шевелить ногами. Во время реабилитации она научилась играть в волейбол, баскетбол и теннис в инвалидной коляске и добилась различных титулов. В конце концов, она выбрала теннис и стала победителем турнира «Большого шлема» 42 раза. Помните, человек всегда способен на большее, а любые ограничения – это только условность.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У одного учителя был ученик, любивший философствовать и считавший себя ищущим. Однажды, когда тот был занят мыслями о Боге, к нему обратился нуждающийся, прося помощи. Ответив «Бог поможет», ученик продолжил свои размышления. Бедняк пошел искать помощь дальше и встретил другого человека, который сам предложил ему помощь. Об этом случае узнал учитель и сказал ученику: «Да, ты был прав, что так напряженно искал Бога. Ведь в тот момент Его не было в твоем сердце, раз в нем не откликнулась Его любовь. Знай же, что в это время Он и Его любовь гостили у человека, оказавшего бедняге помощь. Пойми, только тот, кто не отворачивает своих глаз, не закрывает своего сердца и не зажимает руку в кулак, видя нужду человека, не закрывает ушей, видя плач и мольбу о помощи, только тот может глазами и ушами сердца услышать его весть, воспринять его дар и познать его».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем. Чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету. Выводы ученых опубликованы в журнале Ассоциации кардиологов США. Просмотр телевизора 2 часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12%, независимо от генетического риска диабета второго типа. Если смотреть телевизор меньше 1 часа в день, то повышенный риск болезни сердца не наблюдается, даже у склонных к диабету людей. Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезни сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске. 2,13% против 2,46%. Ранее ученые также установили связь между длительным, более 3 часов ежедневным просмотре ТВ и более высоким риском развития деменции. Наша жизнь состоит из множества мелочей, которые во многом определяют состояние нашего здоровья. Люди, которые много смотрят телевизор, как правило, мало двигаются, едят много мусорной пищи, недостаточно общаются и так далее. Это все ведет к физическому и умственному нездоровью, прокомментировала выводы ученых врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Только обычаи, традиции горцев, ну и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио Диалог ФМ. Аварская пословица.
1: Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Ведь раньше стаском хуялдесан кету гибергунип.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио Диалог ФМ.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода Кикуни. И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Расскажи, пожалуйста, что вы делаете для того, чтобы Шерегеш стал всесезонным курортом?
2: Ну, я считаю, что с нашего сектора началась летняя движуха, потому что, когда я первый сезон отработал, я понял, что мне тяжело расставаться с людьми, а потом заново их набирать. Мы должны в октябре месяце за один месяц набрать, ну, вот сейчас в нынешних уже масштабах, порядка 200-250 человек. Понимаешь, то есть одномоментно за месяц тебе нужно бустануть 200 человек где-то взять. И это же не просто, ну, как бы разнорабочие, да, это и официанты, и повара, и те, кто будут администраторами и так далее. То есть это достаточно квалифицированные ребята должны быть.
1: Ну, они как бы вот на этот сезон, то есть ты должен их обеспечить жильем, правильно?
2: Да, мы там снимаем квартиру, сейчас мы строим кампус. Ну вот, когда я понял, что это очень тяжело и там по сердцу ножом, там, знаешь, я понял, что надо развивать лето. И, конечно, для меня, как для предпринимателя, это еще способ заработать. Я тебе скажу так, что начинали мы с того, что у нас первый сезон что-то было там, типа, какие-то просто смешные, там, 5 миллионов рублей за, там, за 3-4... За, ну, у нас еще лето же короткое, у нас там лето там, начинается с 1 июня, а заканчивается середина сентября, потому что в октябре уже снег ложится. Поэтому у нас лето — это 3,5 месяца всего.
1: Ну, летом жарко, правильно?
2: Ну, бывает жарко, бывает дождливо, бывает плюс 35, там, как бы разное, да, бывает погода. Вот, соответственно, мы начинали там с 5 миллионов, там, да, там, до, там, сейчас что-то подразогнались там, до 60 миллионов, допустим, лета. Но это тоже пока ничто, это просто там поддержание штанов и как бы удержание команды, чтобы она, ну, не разбегалась, чтобы их обеспечить постоянной работой, всесезонной. Но есть другой обратный эффект, понимаешь? Я их удерживаю, но им тяжело находиться в одном и том же месте внутри этих гор, потому что ты начинаешь там дуреть среди вот этого как бы... Ну, у нас еще такая обстановка, мы такой в кальдере такой находимся среди пяти вершин. И ты такой, понимаешь, как будто ты там, знаешь, в лесу, ау, там кричишь, как бы, и вот и тебя там никто не слышит. То есть людям нужно менять еще вот эту локацию, и ребята, которые там уже 15 лет находятся, они, ну, очень грамотно сделали. Вот как раз Латиф, с кем ты тоже знаком, они развили на Алтае туристический бизнес, и поэтому у них хорошо происходит вот это чередование Алтая летом, Шерегеш зимой, и у человека происходит переключение. У нас на Алтае тоже есть объект.
1: То есть
2: объект.
1: Он внутри своих бизнесов просто управляет персоналом.
2: Правильно? Да, то есть тебе, ты его просто ротируешь, как
1: ротируешь
2: бы,
1: по локациям.
2: Да, переносишь его с локации на локацию. У нас тоже есть объект на Алтае, но он маленький. Мы не можем туда весь наш контингент как бы туда перетащить. И поэтому я сейчас тоже ищу новые локации, в которых я могу, ну, вот именно летом задействовать своих сотрудников, чтобы даже там, условно говоря, взять их там, под управление. То есть мне приходится развивать инфраструктуру, да, чтобы вот этот большой проект развивался. Даже сейчас я вот там веду переговоры с ребятами, мы там в Новосибирске хотим несколько ресторанов открыть, только для того, чтобы это была база, для того, чтобы через эту базу прокачивать себе сотрудников на курорт.
1: А вот тип людей, которые нанимаются на сезон, то есть они, ну, как бы они, это действительно сотрудники...
2: Это определенный тип.
1: Это сотрудники, которые... Ну, просто действительно, они вот летом в одном месте, там, зимой в другом, они ищут, условно, такой некий максимальный доход вот в этот mm-hmm. период времени. Или это другой какой-то сегмент?
2: Ну, смотри, тут есть два типа сотрудников, которых я наблюдал. Первый – это авантюристы, которые считают, что они сейчас приедут на курорт и будут кайфовать и параллельно работать. Такие быстро отваливаются. Еще там за полтора месяца, вот, перед Новым годом, мы их уже убираем. То есть они как бы отсеиваются, потому что они где-то там проспали, перебухали или что-то еще, и они как бы отваливаются.
1: А работают в режиме 2 плюс 2 или как?
2: Некоторые, знаешь, бывает, работают вообще просто без выходных, просто фигачат. Тут же еще какая еще история, психологически сложная. Когда все вокруг отдыхают, ты работаешь. Понимаешь, Новый год все отдыхают, ты работаешь. У нас самый тяжелый там по плотности день – это выходной день. В это время ты работаешь, понимаешь, вот эта вся… То есть у нас нет, у нас 24/7 мы работаем, особенно если брать гостиницу, да, там, то есть там нет уже никакого там, ну, выходного или там ты не можешь отлучиться. Поэтому вот первые – это такие авантюристы, которые приезжают, типа, попробовать там покайфовать, типа, и тебе будут еще платить, а ты будешь кайфовать, потому что мы все равно даем какие-то привилегии, там тебе в полцены там одно, там скипас тебе бесплатно, оборудование тебе бесплатно, там питание в полцены, там все такое.
1: Но в целом приезжают люди, для которых имеет значение, что он работает на горнолыжном курорте и может заодно в свободное время покататься, правильно?
2: В какой-то степени, да, но я тебе скажу так, что некоторые даже не поднимаются за сезон на гору. Вот реально. То есть они, вот у них работа, сон, работа, сон. Вот
1: то так. Есть это просто функция денег для части людей?
2: Ну, по большому счету, да. И понятно, что туда едут больше ребята молодые, которые там могут еще вот как-то не привязаны к каким-то обязательствам или там семьей и так далее. Но мы на самом деле, ну, кто-то у нас уже семьи там заводит, это понятно, как бы, да, внутри курорта. И я на такую штуку наблюдаю, что я пытаюсь, наоборот, сейчас создать условия для сотрудников семейных. Потому что для меня они более спокойный контингент, да, они, во-первых, как это, волк в лес не смотрит, то есть они как бы, ну, не рыщут там, как бы, да, себе пару какую-то, они устепенившиеся, они понятные, они как бы уже вот здесь парой находятся, потому что у меня вот тот алтайский проект, как бы, он ему там уже, ну, сколько, 8 лет, и управляющих было всего 3, это 3 пары, это семейный сервис, такой подход, да, то есть там муж, условно говоря, управляющий, жена там администратор, и они спокойно и друг друга подменяют какой-то момент, там, да, и у них как бы вот, ну, психологическое здоровье вот это как бы правильное выстраивается, поэтому сейчас у меня акцент именно на то, чтобы туда семьи завозить, и даже там мы планируем сейчас построить какой-нибудь там детский сад, детскую комнату, чтобы, ну, если у тебя дети там есть маленькие, то ты их можешь там оставлять, чтобы они развивались там, да, школа там, в принципе, есть в поселке, и мы сейчас строим кампус именно вот с этим расчетом, что будут именно проживать семейные.
1: Ну, причем всесезонно, правильно?
2: Да, ну, как бы акцент на то, чтобы, да, конечно, чтобы они всесезонно.
1: За сезонный персонал с какими работодателями вы конкурируете?
2: Ну, в этом-то и проблема, что когда начинается сезон, у всех начинает сразу как бы очень актуализироваться вопрос вакансий, начинает сразу сыпаться со всех сторон. И тут уже начинается какой-то аукцион, потому что всем надо на горе запуститься одномоментно. И это конкуренция. И сейчас за счет того, что строится несколько сильных инвесторов, они начинают просто высасывать этот персонал. Как вот, допустим, Менеджерок запустился, Сбер запустил там отель, да, на 300 номеров, то, конечно же, они сразу спылесосили всю, как бы...
1: Ну, штат. Типа это сразу там еще, там, не знаю, 300-500 рабочих мест, правильно, они создали?
2: Да, ну там они конкретно создали больше 1000 рабочих мест, это первое. Второе, они могут себе позволить взвинтить цену и выкупить просто людей. Да? А остальным-то что остается делать? То есть маленьким предпринимателям приходится тоже цену поднимать теперь уже на свою услугу, чтобы окупать эту зарплату. У нас за прошлый, ну, за вот прошлый год зарплата, наверное, 50% наверное, скаканула вверх.
1: Вот это очень важно. То есть получается, что когда курорт активно развивается,
2: конечно,
1: все равно вот эта инфляция издержек, она не позволяет, как сказать, то есть ты все время находишься в конкуренции за сотрудников, да, тебе приходится все время повышать зарплаты, плюс, понятно, в России сейчас в целом очень низкий уровень безработицы.
2: Да.
1: А в сезонном бизнесе это еще ярче проявляется. То есть ты должен как бы, ну, просто людей там перекупать.
2: Ну, получается, что так.
1: Но удается это отыгрывать, то есть отыгрывать как-то в цене. Например, давай так, средняя стоимость скипаса, она там как-то насколько подорожала за последние 2-3 года?
2: Ну, смотри, мы начинали там с цена скипаса, у нас была 1200 в году 18-19. Сейчас на 2500, то есть мы как бы в два раза. Да, но, опять-таки, у нас и курс поменялся сильно, да, и все эти санкционные моменты, плюс зарплаты и так далее, и так далее. И тут еще с другой стороны конкуренция нас поддавливает, мы не можем там, да. Когда мы начинаем цену поднимать, каждый раз после поднятия цены к нам приходит антимонопольная служба. Понимаешь, говорит, типа, а что вы подняли цену? Вот, но очень хорошую вещь тоже сделал губернатор. У нас было общее собрание, он очень хорошо слышит всех инвесторов. То есть был разговор о том, что надо ли там вводить какой-то курортный сбор там, и так далее. Да? В итоге отказались от этой идеи и ввели кэшбэк для жителей Кузбасса. Потому что жители Кузбасса стали чувствовать на себе подорожание курорта и ввели кэшбэк. И мы были одни из первых, кто вообще его внедрил у себя. Даже сегодня он был, смотрел в телеграм-каналах, которые по курорту. Люди выкладывали кэшбэки. И на самом деле наш кэшбэк один из самых больших. То есть мы там 30% даем скидку на скипас. Но нам, так как мы зарегистрированы, мы всегда свои бизнесы все регистрируем в том регионе, в котором ведем бизнес, нам регион вместо упрощенной ставки 6% делает 1%. То есть мы со своей выручки 5% экономим, но мы даем кэшбэк жителям Кузбасса. Понимаешь? То есть вот как бы это тоже определенный момент, который способствует тому, чтобы жители Кузбасса в Шерегеш продолжали ехать, потому что они начали отваливаться в какой-то момент. И это прям заметно стало.
1: Понятно, что условно там, давай так, Москва там выросла, цены разогнали.
2: Да.
1: И для, ну, тех, кто, для самих сибиряков, скажем, конечно, так стало это дорого.
2: Ну, конечно, да, конечно.
1: Давай вернемся к началу вообще. С чего все начиналось? Как ты стал предпринимателем? Какие твои первые шаги были в бизнесе?
2: Мои первые шаги в бизнесе, ну, мой вообще путь начинался там, я с 15 лет начинал там всегда уже зарабатывать деньги, потому что, ну, я вообще родился в Казахстане, там, в городе Семипалатинск, там, да, и это был очень маленький городок, где был всесоюзный полигон ядерных испытаний был, то есть не самое благоприятное место, где можно было бы вообще родиться и развиваться. Вот. Когда мы переехали в Россию, у меня как бы такой был новый какой-то переломный момент в жизни, где все поменялось, другая экономика, другие люди. Ну, то есть мне 15 лет было, мне нужно было где-то как-то на самом деле искать свои какие-то деньги, потому что родители были врачами, и другие цены вообще даже были. То есть, а мне хотелось много, и вот это все было перед глазами. И как-то вот все начиналось именно с того, что вот это желание зарабатывать, оно оттуда было. Первый бизнес был кофейные автоматы, которые я начал там со своей будущей супругой, но тогда мы только начали дружить. Я позанимался этим бизнесом, понял, что я не могу его масштабировать, потому что нужно много денег на самом деле, потому что это тоже физические объекты, да, которые нужно, чтобы создать сеть какую-то, да, чтобы у тебя операционные затраты не съедали тебя, нужна большая сеть. Тогда я себе этого не мог позволить, поэтому я от этого бизнеса отказался и вышел. Продав там эти автоматы, осталась там какая-то копейка, там 100 тысяч рублей, с этого начал проект по модульным конструкциям. И я там как-то, знаешь, поймал поток такой, скажем, да, я почувствовал, что я как бы, как, знаешь, как-то на ветер ловишь, там чувствуешь, сила какая-то появляется. И вот у нас появился такой буст, я вот люблю такие темы, где я нащупал, как бы ухватился за эту скорость развития и возможности, и мы за 7 лет выросли там с ничего до почти полумиллиарда, там, на тот момент это был 2013 год, выручки, но я тогда словил там определенный кассовый разрыв, вот, порядка 2 миллионов долларов я был должен, и у меня бизнес вообще развалился практически. То есть я прям, скажем так, дернул ручку, вот как, знаешь, как пилот, который прям перед самой землей там фигуру...
1: На себя,
2: да, как бы фигуру там высшего пилотажа делал. Но это было очень тяжелое время для меня лично, там 2 года я просто пытался из этого выбраться. И это был очень самый такой, знаешь, трансформационный момент в моей жизни, когда какой-то момент, вот почему я переключился на туризм, какой-то момент мне захотелось производить продукт для потребителя, который на расстоянии вытянутой руки. То есть это был B2B бизнес у меня. Он и остался на сегодняшний момент. Вот мы сегодня с тобой записываем 14 апреля, да, 10 апреля было день рождения компании, и было 17 лет вот, на сегодняшний момент. То есть не так много компаний в России, да, с таким, там, скажем, послужным списком длинным.
1: Нет, это здорово, что тебе 35 лет, и у тебя у компании 17-летие.
2: Да, и я тебе скажу,
1: рано что... Рано начал.
2: Да, и на самом деле... Что самое для меня, знаешь, как показательное, что у нас нет ни одного суда за 17 лет с нашим заказчиком. Потому что мы все свои обязательства выполняем, как бы, как вот, ну, слово дали, так и сделали.
1: Ну, то есть у тебя, по сути, такой первый большой бизнес – это производство вот этих модульных конструкций.
2: Да.
1: И сколько сейчас в год ты производишь?
2: По прошлому году мы произвели 3000 единиц.
1: То есть 3000 единиц, 3000 домиков?
2: Да, 3000
1: модульных. Это большие цифры. Это какая у вас доля вообще в России?
2: Ну, смотри, если рынок там сейчас оценивать где-то примерно, наверное, 150-200 миллиардов, ну, у нас сейчас там выручка на самом деле небольшая. По сравнению с этой долей, у нас выручка была по прошлому году порядка 3 миллиардов. В этом году мы там целимся в 4,5 ярда по конструкции. Мы уже там загрузились практически на весь тот объем, который нам годовой. И у нас сейчас проблема, мы не успеваем производить, нам нужно расширять производство, мы сейчас ищем новые площадки. У нас уже 4 производственных площадки, и одно направление мы отделили, сделали как раз-таки модульные гостиничные конструкции,
1: которые у нас для временного персонала, правильно я понимаю?
2: Не, у нас есть как бы то...
1: Для вахт. Для
2: да,
1: вахт.
2: Есть отдельное направление, которое такое, самое ключевое, это вахтовые, да, поселки, там для нефтяников, золотовиков. Там мы уже сейчас моделируем все в 3D, то есть можешь одеть виртуальные очки, погулять по зданиям, все как бы знаешь, где у тебя что, как будет построено. Мы все это упаковываем в контейнер и увозим на любую точку страны, там, на север, в любое время года строим. То есть мы вот сейчас одновременно там, можем до 100 объектов вести вот, в стройки по всей стране. То есть от Калининграда до там, Чукотки.
1: Ну то есть в чем-то у тебя получается такой вертикально интегрированный бизнес, потому что... Ты можешь недвижимость строить из тех же модульных конструкций, которых ты сам производишь.
2: Ну да, ну, понимаешь, у меня все бизнесы, они как бы, как знаешь, как семя от другого там появляются, вот новые, да, они расширяются за счет той же самой туристический бизнес, он так и появился. что мы просто построили модульную гостиницу. В какой-то момент мне просто захотелось больше эстетики добавить в свои как бы конструкции. Ну, я как бы такой творец, создатель, мне хочется что-то все время создавать новое и красивое в то же время. В какой-то момент мне просто уже набило скомину как бы однотипные квадратные конструкции. Мне хотелось что-то красивое. Uh-huh. И вот это как бы красиво вылилось в первую как бы модульную гостиницу. Причем это площадка, на которой мы это построили. Там, я начинал там когда-то заниматься рафтингом с идеей, что буду заниматься активным туризмом. Но прошло 10 лет, и я эту базу выкупил и начал заниматься этим активным туризмом. То есть как бы, на тот момент время еще не пришло. Как бы, но вот через 10 лет время пришло, мы все, как бы, знаешь, все случилось, так скажем, в одной точке. Мы построили эту базу, а потом оттуда пошло развитие в Шерегеш. То есть мы начали на этом. А сейчас все дома, которые построены у нас в нашем секторе, это все дома, которые построила наша компания. То есть мы по факту, это наша большая выставочная площадка в то же время. То есть у меня была такая идея, что гость любой может приехать, посмотреть, как это все выглядит и в этом пожить.
1: Ты яркий пример того, что у предпринимателя очень высокий уровень энергии. И я когда готовился к нашему интервью, узнал, что ты ультрамен. Я думаю, это будет очень интересно аудитории. Расскажи вообще, что такое, чем ультрамен отличается от айронмена и несколько своих достижений, и продолжаешь ли ты этим до сих пор заниматься?
2: Отвечу сразу, нет, я уже не продолжаю этим заниматься. Начал я заниматься как раз, когда у меня был этот кризисный момент, трансформационный. Как бы я уже там 10 лет не употребляю алкоголь. Как раз таки по той причине, что какой-то момент там свою бочку я выпил. Видимо, когда вот разбирался со своими там внутренними демонами, когда вот этот был момент, связанный с предбанкротным состоянием компании. И я в какой-то момент понял, что мне, короче, по здоровью я уже не вывожу. Хотя мне было там 28 лет в тот момент. И...
1: То есть был просто такой стресс, что ты искал какое-то вот занятие, которое бы в этот момент, чтобы ты про это не думал, правильно?
2: А на самом деле там все получилось так банально. Я, да, начал думать уже о здоровье как бы в какой-то момент. Я думаю, блин, вот я 7 лет работал, просто по 16 часов вкалывал, и получается, это не привело меня к результату, наоборот, привело к разрушению, и я остался вообще без ничего, еще даже должен остался. То есть я даже все деньги, которые я зарабатывал, я их как бы реинвестировал обратно в бизнес. И в какой-то момент я подумал, блин, ну я всегда любил спорт, и просто перестал заниматься. Пошел в спортзал, просто чтобы хотя бы как-то начать развеиваться. Но железо мне никак не помогало. В какой-то момент я там где-то посмотрел видео, что перед качалкой желательно там на беговой дорожке как бы кардио сделать какое-то. И вот я побегав на беговой дорожке, просто разогревшись, я такой думаю, блин, что-то у меня какой-то произошла такая трансформация, у меня как будто бы, знаешь, это, голова светлее стала. Я начал к этому присматриваться, начал чуть больше бегать, там, просто пошел в парк побегал, такой, блин, классно. Короче, какой-то, знаешь, проветриваются мозги. Я думаю, вообще, какой-то эффект, который я до этого не испытывал. Когда ты еще отказался от алкоголя, перестал курить, а я там 15 лет курил, с 15 лет, как бы, да, и в итоге вот этот выплеск энергии, который мне нужно было куда-то его деть, я начал бегать, начал присматриваться к гонкам Ironman, сделал сначала половинку за 5 месяцев, подготовился, потом через 5 месяцев сделал полную дистанцию в Южной Африке, через полгода сделал еще одну полную дистанцию, на ней сделал кандидата в мастера спорта, то есть при этом я на велосипеде до этого не ездил никогда, не плавал кролем, так, брасом умел плавать, но кролем никогда не плавал, там 500 метров, может, за всю жизнь проплыл там. То есть я сделал кандидата мастера спорта, и думаю, блин, круто. Вот эта внутренняя философия вот этой длинных гонок, она была мне близка по духу. Я думаю, это же похоже на что-то, связанное с бизнесом. Знаешь, как вот есть такой тест, когда ребенку кладут какую-то пироженку и говорят, что, типа, если ты сейчас посидишь там 10 минут и ее не скушаешь, типа, а мы выйдем, то мы тебе дадим еще одну. И вот этот был тест такой, как бы, на предпринимательство среди детей. То есть кто-то мог удерживать свое внимание долго над тем, что он хочет, или как бы, ну, какой-то там борется с собой, так скажем, да, то он как бы становился более таким, ну, явным представителем предпринимательской деятельности. И поэтому вот это тоже ощущение того, что ты зачем-то, за какой-то целью далекой бежишь, ты пашешь изо дня в день, потом еще ты на этом соревновании просто там как бы выкладываешься на максимум. Это как бы было близко мне по духу. Я хотел это больше исследовать, так скажем, да, в своем теле. Еще понять, какие у меня есть границы. Это уже не только границы тела, а еще границы как бы духа твоего, да, как бы насколько ты способен вот это выдерживать, этот как бы натиск, так скажем. И я себе ставил все больше и больше задач, и вот сделал ультрамена. Это 515 километров, 10 ты плывешь, 421 едешь на велосипеде и 84 бежишь.
1: И это за сколько по времени?
2: Ну, получается, это разбито на три этапа. примерно, ну, это идет 3 дня подряд. Сначала ты проплываешь 10 километров, потом 145 на велосипеде, на следующий день 276 на велосипеде, и на следующий день 84 бежишь. То есть это вот за 3 дня.
1: 84 бежишь за 1 день?
2: Да, за 1 день.
1: Просто 2 марафона?
2: Да, это 2 марафона. То есть это вот ультрамен, это примерно 2-2,5 айронмена подряд. Ну, таких. Ну, скажем так, ультраменов в России, я не знаю, ну, человек 120, наверное, может быть, на всю Россию есть. Но это был такой, знаешь, вызов для себя, больше челлендж. И когда ты пробегаешь вот этот финишный створ, ощущение вот этой пустоты и непонимание, куда ты дальше идешь. Потому что тебе, ты достиг этой цели, а дальше что? У меня были там как бы дальнейшие видения, что я должен сделать 5 айронменов подряд. Но в какой-то момент я просто остановился и понял, что все, что нужно, я как бы, ну, как бы проверил, да, так, философию какую-то свою проверил, там, свои как бы способности. И у меня это как бы ощущение своей внутренней, как бы, ну, своего внутреннего масштаба, оно дает мне вот эту уверенность в дальнейших движениях, понимаешь? То есть это как бы проверил свои границы, такой, понял, что окей, дальше заступать уже опасно, давай-ка мы это, ну, в космос я не будем отправлять больше. Поэтому сейчас как бы другая уже философия, но мне всегда было интересно идти в долгую и в длинную. Потому что я всегда смотрю проекты такие, которые там, знаешь, на 10 лет вперед. Вот видишь, моему первому бизнесу 17 лет, горнолыжному уже 6, и я вижу, что там на 10 лет вперед там точно есть чем заниматься.
1: Ну и в завершение, первое, спасибо огромное, что ты к нам пришел, спасибо огромное за твое время.
2: Пригласил.
1: Да, я вот точно могу тебе сказать, я лично жду прям прогноз, как только в декабре выпадет вот тот самый метр снега, я сразу под прогноз к тебе в гости опять прилетаю, будем дальше продолжать популяризовывать российские курорты. Можешь в завершении что-то пожелать для того, чтобы все больше и больше ребят добивались успеха?
2: Пожелать, наверное, пожелать можно только одно. Верить в то, что делаешь, любить то, что делаешь. Тут по-другому, наверное, никак. Надо понять, что вот тебе отзывается. И вот идти вот на этот поток найти и вот за него держаться.
1: Супер. Верьте в то, что делаете, и любите в то, что делаете. Рецепт от Вадима Кулубекова.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе.
2: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В Дагестане полночь.
0: Время. Диалог ФМ. Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В японской бизнес-культуре принято приветствовать друг друга поклоном. Японцы прекрасно понимают, что на Западе здороваются рукопожатием, поэтому японский бизнесмен, скорее всего, сам протянет вам руку для приветствия. Однако, если хотите продемонстрировать, что вы знакомы с японскими традициями и уважаете их культуру, не лишним будет слегка поклониться. Наконец, когда настанет время сесть за стол и приступить к переговорам, дождитесь приглашения сесть. Японцы всегда приходят на переговоры небольшими группами и рассаживаются в соответствии со статусом, который они занимают в компании. Во главе стола садится главный по статусу сотрудник. Во время самих переговоров японцы большое внимание уделяют деталям, поэтому будьте готовы, что вам будут задавать множество узкоспециализированных вопросов. Старайтесь тщательно готовиться к любого рода переговорам и заранее продумать, какие вопросы могут возникнуть у ваших японских партнеров. Вы можете принести с собой различные документы с информацией о вашей компании, которую вы можете предоставить японцам для ознакомления, или же пригласить с собой коллег со своей стороны, которые помогут вам отвечать на сложные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

будете в Бабаюрте, не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Во время сна наш организм выполняет первостепенные по важности задачи. В течение дня наш мозг накапливает метаболические отходы в результате нейронной активности мозга. Это нормально, но слишком большое накопление этих отходов связывает с огромным числом неврологических заболеваний. Недавнее исследование подтвердило, что токсины и шлаки выводятся из мозга по большей части ночью, причем в довольно специфичной фазе сна. Удивительно, как это происходит. Во время сна клетки мозга уменьшаются в размерах на 60%, позволяя лимфатической системе вычистить всю грязь. Стоит заметить, что если вы просыпаетесь чистой головой, это говорит о корректной работе лимфатической системы и об отсутствии токсичных материалов в вашем мозге. Но если вы просыпаетесь с нежеланием, а в голове у вас каша, то велики шансы постоянного токсичного отравления мозга. В действительности, так скорее всего оно и есть. Крепкий сон, помимо очищения мозга, также укрепляет нашу память. Исследования говорят, что стабильный и здоровый сон улучшает долгосрочную память. В свою очередь, нестабильный и беспокойный сон часто служит причиной нарушений памяти. Человеку с трудом будет даваться запоминание как сложных смысловых конструкций, так и простых фактов. Также, судя по недавно проведенным исследованиям, было выяснено, что сон в течение 5,5 часов способствует накоплению жира и сжиганию мышц. Если же человек спит по 8 часов в сутки, вместо углеводов и белков в качестве энергии используется жир, что способствует липолизу и избавлению от лишнего веса. Также важно сказать, что именно ночью наблюдается пик секреции гормона роста. К сожалению, в современном мире очень немногие получают достаточно качественный сон. Поэтому в этом видео я расскажу о том, как правильно готовиться ко сну, засыпать и спать. Во-первых, важно соблюдать режим, и это непростая формальность. Наше тело любит порядок. Оно всегда старается выработать нужные гормоны в расчете на то, что вы пойдете спать. Но если изо дня в день у вас разное расписание, тело просто не знает, когда ему готовиться ко сну. Его гормональный фон сбивается. Главным образом мы говорим о таком гормоне, как мелатонин. Этот гормон подготавливает организм ко сну и запускает цепочку выработки ряда других важнейших для сна гормонов. Мелатонин – это гормон, который в нормальных условиях вырабатывается с наступлением сумерек. Да, его секреция происходит в ответ на то, что мы видим глазами. То есть, если вокруг светло, мелатонин не вырабатывается. А теперь вспомните, что делают современные люди перед сном. Правильно, мы пользуемся компьютерами и мобильными телефонами. Проблема в том, что ученые выяснили, что голубой цвет экранного свечения противодействует выработке мелатонина. Когда наши глаза видят яркий свет, организм думает, что все еще день, и для выработки мелатонина время не пришло. Поэтому я не рекомендую брать в руки гаджеты за час до сна, лучше почитайте книгу, это даст вашему телу возможность подготовиться ко сну. Во-вторых, кушать нужно не позже, чем за 3 часа до сна. Это связано с тем, что организм все свои силы пускает на пищеварение. Если вы только что поели и собираетесь спать, скорее всего ваш сон будет поверхностен, организм не отдохнет и не восстановится. Более того, еда также не переварится, ведь во время сна метаболизм снижается. Все потому, что многие недооценивают, сколько ресурсов организму необходимо на переваривание пищи. Засыпая с полным животом, вы заставляете организм работать сверхурочно, в то время, когда он по идее должен отдыхать. В-третьих, лучше спать без одежды. Множество исследований подтверждают, что сон без одежды позволяет вашему телу лучше регулировать температуру тела. Это значительно улучшает выработку важнейших гормонов и улучшает качество сна. В-четвертых, лично я советую никогда ничего не делать на своей кровати. Она должна служить вам только для ночного сна. Почему? Это психологический эффект. Ваше тело и психика привыкают спать в определенном месте. Если кровать связана исключительно со сном, как только вы помещаете себя в нее, ваше тело моментально включает режим сна. Это позволит вам быстрее засыпать и отдыхать более качественно. В-пятых, добавьте в свой рацион питания следующие продукты.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Движемся дальше. Что еще влияет на долг?
2: Если мы создаем долги в своей жизни, возможно, эти долги помогают вам, вот как похоже, да, нечто в предыдущем случае, долги помогают вам находиться в определенном состоянии. Например, вот ваша история как будто бы вот в этом повествовании будет продолжаться. Когда ребенок растет в состоянии, что родители меня постоянно чего-то ждут, например, такое бывает очень часто в многодетных семьях, когда там родители говорят, вот ты старший, например, старшие дети — это вообще какие-то святые отцы, там, психологи и так далее. И говорят, вот ты старший, ты должен поддерживать младших, ты должен нас поддерживать, ты должен. И тогда ребенок из своего вот состояния, когда только психика формируется, в него это закладывается как вот норма, он как будто бы берет на себя вот эти долги, и с этим чувством должен, он идет. Он не может до конца даже пойти в какую-то свою жизнь, и он создает вот эти долги, даже когда родители там уже благополучно там живут, всем он помог, но он все равно продолжает создавать долги. Бывали истории, когда люди брали кредиты даже не для себя, а вот до такой степени там чувство вот этого долга на уровне бессознательного человека, что они брали долги, кредиты для близких, для родственников, для друзей, еще для кого-то, да, попадали вот в такие истории, когда их близкие не могли платить, и вот они, вот это чувство долга, которое есть на уровне внутреннего состояния, из него создают долги вот в реальной жизни. И чем выше это чувство долга, тем меньше человек доволен своей жизнью, тем больше он истощен, но это для него естественное состояние, как норма, он привык. Для него это зона безопасности.
1: Офигеть, это тоже я. Я вот прям вот сейчас в такой ситуации. Я закрываю долг за человека, который должен был сам за это платить. Ну так вот, я вот в эту ситуацию вошел. И вот... Как из этого выйти? То есть, окей, я согласен, у меня высокое чувство долга. Как его убрать? Я не понимаю.
2: Да, вот можем сейчас вот эксперимент такой провести.
1: И вы тоже с нами давайте.
2: Да, вот прямо сейчас на уровне тела почувствуйте, где это состояние долга вы в себе несете.
1: Ну, где-то здесь.
2: Почувствуйте, как давно вы его несете.
1: Угу.
2: И что это чувство, когда оно внутри вас, делает с вашим телом? Вы в этот момент какой?
1: Напряженный.
2: Как тогда ваше тело начинает себя вести?
1: Ну, такой стресс сильный происходит какой-то очень.
2: Да. По всему телу. То есть есть привычка находиться постоянно в стрессе.
1: Угу.
2: И вот теперь это чувство долга. Вот просто почувствуйте его. В каком возрасте оно приблизительно появилось?
1: Ну, у меня там 5-6.
2: Угу. И почувствуйте, в контакте с кем оно появилось?
1: Думаю, перед родителями в целом. По поводу обучения, вот это все.
2: Угу. Ага. Да, хотелось оправдать как-то ожидания.
1: Ну да, да, да,
2: да. И вот сейчас почувствуйте, что вы, да, можно вот метафорично, как будто бы вы извлекаете это чувство долга, отдаете родителям,
1: угу.
2: Да, видите родителей, там смотрите на них, можно даже там про себя сказать фразу: «Я вас вижу»,
1: угу.
2: И вы возвращаете это чувство долга и говорите: «Мама, папа, я буду разным,
1: угу.
2: И я не всегда буду оправдывать ваши ожидания, но я все равно ваш сын, а вы все равно мои родители».
1: Угу.
2: И почувствуйте, представьте, визуализируйте, как ваши родители говорят вам: «Мы тебя видим, что бы ни произошло, ты всегда будешь нашим ребенком,
1: угу.
2: А мы твоими родителями».
1: Сильно. Я думаю, если это представить, сделать это сильно.
2: Да, нужно представить, сделать, почувствовать, как вы отдаете то, что вот вам делает больно, потому что это в этот момент ребенок берет ответственность за чувства родителей. Ну, типа, чтобы они были довольны, да. Я должен угодить. Ребенок думает иллюзорно, что это я управляю состоянием родителей. И если я вот стараюсь, они классно себя чувствуют, они довольны. Типа, вы знаете, вот человек как будто бы берет на себя ту зону ответственности, которую он контролировать не может.
1: Офигеть.
2: И это дополнительно рождает тревогу.
1: Офигеть.
2: Поэтому здесь важно понимать, что то, как себя ведут другие люди в контакте с вами, это не ваша ответственность. Вы не можете нести ответственность за состояние и чувства другого человека. Если у него плохое настроение, оно плохое не потому, что он на вас злится или что-то с вами не так. Ему просто плохо.
1: Да.
2: И многие дети в силу того, что да, идет формирование психики, в силу того, что эти дети как будто бы думают, да, вот они направлены на себя. Вот есть такой момент в детском возрасте, когда ребенок думает, что все из-за меня. И вот в этот момент ребенок как будто начинает брать ответственность за состояние родителей. Но это выводит ребенка, да, со своего места. Он перестает быть ребенком для родителей. Он начинает о них заботиться, брать на себя больше, чем он может тащить на себе, грубо говоря. И тогда это своеобразная рана.
1: Окей,
2: и тогда в контакте с другими, когда другой будет приходить и говорит, возьми на себя для меня кредит, человек будет думать, блин, если я не возьму, он же расстроится. Я же несу ответственность за его состояние, когда он рядом со мной. Как тот ребенок, который когда-то взял состояние родителей. Вот есть даже такие дети, которые видят родителя грустного, они начинают его веселить. Это вот про это. И такой человек, став взрослым, ему будет тяжело держать границы, и, в принципе, финансовые в том числе. И поэтому такие люди, они когда несут ответственность за других, за состояние другого, они вот попадают в такие истории, когда вынуждены для того, чтобы угодить другому, чтобы другой не расстроился, брать на себя и потом еще платить. Но деньги — это меньшее. Ведь мы же на работу, на эти деньги меняем свою жизнь.
1: Да.
2: И это про то, что опять я не ценю свою жизнь, я свою жизнь растрачиваю. Скорее всего, у меня нет цели, скорее всего, там я не до конца в контакте с собой, потому что я до сих пор смотрю на этот мир глазами этого ребенка, когда я жду, чтобы у всех вокруг меня было все хорошо и чтобы все были довольны. Но так не работает.
1: 100%, 100%. Супер, блин, очень круто. Я не знаю, как у вас, но у меня уже происходит большое осознание. Давайте двигаться дальше. Что еще влияет на долг?
2: Следующее, что может быть причиной, почему люди постоянно попадают в долги и кредиты, это униженность. Униженность, из которой там, человек выбирает строить свою жизнь. Сейчас я расскажу пример, как это было у меня и как я из этого вышла. То есть какую-то часть жизни, будучи ребенком, там, я проживала в деревне со своими родителями. Когда было время перестройки, к сожалению, мои родители не смогли адаптироваться под новое время. Кстати, вот история с адаптацией, она очень актуальна была в пандемию. В пандемию тоже не все могли адаптироваться. На это влияет вот качество психики, адаптивность. Самое важное качество, благодаря которому человек может адаптироваться. Так вот, мои родители не смогли адаптироваться вот в этих 90-х, и тогда был слишком такой большой накал, был сильный кризис, иногда нечего было есть. И у нас в деревне, где я жила, практиковалось такое, что люди ходили, просили в долг, там, каждый выживал как мог. Там, кто-то садил огород, кто-то работал, как-то выживал. То есть. И была в моей жизни такая история, вот, что я старший ребенок, и меня мама постоянно отправляла «проси в долг, проси в долг». И вот когда я ходила в магазин и просила в долг, у меня это было постоянно сопряжено вот с чувством стыда, с чувством униженности, что со мной что-то не так, что я какая-то не такая, что просить у мира, от жизни, у людей в принципе плохо. И вот для моей детской психики это было травматично. То есть это было травматично, мое сердце прямо в те моменты, оно прям ранилось. Но из-за того, что там я была ответственным ребенком, я старший ребенок, я несла на себе, да, эту ношу. И однажды вот у меня была такая ситуация, вот денежная травма, да, как они у нас образуются. Я шла там к женщине, которая жила неподалеку, хотела попросить, то есть под запись тогда это так называлось, да, в долг хлеб. Когда я пришла к ней, я была такая голодная, вот как раз было такое сложное время, когда там вот прям даже с едой было тяжело, и я прихожу к ней, там так вкусно пахнет только что испечённым хлебом. Я прошу у нее хлеб, но она мне говорит, типа, твоя мама не отдала еще прошлый долг, поэтому хлеба нет. И тогда этот отказ, он просто перевернул внутри меня все с ног на голову. Я вышла от там, да, вот этой женщины, на улице иду, там, мне 8-9 лет, я замерзла, мне хочется есть. Это был такой тяжелый момент для меня. В этот период сразу же внешняя обстановка, да, то, как выглядит для меня мир, она стала какой-то враждебной. То есть я начала думать, что мир какой-то враждебный. Небезопасный, вот сразу катастрофизация включается, мы все умрем, а что мы будем сегодня есть? Это у ребенка 8-9 лет. И у каждого человека есть какие-то истории, которые связаны вот с такими моментами, когда был такой вот зашкал эмоций, и психика в этот момент, как правило, не справляется. И вот вся эта нагнетающая внешняя среда, она мягко интериоризуется, встраивается вот внутрь.
1: Как
2: интериоризуется.
1: Это что?
2: Это значит, она вот встраивается и становится частью жизни, частью восприятия. То есть все, в этот момент восприятие сформировалось у ребенка, и он уже видит мир не так, как раньше, а именно вот из этой точки зрения. И это значит, что человек, когда будет попадать в какие-то истории подобные, где, например, нужно попросить, где нужно там заявить о себе, он постоянно будет сталкиваться с теми состояниями, которые он проживал, вот в этот травмирующий момент, и это будет не давать ему быть адаптивным. И тогда вот это вот внешнее неблагополучие, внешняя тревога, она становится фоновым состоянием ребенка, и потом ребенок вот с этим восприятием, вот с таким неадаптивным восприятием идет в мир, и ему очень тяжело. Я очень долго работала с этой темой, потому что у меня было очень много травмирующих ситуаций. До 30 лет там я сама плавала в этих кредитах, просто вот по уши, поэтому эту тему я изучала даже для того, чтобы себя из нее вывести. Для меня это был вопрос жизни. Насколько я могу адаптироваться в этом мире и сделать свою жизнь качественной? Я понимала, что сегодня уже никто не виноват. И мы сейчас говорим для того, чтобы там обвинить кого-то вот в этом, родителей. Мы их вообще не трогаем. Вот даже сегодня мы вообще никак не отсылались. Потому что, став взрослым, человек должен понимать, если я сейчас что-то не изменю, что будет дальше. И для меня этот вопрос стал особенно острым, когда я стала мамой. Я вдруг вот прям реально дети — это какие-то маяки, которые освещают и говорят, вот смотри, у тебя на данный момент вот такая жизнь. Ты готов идти дальше и, ну, как бы, и такой же багаж отдавать своему ребенку. Я думаю, не каждый родитель хочет, чтобы его ребенок проживал те же истории, какие, да, проживал ты сам. И здесь важно просто осознать, что вот с этими историями нужно работать. Я записала специальное видео, где я даю 6 конкретных шагов, которые нужно сделать, и это поможет людям выйти. Также в этом подарке, подарок видео, я записала специальную технику. Благодаря этим техникам я себя вывела из этих состояний. То есть нужно будет это просто сделать. Я со временем, находясь сама в терапии, меняла именно свое восприятие мира. То есть сейчас мне мир кажется, я вижу его, и я уверена в том, что он на моей стороне, что люди, которых я встречаю, они хотят мне помочь. что я могу принимать эту помощь, потому что раньше у меня были вот вопросы с этим, потому что вот это вот просить, это равно унижение, это как будто бы погружение в какую-то боль, сразу я хуже, а кто-то лучше. И вот нужно первым делом это менять внутреннее состояние моего контакта с миром. Многие люди на самом деле находятся в борьбе. Они борются и с миром, и внутри себя. Это такие скрытые конфликты. Ведь, ну, как бы я говорила о своем примере, потому что я это осознаю, я это уже проработала. А есть такие истории, когда человек, он вроде бы живет, он думает, у него все хорошо, но внутри много внутриличностных таких скрытых конфликтов, которые он не может осознать. Как понять, что есть скрытые конфликты? Что мешает двигаться, расти? Это просто посмотреть на то, насколько вы сейчас удовлетворены своей жизнью. Это элементарно. Просто если куча долгов, если есть проблемы с физикой, со здоровьем, если есть ощущение, что те задачи, с которыми я сталкиваюсь, они тяжелые для меня, я не могу их решить, они непосильны. И человек как будто бы не живет, а отбывает наказание, да, вот на этом свете. Если есть такое состояние, и человек ничего с ним не делает, могут быть не очень приятные последствия. И это связано с тем, что дело в том, что наша психика устроена таким образом, мы либо прогрессируем, это движемся вперед, то есть наша психика, она динамична. И мы либо развиваемся, улучшаем качество жизни, стремимся к чему-то, слышим свои желания.
1: Слушаем подкасты.
2: Слушаем подкасты, это вот, да. Либо человек, если думает, что я сейчас вот посижу вот на этом уровне, все хорошо, там, посплю, да, отдохну, то это наоборот про то, что идет регресс. То есть мы либо улучшаем жизнь, мы либо улучшаем качество здоровья, качество тела, поддерживаем. Либо оно все постепенно само снижается, уходит в регресс. И... То есть это как снежный ком. Если я не решаю, то все скатывается на нет, все скатывается туда, где я уже не могу справиться сам. И зачастую большинство людей замечают, что они в проблемах только тогда, когда они уже полностью погрязли в долгах.
1: То есть уже долг — это такой один из финальных сигналов, что типа, чувак, что-то не то, короче,
2: это в жизни. Это уже все, да.
1: Спасибо большое. Спасибо. Я на самом деле в шоке от того, что последние мысли, которые услышал, потому что действительно там было очень много чего про меня. Я аж загрузился такой к концу, потому что понимаю, что надо что-то менять. И я надеюсь, что даже если вы сегодня тоже в таком состоянии, как я, после этого подкаста, слава богу, потому что мы могли бы и дальше с вами ходить и просто надеяться, что что-то изменится, но, к сожалению, пока сам не меняешься, вокруг ничего и не меняется. Это закон, везде описано, сказано, что человек не меняется, пока вот он сам не примет решение. Спасибо большое за этот выпуск. Еще раз благодарю за присутствие здесь.
2: Спасибо большое.
1: Кайф.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Минцифры планируют ежегодно выделять до 10 миллиардов рублей на развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщают три источника «Коммерсанта», осведомленных о ходе обсуждения. Из этой суммы 8 миллиардов будут направлены на разработку проектов, оставшиеся 2 миллиарда – на обеспечение вычислительных мощностей. В пресс-службе ведомства пояснили, что дополнительные меры поддержки разработки и внедрения российских ИИ-решений, включая компенсацию части затрат на вычислительные ресурсы, рассматриваются в рамках рабочей группы, созданной при подкомиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта в правительстве России. Поддержка будет включать предоставление льготных кредитов для разработки и масштабирования ИИ-решений, а также выделение грантов на пилотное тестирование новых проектов. Оператором отбора грантов может стать Российский фонд развития информационных технологий. При этом размер гранта будет покрывать до 80% стоимости проекта. В бизнес-сообществе инициативу поддерживают, но подчеркивают необходимость разработки четких критериев отбора и требований к участникам.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: У внезапного ухода из жизни из-за отрыва тромба, когда человек вроде бы был здоров и вдруг умер, всегда есть предпосылки. Легкая хромота, если при этом увеличен размер голени, повод как можно быстрее обратиться к сосудистому хирургу. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джана Лидзе Константин Крулев. Когда голень выглядит отечной и болезненной, рекомендуется оценить состояние венозного русла с помощью дуплекса, то есть УЗИ сосудов. В любом случае, решение после осмотра пациента примет врач. Как объяснил кардиолог, человеку, у которого обнаруживается огромный тромб в вене, а такие образования могут вызвать тромбоэмболию, в том числе с летальным исходом, и он продолжает жить, как ни в чем не бывало, можно сказать, повезло. Тромб постепенно организовался, прирос к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что надо же, ни с того ни с сего, отметил Константин Крулев в своем блоге. Напомним, что тромбоз бывает венозным и артериальным. В первом случае иногда наблюдается посинение конечности, а во втором она бледнеет и становится холодной. К тромбозу может привести в том числе травма конечности или хирургическое вмешательство. Известны случаи, когда толчком к тромбозу становилась операция на коленном суставе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, сегодня в гостях у меня моя коллега по Академии социальных технологий, заведующая кафедрой интегративных технологий
2: здоровья.
1: Наверное, ведущий в стране эксперт и специалист в области гомеопатической медицины Ирина Никулина. Ир, спасибо, что нашли время и пришли.
2: Спасибо большое за приглашение.
1: И вопрос сначала общий. Ирина, вы специалист, практик. Что же мешает современному человеку быть здоровым?
2: Хороший вопрос. Вы знаете, мне кажется, есть два момента, на которых я хотела остановиться. Прежде всего, современный человек, особенно живущий в нашей стране, замечает себя в последнюю очередь. Мы не видим себя, мы не осознаем себя, мы не находим время на то, чтобы почувствовать себя, потому что мы очень заняты. У нас очень много социальных обязанностей, мы многое, что должны успеть сделать
1: за очень... «должны» здесь ключевое.
2: Да, за очень короткий промежуток времени. И, к сожалению, вот в этой беготне мы практически не обращаем на себя внимания до тех пор, пока наше тело не останавливает нас и говорит, что да, мы уже не можем двигаться. Вот тогда мы начинаем думать о чем-то. И второй момент, мне кажется, очень важный, что даже если мы замечаем что-то, мы очень нехотя как-то отнекиваемся, не обращаем внимания на то, что происходит, на те сигналы, которые нам уже дает наш организм, и не реагируем вовремя. И меня поразило в этом плане исследование, которое проводила некоммерческая организация «Культура здоровья». Оно проводило опрос в рабочих...
1: А вы же создатель этой организации.
2: Я, так сказать, вдохновитель. Угу. И мне понравились результаты исследования, которые они провели в рабочих московских коллективах. Когда задали вопрос людям, работающим, как они оценивают свое здоровье, 80% сказали, что как хорошее и очень хорошее. И эти же люди... В 60% отметили, что у них нарушен вес, в 70% что у них недостаток энергии, и в 35% что у них проблемы с позвоночником и постоянные боли.
1: Это вы еще не спрашивали по сон.
2: Да. И второй момент, еще на который стоит обратить внимание, это, к сожалению, очень низкий уровень медицинской грамотности у нашего населения.
1: И вы как раз в своем этом фонде же и поставили задачу, да?
2: Да.
1: Там популяризация здорового образа жизни.
2: И просто информация о здоровье, и о тех знаниях базовых, которыми должен обладать любой человек. Потому что, к сожалению, у нас нередки ситуации, когда случается инсульт, а люди дома лечатся от какого-нибудь отравления.
1: Ну, кроме того, мы же понимаем, что у огромного количества заболеваний, практически всех, там успех в первую очередь зависит от... насколько рано была проведена диагностика.
2: Безусловно.
1: Это проблема онкологии, что когда человек приходит с очевидными признаками, это уже вторая, третья стадия. А если бы он пришел, когда первая стадия, то 95% вероятности полного выздоровления, а на второй, третьей это уже порядки другие.
2: Совершенно верно.
1: И то же самое в других заболеваниях. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, там понятно, что попасть в больницу с инсультом, это уже надо реабилитироваться, а вот не допустить.
2: Да, там каждая минута на счету.
1: Да. Хорошо. И вот что вообще подразумевает под собой такое понятие «здоровый образ жизни»?
2: Здоровый образ жизни – это оптимальный для вас здесь и сейчас. Тот образ жизни, который дает вам прежде всего энергию и который поддерживает вас в ресурсном состоянии, как и физическом, ментальном, эмоциональном.
1: Жить полной жизнью, называется.
2: Да.
1: Получать удовольствие от жизни.
2: И быть счастливым.
1: Быть счастливым, активным.
2: Да.
1: Какие компоненты все включают вот этот здоровый образ жизни?
2: Вы знаете, согласно многим исследованиям, сегодня факторы, которые входят в здоровый образ жизни, выглядят в виде перевернутой вот такой пирамиды, где на первом уровне находится питание, на втором – питьевой режим, причем вес первого фактора 7%, второго 13%, 20% отводится на физическую активность и 60% на психоэмоциональные какие-то наши эмоции, взаимоотношения социальные, туда же подходит сон и отдых. То есть де-факто это четыре основные группы, и перевернутая эта пирамида не случайно.
1: То есть мы думаем, что это зависит от еды, а от еды это зависит меньше всего, на самом деле.
2: Да, но фокус в том, что еда находится на первом базовом уровне, и каждый нижележащий уровень дает энергию на вышележащий уровень. Понятно. Да. Поэтому если... И часто я вижу людей, которые приходят ко мне и говорят, что никак не могу заставить себя идти заниматься спортом, уже дорогой абонемент купил в зал, и вот занимаются самобичеванием, самосъеданием. И вы знаете, я все время в такой ситуации говорю, скажите спасибо своему телу за то, что оно вас туда не пускает. Потому что когда мы смотрим на ниже лежащий уровень, на то, как люди питаются и какой у них питьевой режим, совершенно очевидно, что они находятся в жутком нутритивном дефиците, и организм, не пуская в спортзал, де-факто экономит тот ценный ресурс, который есть, на жизненно важные функции, да, и поэтому нужно спускаться на нижележащий уровень. И то же самое касается каких-то конфликтов
1: это
2: и стрессов.
1: Это касается и режима питьевого, потому да. что тоже здесь при неправильном питании, в общем, опасно менять свой питьевой режим. Надо сначала сходить к нефрологу, прежде чем переходить на питье 2-2,5 литра воды в день.
2: Оно не должно быть обязательно 2-2,5, все зависит от того, что вы едите.
1: Потому я
2: что
1: про это говорю.
2: Да, потому что если вы едите пищу, которая, ну, условно, вас закисляет, это продукты животного белка, это сахар, это алкоголь, если у вас много в рационе или там кофеин, то, понятно, вам, наверное, потребуется больше жидкости, потому что все продукты кислые, так таковые, они выводятся через мочевую систему, через почки. И для этого нужна чистая вода.
1: Вы же как раз учились в нутрициологии.
2: Да.
1: Да, и даже я помню, в каком-то вашем интервью я читал, что для вас было открытие вот эти курсы нутрициологии, которые вы прошли, да, за рубежом. Это очень важно там понимать, что нутрициологи, например, там, с одной стороны, рекомендуют меньше употреблять свинину, а с другой стороны, единственной диетой, признаваемой Всемирной организацией здравоохранения, является средиземноморская диета, в которой есть все. Угу. Это и хамон, это и сало, это и масло, это и макароны, это и хлеб. И, да, много морепродуктов, да, много овощей и фруктов, но там есть все. Там есть все, в том числе и то, что нам рекомендуется избегать. Вот эта полноценная средиземноморская диета в правильных пропорциях, угу. да, еще с хорошим воздухом.
2: Вот, мне кажется, ключевое слово это, потому что все зависит от общей, так скажем, нагрузки на человеческий организм. Понятно. И климата, и то, что вы сказали, взаимоотношения, и позитивного настроя. Конечно, если вы... Вот так вот живете, как на острове Окинава, вы можете позволить себе есть свинину, да, потому что вот эта нагрузка на организм, она будет, ну, все равно не такая большая. А если мы добавим сюда грязный воздух, токсичные отношения, плохую еду, да, алкоголь и так далее и тому подобное, то уже здесь получается, что мы, ну, настолько перегружаем возможности организма, что очень сложно избежать каких-то проблем со здоровьем.
1: Вы говорили в интервью, что для вас было откровением, вот открытием, это теория нутрициологии. Наверное, вы были одной из первых, кто это слово сюда привез, потому что до этого было слово диета, да, диетология. А нутрициологию мы слово это используем всего несколько лет. Как раз, наверное, когда такие, как вы вот привезли вот эту идею о том, что это не только диета, это не только ограничение себя в чем-то, а это правильный
2: набор микрокомпонентов. Да. Да. Как раз это смысл ограничения.
1: Да, не ограничения. Я как раз против любых диет, не придерживаюсь никакой диеты. В чем было это откровение? Вот какие основные мысли, идеи вы привезли и считаете важными для интегративного, комплексного, системного, холистического, я бы сказал, отношения к собственному здоровью?
2: Я закончила медицинский университет.
1: Это я знаю.
2: И как многие врачи, была уверена долгие годы, что если найти правильную терапию, подобрать правильную таблетку, то все вопросы со здоровьем можно решить.
1: А оказалось, что можно решить только симптом.
2: Да. И одна из мыслей, она не моя, она моего гуру и наставника французского натуропата Ирен Грожан. Мне очень нравится аналогия, о которой она говорит. Она говорит, вот когда вы едете на машине, и на табло загорается красная лампочка, вы что делаете? Вы лезете под капот и ищете причину, почему она загорелась. А когда вы едете в своем...
1: А не лампочку меняете.
2: Да. А когда вы едете в своем теле, которое де-факто ваша машина, в которой вы должны пересечь дистанцию в название жизни, и у вас появляется симптом, вы его замазываете, принимаете таблетку и едете дальше, пока не упадете. И для меня, наверное, это было основное. Действительно, лезть до сути и понимать, почему тот или иной симптом возник, а не останавливаться на том этапе, как его убрать. Потому что убрать его можно разными способами сегодня, но это не значит, что вы решили вопрос. И основное сегодня для меня, и когда я помогаю людям разобраться с тем, что с ними происходит, это все-таки понять, что в вашем образе жизни, в вашем образе питания привело к тому, что тот или иной симптом у вас появился. Нам нужна энергия, для того, чтобы не только для того, чтобы двигаться, но для того, чтобы поддерживать равновесие в организме, бороться с заболеваниями и так далее. Вы освободили энергию, которая, вероятно, уходила на совершенно что-то другое. И моя, наверное, вторая главная мысль после дополнительного обучения нутрициологии и другим холистическим подходам — это то, что наш организм — это уникальная машина, которая имеет колоссальный потенциал к саморегенерации, к самовосстановлению. Но чтобы она могла это делать, нужно хотя бы ей не мешать, а лучше дать ей ресурс для того, чтобы она правильно его им распорядилась. Поэтому здесь хороши разные методики, да, и прошивка, и, может быть, какая-то психотерапия, или, может быть, коррекция питания.
1: Это
2: я к тому, что неважно, да, то, что освобождает потенциал и энергию, и ресурс вашего организма, он просто потом распределяет его.
1: Или убирает какой-то ограничитель, да, использование.
2: Да.
1: Теперь вопрос, вот как вы воспринимаете, видите, доверяете гомеопатическому подходу? Я объясню, что в принципе это является одним из видов магии. Существует два вида магии. Контагиозная, которая базируется на древнем представлении людей. У нас же все медицины, все хилерства и традиционные медицины, они все равно вышли как одной из форм магии. Когда-то этим занимались шаманы, знахари, лекари. И потом это постепенно стало там формулироваться в науку. Это же было чудо, да, когда происходило излечение, этим занимались шаманы. И контагиозная магия держится на представлении, что два объекта, если они пересеклись в одной точке пространства и времени, то с этого момента их судьбы будут связаны. Понятно, что первобытный человек видел, что кто-то больной подошел к здоровому, а потом здоровый тоже болеет. Возникало магическое заключение, что просто то, что они пересеклись, просто влияет на их судьбу. Они же не знали, что есть там вирусы, бактерии, инфекции. Они просто видели вот саму феноменологию, да, что этот болел, теперь и этот болеет, потому что они сконтактировали. И это понятно, что там, вот для такого примитивного мышления это было самое простое объяснение. А второй тип магии базируется на другом представлении, тоже древнем, еще дорелигиозном, что мельчайший элемент большого объекта несет в себе все характеристики этого большого объекта. И вот тогда начали подниматься такие талисманы, какие-то вещи, обладающие особыми свойствами. Тогда появилось представление, что можно передать не материей, а через мельчайшую частичку можно передать свойства. И вот именно эта магия называется гомеопатической. И вот, по сути, Ведь гомеопатическая медицина использует именно вот этот принцип. Там же не количество вещества, а характеристики вещества или характеристики объекта, из которого взято это вещество, раскатанное в этих сахарных шариках, передается. Вот расскажите, как вы видите эффект, вот эту причинность, механизм действия гомеопатических лекарств? Вы как специалист. Я не лукавлю, я действительно пытаюсь разобраться, я открыт и ищу сам, и с удовольствием найду подтверждение эффективности. Потому и так люблю общаться с людьми, у кого есть сформулированная точка зрения, которые себе уже доказали и могут с уверенностью привести мне какие-то аргументы. И поэтому я изучаю этот вопрос вместе с моими зрителями, чтобы сформулировать свое собственное личное отношение к этому.
2: Ну, вы знаете, степень разведения в гомеопатических лекарствах разная. Есть разные.

0: некоторых гомеопатических лекарственных препаратах. Поэтому здесь на самом деле есть очень много близкого.
1: Это аргумент, я его принимаю.
0: С другой стороны, вот многие говорят, ты веришь в гомеопатию. Мне кажется, слово «верить» – это же не религия. В нее не надо верить, нужно просто попробовать. Я в медицинском университете вообще не изучала гомеопатию. И когда я приехала жить во Францию, для меня просто было удивительно узнать, что это такое за метод и что им оперируют стандартные врачи, терапевты, педиатры. И, собственно говоря, первый эффект я увидела на своем ребенке. И у меня была ситуация, наверное, исключение, потому что у нее были частые отиты. И когда в четвертый раз за год нам назначили системную антибактериальную терапию, но я как-то уже призадумалась, я же понимаю, что я не могу своего ребенка до конца ее жизни лечить антибиотиками столько раз в году.
1: Это можно испортить вообще весь метаболизм и кишечник.
0: И убить микробиоту навсегда, чего, наверное, уже случилось.
1: А восстанавливается она там годы?
0: Ну, считается, что после одного курса антибактериальной терапии нужно минимум 5 лет для того, чтобы она полноценно восстановилась. И у меня, собственно говоря, был опыт работы с педиатром, которая обладала знаниями по гомеопатии, и мы эту ситуацию решили. Поэтому здесь на самом деле вопрос, наверное, самый главный, что сегодня есть много исследований, которые доказывают эффективность метода. И если вы зайдете в международную библиотеку PubMed, там более 3000 исследований с различными гомеопатическими лекарственными препаратами. Это работает, это помогает, и сегодня нет волшебной таблетки, независимо она гомеопатическая, аллопатическая. Да, здоровье не равно таблетка. Здоровье – это гораздо более сложные и комплексные, комплексное понятие, если хотите. И сегодня весь мир идет к тому, что есть так называемая интеграция, интегративный подход разных методов, которые нужны вам здесь и сейчас. И то, что вам подходит сегодня, совсем не факт, что будет подходить завтра. Возможно, завтра вам потребуется другая комбинация терапевтических и нетерапевтических методов. И мне кажется, если есть этот ассортимент, которым можно пользоваться, из которого можно выбирать, то это же здорово.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Перед Первой мировой войной архитектор из Петербурга Иосиф Зильбершмидт приехал в столицу Австро-Венгерской империи Вену, чтобы детально изучить знаменитое на весь мир здание оперы. Его интересовали особенности архитектуры и акустики. Эти знания нужны были ему для работы в Дагестане. В столице Дагестанской области, городе Темирхан-Шоре, промышленник Хизри Гаджиев задумал построить на свои деньги первый в городе и области театр. Он был оснащен по последнему слову техники. Вращающаяся сцена и прочие новшества делали его передовым для своего времени, за что он и получил название «модерн». В театре даже осуществлялся синхронный перевод на национальные языки. В первые годы советской власти театр стал свидетелем знакового события. Именно в этом здании в 1920 году провозгласили автономию Дагестана. Для чего в Темирхан-Шору на созванный по этому поводу чрезвычайный съезд народов Дагестана приехал народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин. Со сцены концертного зала он зачитал декларацию об автономии. В этом театре выступал Федор Шаляпин, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова. Приезжали на гастроли из Махачкалы, получивший столичный статус, артисты Кумыкского, Русского, Аварского, Лакского театров. В настоящее время здесь находится Буйнакский историко-краеведческий музей, филиал Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахагоди.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я был не слишком-то спортивным ребенком и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Смерть никогда не сравнится с жизнью. Нет ни одного примера, чтобы смерть была лучше, чем жизнь. Пока ты живешь, ты должен жить. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Лев Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив. Men's Life представляет. Майк Тайсон. Правила жизни великого боксера. Хотите услышать мой секрет? Все банально, но это вера в себя. Если в вас верит 1000 человек, но не верите вы, у вас ничего не выйдет. Ведь все зависит от вас. Неважно, что говорят окружающие, верьте в себя и идите к своей цели. И это время, когда дисциплина вступает в игру. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно, но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Без дисциплины не имеет значения, насколько ты хорош. Ты ничто. Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары и будет продолжать наступать, потому что он сильный. Не лишайся силы духа и мужества. Ребята, мой вам совет. Учитесь признавать свои недостатки. Пока вы отворачиваетесь от своих недостатков, они будут мешать вам достигать поставленных целей. Поэтому нужно признавать, что вы не идеальны, и начать бороться с изъянами. Не огорчайся неудачам. Падают все. Только кто-то встает быстрее, а кто-то продолжает валяться и ныть. Мой тренер говорил: «Внимательно следи за своими мыслями, потому что жизнь будет полностью отражать твои мысли. Если ты будешь нерешительным или испуганным, такой и будет твоя жизнь. Живи чистым разумом». Я был не слишком-то спортивным ребенком и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Однажды они заставили меня таскать деревянные ящики в заброшенный дом. В одном из этих ящиков были голуби, и увидев этих птиц вблизи, я просто влюбился в них. И эта любовь длится всю мою жизнь. Возможно, если бы не голуби, то я не начал бы заниматься боксом. Моя первая драка случилась из-за птицы. Один парень, он был старше и крупнее меня, взял моего голубя и у меня на глазах свернул ему шею. Прошло много лет, но я до сих пор помню эту сцену, которая оставила глубокий шрам в моей душе. Я бросился с кулаками на обидчика и измолотил его. В тот момент я чувствовал, что был сильнее его, и поэтому победил. И тогда я поверил в свои силы и в себя. Голуби для меня – лучший способ отдохнуть и успокоиться. В отличие от людей, птицы не могут обмануть. Они отвечают добром на добро, и когда ты о них заботишься, платят тебе искренней привязанностью. К сожалению, с людьми все бывает иначе. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Знаете, что я делал? Я надевал лыжную шапку, старое тряпье и шел на улицу просить мелочь. Я мечтатель. Я мечтаю добраться до звезд. Но если я упускаю звезду, я все равно загребаю полную пригоршню облаков. Большинство людей относятся к себе плохо. Я счастлив от того, что безумно влюблен в себя. А люди от этого только сильнее меня ненавидят. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? Я люблю бить людей. Правда. Все эти знаменитости до смерти боятся, что кто-то вдруг бросится на них. А я хочу, чтобы на меня нападали. Никакого оружия. Я и он. Я люблю бить людей. И я люблю бить их сильно. Когда я дерусь с кем-то, я хочу отобрать его волю. Я хочу отобрать его отвагу. Я хочу вырвать его сердце и показать ему, как оно выглядит. Я всегда стараюсь бить по кончику носа, потому что я хочу загнать кость в самый мозг. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? И опять-таки, это невероятно. Но когда я вернулся домой из тюрьмы, я увидел эти чертовски огромные коробки из-под бананов. Вначале я подумал, что это просто мусор, но это были 20 или 30 коробок, целиком забитые книгами. И я подумал: «Господи, это же невероятно, что вся эта информация хранится сейчас в моей голове». Сейчас для меня совершенно очевидно, что самое большое влияние на человека оказывают книги, которые он прочел, и люди, которых он встретил. Вот что братья и сестры должны знать про книги. Самое важное – понимать прочитанное правильно. Хорошо уметь читать, но очень плохо уметь читать и не уметь понимать прочитанное. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. До тех пор, пока мы упорны и несгибаемы, мы получаем то, чего хотим. Нас нельзя победить. Со мной другое дело, но это то, во что я верю. Еще одна штука, от которой мне сносит голову, это время. Время не будет ждать вас. Время как книга. У него есть начало, середина и конец. Сейчас я говорю с вами. Вы когда-то говорили с кучей ребят, которых уже нет. Это круг, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Я стараюсь стать другим. Мне не нравится тот человек, которым я был раньше. Я стараюсь искоренить в себе старые привычки, и мне порой очень неприятно вспоминать свое прошлое. Стараюсь не держать в себе зла. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на злость. Стараюсь тратить каждую секунду на то, чтобы у меня и вокруг меня все было хорошо. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В Дагестане с января по сентябрь поступления от туристического налога увеличились на 30%, достигнув 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном Минтуризма. В ведомстве уточнили, что в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 28,5 миллионов рублей. Министерство прогнозирует, что по итогам года общая сумма поступлений от турналога достигнет 58 миллионов рублей. Налог был введен в начале прошлого года и действует на территории 25 муниципалитетов, включая 6 городских округов. По данным ведомства, за первые 8 месяцев этого года в регион прибыло 1,3 миллиона туристов, что на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение турпотока связано с весенними паводками, которые создали неблагоприятный информационный фон, а также с введением режима чрезвычайной ситуации, пояснили в ведомстве. Также отмечается, что летом республику посетили около 900 тысяч туристов.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
1: Две бочки. В один из дней шли по дороге бок о бок две бочки. Одна из них была наполнена маслом, а другая – пустая. Наполненная маслом передвигалась выверенным аккуратным шагом. Завидев ее издали, шедшие навстречу останавливались, уступали ей дорогу. Пустая же грохотала, издавала много шума, оставляя за собой клубы пыли. От пустой бочки, как правило, много шума, а пользы никакой. Этот рассказ напоминает нам, что и среди людей есть такие же, как та пустая бочка. Они всюду похваляются своими делами, громко рассказывают о них, а на деле одна пустота. Но есть такие, кто совершает что-то важное, но при этом не кичится, не кричит об этом на каждом углу, а тихо исполняет свою работу, мало кого в это посвящая. Эти вторые напоминают наполненную маслом бочку.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Несмотря на поговорку «L'abito non farebbe il monaco», дословный перевод «платье не сделало бы монаха», что на русском значит «не суди о книге по обложке». Деловой человек в Италии обязан быть стильным и элегантным. Всему, что может подчеркнуть социальный статус, итальянцы придают большое значение. Расскажите о себе, своей семье и своих успехах итальянцам, чтобы заслужить их доверие на начальном этапе. Установление межличностных отношений имеет особое значение в деловой среде. Светский разговор – важная часть переговоров. Разбавить деловую беседу можно на темы об искусстве, архитектуре, о местной кухне и винах. Спорт, футбол, природа, праздники, кинофильмы, семья – эти темы с удовольствием обсудит любой итальянец. Переговоры часто проходят в режиме открытого обсуждения, без четкого регламента. Цель – дать каждой стороне выразить свою точку зрения. Будьте готовы, что вам будут много рассказывать о себе и расспрашивать о вас. Итальянцы – изобретательные люди, энергичные и отзывчивые. Они могут быть очень приветливыми, но одновременно уклончивы от прямых ответов. Эмоциональность итальянцев часто заставляет их обещать больше, чем они могут дать, поэтому старайтесь отделять факты от эмоций. Выбирайте изящные и сдержанные подарки. Даже если это сувениры с вашим логотипом, исключите эффект прямой рекламы.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Конкретное желание, вера в их достижения. Этот принцип звучит банально, хотя имеет наибольшее влияние на формирование богатства. Желание – это начало свершений, все начинается именно с него. Но есть нюансы, на которые следует обратить внимание. В частности, стремление должно быть страстным и конкретным. Вместо тысячи миллионов мечт подумайте, что из этого хотите действительно воплотить в реальность. Не бойтесь заоблачного желания, ведь невозможных вещей нет. Есть страх их сделать. Роберт Бернс был безграмотным мальчиком из деревни, который, по мнению большинства, должен был стать пьяницей и жить в нищете. Но из-за страстного желания он стал известным поэтом, превратившим мысли в прекрасную поэзию. Если ваше желание будет сильным, а вера в него крепкой, то перед вами обязательно появятся возможности и план действий. Самовнушение. Никакая мысль не попадает в сознание без самовнушения, являющегося средством связи между сознательной и подсознательной частями разума. Поэтому у нас есть полный контроль над подсознанием, который в лучшем случае используем не всегда, в худшем – вообще никогда. Это происходит из-за недооценки собственных возможностей, незнания или неверия, что можно управлять мыслями. Но это реально. Вам стоит уединиться в тихом месте и подумать, чего вы хотите больше всего. Затем напишите свои мысли на бумаге. Это не должны быть размашистые предложения. Старайтесь описать надуманное двумя-тремя фразами. Затем повесьте листок на видном месте, чтобы повторять написанное каждый день. Так вы испытаете силу самовнушения на себе. Единственное, стоит не забывать, что начинать нужно с малого и конкретного. Потому что если вы сразу задумаете самовнушить себе мысли о большом богатстве, явного результата вы не получите. Также стоит учитывать, что умение использовать принцип самовнушения зависит от вашего желания и способности сосредотачиваться на нем. Развитие воображения. Возможность фантазировать – дар, который нужно максимально использовать. Чем лучше развито воображение, тем больше шансов на достижение целей. Но нужно знать, что есть два вида воображения – синтетическое и творческое. С помощью первого мы анализируем предыдущий опыт знания. С помощью второго создаем новые идеи. Отдельно эти виды существовать не могут. Важно, чтобы между ними был баланс. Развитие воображения и равновесие возможно только благодаря активности, то есть через чтение книг, просмотра фильмов и так далее. Аса Кендлер, американский предприниматель, основатель компании Coca-Cola, был обычным аптекарем, который, благодаря своему развитому воображению, подкрепившему деятельностью, сумел создать один из самых известных брендов в мире. Организованное планирование. Работая самому, можно потратить много ресурсов, но в итоге остаться без хорошего результата. Наполеон Хилл советует создать команду с как можно большим количеством людей, каждый из которых будет делать то, что получается лучше. Но перед тем, как собирать команду, подумайте, что вы предложите людям, ведь даром никто не будет работать. Далее договоритесь о том, сколько раз вы будете видеться. Чем больше встреч, тем лучше для начала. И самое важное, поддерживайте в команде идеальную гармонию. Станьте не только справедливым руководителем, но и отзывчивым товарищем. Генри Форд не был чрезвычайно умным, но благодаря как раз-таки четкому плану и отличной команде, он стал владельцем заводов по производству автомобилей по всему миру. Настойчивость. Это очень важная черта, помогающая превращать желание в материальный подход. А основой настойчивости является сила воли, которая в сочетании с сильным стремлением открывает дорогу к большим возможностям. Но это не значит, что все получится с первого раза. Выйти что-то может и со второй, или вообще с сотой попытки. Главное не останавливаться, ведь поражение – это не приговор, а только знак. Возможно, хорошо не подготовились, мало было упорства, каких-то действий. Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель, потерпел очень много неудач, но он не опустил руки и благодаря своей настойчивости преуспел. Запомните, неважно, насколько медленно обстоят дела сначала, будьте настойчивы, несмотря ни на что. Успешными не рождаются, ими становятся благодаря продолжительной работе над собой.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Археологами на Гунивском плато установлены 6 поселений ганчинской культуры, относящиеся к периоду эпохи бронзы. Кто побывал на этом плато, непременно заметит, что два естественных яруса создают мощную защитную круговую стену и удивительно красочную природную панораму. Над Гунибом более 300 дней в году светит солнце. Здесь своеобразный горный микроклимат, богатые леса и луга, редкие виды растительности и деревьев. А посередине плато течет чистейшая родниковая речка Гунибка. В Гунибе была последняя резиденция Шамиля. Он провел здесь заключительные 22 дня Кавказской войны. И это были самые трудные дни его жизни. Путь великого дагестанца, как военного и государственного вождя, полтора века назад закончился на Гунибском плато. Но до сих пор в памяти народов Дагестана, всего Кавказа, Гуниб остается последней резиденцией Шамиля и столицей государства Имамат. Сегодня это один из самых известных уголков Дагестана, по сути, ставший символом нерушимой дружбы народов Великой России.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Я как психолог за экологичный поэтапный рост. То есть ко мне, когда приходят, спрашивают, сколько будет, я говорю, не знаю, но вам нужно расти поэтапно.

0: И экологично, да, чтобы это было безопасно для вашей психики, то есть чтобы не было отката и вы не ушли куда-то там совсем.
1: То есть увеличение идет просто за счет постепенного роста x2,
0: да,
1: и все.
0: Да.
1: Окей.
0: То же самое x10 можно сделать, да, поставить себе срок, допустим, не за месяц, а за полгода, например,
1: да.
0: Или за 3 месяца. И каждый месяц поэтапно расти так, чтобы психика была готова. Сделал шаг, сделал результат, зафиксировал.
1: А как,
0: да?
1: Зафиксировал? Что имеется в виду зафиксировал?
0: Именно в моменте, да, научился справляться с этими деньгами. То есть научился правильно распределять, финансировать что-то, допустим, ну, инвестировать и так далее. То есть если сумма дискомфортна, тревога появляется, страх, значит, ты еще не готов расширять свою емкость. И здесь нужно работать как раз с этими паттернами, да, сценариями, программами, уже прослеживать вот то, что мы сегодня обсуждаем.
1: Понял. То есть, по сути, убирать вначале то, что мешает,
0: да.
1: Давать пространство для... То есть, это и есть увеличение емкости за счет того, что ты убираешь,
0: да,
1: то, что мешает.
0: Именно, именно.
1: И уже только это дает большой рост.
0: Да.
1: Супер.
0: Да,
1: да. Теперь переходим дальше. Я, может, забегаю, но мне интересно самому... Теперь мы идем в сторону добавления тех мыслей и осознаний, которые увеличивают эту емкость, или как?
0: Теперь нужно проследить, да, вот эти вот сценарии, допустим, как их проследить. Теперь уже можно вот практику дать, да, ребятам.
1: О.
0: Допустим, первое, что нужно сделать, написать. Ты можешь сейчас подумать, Арман,
1: да.
0: Большие деньги, с чем у тебя ассоциируются? Вот 5 ассоциаций, большие деньги, первое, что приходит, негативное.
1: Негативная?
0: Негативная,
1: опасность.
0: Да.
1: Опасность.
0: Опасность.
1: Заберут.
0: Что значит опасность?
1: Заберут.
0: Заберут.
1: Да.
0: У кого забирали деньги?
1: У моего дедушки, прадедушки.
0: Ну вот.
1: Раскулачивали,
0: да,
1: его.
0: Да, да. Это еще один, да, момент, когда закладывается сценарий, это родовой как раз-таки, но он более глубинный, его не проследить, его нужно уже с экспертом прослеживать.
1: Да, да,
0: да. То есть, когда мы отрабатываем, психика, она многоуровневая, когда мы отрабатываем верхние слои детства, там родительские сценарии и так далее, там уже дальше родовые идут сценарии.
1: Окей.
0: И вот видишь, у тебя сейчас родовой, так как ты работал, да, над собой, ты проходил практики, да, с психологом и так далее, у тебя сейчас родовой вышел.
1: Угу.
0: Вот. А тут нужно уже отработать, то есть отсепарироваться от этой программы. Когда мы осознаем, у нас появляется выбор. То есть у нашего мозга появляется выбор, что оказывается можно по-другому, не обязательно, чтобы отобрали. Да? И успешный человек на самом деле это тот человек, который знает, чего он хочет. Наша психика, она постоянно фокусируется на негативе, то есть на том опыте, который у нас есть, чтобы нас защитить. Когда мы фокус переносим на то, что я хочу, а что я хочу вместо этого, да, тогда у нас выбор появляется.
1: Я хочу, наоборот, безопасность.
0: А в слове «безопасность» уже есть слово «опасность».
1: Да,
0: то есть мозг, твой мозг, мышление, видишь, оно бессознательно, ты даже это проговариваешь,
1: да,
0: оно сфокусировано на опасности. Подбери слово…
1: Комфорт.
0: Комфорт.
1: Да.
0: Угу. Комфорт. Что ты чувствуешь, когда ты говоришь комфорт?
1: Комфорт, почему-то картинки такие, отель, лобби, такое спокойствие, я сижу,
0: эмоции
1: расслабленно.
0: Какие?
1: Гармония на душе.
0: Гармония,
1: такая,
0: отлично.
1: Да.
0: Поэтому, что здесь можно сделать, техника какая, практика, каждый может выявить свои сценарии, программы. То есть большие деньги тире опасность. Что,
1: да,
0: еще было?
1: Опасность – это про страх, про негативные, да,
0: да,
1: моменты?
0: Да, негативные.
1: Опасность, риски.
0: Риски.
1: Да.
0: Что значит риски?
1: Риски – это значит, что может всякое произойти. Типа,
0: всякое –
1: может кто-то
0: что?
1: Кинуть, может кто-то там что-то плохое сделать. Ну, то есть вот такие вещи.
0: А
1: да.
0: Что может плохое произойти?
1: Украсть, обмануть, вот эта история.
0: У кого-то крали, обманывали в детстве?
1: Ну, я видел в детстве, как наш дом воровали, ну, квартиру воровали.
0: Вот. Да.
1: Когда заработали деньги большие, папа,
0: вот.
1: О, прикольно.
0: У тебя есть сценарий, если, да, я заработаю большие деньги,
1: меня
0: то есть
1: обкрадут.
0: Ты уже зарабатываешь, почему, вот еще причина, почему я распределяю, у меня могут их украсть, да, меня могут ограбить там и так далее.
1: Офигеть.
0: Поэтому что мы делаем, да, прописываем ассоциации негативные и прослеживаем, откуда эта установка, вот как я задаю вопрос, откуда она? Она из детства.
1: Делаем то же самое прямо сейчас, супер,
0: да,
1: полезно.
0: А далее прослеживаем, как она повлияла на мою жизнь. В твоем случае... С твоим потенциалом, Арман, ты себя ограничил этими установками,
1: да?
0: Ты бессознательно делал все возможное, чтобы избавляться от этих,
1: да,
0: от этих денег. Да,
1: да, согласен.
0: Далее, следующее, что бы я хотел взамен вместо этого? тут, чтобы создать, сформулировать позитивную установку, позитивный сценарий, во-первых, частицы не должно быть, слово «безопасность», то есть там уже опасность есть.
1: Да.
0: И это слово, то есть нету правильных, неправильных установок, есть ваше или не ваше, оно должно быть вам комфортно.
1: Вот у меня слово возникло «везение».
0: Угу. То есть вот, сформулирую, мои это, большие деньги.
1: Мои большие деньги еще приумножаются просто потому, что мне везет.
0: Что ты чувствуешь, когда ты это проговоришь?
1: Относительно тех старых убеждений это нереально. То есть
0: твой мозг не верит.
1: Да, это нереально.
0: Тогда
1: да,
0: это неправильная установка, надо ее поменять. Это не твоя установка.
1: А, окей.
0: Да. Давай подберем другие
1: так,
0: слова.
1: Так, если у меня до этого был риск, да, угу. То сейчас что у меня может быть?
0: Вместо риска чего бы ты хотел? Давай твой фокус перенесем на то, что я хочу.
1: Так, риск.
0: Для чего тебе нужны деньги?
1: Чтобы проживать разный интересный опыт в жизни.
0: Хорошо, тогда сформулирую. Мои большие деньги
1: помогают мне проживать разный интересный опыт.
0: Что ты чувствуешь?
1: Вот это правда.
0: Идет энергия?
1: Это идет энергия,
0: все,
1: да.
0: Это твое, значит.
1: Все, да. Все, согласен. Угу.
0: И дальше каждую установку можно вот так вот поменять, но при этом пропустить через себя.
1: А я думал, как антоним нужен, грубо говоря, противоположный.
0: Нет, нет, то есть... это должно быть твое слово, потому что за каждым словом, Арман, за каждой мыслью стоит целая история, травма. То есть у тебя может наоборот
1: уникальный
0: откат случиться. Да, это уникально.
1: Все, все, все.
0: Индивидуально.
1: Просто вы, короче, можете свой старый вот негативную установку поменять на новую, и она не обязательно должна быть противоположной,
0: да.
1: Она может быть любой, и самый главный критерий – это у вас поднимается энергия, да?
0: Да, супер. Это пропустить через себя, если мозг не верит, сомнения, тревога – это не ваше. Допустим, установка, аффирмация «я магнит для денег», да. Она не рабочая, она не работает.
1: Ага.
0: То есть, если у человека там куча сценариев негативных, и он говорит «я магнит для денег», у него все включится, все защиты включатся, и будет полный откат, он будет избавляться от денег. Может быть, он и притянет кучу денег, но он также от них избавится. Поэтому здесь все очень индивидуально, надо пропускать через себя.
1: Окей, супер. Так, теперь у нас какой этап следующий? Или на этом все? Именно с точки зрения вот перепрошивки
0: далее,
1: идет.
0: Да, далее, то есть это как перепрограммирование мозга. Эти установки, они у вас работали десятки лет. Вот сколько тебе лет, столько они и работали. Поэтому, чтобы поменять и внедрить новые установки,
1: так.
0: Нужно время. На курсах, книгах говорят 21 день, 2-3 месяца, неправда. Так не работают, да, установки, так нейронные связи не закладываются, не закрепляются. Полгода в среднем.
1: Полгода.
0: Полгода. То есть эти установки выписать, проверить, подходят ли они мне. Допустим, те же заметки в телефоне или голосовым, если вы аудиал, да, голосовым записать себе и периодически слушать. Периодически возвращать свой фокус к этим установкам, напоминать себе новые, для того, чтобы их внедрить и закрепить.
1: А еще мне кажется, как будто нужно прожить опыт, который связан именно с вашей новой установкой. К примеру,
0: да.
1: Допустим, я как говорил, комфорт.
0: Угу.
1: Заработать деньги и там повести себя в спа, где комфортно.
0: Да.
1: И прям
0: да.
1: Вот взять и зафиксировать. Я заработал деньги и попал в комфорт.
0: Это вообще супер. Допустим, если человек привык к эмоциональным качелям, то есть он получил деньги на карту и тут же раздает,
1: да.
0: То в этом случае нужно уже сознательно поменять свое поведение. Да? Это уже когнитивно-поведенческая терапия. То есть, допустим, сутки эти деньги не раздавать и просто пережить новый опыт.
1: И сказать…
0: Ощутить новые эмоции.
1: Я не раскидывал деньги…
0: Да.
1: Я выжил, это было безопасно.
0: Да.
1: Супер, новый опыт.
0: Да.
1: Классно, классно.
0: То есть мозг, он получает новые эмоции, новый опыт, и он понимает, it's okay, то есть все нормально, жить можно, и у него появляется выбор.
1: Теперь у меня такая мысль. Если мы по вот этому списку прошлись, мы
0: да.
1: прошлись по нему,
0: да.
1: У меня теперь есть новые мысли, вопросы. Какие... Вот есть книги, да, там вот я говорил уже в первом подкасте «Счастливый карман полный денег», допустим, классная
0: да,
1: книга.
0: Угу.
1: Мне она очень понравилась, там
0: да.
1: было много классных новых мыслей,
0: угу.
1: которые мне прям вошли, и это на меня повлияло. Вот какие есть у вас такие топ, там, не знаю, 5-7 инсайтов касательно денег?
0: Угу.
1: Вот мысли эти реально работают. Вот ты их берешь себе в голову, засовываешь… И это реально влияет. Что вот такое есть?
0: Ну, во-первых, успех – это про состояние. То есть нужно создавать это состояние. недостаточно, да, чтобы вы действовали, там, что-то меняли, финансовые инструменты используют, когда внутри у вас состояние выживания, то есть вы выживаете. Это состояние, к которому мозг привык. Нужно постараться создать другое состояние, состояние стабильности, то, что вы хотите взамен вместо этого. Это прикольно. Первое состояние. Да.
1: Вот можно я тут добавлю?
0: Да.
1: А вот, может быть, я не знаю, наверное, это вряд ли связано, но прикольно звучит. Говорят же, состояние того миллиардера вот столько-то.
0: Угу.
1: Состояние,
0: да,
1: его
0: именно, да.
1: На миллиарды,
0: классно,
1: долларов,
0: да.
1: Прикольно,
0: да,
1: может,
0: да,
1: быть, это тоже как-то
0: именно
1: связано.
0: А далее, что еще? То есть успешный человек, да, это тот, который четко знает, чего он хочет. Деньги приходят на цели.
1: Mm-hmm.
0: Большие деньги приходят на большие цели. Если у тебя нет больших целей, конкретных, для чего тебе нужны деньги, денег не будет. Они будут приходить на твои потребности, чтобы закрыть, да, твои базовые потребности. Допустим, ты хочешь 10 миллионов, а твои базовые потребности 2 миллиона. Ты будешь получать 2, закрывать. Зачем тебе эти 8 миллионов, например, нужны? То есть обязательно нужно расписать, я хочу такую-то сумму, для чего она мне нужна. Следующий момент – писать. Чем отличается миллиардер от миллионера? Миллиардер все записывает. Нужно описывать, обязательно записывать. Допустим, если с точки зрения веры, да, то Всевышний в первую очередь создал калям, письменную трость. И он записал всю нашу историю от первого человека Адама до последнего.
1: Mm-hmm.
0: То есть и мы, когда все расписываем, да, то мозг все это видит, фиксирует. Это обязательно реализовывается в жизни. И цель – это мечта, упакована в даты, сроки, в цифры.
1: Ой, классная, да, мысль.
0: Обязательно.
1: Можно я тут добавлю? Да. У меня есть блокнот, и я постоянно каждый день в него, ну, практически каждый день, бывает иногда там исчезаю, ну, буквально на пару дней. Я каждый день пишу про свои цели и именно что я хочу. И
0: супер.
1: Там часто бывают именно какие-то даже материальные моменты. И я заметил, что 90% по итогу реализовывается.
0: Именно, Арман, с вероятностью более чем 90% эти цели реализовываются. А вообще классно, если цели писать каждый день. Это техника Брайана Трейси, да?
1: Вот,
0: то
1: вот,
0: есть
1: вот.
0: Каждый день 10 целей и не подглядывать, что я вчера написала. Допустим, сегодня я пишу 10, завтра могу какие-то еще. А потом те цели, которые повторяются, это твои истинные цели. И они реализовываются.
1: Супер.
0: Все, что я расписала,
1: забирайте.
0: У меня в жизни реализовалось.
1: Классно. Все, забирайте себе эту практику,
0: да.
1: Заведите тетрадку, блокнот там, не знаю, ну, не в заметках, именно вот,
0: да,
1: рукой написать, да.
0: Да,
1: мне кажется, в этом
0: даже
1: не кайф.
0: Даже в заметках. Вообще классно, конечно, рукой писать,
1: да.
0: Да, но если нет возможности, вы в самолете, вы где-то еще, да, не теряйте время, пишите.
1: Супер.
0: В заметках.
1: Классно.
0: Это тоже
1: классно.
0: Работает.
1: Отлично. Так,
0: угу.
1: Что еще?
0: Постоянно, да, анализировать свое состояние, например, через полгода опять же провести эту практику, большие деньги тире, потому что мы же растем поэтапно. Там уже другой этап, другой уровень. И что там выйдет? Там что-то другое вообще выйдет.
1: Прикольно.
0: Этого
1: прикольно.
0: Не будет.
1: Можно я от себя добавлю?
0: Да.
1: Я бы еще добавил насмотренность.
0: Угу.
1: То есть все-таки важно именно находиться в пространстве с людьми,
0: да,
1: у кого есть примерно что-то, что вы хотите, или та денежная цель, или состояние денежное, которое вы хотите. Потому что мне это очень сильно помогло.
0: Да.
1: Я вот был на одном мастер-майнде вот у Михаила Дашкиева,
0: угу.
1: И там ребята, ну, очень хорошо зарабатывают, кратно больше, чем я. И я просто с ними в течение 6 дней находился рядом, общался, смотрел, как они думают, как они общаются, что они кушают, что они говорят, как они стоят, как они сидят. И
0: все
1: уже
0: верно.
1: Только от этого появились новые поведения, новые мысли,
0: да,
1: новые осознания. Тоже
0: все
1: факт.
0: Верно, Арман. Очень важно окружение, но важно не только окружение, а то, чем ты себя окружаешь. Это тоже важно. Где ты находишься, что видят твои глаза, что ты читаешь, что ты смотришь. Даже соцсети, на кого ты подписан. Допустим, у меня, на кого я подписываюсь, они появляются в моей жизни. Я на вас, Карина, недавно подписалась,
1: прикольно.
0: И вы появились в моей жизни, да?
1: Да.
0: То есть вот это очень важно, если правильно научиться ставить цели, свою энергию направлять, именно фокус на то, что я хочу, оно быстро появляется в жизни. И еще фокус, очень важный момент, да, на то, что я хочу. То есть что я могу порекомендовать, это вообще классная практика. Наш мозг, он сфокусирован на негативе постоянно.
1: Угу.
0: а что будет, там, чтобы мы выжили.
1: Да.
0: А когда какая-то мысль появилась негативно, проследите ее. За этой мыслью всегда стоит какая-то история. Паттерн, сценарий, травма. То есть эта мысль просто так не появилась. Проследите ее и поменяйте ее. А что бы я хотел взамен? Таким образом можно буквально поменять свое мышление. Потом это уже войдет в привычку, в практику. И таким образом вы будете вытеснять, то есть мы не можем удалить эти паттерны, ну никак, но мы можем их заменить.
1: Вот, по-моему, вы сами говорили мне, что у нас базово именно негативное мышление,
0: да,
1: только
0: да.
1: из-за того, что, чтобы мы выжили.
0: Да.
1: Условно, наши предки там, нужно было там от саблезубого тигра, да, там
0: да.
1: убегать, и поэтому они негативно мысли думали там условно, сейчас из леса выбежит, надо убегать. И поэтому позитивное мышление, которое сейчас модно, все про него говорят, оно как бы неестественно, по сути, да?
0: Потому что именно визуальный мозг – это мозг, который отвечает за будущее, программирование, структурирование. Это сам молодой мозг, он позже появился. Первый мозг – это рептильный мозг, мозг выживания, и он у нас сразу реагирует, да, в первую очередь, чтобы мы выжили. А поэтому, если прослеживать, да, эти сценарии, как бы, они уже не актуальны, это ложные убеждения, они работали, когда ты был ребенком, сейчас ты уже взрослый мужчина, другие возможности, другое время, они тебя загоняют в эти рамки. Проследил, поменял, а что я хочу взамен? Тут же, в моменте, и тут же, вот прочувствуешь, да, у тебя сразу другая энергия пойдет,
1: да,
0: другое
1: правда.
0: Состояние. А потом эта мысль, она у тебя закрепится, эта
1: Супер.
0: Картинка закрепится.
1: А можно такой вопрос? То есть, по сути, позитивному мышлению нам всем придется научиться.
0: Именно, то этому надо учиться.
1: Это не то,
0: каждый
1: что...
0: день.
1: То есть ни у кого базово его прям нет такого, что вот все такие ходят и целый день там.
0: Абсолютно, мы все выживаем, то есть нам всем нужно выживать. Кто-то менее позитивно, кто-то более тревожно, да, есть этот момент, но тем не менее над ним нужно работать. То есть прям прослеживать и менять эти установки буквально.
1: То есть люди, кто хронически ходит в негативе, по сути просто и не научились в должной мере перестраиваться на что-то позитивное. Не научились
0: да,
1: позитивно мыслить.
0: Абсолютно. То есть, и обрати внимание, те, кто ходят в негативе, они увеличивают, приумножают этот негатив в своей жизни. То есть, если твой фокус на негативе, этого будет больше в твоей жизни. Если ты его перенесешь, я не про розовые очки,
1: да.
0: на самом деле. Да? Я именно про мышление, как его поменять. Тогда больше в твоей жизни появится позитивного, того, чего ты хочешь. По сути, мы получаем все, что мы хотим. Просто наше мышление, оно таким образом заложено, что мы именно фокусируемся на бессознательных травмах и на опыте, который у нас был. И еще хотела добавить, что самые свои важные решения мы принимаем в детстве. Вот эти программы и сценарии, на самом деле, это наши подсознательное намерение. То есть, если, допустим, человек хочет, он поставил цель, да, вот это важный момент, он поставил цель, он хочет машину, но при этом у него есть программа, что машина – это авария, машина – это расходы бессознательно, то он не получит эту машину, потому что его цель не совпадает с его намерением.
1: Прикольно. Я сейчас даже сразу подтверждение тоже дам, такое интересное, я сейчас увидел. Я в детстве очень сильно переживал из-за того, что мой папа очень, ну, взрослый, он 51-го года у меня, и мне, когда я когда был очень маленький, мне говорили, твой дедушка, и я всегда плакал из-за этого, и я прям помню, там, с 4 до 6 лет примерно каждый день вот Богу молился, плакал просто и просил, чтобы он у меня дольше жил, увидел моих внуков там и так далее, и прикольно, что я когда начал зарабатывать, машины, квартиры первые я брал именно папе, ну, то есть вот для них, да, для родителей, но с намерением подсознательно папе жизнь как бы продлить. И когда он мне еще каждый раз потом говорил, что благодаря этому я чувствую, что моя жизнь как будто вот продлилась.
0: Классно.
1: И я тогда прям испытывал нереальный кайф, и я теперь понимаю, почему это произошло.
0: Потому что это намерение, которое у тебя заложилось в детстве. Это решение ты принял в детстве.
1: Да.
0: И на самом деле все наши решения, все наши ситуации в жизни, да, это результат тех намерений, заложенных в детстве, тех решений, которые мы приняли именно в детстве. Но мы их не помним. Они на бессознательном уровне. Например, я в детстве всегда мечтала помогать людям. Да? И когда в ходе терапии и работы над собой я осознала, я хотела помогать финансово. деньгами. То есть, будучи ребенком, хотя мы сами где-то нуждались, я видела нуждающегося человека и думала, я бы хотела ему помочь. В результате, я экономист вообще, у меня первое образование международная экономика, на английском языке я училась. В результате, судьба так сложилась, что я стала коучем финансовым, психологом, и мои клиенты, отрабатывая их травму, психосоматику, начали расти в финансах. Это намерение, которое у меня заложилось, да, решение, которое я приняла в детстве. И оно есть у всех, но мы не помним, оно вытеснуто на бессознательном уровне.
1: Я вот сейчас осознаю, что у меня еще одно озарение, что то, что я пытаюсь постоянно дать пользу, информацию какую-то, передать ее, это у меня очень сильно в детстве было часто, что я там переживал из-за того, что не мог на некоторые вопросы ответы найти. Вот. Я их искал, искал, искал, и я все время нуждался в информации. Угу. Я сейчас понимаю, что, возможно, я вот таким образом компенсирую вот эту историю тоже.
0: На самом деле наши травмы делают нас теми, кем мы являемся. То есть они делают нас сильнее, где-то они начинают нам мешать, тут нужно уже отрабатывать, отпускать, да, где-то они, наоборот, дают мотивацию. Поэтому в твоем случае, да, это стала мотивация, где я хочу там папе помочь, я хочу миру пользу принести и так далее. И это и есть бессознательное намерение, это и есть наши программы и сценарии, которые мы транслируем миру. Потому что мир – это зеркало. А зеркало не каких-то мыслей, да, вот часто мы слышим выражение «мир – это зеркало». Так вот, мир, он отражает наши внутренние программы и сценарии, получается, наши бессознательные намерения, которые мы не прослеживаем.
1: Все, я думаю, вот это был просто финал.
0: Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Владельцы офлайн-магазинов и региональных торговых центров направили в правительство запрос о введении более строгого налогового контроля над маркетплейсами. В аппарате правительства подтвердили получение обращения. В письме предлагается ограничить использование упрощенной системы налогообложения и агентских схем при онлайн-продаже товаров, если эти методы применяются для уклонения от налоговых обязательств. Также предлагается обязать пункты выдачи заказов выплачивать дополнительный сбор пропорциональный объему выданных товаров. Wildberries опроверг утверждение о том, что агентская модель позволяет снижать налоговую нагрузку. Компания уточнила, что продавец платит налоги за реализацию товара, а платформа за свои услуги. Эксперты считают, что для отрасли важнее не вводить дополнительные сборы для участников рынка электронной коммерции, а усилить контроль за уплатой налогов субъектами малого и среднего предпринимательства. Также предлагается рассмотреть возможность предоставления льгот по налогу на имущество и земельному налогу для собственников торговых центров.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».